а у латинин она низко, потому и не чувствуется растянутого на кресте тела. Перекладины длинные, ибо и руки длинные у человека. А голова ведь у умершего опущена на грудь или склонена на руку правую, сливаясь почти с перекладиною. Дальше вытянутое тело. От этого нижняя перекладина под ноги низко. А Восточная Церковь всегда еще пишет святых чрезмерно высокими, длинными, и потому нижняя перекладина почти доходит до земли, а верхняя дощечка накладывается близко к голове или перекладине. Потому у нас, русских, обе верхние перекладины рисуются тесно. В результате же получается впечатление жизненности, полноты содержания и в то же время страдальческого положения, аскетического удлиненного тела. Поэтому, например, такой восьмиконечный крест, где поперечные линии близки друг к другу, мне не нравится, ибо здесь нет ни страдания, ни аскетизма. А наши предки ощущали и идею живоносности искупления, и величие уничижения, и примирение страданием Сына Божия, и крестный аскетический путь подвижничества. Все это наполняло их душу жизненностью. Кривой конец нижней перекладины, от левой ноги Спасителя к правой, толкуется как восшествие и возведение человечества изнизу вверх, из ада в рай. Еще иногда под крестом изображается ступенеобразный подъем. Это условный символ Голгофы, горы. И Голгофа у нас аскетично растянута, и около нее пишутся четыре буквы «М», «Л», «Р», «Б». Обычно и над, и под Голгофой, или внизу. Это начальные буквы слов «место лобное, рай, бысть». То есть Голгофа, крест, смерть, искупление сделались путем к раю. То есть уже здесь было разрешение всего. А самые слова эти взяты из седально по первой кафизме пятого гласа в пяток.

Искупление – жизнь Церкви. Если все это принять во внимание, то окажется, что крестом, искуплением Церковь живет больше даже, чем воскресением. Воскресению посвящена Пятидесятница и еще 45 воскресений, то есть около 100 дней в году. И это очень много. Евангелие есть радостная весть о кресту, страстная — 6 дней, крестопоклонная — 7 дней, воздвижение — 9 дней, в остальные 49 недель посреди Пятницы — 98. Каждое воскресенье по крестовоскресному канону, за исключением Пасхи, Фоминой, Пятидесятницы, входа в Иерусалим. И еще 1 августа, под Богоявление и на Богоявление, освящение воды, а всего около 170 дней в году, то есть почти половина всех дней. О чем это говорит? О том, что в этой жизни Церковь по преимуществу живет искуплением, силою страданий Христовых, крестом Его, а воскресение – дело будущего. Оно радует, утешает, зовет, но как идеал, как цель, как награда. А путь — искупление, страдание, борьба, крест. Поэтому Церковь на земле называется воинствующей. Поэтому и знамя ее, и наше — крест, а не воскресение. Поэтому и мы носим на теле крест, а не икону воскресения. Поэтому всюду, всюду, всюду крест — крест, крест. Поэтому и поется «Крест Твой, Господи, жизнь и воскресение людям Твоим есть, и надеющиеся нань, на Него. Тебе, воскресшего Бога нашего, поем, помилуй нас».

Виновный причиняет страдания Христу. Мне по грехам моим пришлось сильнее пережить чувство виновности. Трудно передавать, что переживаешь. Но ясно знаю, что созерцание распятого Бога за меня наполняло мою недостойнейшую душу сокрушенным сознанием, что я виноват в этом величайшем унижении и страдании Господа. Да и нетрудно это понять. За меня, для меня все это. Вся терпит мене ради осужденного. Бог за меня. Как же здесь не уничижиться, не смириться, не окаять себя? Да, виновен, я виновен. Где уж тут до ответной любви? Скорее понятно другое. Народ, то есть массы, уходили от креста и били себя в грудь. И так понятно тогда так называемая молитва Иисусова. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». И можно воистину сказать, что эта молитва искупительная, которая сокращенно сводится к двум словам «Господи, помилуй», а «милуют виновных». А своими грехами мы и сейчас причиняем страдания Христу Господу. Эта мысль мне впервые за всю жизнь пришла, и она не от меня самого. Я знал и раньше, что, пишет апостол Павел к евреям, «невозможно однажды просвещенных и вкусивших небесного дара и соделавшихся причастниками Святого Духа, а потом опять отпадших, снова обновлять покаянием, ибо они в себе вторично распинают Сына Божия». Грешники, отпавшие, разумеется, собственно, от веры в Него отрекшиеся, вторично распинают Христа. Но и всякий грешник не распинает ли Господа Христа? То есть не причиняет ли и Ему страдания сейчас? Вот какая мысль пришла мне после чтения книги святителя Киприана Карфагенского о похвале мученичеству, где, между прочим, я встретил такие слова. «Мучимый стоит неподвижно, мужественно препобеждая казни свои и сосредоточиваясь при этом в самом себе, потому что во время этого торжества палачей Христос, за которого мучимый страдает, терпит более, чем сам мучимый». Поразительное место. В первый раз слышу. А спустя несколько дней и мой простой сожитель-монах высказал такую же мысль, оговорившись, что дерзает на это. Когда мы грешим, то причиняем Господу великую боль своими грехами. Я промолчал. А после подумал, Господь Иисус Христос сочетался навеки, неразлучно, по определению Четвертого Вселенского Собора, с человечеством. Оно Ему стало своим. Что это значит? Очевидно, существует тесное единение между Ним и соединившимися с Ним. Все наше Ему близко невыразимо больше, чем матери дитя. Это несомненно. А следовательно, должны быть Ему болезненны наши падения. Значит, мы причиняем Ему страдания. Мы Его распинаем. И в эти дни, увы, мне пришлось это пережить. И я как бы увидел лик Господа скорбным, даже не укоряющим, не обличающим, а только страдающим. «Зачем ты бьешь меня?» — говорил безмолвно этот лик.

Сочетание в крещении. Мне пришлось пережить следующее. Принесли крестить двух младенцев. И когда я начал читать молитвы пред крещением, вдруг меня поразили следующие слова из чина пред освящением воды и самым крещением. «Явися, Господи, на воде сей, и дашь претворитеся в ней крещаемому, во еже уба отложите ветхого человека, тлеемого по похотях прелести, облещися же в нового, обновляемого по образу создавшего его, то есть Христа, дабыв сраслен, соединен, сращен с Христом, подобию, подобием смерти твоя, то есть крещением, общник и воскресение будет, и сохранив дар святаго твоего духа, и возрастив залог, в крещении не вся святость, а лишь залог, семя, благодати приимет почесть горнего звания, и сопричтется перворожденным, написанным на небеси, в Тебе, Бозе и Господе нашем Иисусе Христе, вкупе, ибо где Сын, там и Отец, и Дух, и животворящим Твоим Духом. Когда я зачитал эти слова пред крещением, вдруг точно осенила меня мысль. Вот самое главное где. В крещении здесь соединяется, сращается человек со Христом Искупителем и Спасителем, а все прочее только уже на здание на всем фундаменте. И покаяние, и даже причащение — все это уже последующее, а корень всего — крещение. Здесь передаются плоды искупления Христова крещаемому. Здесь Он вводится в Царство Троицы. Поэтому и начинается крещение возгласом о Царстве Троицы: «Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа». Здесь Он становится чадом Царствия через соединение Христа с Ним. И пока человек не лишился этой благодати крещения, он может надеяться на спасение, ибо он еще со Христом. И это все я почувствовал сердцем, и радость объяла душу, что я крещеный, и слезы навернулись, и за крещаемого радовался. И епископ Феофан Затворник говорит: «Надо веровать, что Господь в нас есть, ибо в крещении облекаемся в Него, в причащении приемлем Его». И еще он говорит: «Помазание дверей кровью пасхального агнца было символом для нас. Что же оно означает? Означает таинственное помазание душ наших кровью Господа Спасителя во святом крещении. Надо молиться, чтобы кровь сия прошла всюду в нас и все собою запечатлела и в духе, и в душе, и в теле. И будет она, безусловно, ходатайствую за нас на суде, имеющим решить на жизнь или смерть вечное». Крещение наше — главная, главнейшая надежда на спасение, ибо крещение сочетает нас с Искупителем. Аминь. Истинно.

Литургия, продолжающееся искупление. Эта мысль связана с искуплением и изложенными выше мыслями. Я и ранее от других слышал и сам знал, что литургическая служба есть жертва и продолжение Голгофы, но как-то не ощущал, неясно понимал это. И вот пришли такие мысли. Мы грешим, следовательно, снова себя отделяем от Бога, и опять нужно примирение. Господь Спаситель, Искупитель, сочетавший себя с нами нерушимо, если мы не отвергнемся от Него, страдает за нас, за наши грехи снова, и, страдая, ходатайствует пред Отцом или в Троице о помиловании нас. И это страдание, невидимое на небе, видимо совершается на земле, в жертве, Евхаристии. Значит, литургия есть жертва за наши грехи. Во очищение грехов Христос продолжает искупление. Эту мысль я нашел и у епископа Феофана Затворника. Таинство тела и крови есть вечеря любви для верных, но прежде оно — жертва. Во всем свете люди приносят Богу жертвы. Истинная жертва есть одна наша, бесценная, тело и кровь Христа Господа. Она непрерывно стоит в церкви, соединяя небо и землю. И деемое в одной частной церкви, например, сербской, не чуждее есть и всех частных церквей, следовательно, и всех христиан. Жертва бескровная Господом Иисусом Христом приносится яко главой церкви со всеми христианами и живыми и умершими. Великая литургия такого есть смысла, где бы она ни была совершаема. Жертва бескровная имеет силу потому, что совершителем ее Господом соединяется с его крестною жертвою. Таким образом, все частные жертвы, сочетаваясь с единую жертвою крестною, делают то, что она через них ходатайственно восходит от всех и ходатайством своим покрывает их. Господь Иисус Христос, яко глава Церкви, собирает молитвы всех и имеет их в Своем лице ходатайственно представленными Богу триипостасному, коим и решается, чему быть, и решенное действуется единым триипостасным действием. А вот из отца Иоанна Кронштадтского. Литургия — постоянно повторяющееся торжество любви Божией к роду человеческому и всесильное ходатайство о спасении всего мира и каждого члена в отдельности. Моя жизнь во Христе. Довольно и этого, хотя и немного.

В эти послекрестные дни мне не раз пришлось испытывать ощущение страха и нежелания мучений. «Не хочу», — кто-то говорил во мне. И они мне представлялись и невыносимыми, и мрачными, и непосильными, ужасными. Но, может быть, и не дивно это. Ведь сам Господь тосковал до кровавого пота пред страданиями. И ранее при мысли о кресте возмутился душою. Ибо сие естественно для человека. И очень многие из древних христиан бежали в пустыни, леса и горы ради сего страха. Но особенно это ощущается мною в периоды духовного упадка. Наоборот, в добрые моменты ощущается иначе. И отсюда урок. Не очень-то нужно доверяться тем сладостным моментам, когда хочется страдать за Христа. Это порывы, хотя и правильные сами по себе, но не глубокие. А еще после приходили мысли в объяснении этого страха. Да и недостоин ты сего. Быть мучеником за Христа — это значит увенчаться. Это слава. А какой же славы, кроме наказания, достоин ты? Это есть дар Божий. За это нужно таковым славить Бога, а ты — грешник. Но тут приходит и обратная мысль. Для праведников и истинных подвижников путь восхождения к небу — святая жизнь, молитва, чистота, победа над искушениями. А ты способен ли к этому? Нет. А в таком случае не более ли посилен для тебя краткий путь решимости? Может быть, и этого не знаю. Потому и говоришь в конце концов, да будет воля Божия. Но все же более преобладает сознание, недостойно.

0: в исполнении хора Спасо-Преображенского собора города Выборга прозвучал концерт на текст Евангелия от Матфея «Приидите ко мне все труждающиеся» композитора Николая Толстякова. Соло Алексей Марков.
1: В эфире радио «Град Петров». У микрофона Сергей Евков. Здравствуйте. Вы слушаете программу «К столетию Дмитрия Сергеевича Лихачева». Предлагаем вашему вниманию размышления Дмитрия Сергеевича о судьбе садов и парков нашего города. Читает актер Андрей Толубеев.
2: Взаимодействие человека с природой, с ландшафтом не всегда длится столетиями и тысячелетиями, и не всегда носит природно-бессознательный характер. След в природе остается не только от сельского труда человека, и труд его не только формируется природой. Иногда человек сознательно стремится преобразовать окружающий ландшафт, сооружая сады и парки. Сады и парки создают своего рода идеальное взаимодействие человека и природы. Идеальное для каждого этапа человеческой истории, для каждого творца садово-паркового произведения. И здесь мне хотелось бы сказать несколько слов об искусстве садов и парков, которое не всегда до конца понималось в своей основе его истолкователями, специалистами, теоретиками и практиками садоводства. Садово-парковое искусство наиболее захватывающее и наиболее воздействующее на человека из всех искусств. Такое утверждение кажется на первый взгляд странным. С ним как будто бы трудно согласиться. Почему в самом деле садово-парковое искусство должно быть более действенным, чем поэзия, литература в целом, философия, театр, живопись и так далее? Но вдумайтесь беспристрастно и вспомните собственные впечатления от посещения наиболее дорогих нам всем исторических парков, пусть даже запущенных. Вы идете в парк, чтобы отдохнуть, без сопротивления отдаться впечатлениям, подышать чистым воздухом с его ароматом весны или осени, цветов и трав. Парк окружает вас со всех сторон. Вы и парк обращены друг к другу. Парк открывает вам все новые виды: поляны, баскеты, аллеи, перспективы. И вы, гуляя, только облегчаете парку его показ самого себя. Вас окружает тишина. И в тишине с особой остротой возникает шум весенней листвы вдали или шуршание опавших осенних листьев под ногами, или слышится пение птиц, или легкий треск сучка вблизи. Какие-то звуки настигают вас издали и создают особое ощущение пространства и простора. Все чувства ваши раскрыты для восприятия впечатлений, и смена этих впечатлений создают особую симфонию красок, объемов, звучаний и даже ощущений, которые приносят вам воздух, ветер, туман, роса. Но при чем же тут человек, спросит меня? Ведь это то, что приносит вам природа, то, что вы можете воспринять. И даже с большей силой в лесу, в горах, на берегу моря, а не только в парке. Нет. Сады и парки – это тот важный рубеж, на котором объединяются человек и природа. Сады и парки одинаково важны и в городе, и за пределами города. Не случайно так много чудеснейших парков в родном нашем Подмосковье. Нет ничего более захватывающего, увлекающего, волнующего, чем вносить человеческое в природу, а природу торжественно, за руку, вводить в человеческое общество. Смотрите, любуйтесь, радуйтесь. И чем более дика природа, тем острее и глубже ее сообщество с человеком. Вот почему такое огромное впечатление производит Крымский парк Валубки, устраивавшийся в Воронцовом, и Выборгский парк Монрепо, мое отдохновение, в типично русском имении баронов Николая. Валубки над парком громоздятся и показывают себя горы, а под парком бьются о гигантские камни волны Черного моря. В парке Монрепо на голых красных гранитных скалах растут сосны, открываются бесконечные виды на шхеры с их плывущими в водной голубизне островами. Но и в том и другом парке, при всей грандиозности природы, всюду видна разумная рука человека, и уютные дворцы хозяев приветливо венчают окружающую первозданную дикость ландшафта. Не случайно и Петр каналами подводил море к своим загородным парковым дворцам. В Новом Петергофе, Стрельне, Оренинбауме каналы соединяли дворцы и парки с морем не только водой, но и воздухом. Открывавшиеся на море перспективы и вводили морскую воду в окружении деревьев и любимых Петром душистых цветов. Есть еще одна сфера, которую человек дарит по преимуществу парк или даже только парк. Это сфера исторического времени, сфера воспоминаний и поэтических ассоциаций. Исторические воспоминания и поэтические ассоциации – это и есть то, что больше всего очеловечивает природу в парках и садах, что составляет их суть и особенность. Парки ценны не только тем, что в них есть, но и тем, что в них было. Временная перспектива, которая открывается в них, не менее важна, чем перспектива зрительная. «Воспоминания в царском селе» — так назвал Пушкин лучшее из наиболее ранних своих стихотворений. Отношение к прошлому может быть двух родов. Как к некоторому зрелищу, театру, представлению, декорации и как к документу. Первое отношение стремится воспроизвести прошлое, возродить его зрительный образ. Второе стремится сохранить прошлое, хотя бы в его частичных остатках. Для первого в садово-парковом искусстве важно воссоздать внешний, зрительный образ парка или сада таким, каким его видели в тот или иной момент его жизни. Для второго важно ощутить свидетельство времени. Важна документальность. Первое говорит, таким он выглядел. Второе свидетельствует, это тот самый. Он был, может быть, не таким, но это подлинно тот. Это те липы, те садовые строения, те самые скульптуры. Второе отношение терпимее к первому, чем первое ко второму. Первое отношение к прошлому требует вырубить в аллее старые деревья и насадить новые. Так аллея выглядела. Второе отношение сложнее. Сохранить все старые деревья, продлить им жизнь и подсадить к ним на места погибших молодые. 2-3 старые дуплистые липы среди сотни молодых будут свидетельствовать. Это та самая аллея. Вот они, старожилы. О молодых деревьях не надо заботиться. Они растут быстро, и скоро аллея приобретет прежний вид. Но в двух отношениях к прошлому есть еще одно существенное различие. Первое будет требовать только одна эпоха. Эпоха создания парка или его рассвета, или чем-либо знаменательное. Второе скажет, пусть живут все эпохи, так или иначе знаменательные. Ценна вся жизнь парка целиком. Ценны воспоминания о различных эпохах и о различных поэтах, воспевших эти места. И от реставрации потребуют не восстановления, а сохранения. Первое отношение к паркам и садам открыл в России Александр Бенуа с его эстетским культом времени императрицы Елизаветы Петровны и ее Екатерининского парка в Царском селе. С ним поэтически полемизировала Ахматова, для которой в Царском был важен Пушкин, а не Елизавета. Здесь лежала его треуголка и растрепанный том Парни. Да, вы поняли меня правильно. Я на стороне второго отношения к памятникам прошлого. И не только потому, что второе отношение шире, терпимее и осторожнее. Менее самоуверенно и оставляет больше природе, заставляя уважительно отступать внимательного человека, но и потому еще, что оно требует от человека большего воображения, большей творческой активности. Восприятие памятника искусства только тогда полноценно, когда оно мысленно воссоздает, творит вместе с Творцом, исполнено историческими ассоциациями. Первое отношение к прошлому создает, в общем-то, учебные пособия, учебные макеты. Смотрите и знайте. Второе отношение к прошлому требует правды, аналитической способности. Надо отделить возраст от объекта. Надо вообразить, как тут было. Надо в некоторой степени исследовать. Это второе отношение требует большей интеллектуальной дисциплины, больших знаний от самого зрителя. Смотрите и воображайте. И это интеллектуальное отношение к памятникам прошлого рано или поздно возникает вновь и вновь. Нельзя убить подлинное прошлое и заменить его театрализованным, даже если театрализованные реконструкции уничтожили все документы, но место осталось. Здесь, на этом месте, на этой почве, в этом географическом пункте было, он был, оно, что-то памятное произошло. Театральность проникает и в реставрации памятников архитектуры. Подлинность теряется среди предположительно восстановленного. Реставраторы доверяют случайным свидетельствам, если эти свидетельства позволяют восстановить этот памятник архитектуры таким, каким он мог бы быть особенно интересным. Так восстановлена в Новгороде Евфимиевская часовня. Получился маленький храмик на столпе. Нечто совершенно чуждое древнему Новгороду. Сколько памятников было погублено реставраторами в XIX веке вследствие привнесения в них элементов эстетики нового времени. Реставраторы добивались симметрии там, где она была чужда самому духу стиля, романскому или готическому. Пытались заменить живую линию геометрически правильной, высчитанной математически и тому подобное. Так засушенный и Кельнский собор, и Нотр-Дам в Париже, и аббатство Сен-Дени засушены, законсервированы были целые города в Германии, особенно в период идеализации немецкого прошлого. Отношение к прошлому формирует собственный национальный облик, ибо каждый человек – носитель прошлого и носитель национального характера. Человек – часть общества и часть его истории. Но ни один принцип не может проводиться бездумно и механически. В пушкинских местах Псковской области, в селе Михайловском, Тригорском, Петровском частичная театрализация необходима. Исчезнувшие дома и избы были там органическими элементами пейзажа. Без дома Осиповых Вульф в Тригорском нет Тригорского. И восстановление этого дома, как и домов в Михайловском и Петровском, не уничтожает подлинности. Рубить пришлось лишь кусты и молодые деревья, а не старые. Культура прошлого и настоящего – это тоже сад и парк. Недаром золотой век, золотое детство человечества, средневековый рай всегда ассоциировались с садом. Сад – это идеальная культура. Культура, в которой облагороженная природа идеально слита с добрым в ней человеком. Не случайно Достоевский мечтал превратить самые злачные места Петербурга в сад. Соединить Юсуповский сад на Садовой улице с Михайловским у Михайловского замка, где он учился. Засадить Марсово поле и соединить его с Летним садом. Протянуть полосу садов через самый бойкий торговый центр и там, где жили старуха-проценщица и Родион Раскольников, создать своего рода рай на земле. Для Достоевского было два полюса на земле – Петербург у Сенной и природа в духе пейзажей французского художника XVII века Клода Лорена, изображающих золотой век. Лорена, которого он очень любил за райскую идеальность изображаемой жизни. Заметили ли вы, что самый светлый эпизод «Идиота» Достоевского – свидание князя Мышкина и Аглаи – совершается в Павловском парке утром? Это свидание нигде в ином месте и не могло произойти. Именно для этого свидания нужен Достоевскому Павловск. Вся эта сцена как бы вплетена в приветливый пейзаж Павловска. Самый счастливый момент в жизни Обломова, его объяснение в любви, также совершается в саду. В «Капитанской дочке» у Пушкина радостное завершение хлопот Маши Мироновой также происходит именно в Лореновской части Екатерининского парка. Именно там, а не в дворцовых помещениях, оно только и могло совершиться.
1: Размышления Дмитрия Сергеевича Лихачева о садах и парках Петербурга и его окрестностей читал актер Андрей Толубеев. А теперь послушайте небольшой фрагмент главы «Выработка мировоззрения» из книги Лихачева «Воспоминания». Читает Владимир Захарьев.
3: Именно мировоззрение, а не идеологии. К этому разделу моих воспоминаний я бы взял эпиграфом диалог из Юлия Цезаря Шекспира. Мысль в нем выраженная стала и моим убеждением в течение всей жизни. Только правильная философия, правильное мировоззрение способны сохранить человека и телесно, и духовно. Вот этот диалог. Брут. Кассий, у меня так много горя. Кассий, если пред бедами случайными ты упадешь духом, то где же философия твоя? Четвертое действие. Я стал задумываться над сущностью мира, как кажется, с самого детства. Помню, как меня, да и многих детей, волновал феномен зеркала. Что там за мир? И нельзя ли заглянуть в ту часть зеркального мира, которая скрыта за краями зеркала? Алиса в Зазеркалье. Этот интерес переживают, мне кажется, все дети. Меня интересовало еще, остаются ли на месте те предметы и тот мир, который я в данное время не вижу. Я старался как можно быстрее и внезапнее оглянуться, чтобы поймать, что же делается за моей спиной, когда я туда не смотрю. Из молитвы, которую мы с матерью читали на ночь, я знал, что у каждого ребенка есть свой ангел-хранитель. И я внезапно оглядывался, чтобы увидеть его за моей спиной. Мир всегда с дошкольных лет казался мне загадочным.
1: В Фрагмент из книги Лихачева «Воспоминания» читал Владимир Захарьев. В заключении передачи, посвященной столетию со дня рождения Дмитрия Сергеевича Лихачева, послушайте небольшое интервью, в котором выдающийся ученый уже в конце жизни делится своими творческими планами.
4: У меня много неоконченных работ, которые нужно окончить. Если даже не окончу, то начну оканчивать, потому что в конце мне нужно сказать кое-что главное относительно текстологии. Вот текстология – это главная будет тема моя на последующее время. Вообще слово, письменное ли, произнесенное ли, спетое ли – это главное же в культуре человека. И особенно это важно сейчас, когда язык русский портится, и не один русский язык портится, жалуются на порчу языка и малые народы нашей страны. Потому что, очевидно, происходит усыхание мозгов, что ли? Говорят, утечка мозгов. Это неправильно. Усыхание, я думаю, больше подходит к этому. То есть люди становятся более мелкими и в своих рассуждениях, и в своем понимании того, что происходит. Поэтому дать слову полную силу, полное звучание очень важно. А для этого нужно изучать классиков. Не только читать их, нужно изучать, составлять словари. С моей точки зрения, одной из главных сейчас задач литературоведения и вообще культуры русской – это составление языка словаря Достоевского. Потому что словарь Достоевского, если подсчитывать количество слов, самый богатый из всех языков писательских. И что интересно, что Достоевский многое просто изобретал. И грамматические формы изобретал, и новые слова изобретал. И эти изобретения всегда удачны. Мне не попадалось в его сочинениях неудачных слов и выражений, которые он придумал. Причем это не язык Достоевского одного. Он придумывает язык за своих героев. Поэтому он делает очень характерные и чиновничьи выражения, и крестьянские выражения, выражения всех своих героев у него очень своеобразные, очень им идут. Это язык богатый и вместе с тем очень характерный для каждого лица.
1: Передачу, посвященную столетию со дня рождения Дмитрия Сергеевича Лихачева, для вас подготовил Сергей Ивков. Всего вам доброго и до следующей встречи.
5: Продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала вторая часть концерта для фортепиано с оркестром номер один Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении Владимира Ашкенази и Лондонского симфонического оркестра. Дирижер Андре Превин.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Второго октября – День памяти Василия Макаровича Шукшина.

Дорогие друзья, сегодня в рубрике «Литературное чтение» для вас прозвучат рассказы Василия Макаровича Шукшина. Читает Чеслав Симонович.

0: Василий Шукшин. Микроскоп. На это надо было решиться. Он решился. Как-то пришел домой, сам не свой, желтый. Не глядя на жену, сказал: «Это я деньги потерял». При этом ломанный его нос, кривой, с горбатинкой, из желтого стал красным. 120 рублей. У жены отвалилась челюсть. На лице появилось просительное выражение. Может, это шутка? Да нет, этот кривоносик никогда не шутит. Не умеет. Она глупо спросила: «Где?» Тут он невольно хмыкнул. «Так если б я знал, я бы пошел...» «Ну нет», — взревела она, — «ухмыляться ты теперь долго не будешь!» И побежала за сковородником. Он схватил с кровати подушку отражать удары. Древние только форсили своими сверкающими щитами. «Подушка!» Они закружились по комнате.
1: «Подушку-то мараешь, самой стирать!»
2: «Выстираю, кривоносик! А два ребра мои будут? Мои?»
1: «По рукам, зараза! Я ж завтра на бюллетень сяду! Тебе ж хуже!»
2: «Садись! Тебе ж хуже!
1: Пускай!»
2: «Вот так! Ну, будет!» «Нет, дай я натешусь! Дай мне душеньку отвести скважины, ты кривоносая!»
0: Тут она изловчилась и больно достала его по голове. Немножко сама испугалась. Он бросил подушку, схватился за голову, застонал. Она пытливо смотрела на него. Притворяется, али правда больно? Решила, что правда. Поставила сковородник, села на табуретку и завыла. «Да с причетом, с причетом!
1: Ой, да за что мне долюшка такая? Да копила-то я их копила! Ой, да лишний-то раз кусочка белого не ела! Ох, да и дедушкам своим пряничка сладкого не покупала. Все берегла-то я берегла, скважина-то кривоносая. Каждую-то копеечку откладывала да радовалась. Будут у моих дедушек к зиме шубки теплые-то нарядные. И будут-то они ходить в школу не рваные, да не холодные».
0: «Где это они у тебя рваные-то ходят?» — не вытерпел он.
1: «Замолчи, скважина, замолчи! Съел ты эти денюжки от своих же детей! Съел и не подавился! Хоть бы ты подавился ими! Нам бы маленько легче было!»
0: «Спасибо, на добром слове!» — ядовито прошептал он.
1: «Скважина! Где был-то, может, вспомнишь? Может, на работе забыл где-нибудь? Может, под верстак положил да забыл?»
0: «Где на работе? Я в сберкассу-то с работы пошел, на работе».
2: «Ну, может, заходил, кому скважина?»
0: «Никому не заходил».
2: «Может, пиво в ларьке пил с алкоголиками, вспомни? Может, выронил на пол? Беги, пока они еще отдадут».
0: «Да не заходил я в ларек».
1: «Сдала его. Сейчас бы пошли с ребятишками, примерили бы шубки. Я уж там подобрала какие, а теперь их разберут. Ох, скважина ты, скважина!»
0: «Да будет тебе, заладила, скважина, скважина».
2: «Кто ж ты?
0: Что теперь сделаешь?»
2: «Будешь в две смены работать, скважина. Ты у нас худой будешь. Ты у нас выпьешь теперь четушечку, после бани выпьешь».
0: «Нужна она мне, четушечка, без нее обойдусь».
2: «Ты у нас пешком на работу ходить будешь. Ты у нас покатаешься на автобусе».
0: Тут он удивился. «В две смены работать и пешком. Ха, ловко».
2: «Пешком? Пешком туда и назад, скважина. А где так и шо побежишь, чтобы не опоздать? Отольются они тебе, эти денюжки, вспомнишь ты их не раз».
0: «В две не в две, а по полторы месячишка отломаю. Ничего», — серьезно сказал он, потирая ушибленное место. «Я уж с мастером договорился».
2: Он не сообразил сперва, что проговорился. А когда она недоуменно глянула на него, поправился. «Я, как хватился денег-то, на работу снова поехал, договорился».
0: «Ну-ка дай сберегательную книжку», — потребовала она. Посмотрела, вздохнула и еще раз горько сказала:
1: «Скважина».
0: С неделю Андрей Ерин, столяр маленькой мастерской при Загодзерне, что в 9 километрах от села, чувствовал себя скверно. Жена все злилась,
2: Он то и дело получал скважину, сам тоже злился, но обзываться вслух не смел. Однако дни шли. Жена успокаивалась. Андрей ждал. Наконец решил, что можно. И вот поздно вечером он действительно выламывал по полторы смены. Пришел он домой, а в руках держал коробку. А в коробке заметно что-то тяжеленькое. Андрей тихо сиял. Ему нередко случалось приносить какую-нибудь работу на дом. Иногда это были небольшие какие-нибудь деревянные штучки, ящички, завернутые в бумагу. Никого не удивило, что он с чем-то пришел. Но Андрей тихо сиял. Стоял у порога, ждал, когда на него обратят внимание. На него обратили внимание. «Чего это ты, как голый зад при луне светишься?» «Вот, дали за ударную работу». Андрей прошел к столу, долго распаковывал коробку. Наконец открыл. И выставил на стол микроскоп. «Микроскоп дали». «Для чего он тебе?» Тут Андрей Ерин засуетился, но не виновато засуетился, как он всегда суетился, а как-то снисходительно засуетился. «Луну будем разглядывать». И захохотал. Сын-пятиклассник тоже засмеялся. «Луну в микроскоп». «Чего вы?» – обиделась мать. Отец с сыном так и покатились. Мать навела на Андрея строгий взгляд. Тот успокоился. «Ты знаешь, что тебя на каждом шагу окружают микробы. Вот ты зачерпнула кружку воды, так?» Андрей зачерпнул кружку воды. «Ты думаешь, ты воду пьешь?» «Пошел ты». «Нет, ты ответь». «Воду пью». Андрей посмотрел на сына и опять невольно захохотал. «Воду она пьет. Ну, не дура?» «Скважина. Сейчас сковородник возьму». Андрей снова посерьезнел. «Микробов ты пьешь, голубушка, микробов. С водой-то миллиончика два тяпнешь и порядок. На закуску». Отец и сын опять не могли удержаться от смеха. Зоя, жена, пошла в куть за сковородником. «Гляди сюда!» – закричал Андрей. Побежал с кружкой к микроскопу, долго настраивал прибор, капнул на зеркальный кружок капельку воды, приложился к трубе и, наверное, минуты две, еле дыша, смотрел. Сын стоял за ним, смерть как хотелось тоже глянуть. «Пап!» «Вот они, собаки!» – прошептал Андрей Ерин. С каким-то жутким восторгом прошептал. «Разгуливают!» «Ну, пап!» Отец дрыгнул ногой. «Туда-сюда, туда-сюда. Ой, собаки!» «Папка! Дай ребенку посмотреть!» – строго велела мать, тоже явно заинтересованная. Андрей с сожалением оторвался от трубки, уступил место сыну и жадно и ревниво уставился ему в затылок. Нетерпеливо спросил. «Ну?» Сын молчал. «Ну?» «Вот они!» – заорал парнишка. «Беленькие!» Отец оттащил сына от микроскопа, дал место матери. «Гляди, воду она пьет». Мать долго смотрела одним глазом, другим. «Да никого я тут не вижу». Андрей прямо зашелся весь, стал удивительно смелый. «Оглазила? Любую копейку в кармане найдет, а здесь микробов разглядеть не может. Они ж чуть не в глаз тебе прыгают, дура, беленькие такие». Мать, потому что не видела никаких беленьких, а отец с сыном видели, не осердилась. «Вон, однако!» Может, соврала, у нее выскакивала, могла приврать. Андрей решительно оттолкнул жену от микроскопа и прилип к трубке сам. И опять голос его перешел на шепот. «А, твою мать, что делают? Что делают?» «Мутненькие такие», — расспрашивала сзади мать сына. «Вроде как жиринки в супу. Они, что ли?»
3: «Тихо!»
2: — рявкнул Андрей, не отрываясь от микроскопа.
3: «Жиринки!»
2: «Сама ты жиринка, ветчина целая!» Странно, Андрей Ерин становился крикливым хозяином в доме. Старший сынишка-пятиклассник засмеялся. Мать дала ему подзатыльник. Потом подвела к микроскопу младших. «Ну-ка ты, доктор кислых щей, дай детям посмотреть!» Уставился. Отец уступил место у микроскопа и взволнованно стал ходить по комнате. Думал о чем-то. Когда ужинали, Андрей все думал о чем-то, поглядывал на микроскоп и качал головой. Зачерпнул ложку супа, показал сыну. «Сколько здесь? Приблизительно». Сын наморщил лоб. с полмиллиончика есть.
0: Андрей Ерин прищурил глаз на ложку. Не меньше.
2: А мы их ам.
0: Он проглотил суп и хлопнул себя по груди. И нету. Сейчас их там сам организм начнет калашматить. Он-то с ими управляется.
2: Небось, сам выпросил. Жена с легким неудовольствием посмотрела на микроскоп. Может, пылесос бы дали? А то пропылесосить и нечем.
0: Нет, Бог, когда создавал женщину, что-то такое намудрил.
2: Да ведь и то. Не мыслителя делал.
0: Ночью Андрей два раза вставал, зажигал свет, смотрел в микроскоп и шептал. От же собаки, что вытворяют. Что они только вытворяют, и не спится им.
2: Не помешайся, сказала жена. Тебе ведь немного и надо-то, тронешься.
0: Скоро начну открывать, сказал Андрей, залезая в тепло к жене. Ты с ученым спала когда-нибудь?
2: Еще чего?
0: Будешь. Будешь, дорогуша, с ученым спать.
2: Неделю, наверное, Андрей Ерин жил, как во сне, приходил с работы, тщательно умывался, наскоро ужинал, косился на микроскоп.
0: Дело в том, рассказывал он, что человеку положено жить 150 лет. Спрашивается, почему же он 60 от силы 70 и протянул ноги?
2: Микробы.
0: Они, сволочи, укорачивают век. Пролезают в организмы, как только он чуток ослабнет, они берут верх.
2: Вдвоем с сыном часами сидели они у микроскопа, исследовали. Рассматривали каплю воды из колодца, из питьевого ведра. Когда шел дождик, рассматривали дождевую капельку.
0: Еще отец посылал сына взять для пробы воды из лужицы.
2: И там этих беленьких кишмя кишело.
3: «Ах, твою мать-то, что делают?
0: Ну вот как с ими бороться?»
2: У Андрея опускались руки. Наступил человек в лужу, пришел домой, наследил.
0: Тут же прошел и ребенок босыми ногами и, пожалуйста, подцепил.
2: А какой там организм у ребенка?
0: Поэтому всегда надо вытирать ноги, заметил сын. А ты не вытираешь.
2: Не в этом дело. Их надо научиться прямо в лужу уничтожать. А то я вытру, знаю теперь.
0: А Сенька вон, Маров, докажи ему. Как шлепал дурак, так и впредь будет.
2: Рассматривали даже капельку пота, для чего сын до изнеможения бегал по улице. Потом отец ложечкой соскреб у него со лба влагу, получили капельку, склонились к микроскопу.
3: Есть!
2: Андрей с досадой ударил себя кулаком по колену. Иди, проживи 150 лет.
3: В коже и то есть.
0: Давай спробуем кровь, предложил сын.
2: Отец уколол себе палец иголкой, выдавил ярко-красную ягодку крови, стряхнул на зеркальце, склонился к трубке и застонал.
0: Хана, сынок,
2: в кровь пролезли.
0: Андрей Ерин распрямился, удивленно посмотрел вокруг.
2: Так, а ведь знают паразиты, лучше меня знают.
0: И молчат.
2: Кто, не понял сын?
0: Ученые.
2: У их микроскопы-то получше нашего, все видят.
0: И молчат.
2: Не хотят расстраивать народ.
0: А чего бы не сказать?
2: Может, все вместе-то и придумали бы, как их уничтожить?
0: Нет, сговорились и молчат. Волнение, мол, начнется.
2: Андрей Ерин сел на табуретку, закурил.
0: От какой мелкой твари гибнут люди?
2: Вид у Андрея был убитый.
0: Сын смотрел в микроскоп. Друг за дружкой гоняются. Эти маленько другие, кругленькие.
2: Все они кругленькие, длинненькие, все на одну масть.
0: Матери не говори пока, что мы их у меня в крови видели.
2: Давай у меня посмотрим.
0: Отец внимательно поглядел на сына, и любопытство, и страх отразились в глазах у Ерина-старшего. Руки его, натруженные за много лет, большие, пропахшие смольем, чуть дрожали на коленях.
2: Не надо, может, хоть у маленьких-то.
0: «Эх вы!» – Андрей встал, пнул со зла табуретку.
2: «В шеи клопов, личинок всяких, это научились выводить? А тут каких-то меньше гниды, самые маленькие, ничего сделать не можете. Где же ваши ученые? Степень?»
0: «Шу, видно, а этих? Как ты их?»
2: Отец долго думал. «Скипидаром не возьмет. Водка-то, небось, покрепче, я ж пью. А он видел, что делается в крови-то.
0: Водка в кровь, что ли, поступает?
2: А куда ж? С чего ж дуреет человек?»
0: Как-то Андрей принес с работы длинную тонкую иглу. Умылся, подмигнул сыну, и они ушли в горницу.
3: «Давай попробуем». Наточил проволочку. «Может, сумеем наколоть парочку».
0: Кончик проволочки был тонкий-тонкий, прямо волосок. Андрей долго ширял этим кончиком в капельку воды, пыхтел, вспотел даже. Разбегаются, зараза. «Не, толстая не наколоть. Надо тоньше, а тоньше уже нельзя не сделать».
3: «Ладно, сейчас поужинаем, попробуем их током.
0: Я батарейку прихватил, два проводка подведем и законтачим. Посмотрим, как тогда будут».
2: И тут-то во время ужина нанесло неурочного. Зашел Сергей Куликов, который работал вместе с Андреем за год зерне. По случаю субботы Сергей был под хмельком, потому, наверное, и забрел к Андрею просто так. В последнее время Андрею было не до выпивок, и он с удивлением обнаружил, что брезгует пьяными. Очень уж они глупо ведут себя и говорят всякие несуразные слова. «Садись с нами», — без всякого желания пригласил Андрей.
4: «Зачем? Мы вот тут, нам что? Нам в уголку?»
2: «Ну чего вот с дуру сиротой казанской прикинулся? Как хочешь».
3: «А, дай микробов посмотреть».
2: Андрей встревожился. «Каких микробов? Иди проспись, Серега, никаких у меня микробов нету».
4: «Чего ты скрываешь-то? Оружие, что ли, прячешь? Научное дело».
2: «Мне мой парнишка все уши прожужжал. Дядя Андрей всех микробов хочет уничтожить».
4: «Андрей!»
2: Сергей стукнул себя в грудь кулаком, устремил свирепый взгляд на ученого.
4: «Золотой памятник отольем! На весь мир прославим!»
3: «А я с тобой рядом работал, Андрюха!»
0: Зоя Ериной, хоть она тоже не выносила пьяных, тем не менее лестно было, что по селу говорят про ее мужа, ученый. Скорее по привычке поворчать при случае, чем из истинного чувства, она заметила. «Не могли уж чего-нибудь другое присудить, а то микроскоп. Свихнется теперь мужик, ночью не спит. Чтобы пылесос какой-нибудь присудить, а то пропылесосить нечем, не соберемся никак купить».
3: «Кого присудить?» — не понял Сергей.
0: Андрей Ерин похолодел.
2: «Да премию-то вон выдали, микроскоп-то этот».
0: Андрей хотел было как-нибудь глазами дать понять Сергею, что... «Ну, куда там?»
3: Тот уставился на Зою, как баран. «Какую премию?»
2: «Ну, премию-то вам давали?»
3: «Кому?»
0: Зоя посмотрела на мужа, на Сергея.
2: «Вам премию выдавали?»
3: «Жди, выдадут они премию. Догонят и еще раз выдадут премию».
0: «А Андрею вон микроскоп выдали за ударную работу». Голос супруги Ериной упал до жути, она все поняла.
2: «Не выдадут!» – разорялся в углу пьяный Сергей. «Я в прошлом месяце на 130% нарядов назакрывал, да? Он Андрей не дастся!»
0: Все рухнуло в один миг и страшно устремилось вниз, в пропасть. Андрей встал, взял Сергея за шкирку и вывел из избы. Во дворе стукнул его разок по затылку, потом спросил. «У тебя 3 рубля есть на получке?»
3: «Есть. За что меня ударил?» «Пошли в лавку. Кикимора ты болотная! Какого хрена пьяный болтаешься по дворам? Чурка ты с глазами!»
0: В эту ночь Андрей Ерин ночевал у Сергея. Пропили свои деньги, у кого-то еще занимали до получки. Только на другой день к обеду заявился Андрей домой. Жены не было.
3: «Где она?» – спросил Синишку.
2: «В город поехала, в эту, как ее, в комиссионку». Андрей сел к столу, склонился на руки, долго сидел так. Ругалась. «Нет, так, маленько. Сколько пропил?»
3: 12 рублей.
0: «Эх, Петька, сынок!» Андрей Ерин, не поднимая головы, горько сморщился, заскрипел зубами. «Разве ж в этом дело? Не поймешь ты по малости своей, не поймешь».
2: «Понимаю. Она продаст его».
0: «Продаст, да».
3: «Шубки надо».
0: «Ну, ладно, шубки, ладно».
3: «Ничего,
0: надо, конечно».

Дорогие друзья, сегодня в рубрике «Литературное чтение» для вас прозвучал рассказ Василия Макаровича Шукшина «Микроскоп». Читал Чеслав Симонович.

В исполнении Мстислава Ростроповича и Александра Дедюхина прозвучала канцона для виолончели и фортепиано Сергея Ивановича Танеева.

0: У микрофона Марина Лобанова. Здравствуйте, дорогие друзья. 15 сентября скончался составитель Красноярского мартиролога жертв репрессий Алексей Андреевич Бабей. Он из тех людей, кого называют совестью нации. И каждый раз, когда мы из-за смерти расстаемся с таким человеком, приходит на ум сказать только «наша совесть умерла». В молитвенную память Алексея Андреевича Бабея продолжаем слушать записи бесед с ним в студии радио «Град Петров». Прозвучит фрагмент передачи 2020 года. Кроме замечательного гостя из Красноярска Алексея Андреевича Бабея, еще в студии у нас сегодня Екатерина Владимировна Черкова, автор программы «Ходим в архивы, читаем документы». И, может быть, какой-то вопрос, который я не соображу задать, вот Екатерина Владимировна мне поможет задать, как человек, который тоже работает с документами. Алексей Андреевич, какие новости в вашей работе за последние годы?
1: В общем-то, у нас основная работа сейчас – это составление книг памяти о раскулаченных, потому что 10 томов книги памяти по 58-й статье мы уже все сделали, они изданы. Ну, теперь идет большая работа по раскулаченным, но это где-то еще лет на 5 будет основной нашей работой. Ну и кроме того, конечно, и по краю там экспедиции проводятся. Отдельные наши исследователи работают по разным темам, типа там атамамонского лагеря, ну и так далее. То есть текущая работа такая. У нас никаких, к счастью, там событий, типа того, что было сколько-то лет назад, когда приходилось противодействовать установке памятника Сталину и так далее. Пока никаких таких вот громких событий нет. Население края за счет ссыльных увеличилось в свое время в 3 раза. И большинство из них остались здесь жить по разным причинам. Ну, я имею в виду в Красноярском крае. Особенно немцы. Потому что им некуда было уезжать. И, ну, вот представьте себе, если 77 тысяч немцев привезли, ну, сколько-то из них умерло, сколько-то, значит, уже дальше. Вот уже, а только от этих людей, сколько у нас одних только немцев. В любой деревне приезжаешь, там обязательно немцы есть. Я так думаю, что у нас каждый, ну, как минимум, второй – это потомок репрессированных.
0: Каждый второй?
1: Думаю, что так.
0: Ваша работа приводит вас к тому, что вы соприкасаетесь с людьми, которые изучают свою семейную историю?
1: Да, и мы с ними очень даже хорошо взаимодействуем, потому что у нас обоюдный интерес. Мы им помогаем узнать ту часть их истории, их семьи, которые относятся к репрессиям, то есть подсказываем, куда пойти, как написать заявление, там, где информация есть, где ее нет и так далее. Ну, потому что сейчас мы сами не можем этим заниматься по новым правилам, принимать только от родственников такие запросы. Они нам в ответ дают, во-первых, фотографии, например, семейные, которые потом в книге памяти помещаем на сайте и так далее. Во-вторых, особенно, что важно по крестьянским семьям, более точный состав семьи, потому что по материалам фонда лишенных избирательных прав очень часто не удается установить состав семьи, ну, если не в количественном. 7 едоков и все. Фамилии, имена, чтобы с годами рождения и так далее, это уже часто не удается установить. А родственники дают такую информацию.
2: А можно сразу вопрос? А да. Как родственники дают? Они что, знают состав семей? Или родственникам просто больше доступ?
1: Какие-то новые правила? Нет, но если вы меня сейчас спросите, кто у меня дяди, тети, и кто у них дети и так далее, ну, я, по крайней мере, вам это назову. Mm-hmm. Вот, и, по крайней мере, до уровня дедушки, бабушки. А это как раз та самая глубина. Уж, по крайней мере, свою семью-то они знают.
2: То есть получается, что родственники вам помогают в данном случае?
1: В данном случае, mm-hmm. Да.
2: А что за новые правила, что только родственникам дают какую-то информацию?
1: Там сейчас ведомственные архивы, ну и вообще это где-то сейчас скажу, с 2014 года, по-моему, введено, что некоторая информация репрессированных, она дается только родственникам. Подтверждение родства. Вот. Но, скажем, если раньше я мог спокойно написать запрос на архивную справку там куда-нибудь там в ФСБ. Ну, вот мне приходит письмо, я отрабатываю, вижу, надо запрос сделать. Я пишу запрос, например, в ФСБ, с ГУВД и так далее. Они мне присылают ответ, я этот ответ уже пересылаю.
2: Они вам довольно подробный ответ давали?
1: Ну да. Ну не, ну нормальную архивную справку как по стандарту.
2: Просто я почему спрашиваю, но ведь не родственник может прийти в архив ФСБ и посмотреть дело?
1: Посмотреть может.
2: Может.
1: Если 75 лет прошло, да, человек реабилитирован, может.
2: А справку они теперь не высылают? Так
1: ну, вот, ну вот почему-то так, да.
2: Понятно.
1: Ну вот я как раз с нашими питерскими коллегами буду сейчас совещаться, потому что они тут работают так постоянно, посылают запросы, им вроде бы отвечают. Но у нас, мы с ними разговаривали, говорят, мы сейчас по новым правилам не можем. А к делам пускают, да.
0: А действительно, ведь эти правила, они ставят под вопрос работу, которую вы проводите, составление книг памяти. Вот у вас теперь есть трудности?
1: Мы и книгу памяти по арестованным делали, в общем-то, не имея доступа к архивно-следственным делам. Но там была такая ситуация, что поскольку администрация края, так сказать, издала постановление, это все официально, и рабочие группы входили и сотрудники ФСБ, и сотрудники ГУВД, и сотрудники архива. И поэтому ФСБ, например, просто нам передали свою базу данных. Я всегда к ним приставал еще в 90-х годах, я говорю, знаю, что у вас база данных-то есть, дайте ее нам. И говорят, ну, мы люди военные, да будет команда, дадим. И вот как только вышло постановление администрации края, я к ним звоню, да, о создании книги памяти, о составе там рабочей группы и так далее. Я звоню, он говорит, да, пожалуйста, забирайте. Передали, никаких вопросов.
0: Это вот именно в Красноярске такая ситуация, а в других регионах России может быть и другая.
1: Ну, по-всякому может быть. У нас, я должен сказать, вообще ситуация лучше, чем в других регионах. Ну, во всяком случае, насколько я знаю. Но я вам такой пример приведу, который в этих случаях всегда привожу. Я не помню, по-моему, когда я в прошлый раз был, еще не было этой истории. Министр культуры Красноярского края собирает совещание и говорит, что вот у нас в крае много находилось людей в ссылке, деятели искусства, культуры. Они вклад внесли сюда большой. То есть ощутимо, там у нас некоторые структуры, там хор енисейский и так далее, все были созданы только благодаря им. Надо, говорит, сделать книгу о них. И пускай эту книгу напишут молодые люди от 15 до 25 лет. Вот давайте, говорит, организовывайте, деньги дадим. Значит, ну и все там, все это пошло по вертикали, библиотеки, школы подключились, издали книгу. Вот, то есть, и мы узнали о некоторых репрессированных детях искусства, о которых даже представления не имели.
2: Какой тираж этой книги?
1: Ой, тираж жалкий, это верно. Книга издана прекрасно, просто, так сказать, на очень хорошей бумаге, все полиграфически. Тираж там буквально, значит, получился экземпляров 200 или 300, я сейчас не помню.
2: Их, наверное, по библиотекам раздали, да?
1: В основном, да. На самом деле, я на этот счет не сильно переживаю, потому что, ну, все материалы, в том числе и не вошедшие в книгу, потому что мы в книгу пришлось вырезать с болью сердца. Там были большие работы, из которых оставляли там буквально там треть, четверть и так далее. Некоторые вообще не прошли. Все у нас в полном виде, не урезанном, они все у нас на сайте лежат. То есть они доступны, все эти работы, на самом деле. Но в бумажном виде, да.
0: А вот вы общаетесь с людьми, и в том числе молодого возраста. Как вы оцениваете их отношение к, допустим, сталинскому периоду? Сегодня эта тема очень обсуждается. Вот вы упомянули, да, про памятник Сталина. Ну, понятно, что есть версии разные. Есть такие версии, что вот люди просто старшего поколения, они симпатизируют. А вот молодежь, как она относится, по-вашему?
1: По-разному относится, но есть такая, бывает интересная, очень хорошая подробная работа там о ссыльных в каком-то конкретном районе Красноярского края, очень детальная, с сочувствием к ним и так далее, но там в вводной и заключительной части объясняется, что ну вот да, вот это все им было тяжело и так далее, но это все было нужно. В общем-то, в основном от учителей идет. Сами школьники, по-моему, не очень этой темой интересуются. Если несколько лет назад, лет 10 назад, даже, может, больше, такой молодой сталинизм, это была форма сопротивления. Как вот мы всегда, что нам в школе дают, мы всегда против. Поскольку в 90-х годах, в общем-то, там и Солженицына давали в школе, и прочее, прочее. Ну, и ну все как положено, так сказать, в рамках перестройки. Они, естественно, так сказать, в пику этому, хотя не настолько настойчивая это была линия, в пику этого они склонялись к Сталину. Просто такое... Сейчас я даже не знаю. Те молодые люди, которых я знаю, они относятся правильно или нейтрально, по крайней мере.
0: Я вот спрашивала у учителей, как в школе сегодня в Петербурге преподается история репрессий. Мне сказали следующее, что сейчас в школе в учебниках
3: написаны все вот какие-то такие цифровые данные, количество репрессированных, количество там пострадавших, тут пострадавших, есть информация про большой террор. Но сейчас дается такая установка: учитель обязан безоценочно давать историю. Я никак не могу понять, как можно рассказать, что пострадало, было расстреляно, были высланы семьи, были лишены имущества крестьяне или какие-то горожане, что люди преследовались за одно происхождение. Дети, мы это никак не оцениваем. Я не могу понять, как так можно.
2: То есть дети должны спросить, а что это было, да?
3: Нет, не должны, это не входит в курс обучения.
2: Нет, не входит, но ведь они же спросят.
3: Не должны.
2: Я вот не представляю, я бы спросила.
3: Вот, ваша оценка, да, уважаемые собеседники, такой постановки вопроса. Считается, что это самая передовая сейчас система преподавания?
1: На самом деле, скажем так, то, что даются эти цифры, это уже само по себе ценно, да, потому что могли бы и замалчивать, например. Что, может быть, когда-нибудь и будет вообще эту тему замалчивать. С другой стороны, ну, я бы предпочел, например, чтобы историю, в том числе репрессии, преподавали таким вот образом, вот когда группы какие-то работают на уроке, вырабатывают противоположное мнение, спорят, и в этом споре какая-то истина рождается. Одни пускай высказывают, что это был эффективный менеджер, другие пускай доказывают, что это был совершенно неэффективный менеджер. Но, во всяком случае, в голове у школьника должны возникнуть точки зрения, он должен их понять и принять для себя аргументацию той или другой стороны. Ну, не так, что ему вот впихнули, и, ну и все, и до
2: свидания. Получается, бездумно, да?
1: Бездумно, да. А вообще история – это такая наука, которую, на мой взгляд, только так надо преподавать. Ну, дали факты, да, а теперь давайте обсуждать эти факты. И пускай эти точки зрения будут на самом деле. Пускай там, если среди этих детей есть ярые сталинисты, пускай они выступят, пускай те, кто с этим не согласен, они возразят.
2: Но я знаю, что со взрослыми были у меня истории, кто вот как-то защищает Сталина, выясняется, что у них совершенно другие источники информации. То есть они тебе начинают приводить факты, ты приводишь им другие, они говорят, нет, это не факт, или это не та цифра, или это какой-то не тот источник, а вот у нас факт тот. Таким образом, если мы класс разделим на две группы, то информацию-то они откуда должны брать, эти дети?
1: Вот это тоже очень хороший вопрос, потому что я считаю, что главное, чему должна научить школа, и особенно вуз, это умение работать с информацией, отделять плохие источники от хороших, проверять, так сказать, и так далее. Но, во всяком случае, я 5 лет учился на матфаке, и сейчас я даже вам теорему Виета не скажу, но с информацией меня там научили работать.
2: С высшим образованием не могут отличить достойный источник от недостойного.
1: Да, этому надо учиться, и это надо уметь. В современном мире иначе не проживешь, иначе тебе будут лапшу вешать регулярно.
3: Ну да, мы вот как раз с этим сталкиваемся и в религиозной жизни тоже. Мы знаем, какая у нас проблема. Вот у меня были такие передачи, я делала попытки сделать такие передачи. Как отличить хорошую книгу от плохой? Оказывается, это огромная проблема у людей не только в части истории, но и в части их, собственно, религиозной жизни тоже. Ну, человек с искренней душой, верой приходит в церковь, идет на какое-нибудь мероприятие, там на каких-нибудь прилавках продаются какие-нибудь книжки.
2: Я так несколько раз попадалась.
3: А потом
2: зачем
3: ты
2: я это купила вообще?
3: А как ты узнаешь, что это полезно или душевредно? И это большая опасность. А вот в истории все то же самое. Нужно этому учиться. Ну вот, может быть, какие-то еще рекомендации, как этому учиться во взрослом возрасте?
1: Ну, вот я могу сказать про себя, потому что вот именно благодаря тому, что я математик, у меня всегда такой счетчик Гейгера. Когда рядом врут, я как-то сразу, у меня чу-чу-чу-чу-чу начинает. Но я чувствую, что врут. Я не знаю, что именно врут.
2: Где купить этот счетчик, расскажите.
1: Не знаю, да. И для меня началось, собственно говоря, значит, двух вещей вообще классических. Это был конец 70-х годов вообще. То есть я только закончил университет, только начинал сам профессию осваиваться. Вот, ну и меня эти вещи заинтересовали, и почему-то мне захотелось прочитать газету «Правда», вот всю. Я тогда был не то, чтобы вот там весь из себя там марксист или что, как вот у всех, что-то в голову забили, да, оно там так торчало. Но для начала меня удивили в библиотеке, что мне дадут газету «Правда» только с 43-го года. Вот раньше не дадут. Ну, это был 77-й, 78-й год, я уж сейчас не помню. Ну, ладно. И мне дали эту газету, я ее читаю. Я узнавал потрясающие вещи. Ну, там, например, как там писали сначала Иосифа Броз Тита, как писали потом, как там оценки радикально менялись. Больше всего меня потрясло сообщение о бомбардировке Нагасаки. Я сейчас объясню, почему. Потому что, ну, у меня в голове со школьных времен осталась картинка такая, что вот советская армия уже там разбила японцев, эту Квантунскую армию, и они уже там запросили пощады, но американцы с тем, чтобы, дескать, не успеть к разделу пирога, они сбросили эти, значит, бомбы. Вот, ну, у меня, потому что образование было, я в таежной школе в обычной учился, и, собственно говоря, не особенно к этими вещами и увлекался, поэтому, так сказать, все обычного советского человека в голове мне ровно тоже и было к тому моменту. Вот. Ну и я когда прочитал, интересный момент для себя увидел. Ну, во-первых, когда сбросили бомбу на Нагасаки, в Москве еще было 8 число. 9 сбросили на Нагасаки. И они 8 числом объявили, значит, то есть это еще получалось, что они как бы до того, как вторую бомбу сбросили, объявили войну Японии. Это во-первых. Во-вторых, потом, когда я уже начал изучать этот вопрос, я посмотрел. Ну, естественно, даты бомбардировки не умолчишь. Вот они, даты есть первая и вторая. Да, я ошибся, действительно, 9 было. А вот дата вступления СССР, она как бы всегда... Ну, в сентябре там вступили, в августе начали здесь боевые действия, там, и так далее, объявили, и так далее. Вот, понимаете, то есть здесь, ну, один из приемов был такой, что просто-напросто одна дата была, а второй даты не было. И можно было спокойно объявлять, что вот на самом деле было все вот так. И после этого мне в той же библиотеке в Краевой попала замечательная книжка «Методы работы буржуазной пропаганды». Вот такая вот была книжечка. И в ней были расписаны все приемы вот этой самой пропаганды. И я когда взял и эти приемы применил к советской прессе, напомню, год был там 77-й, я увидел, что это работает все точно так же. Просто после этого я как-то стал систематически вырабатывать приемы. То есть, если я знаю, каким приемом мне вешают лапшу на уши, то я уже вырабатываю приемы, как, так сказать, обойти это, вот, как выцепить те крохи информации истины, которые есть в этой сообщении. Ну, и, в общем-то, я с тех пор этим так и занимаюсь.
3: Иногда говорят, что это называется критическое мышление, да? Так это можно назвать?
1: Ну, наверное.
2: А как же логическое мышление?
3: Логическое, да. А как же знаменитая российская доверчивость, которой мы так гордимся? Это хорошее качество или плохое?
1: Плохое.
3: Плохое? Мы поплатились вот страшной историей 20 века, может быть, за наш национальный характер?
1: Не знаю, я не уверен. То есть я не готов на эти темы рассуждать, честно говоря. Вот, заплатили мы за наш национальный характер или... Но
3: доверились здесь... этим пропагандистам, агитаторам с красными флагами и поплатились.
1: Вот это были одни из первых успешных методов работы с толпой. Потом были еще другие, там и у Гитлера, и у Муссолини, и у многих других. И до сих пор эти методы прекрасно, так сказать, работают, они изучены, классифицированы. И вот, ну, сейчас вешают лапшу на уши просто, так сказать, очень профессионально.
3: Главное, что методы описаны в этих брошюрах, их можно просто прочитать.
1: А кто их читает?
3: А, вот, то есть ходите в библиотеку еще вот, где этот вот счетчик Гейдгера взять, нужно ходить в библиотеку и много читать. И есть еще такая версия, вот в первой части беседы мы про версии все, а потом вот про, может быть, уже работу по раскулаченным, что на самом деле для многих, я думаю, просто сенсация, что ведется работа по составлению книг памяти по раскулаченным. Думаю, что тоже будет уже во второй части беседы.
2: Про священников что-то еще.
3: А, про священников тоже поговорим. Но вот еще такая есть версия того, что у нас происходит с современным осмыслением нашего трагического прошлого, говорят так. Вот ваш тоже какой-то анализ такой мысли. У кого предки пострадавшие, те говорят о репрессиях, ну и так далее, да? А у кого предки либо не пострадавшие, либо, наоборот, были на стороне тех, кто эти репрессии осуществлял, те отрицают, что было что-то плохое. Есть ли у вас такое?
1: Это реляции здесь практически нет. Даже дети репрессированных – это такие же советские люди со всеми советскими комплексами, и среди них есть немалое количество оправдывающих эти все репрессии.
2: У меня, кстати, такое же впечатление.
1: Да.
3: А как это можно объяснить? Это же абсурд.
1: Это не абсурд, это матрица советского человека. Вот я не буду говорить о каких-то там других достижениях советской власти, но то, что они вот обещали создать советского человека, они его создали. Мало того, это было такое программирование на очень таком мощном уровне, и мало того, они сделали советского человека самовоспроизводящимся.
3: А что это за человек? Признаки?
1: Признаки? Ну, во-первых, это человек инфантильный. То есть, который никогда, ну, за малым исключением, он не будет пытаться менять. То есть, если даже ему что-то не нравится, он не будет пытаться менять то, что ему не нравится, он будет пытаться под это подстроиться. Это один признак, да. Ну, вот я так сейчас, конечно, импровизирую, потому что я не готов прямо так вот сразу, как бывалые философы, выдать сразу все там 5-6 признаков. Но вот это вот один из самых главных. Второе — это то, что он всегда перекладывает решение на кого-то другого. Большой шум вокруг фигуры Сталина. Да, на самом деле людям просто перестала нравиться наша жизнь, но они не собираются ее исправлять и не хотят, чтобы пришел большой добрый дядя с автоматом в руках и вот этих всех нехороших людей покарал. Собирали подписи против памятника Сталина в 2005 году.
3: А где его хотели
1: около
3: поставить?
1: Мэрии. Ну, его хотели в Красноярске поставить. Мы стояли около мэрии и собирали эти подписи. Кто-то подходил, подписывал, кто-то подходил, не подписывал. И вот те, кто не подписывал, они говорят, где подписаться за памятник Сталину. И мы не спрашивали, а зачем вам нужен Сталин? Все до одного говорили, показывая на мэрию, говорят, вот он бы пришел, вот этих вот бы всех бы расстрелял. Это происходит из-за мифа, созданного в значительной степени, ну, двумя факторами. Во-первых, 20-м съездом, на котором шум стоял вокруг номенклатуры перебитой, да, там отправленной в лагеря. И все говорили, вот там Постышев, вот там Тухачевский, вот там еще кто-нибудь. В то время как на самом деле эти люди были какие-то жалкие проценты от общего количества. Ну, даже если брать только 37-38, не брать, допустим, там раскулачивание и депортации, даже если от этих только взять, то это будет ничтожный совершенно процент. Но шума от них было столько, что до сих пор люди уверены, что вот каких-то начальников карали. Это во-первых. Во-вторых, самый большой террор, он был интересно устроен. Это был такой айсберг, вот 37-38 года я имею в виду, который запомнился людям, потому что остальное как-то у них на периферии вообще. Вот все эти депортации, раскулачивание, это все на периферии. Вот людей связано репрессия 37-м годом. Это неправильно, но это так в головах. А сам 37-й, это 38-й год, большой террор был устроен так. Это айсберг на верхушке, надводная часть. Это шумные процессы, причем над какими-то большими и маленькими начальниками. Даже была директива организовать публичные процессы по 2-3 в каждом регионе. И это было выполнено. У нас в Красноярске прошли такие процессы, которые там в газетах расстрелять гадов. И причем действительно расстреляли там первого секретаря райкома партии, тогда людей, которые их по праву ненавидели. То есть они действительно там много чего творили, но их расстреляли не за это. И вот эта вот верхняя часть, она запомнилась. А подводная часть айсберга, люди просто исчезали. И о них там никто ничего, и это были самые обычные люди, но это вот подводная часть айсберга, она и составляла, собственно, основную массу, 90% даже больше, от репрессированных. Но они вот считали, что это щепки, которые летят, хотя было строго наоборот. Вот эта вот номенклатура, это были щепки, которые летели при всех этих массовых репрессиях, потому что была создана такая система, когда сводить счеты, в том числе и наверху, оказалось очень легко. И вот эта вот картинка сверху запомнилась, а картинка снизу, она не отложилась. Еще одна черта советского человека, что соотношение государства и его самого. Вот есть великое всемогущее государство, которое нельзя даже вообще и мысленно оскорбить. То есть это какое-то, ну, что-то такое сакраментальное. Вот я когда говорил о советской матрице, это вот оно туда и включается.
2: Не то, что
1: в нормальном обществе государственные деятели — это просто нанятый менеджмент. Вот мы их наняли, мы им платим. Если они делают не то, что мы хотим, то мы их снимаем, смещаем, заменяем другими. Все. То есть вот когда

0: Советского Союза, все равно.
1: Да.
0: А вот потомки не репрессированных, а потомки тех, кто участвовал в работе репрессивной машины, они занимаются родословными поисками, обращаются ли они к вам?
1: Бывает такое, да. И такое тоже бывает. И мы им тоже подсказываем, где искать, куда обращаться, само собой.
2: Кажется, у нас довольно много семей, где были и те, и другие.
1: Да.
2: Их же полно просто.
1: И вот замечательный совершенно пример, так вот в поселке Тугач Красноярского края, но это на самом юге, на самом юго-востоке, на границе уже с Монголией. Там сначала был поставлен памятник жертвам политических репрессий, там подготовлена книга памяти районная. Сейчас там открыт музей под открытым небом и какие-то указатели, где кладбище лагерное. Кто эту работу начал? Эту работу начала учительница, у которой отец был в этом самом лагере, начальник БУР, это барак усиленного режима. Ну, то есть это тюрьма в тюрьме. Замуж она вышла за сына немца, трудармейца, который вот именно в этом же лагере. Как поселок образовался, когда лагерь закрыли в 56-м году, и там, ну, те, кто работали в охране, они там остались, потому что стал создаваться леспромхоз на базе этого лагеря, вот, и те люди, которые там, во-первых, немцы, которым не было куда податься, так сказать, их по Волжье обратно не пускали, и они там осели. Потом многие люди там отбывали после лагерную ссылку, ну, и как-то тоже зацепились, построили дома, переженились друг на друге, вот эти вот дети заключенных на детях охранников. Ну, там всякие одиозные личности, которые какие-то были, конечно, но они там долго не удержались. Но и сейчас там все они вот уже вот породнились, и у них там дети, и внуки, и так далее. И они все совместно пришли к единому какому-то пониманию, которое, кстати говоря, тоже вот устаканилось. Я там был на горячих спорах и тоже их даже разводил. Одни говорят, да не было там в Тугаче никогда никаких политических заключенных. И я же вон там, я там в 52-м году пацаном бегал, одни уголовники были. А другие говорят, да здесь там одни политические заключенные были. Истина, если не посередине, но между. Потому что в этом лагпункте, ну и в Краслаге вообще, начиная там с 38-го года и примерно по 50-е, действительно большинство составляли политические заключенные. Особенно в конце 30-х, начале 40-х. И начиная с 50-го года, там, когда были созданы особые лагеря для политических, то есть всех политиков вывезли в Тайшет-Лаг, там в Озер-Лаг, в Степ-Лаг, и в Тугаче действительно не осталось никаких политических. То есть правые, те и другие. Когда я им это объяснил, они сказали, ну да, действительно. А там, ну, как, представьте себе, когда человек говорит, да не было тут никаких политических, тут же сидит женщина, у которой отец по 58-й сидел в этом самом Тугаче. Они, конечно, они не могли найти общего языка, но потом, благодаря вот этому, они просто нашли. Сейчас у них как-то, так сказать, мир настал.
0: Вы слушали третью передачу памяти Алексея Андреевича Бабия. Ее подготовила Марина Лобанова. Всего доброго, до свидания.

0: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
1: Вы слушаете

0: Стаккато для лютни Иоганна Себастьяна Баха прозвучало в исполнении Анны Ковальской и Антона Берули.
1: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 29 сентября по 20 октября возможны перерывы или понижение качества нашего вещания. В интернете в эфире Триколор ТВ мы продолжаем работать в обычном режиме.
2: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I под руководством христианина Бурхарда Миниха и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II параллельно морально устаревшему к середине 19 столетия каналу был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Криницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Исследования и исследователи. Авторская программа Артема Гравина.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», программа «Исследования и исследователи». И сегодня у нас в гостях Андрей Борисович Шишкин, научный директор исследовательского центра Вячеслава Иванова в Риме. Андрей Борисович, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Сегодня мы говорим о Вячеславе Иванове, об исследованиях его творчества, о том, что можно назвать иванововедением. У нас были на радиопрограммы и о Серебряном веке, и об Иванове, о символизме. Сегодня мы поговорим в такой исследовательской оптике. Чем интересен символизм Иванова, творчество Иванова сегодня исследователям, читателям? Что происходит в иванововедении последние годы, может быть, десятилетия, а может, прямо сейчас, да, и в ближайшее время, что произойдет, что может привлекать внимание наших радиослушателей и тех, кто непосредственно занимается литературным творчеством, тех, кто занимается исследованием литературы, поэзии и так далее. Андрей Борисович, давайте начнем, может быть, с истории, с того, как Вячеслав Иванов открывался исследователю, как Вячеслав Иванов открывался читателю, советскому читателю, зарубежному. Вот мне кажется, что эта тема малоизвестна как простому радиослушателю, так и некоторым ученым. Мне кажется, это было бы интересно, в том числе из ваших уст, как одного из ведущих исследователей, я не побоюсь этого слова, творчества поэта.
2: Спасибо. Я буду говорить и подсматривать в сайт, который для всех открыт. Его адрес латинская «В», маленькая черточка, Иванов, «В» обычное, простое, Иванов.ит. И тут есть такие вот графа события. И тут начинается история изучения с середины века, после смерти Вячеслава и его друзей, после смерти Степуна, очень крупного мыслителя, филолога, журналиста и большого ученого. Ну вот даты столетия со дня рождения, 1966 год, в Йейле, одном из важнейших университетов Соединенных Штатов Америки, пишет на полях программы поэт Алексей Сранит. Аудитория была полна. Академия в честь Вячеслава Иванова. Такого-то числа исполнилось 100 лет, и вот Йельский университет устраивает торжественную академию в честь поэта в таком-то холле, да. Вступительное слово говорит заведующий кафедрой Виктор Эрлих. С закладом о поэзии Иванова выступит академик Алексис Ранит. Алексис Ранит в полях программы пишет, аудитория была полна. Профессор Эрлих говорил с большим подъемом. А еще была часть музыкальная под руководством впоследствии теперь уже известного ивановеда Дениса Николаевича Мицкевича. Хор очень стильно исполнил музыкальные номера литургической музыки. Моя лекция — это дополненный вариант статьи из нового журнала. Это было в Йейле. А в Петербурге, нет, в тогдашнем Ленинграде, собрались ученики Вячеслава Иванова. Их, а слава богу, тогда было трое. Первый — это мой профессор Ленинградского университета Виктор Андроникович Мануилов, ученик Иванова в Баку. И еще двое из Баку. Альтман и Миллиор. Миллиор была профессором античной филологии где-то подальше от Ленинграда. И вот они устроили тоже академию на квартире профессора Мануилова, не так далеко от Московского вокзала. И вот на самом деле был Мануилов, который еще в годы 70-е, 60-е, 70-е, начало 80-х в свободной манере рассказывал свои воспоминания о Вячеславе Иванове в разных местах, в Ленинграде, ну и также на дому. Вот я помню встречу у нас на Большом проспекте, где ныне здравствующие коллеги, которые получили большие какие-то положения в Академии наук, с интересом слушали.
1: А как воспринимались эти рассказы? Дело в том, что, насколько я понимаю, все-таки Вячеслав Иванов — это не такой, скажем так, не каноничный для советского времени поэт. Как это воспринималось публикой, и как на это смотрели люди, которые могли оберегать советскую власть?
2: А вы знаете, все-таки времена были тогда, ну, не то что либеральные, но вегетарианские. Говорили о Цветаевой, устраивали вечера об эмигрантских поэтах, это было тогда разрешено. Нет, и это интерес как-то даже поднимало, я бы сказал.
1: А вот эти две точки, о которых вы говорите, это точка в Ленинграде, точка в Соединенных Штатах Америки, когда они встретились или начали общаться?
2: Значит, смотрите, пойдем тогда строго по хронологии, в которой я, правда, могу ошибиться. Следствием конференции в Йейле стала первая конференция, тоже в Йейле, посвященная Вячеславу Иванову уже через 20-летие, в начале годов 80-х. И в сайте представлена книга, которая называется «Вячеслав Иванов. Poet, critic and philosopher». Поэт, критик и философ. Превосходная книга. Она вышла позднее, лет через 5 после конференции в издательстве Йельского университета. И здесь такие основополагающие статьи. Открывается, кстати, книга эссе Сергея Сергеевича Аверинцева, за которым идут классики американской славистики Марков, Станкевич, Климов, Лаурин Нельсон, Рене Велик, особенно, конечно, Мальмстад и тот же Раннит. Вот уже, собственно, первая встреча, да, книга. Коллеги американские узнали о первопроходческих, совершенно особенных статьях Сергея Сергеевича Аверинцева, его поставили в самое начало, вот честь им и слава. И после этого конференция лет через 5 произошла в Риме, на которой как раз должен был участвовать Виктор Андроникович Манудов, но как-то он уже был старый, ему не хотелось заниматься сложными подготовками к путешествию. И там встретились русисты, которые недавно оказались на Западе, Эткинс в том числе. И эта конференция была особенная, потому что в конце ее всех участников принял на официальной частной аудиенции папа Иоанн Павел II, который также произнес речь, процитировав известную формулу Вячеслава Иванова о двух легких. В двух словах, это формула, которая стала всемирно известной. Говорит это о том, что христианство, истинное христианство, полное христианство, полноценное христианство, не может отрицать правой или левой части. Она должна соединять и западную христианскую традицию, и восточную христианскую традицию. Когда только одна традиция себя отграживает от другой, это есть болезнь, неполноценность, все равно, что дышать одним легким вместо двух.
1: Прозвучало имя Сергея Сергеевича Аверинцева. Это не совсем ленинградская история, да, это московская история. Тогда получается, что и в Москве была тоже какой-то точка или какой-то центр, или, может быть, круг, может быть, какое-то общество, которое также интересовалось Ивановым, да. Ну, по крайней мере, в лице Аверинцева, но, наверное, каких-то его друзей.
2: В Москве здравствовал Алексей Федорович Лосев. В Москве, в Московской ленинской библиотеке, можно было прийти и взять в руки, без всякого спецхрана, оксфордское издание последней книги Иванова «Свет вечерний», о чем вспоминал и Сергей Сергеевич, и, мне кажется, Алексей Федорович. Так что вот через какой-то, как подземная река, она вышла на поверхность, была подземная, потом вышла.
1: И, соответственно, вот с этого начинается активное, ну, может быть, поначалу не очень активное, да, но исследование творчества Иванова, да, его популяризация, с Аверинцева, а дальше уже потихоньку.
2: Да, потом уже, значит, после конференции Римской, к сожалению, ее материалы не изданы, были конференции в Гайдельберге, в Будапеште, в Женеве, затем снова в Риме. И на всех них принимал участие, в том числе почти непременным участником был Сергей Сергеевич Аверинцев и другие коллеги из России, и также из Америки и стран Европы. Необходимо упомянуть, конечно, Джона Мамстеда, его учеников, и в первую очередь надо, конечно, упомянуть тогда еще молодого Майкла Вахтеля, который после буквально 40 лет занятий, очень тщательных, очень серьезно фундированных архивных исследований, смог год назад выпустить в Columbia Press в Соединенных Штатах Америки замечательную, полную научную биографию Вячеслава Иванова. которая, кажется, имеет очень хорошую прессу. Отзывы вы можете найти на сайте Иванова. И успех. Я тоже думаю, что эта книга во многом сейчас повернет читателей, по крайней мере, читателей, которые могут читать по-английски, в сторону Вячеслава Ивановича.
1: А не могли бы вы кратко совсем рассказать собрание сочинения, да, о брюссельском? Потому что это, мне кажется, такая значимая веха, и человек, который занимается Ивановым, обязан обращаться к этим. Знать, по крайней мере, да, я знаю истории, когда люди заказывали из Европы в Россию эти тома.
2: Ну, надо начать. Я боюсь, что я слишком много буду о нем говорить, потому что меня это как-то лично касается. Надо начать с названия этого издательства брюссельского, которое такое необычное, может быть, даже обзывающее. «Vie avec Dieu» — «Жизнь с Богом». Все это издательство, мне кажется, это некоторое чудо. Господа, друзья, коллеги. А они издали по тем временам полное собрание сочинений Владимира Соловьева, без которого жить нельзя. Это святые люди, я бы сказал. Сердце издательства. Ирина Михайловна Поснова, дочь профессора богословия. С конца 40-х годов, кажется, начинает издательскую деятельность в Брюсселе. Обычно ставят вопрос о финансировании. А финансирует их кто? Финансирует их так называемый в народе отец Сало. Бельгия. Очень сложная ситуация послевоенная. На территории Бельгии лагеря перемещенных лиц. И там некоторые люди без гражданства, некоторые люди с разными гражданствами бедствуют, голодают. И вот соответствующий монах в длинной рясе с очень большими карманами ходит по крестьянам и говорит, вот надо помочь братьям, христианам, дайте сало. И он в свой широкий карман окорока засовывает и приходит и раздает. Ну, а когда заканчиваются такие тяжелые времена, он говорит, ну, надо братьям-христианам помочь, вот дайте там 100 франков. И жертвует на издательство, которое издает священное писание, книги религиозного характера. Также, кстати, ведет радиопередачи. Ну и потом занимается вот серьезными вещами. Я упомянул Соловьева, и оно же стало с начала годов 70-х издавать. Было задумано полное собрание сочинений Вячеслава Иванова. На самом деле оно остановилось на томе четвертом. Кажется, если не ошибусь, тираж около 3000 был. Ну, многое пропало, конечно. Но рассылали оттуда, естественно, бесплатно. Попросят какой-то семинария. Вот я знаю, что Смоленская семинария, скажем, получила все 4 тома в свое время, да? К сожалению, издательство закрылось по какому-то решению Ватикана еще в прошлом веке.
1: Вы упомянули о том, что было какое-то ваше участие, да, в подготовке этого?
2: Ну, мне пришлось, к счастью, съездить дважды, когда том 4 готовился. Набор делался в самом издательстве, но потом еще мне пришлось съездить в Брюссель, где я смог познакомиться с Ириной Михайловной и с двумя отцами. Глава издательства был очень почтенный, тогда пожилой монах, отец Антоний Ильц. Второй монах был Козина. И вот они втроем смогли издавать, распространять, чтобы послать книгу. Они ехали из Бельгии во Францию, было дешевле. Они старались любую копеечку экономить. Вот они таким образом сохраняли тот кусок старой России, который иначе был бы обречен на исчезновение. Мало этого, мы потом коснемся некоторых наших новых изданий, в том числе новейшей серии «Встречные течения между Россией и Европой». Они были в контакте с парижскими русскими кругами. И вот некоторым чудом князь Петр Волконский передал Ирине Михайловне Басновой, узнавши, что та издает Соловьева, передал переписку своей матери, княгини Елизаветы Волконской, с Владимиром Соловьевым. Письма Соловьева включены в собрание сочинений «Брюссельское», а вот письма самой Елизаветы мы печатаем сейчас в нашем новейшем издании, о котором, может быть, мы еще потом поговорим. То есть некоторым чудом эти драгоценные материалы, которые, скорее всего, обречены на полное исчезновение, они стали нашим достоянием благодаря усилиям, репутации, трудам Ирины Михайловны Пасновой.
1: Я бы хотел обратиться к вам персональным вопросом. Вы занимаетесь Вячеславом Ивановым уже много лет. Не могли бы вы рассказать, что вас в первую очередь заинтересовало в Иванове, как он вас покорил, и что все эти годы вас в его личности, в его творчестве беспокоило? Вы сказали, что Вячеслав Иванов – поэт, философ, критик, конференция, название книги, многогранная личность. Что было важно для вас и что продолжает оставаться важным для вас?
2: Сложный вопрос. Он никогда не банален. Возвращаешься к его строке и видишь за его строкой еще другой пласт, третий пласт, четвертый пласт. Он продолжает удивлять. Он поэт большого роста. Он поэт-мистик, но без дурного мистицизма. Он ставит большие задачи. Он ставит задачи теургии, преображения мира. При этом он очень реалистичен, он очень крепко стоит на земле. Ну, в том числе в личной жизни, скажем, он никогда не боялся торговаться, если приходилось платить за гостиницу. Он очень твердо стоял в эпоху фашизма, когда почти все присягали фашистской власти, он смог от этого отказаться. Он просто очень интересный человек в том страшном 20 веке, который миновал.
1: Давайте вернемся тогда к исследователям. Да, исследования десятилетия шли. 90-е годы. Был ли какой-то всплеск интереса к Ивану именно в 90-е, как и к другим философам? К Лосеву, которого начали сдавать активно, например, Флоренский?
2: Я могу говорить о том, как все это видится в Италии. Угу. То, что в России, я, к сожалению, не так хорошо знаю. В Италии, как говорится, Дио и Чезаре, царь и Бог и Цезарь, до ныне это отец Павел Флоренский. Его имя всех завораживает, ему посвящаются конференции. Вот сейчас, через несколько месяцев, откроется выставка где-то на севере Италии. Кандинский, как его интерпретирует Флоренский. Вот такой поворот. И это сразу, вот этот поворот даст выставке интерес. Это волшебное имя. С Флоренским Иванову в Италии трудно тягаться. Но примечательно, что мои коллеги из Итальянской академии, как бы никто из них, ну, по крайней мере, я могу назвать с десяток ученых, которые то издали небольшую книгу о Вячеславе.
1: Насколько мне известно, да, выходили сборники, посвященные Вячеславу Иванову, то, что у нас, как говорится, в народе говорят «Ивановский сборник», а Вячеслав Иванов — исследование материала, эти сборники выходят до сих пор. Не могли бы вы нам рассказать о последних самых сборниках? Что там наиболее интересно, что наиболее важно?
2: Собственно, материалы исследования, на самом деле, стали выходить совсем недавно, с 2010 года. Их вышло числом 4, из них последний вышел в 2024 году, в конце 2024 года в Москве. Большой сборник, ну что под него сказать? Мне кажется, что там самая интересная статья коллеги, который лично знал Ольгу Шор, которая была не просто другом, а биографом, издателем поэта. И лично знал сына поэта Дмитрия Вячеславовича. Автор этот, Василий Рудич, предложил большую статью, около 100 страниц, о Вячеславе Иванове в Баку, о его особенных педагогических идеях, концепциях и деятельности. И очень, так я бы сказал, замечательная живая статья, где автор себе позволяет размышлять, делать гипотезы. Ну, вот так. А это четвертый номер серии материала исследования. Кроме этого, выходили с 1986 года Йейл до конца 10-х годов сборники материала больших конференций международных. Предпоследняя конференция была в Иерусалиме, и вышел том большой в Москве в издательстве «Водолей». После нее в этом году, как бы юбилейном, сейчас 160 лет, была конференция в Пизе, и вот ее материалы должны появиться, если не ошибаюсь, до конца этого года, опять же, в Москве. Архив Вячеслава Иванова совершенно безбрежен, и делаются каждый раз какие-то крайне интересные находки, которые все-таки подтверждают некоторую уникальную позицию Вячеслава в истории культуры. Может быть, уникальность в том, что он или холоден, или горяч, он не тепел. Есть коллеги, которые на дух не переносят Вячеслава Ивановича и сообщают о нем какие-то крайне примечательные, чуть ли не антихристианские, прилагательные. А другие, наоборот, в нем видят какого-то наставника жизни в той крайне сложной исторической ситуации, в какой он оказался.
1: В Петербурге проходил также круглый стол, посвященный Вячеславу Иванову, в Санкт-Петербургской духовной академии. По-моему, это был византийский кабинет, или как-то так он называется.
2: И материалы изданы, крайне интересно, да-да.
1: Там проводится круглый стол, и о Лосеве был круглый стол, и о других мыслителях русских. Хорошо, что это происходит и в том числе в России, и в Италии. Теперь мне хотелось бы перейти к, может быть, более широкой такой теме деятельности вашего центра. Выходят книги новые. Вы мне показывали перед нашей программой такое красивое издание «Встречных течений». Не могли бы вы немного рассказать об этом издании, о том, как оно готовилось, чему оно посвящено?
2: Это издание, сразу скажу, университетское. И оно отчасти продолжает серию, которую когда-то еще в том веке мы начали с коллегой Даниэлой Рицци в университете Трента. Серия называлась «Русско-итальянский архив». Всего вышло 13 номеров. Это внешнее, сугубо научное издание. Как правило, начинается или заканчивается книга какими-то описаниями архивов, то есть руководством дальнейшим исследованием. И неожиданно, несколько лет назад, оказалось возможным издавать эту серию совсем иначе, на других основаниях, у профессионального издателя. Издатель скорее ватиканский, чем итальянский, ибо он издает всякие благочестивые издания, историко-религиозные. Издательство называется «Valore Italiano» — итальянская ценность, как бы вот так переводится. И для издателя очень важно дать в хорошем качестве иллюстрации то, что мы не могли себе позволить в нашей скромной университетской серии. Название «Встречные течения» — это прямая цитата из одного из текстов основателя сравнительной литературы в России, академика Веселовского, который старается всячески уйти от, скажем, терминов «влияние» или «диалог». Это даже такие очень сужающие термины. А вот «встречное течение», когда неизвестно, как пойдет течение направо-налево, может быть, остановится или, в всяком случае, приведет к каким-то совсем другим берегам, главное, к другим смыслам. Потому что подлинный диалог — это когда один другого не понимает. Понять друг друга — это почти невозможно, как вы знаете. И именно это происходит в культуре.
1: Какое созвучие получится, даже монолог, наверное.
2: Да. Как меняется смысл произведения, текста, картины, самого персонажа при перенесении из одного контекста в другое, из одного места в другое? Это как бы та формула, через которую мы стараемся увидеть разного рода явления. И второй номер в Петербурге, он заканчивается крайне полезной описью всех материалов, которые касаются Италии, которые хранятся в рукописном отделе Пушкинского дома. И там, конечно, более интересные лица не великие, как там, скажем, Гарибальди, а малоизвестные. Вот через малоизвестных тут-то последующие коллеги смогут сделать какие-то интересные открытия. Второй номер вышел в 24-м году. Сейчас, несколько месяцев назад, вышел номер третий. В третьем номере, может быть, интересно два блока. Первый блок — это новые неизвестные материалы о княгине Волконской, Зинаиде Волконской, еще в России и в Италии. Там статьи на русском, итальянском языке и, кажется, французском. Найдено крайне интересное письмо Волконской, кажется, к одному польскому священнику в памятный 1849 год, когда во время революции папа бежит из Рима чуть ли не в карете в Волконской, в Гаэту. И Волконский рассказывает о всей этой ситуации, крайне взволнованно, большое интересное письмо по-французски. Дальше молодая коллега получила в своем распоряжении материалы из одного церковного архива, рисующие деятельность уже совсем старенькой Волконской, и она страшно стала набожной и яростной католичкой, как она существовала, что, какие у нее были сложные проекты, и как она, увы, ссорилась со своими ближайшими клирикальными друзьями. И третий момент — это записи Шеверева о Волконское время, крайне интересные. Это публикация на русском языке моей коллеги Кристины Ланда. Это первый блок. Второй блок вокруг другой части семьи Волконской. Это прямые потомки большого человека, Сергея Волконского, декабриста. У него четверо внуков. Всем известный бывший директор императорских театров Сергей Волконский, старший брат, два младших брата, Петр и Александр.
1: Интересно, что в итальянской науке звучит слово относительно русской культуры. Русской культуре много посвящается. И вы говорили о Флоренском, о том, что сейчас ему тоже много исследований проходит. В целом, русистика в Италии, как бы вы могли ее охарактеризовать?
2: Я вижу, что среди французской, немецкой, польской, немецкой славистики, пожалуй, одно из ведущих мест в итальянской. Хотя бы просто чисто количественно. 7 или 8 журналов продолжают выходить. Один журнал называется «Россика романа». Другой журнал, который совсем недавно стал издаваться в Неаполе, называется «Сдвиг», по-русски «Сдвиг». Но он посвящен в основном формалистам. Очень серьезные временные университетские журналы выходят в Триесте. Это как бы своя школа, отдельная школа. Продолжает выходить журнал «Европа Ориенталис». Ему уже больше 30 лет. Каждый год выходит. И самый главный журнал итальянских славистов называется «Студи славистичи». Это как бы вот по всем самым правилам. Эта коллегия меняется каждые 4 года. Статьи проходят только после отзыва позитивного 2 рецензентов. Книга идет в печать. Кстати, бедные редакторы сверхзаняты, потому что им поступает в год около 400 предложений, из которых они выбирают на меньше 50. И дает среди принятых языков, конечно, один из первых русский. Вот одним из постоянных авторов журнала «Студия славистичи» является Борис Андреевич Успенский.
1: Давайте теперь поговорим о ближайших планах, перспективах того, что будет издаваться в ближайшее время в Ивановедении. Какие-то, может быть, вы знаете, что планируются книги или сборники, или проекты. Могли бы вам рассказать, чего ждать ученому и читателю в ближайшие годы?
2: Я думаю, что мы достаточно поговорили про, собственно, издание научное. А вот хорошо бы, конечно, издать сами тексты в корректном, в современном научном исполнении. Ближайший проект — это издать книгу, которую сам автор хотел публиковать отдельно. Это «Римский дневник» 1944 года, который написал Вячеслав Иванов. Написал он его в самом трагическом годе истории Вечного Города. О чем? Я боюсь нашим слушателям, да и самим итальянцам, почти неизвестно. Современные историки называют события осени 43-го «смерть нации». Вот как увидел ту ситуацию в своем дневнике священник-богослов Буонаюти. «С каждым днем яснее ощущается, в какую гибельную бездну низвергнута коллективная жизнь нации. Думается, что катастрофа итальянского духа, итальянской политики столь безмерна, что ей нельзя найти сравнение ни в какую эпоху, даже самую драматическую, долгой тысячелетней истории державного города на Тибре, где, казалось, сама Одиссея народа нашла свой символ и свое итоговое завершение. Другой писатель, Корадо Ольваро, публиковал в конце уже 44-го года следующее. «Монархия бросила страну на произвол судьбы в час смертельной опасности. Фашизм предстал в своем истинном обличье, шайка хищников, которые нанесли ей смертельный удар. Страна им предстала быть полезной, они ее бросили на произвол судьбы. Лишенная всякого руководства, армия рассеялась и перестала существовать». И вот Рим оккупируют нацисты 10 сентября 43 года. Окончание года еще более зловещее. И вот как раз в этот момент, 1 января 44 года, Вячеслав начинает писать свой поэтический дневник, который не есть... Вот все то, что мы читали, он видит наоборот. Он видит бездну, в которой оказалась страна и нация, но он видит и некоторую возможность этого преодоления. Он, кажется, единственный из всех поэтов, которые тогда были в Риме, который не видит это как полный коллапс. И вот этот дневник тем самым крайне интересен. Читать его не так легко. Надо, конечно, его издать с соответствующими историческими экскурсами.
1: Интересно, что Вячеслав Иванов переживает несколько коллапсов таких в жизни. И что же он пишет? Как он воспринимает это все?
2: Ответ в стихах начала года и конца года. Я думаю, что к стихам конца года, может быть, я прямо сейчас и обращусь. Рим освобожден союзниками 5 июня. Да, освобождение есть, но облака все еще сгущаются дальше, потому что Италия рассматривается как побежденная страна. Италия теряет суверенитет. И вместе с Италией еще другие страны. Теряет суверенитет также Бельгия. Теряет суверенитет также и Греция. И вот завершающее стихотворение «Тучи сгущаются». Предстоит воссоздание Европы. И вот каким оно будет? Этот контекст нужно иметь в виду, слушая, читая это стихотворение, написанное в Рождество 44-го года. Начинается оно как бы с надеждой, но затем идут страшные строки. «И снова ты пред взором видящим, о, Вифлеемская звезда, встаешь над станом ненавидящим, и мир порочишь, как и тогда. А мы рукою окровавленной земле куем железный мир. Стоит окуренный и вославленный на месте скинии кумир. Но твой маяк с высот не сдвинется, не достигнет их океан, когда на приступ небо вскинется из бездн морских левиафан. Равниной мертвых вод уляжется изнеможденный легион, и человечеству покажется, что все былое смутный сон, и бесноватый успокоится от судорог небытия, когда навек очам откроется одна действительность твоя». Вот это вот «к земле куем железный мир, рукою окровавленной» — это конкретная ситуация очень опасного наступающего 45-го года.
1: Такое трагичное ощущение, ощущение чего-то очистительного. Левиафан, легион, вот эти мрачные образы, за которыми как будто бы скрывается какой-то очистительный свет. Да, у меня такое впечатление сложилось от вашего чтения.
2: И, может быть, в том же, как бы, того же рода восхождения, нисхождения, в том же сборнике, в той же книге, обращенная к десятилетию смерти Андрея Белого. Смерть Белого замечательно прокомментировала Цветаева в журнале «Современные записки», где ей пришла идея посмертия поэта. Она рассказывает о панихиде в парижском Сергиевом подворье. православные проводы сожженного, так она пишет в статье в этом замечательном журнале. А Вячеслав, он уже сотрудничал и получал все номера современных записок лучшего журнала русской эмиграции. Вот он пишет в августе 44 года такой текст. «Под знаком Девы солнце парит, зной пышет яростней, чем лев. Спрячь голову, стрелой ударит любовь небесная или гнев. Был небу мил, кто дали мерил, кометным бегом и сгорел. Кто золотому блеску верил, поэт, и пал от жарких стрел. В бесстенный полдень сколько милых теней глядятся через смерть, и сколько глаз в твоих светилах сверкнет полуночная твердь, и сколько душ в огнях падучих мгновенный промелькнет привет, угаснет пламень искр летучих, начальный не померкнет свет. Но лишь в нетварном убеленье земля завидит свой фавор, над полым гробом уж успенье величит ангельский собор. Заветный день Мадонны снежной, пожар чистилища свежи, и след стопы лилея нежной, остылый пепел заснежи». Здесь Цветаева пишет в своем статье современных записок: «Умер белый, кавычки, от солнечных стрел, согласно своему пророчеству 7-го года. Золотому блеску верил, а умер от солнечных стрел». Это как бы Иванов цитирует. И завершается стихотворение это, стоит дата, 5 августа 44-го года. 5 августа – это римский праздник Святой Марии Снежной. По преданию базилики Санта Мария Маджора Пресвятая Дева определила размеры будущей церкви знамением снега, которое выпало на холме в ночь на 5 августа 352 года. То есть судьба белого здесь включена в литургическое время вечного города, которая преодолевает смерть, ведет к преодолению. Таким образом, это одно из центральных мотивов, интенций символизма – преображение и преодоление.
1: Такое очень личное, близкое переживание, да, смерти белого для тех, кто помнит об их отношениях, да, в течение жизни. Это особенно переживается, да, это стихотворение. Да?
2: Здесь я должен сделать комментарий. Читатель ни в одном издании книги «Свет вечерний» текста, который я сейчас прочитал, не найдет. Дело в том, что это черновой вариант, который затем Иванов сильно переделал. И я бы сказал, переделал не к лучшему. Но вот в том издании, которое мы надеемся сделать когда-нибудь, мы его дадим отдельным текстам, наверное, в приложении. Как и некоторые другие тексты, которые были или не включены, или сильно изменены.
1: Я надеюсь, что этот замысел осуществится, и другие издания, другие книги об Иванове и о русской культуре будут издаваться. Я благодарю вас за то, что вы пришли, рассказали и об истории, и о актуальном состоянии Иванововедения, и не только Иванововедения. Мы говорили сегодня в студии с Андреем Борисовичем Шишкиным, научным директором исследовательского центра Вячеслава Иванова в Риме. Спасибо.
2: Спасибо.

0: В исполнении Святослава Рихтера прозвучала прелюдия «Си минор» из первого тома хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха.
1: Дорогие братья и сестры, 7 октября в рамках проекта «Щедрая среда» состоится презентация книги Игоря Юрьевича Шауба «Культура Серебряного века». Эта книга представляет собой текст лекций, прочитанных на радио «Град Петров» в 2019-2020 годах. Уникальная по широте тематического охвата, книга знакомит читателя со спецификой, основными явлениями и виднейшими представителями Серебряного века, самой блестящей эпохи в истории русской культуры. В поле зрения автора философия, литература, живопись, театр, архитектура, музыка, все стороны культурной жизни России начала XX века в их великолепном многообразном цветении и при этом нравственной неоднозначности. Автор книги, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории и материальной культуры Российской академии наук, профессор Свято-Филаретовского богословского института, главный редактор журнала «Новый Гермес», вестник классической археологии, антиковедения и медиевистики, расскажет не только о самой книге, но и о том, как и почему у него, историка-антиковеда по образованию, зародился глубокий интерес к русской культуре Серебряного века, о своих исследованиях в этой области, а также о предыстории представляемой книги. Поскольку книга издана Свято-Алексеевской пустынью по благословению ее настоятеля схиеромонаха Алексея Василенко, Игорь Юрьевич Шауб расскажет об этой уникальной обители братстве и ее выдающемся основателе и пастыре. Приглашаем всех желающих в среду 7 октября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: В исполнении Грега Андерсона и Элизабет Джойро прозвучал фрагмент из оперы Кристофа Виллибальда Глюка «Орфей и Эвридика. Танец блаженных теней» в переложении для двух фортепиано.
1: 3 октября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильные иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Война Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 3 октября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: «Родная чужбина» – так названа книга, составленная по письмам Евгении Свиньиной из Петрограда, Ленинграда в Париж, которая вышла в издательстве «Радио Град Петров». Настоящее издание представляет собой полное собрание писем Евгении Александровны Свиньиной, включая ранее не опубликованные материалы, а также комментарии и фотографии из семейного архива Татьяны Борисовны Дуровой, предоставленные специально для этой книги. Книгу «Родная чужбина» можно приобрести в редакции «Радио Град Петров».
1: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

В исполнении Александра Кискачи, Сергея Баженного и камерного оркестра «Коллегиум дель арте» прозвучала вторая часть концерта для гобоя, фагота и оркестра «Соль мажор» Антонио Вивальди.

0: Милосердие и сострадание уподобляет нас Богу. Не сказал Господь: если станете поститься, то будете подобны отцу вашему. Не сказал: если станете соблюдать девство или если станете молиться, то будете подобны отцу вашему. Но сказал: будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный. Это дело Божье. Милости хочу, говорил он, а не жертвы. Святитель Иоанн Златоуст.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте! В эфире программа «Служение», программа о церковной благотворительности и социальному служению Санкт-Петербургской епархии. Сегодня у нас в гостях протоиерей Дмитрий Симонов, настоятель храма святых апостолов Петра и Павла при Российском государственном педагогическом университете имени Герцена, руководитель координационного центра по работе с глухими, слепыми и слепоглухими людьми, а также Юлия Валерьевна Тугаринова, заведующая центром музейной инклюзии Музея истории религии, сурдопереводчик школы жестового языка «Уроки тишины» и сурдопереводчик храма святых апостолов Петра и Павла при университете Герцена. Здравствуйте, дорогие гости.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Отец Дмитрий, пожалуй, у вас, наверное, единственный в своем роде храм в городе. На поверхностный взгляд может показаться, что раз при педагогическом университете, ну, там вот все студенты у вас собираются, молодежь, преподаватели. А у вас есть, оказывается, такая особенность совершенно редкая, даже для нашего времени, когда уже инклюзия, казалось бы, проникает во все сферы жизни. Что же за особенный такой у вас храм?
2: Действительно, в храме при РГПУ существует уже на протяжении 23 лет без малого община инвалидов по слуху. Это глухие и слабослышащие. Община стала формироваться в 2000 году. Как раз осенью 2000 года было совершено первое богослужение в сопровождении сурдоперевода, то есть с переводом на русский жестовый язык. И вот с тех пор регулярно совершаются богослужения и духовное кормление глухих и слабослышащих православных христиан в Санкт-Петербурге. У нас действительно пока единственный приход, где вот в таком объеме в Петербурге совершается богослужение с сурдопереводом и все прочие сопутствующие, соответственно, церковные просветительские мероприятия. А получилось так потому, что именно в этом здании в XIX веке императрица Мария Федоровна, супруга на тот момент покойного императора Павла I, открыла училище для глухих детей. То есть она его перенесла из Павловска в Петербург. И именно вот как раз в том самом корпусе, где находится храм, располагалось училище, где на полном пансионе дети жили, получали какие-то профессиональные навыки, получали образование и, соответственно, там же и молились, так как церковь была не отделена от государства, то вот был и свой храм.
1: И храм находился именно в этом помещении, в котором сейчас.
2: Да, совершенно верно. В середине XIX века произошел в корпусе пожар, его перестраивали, поэтому вот храм тот, каким мы его видим теперь, по крайней мере, внутреннее архитектурное устройство, остатки лепнины, это то, что было в XIX веке со второй половины уже. Начинают вот с 60-х годов. Тот храм, который был изначально, и, кстати говоря, он был освящен в честь апостола Павла. Мария Федоровна очень просила, любила, чтобы освящали храмы.
1: В Мариинской больнице.
2: Да, да, в честь ее небесного покровителя, ее любимого покойного супруга. А вот после перестройки уже храм освятили в честь апостолов Петра и Павла. В начале 20-х годов он был закрыт и использовался как актовый зал. По некоторой информации, которую пока мы не можем подтвердить, там была и библиотека какое-то время, потом опять актовый зал, школа глухих. Во время Второй мировой войны там был госпиталь. Последнюю треть 20 века это уже стал корпус ЛГПИ на тот момент, да, Ленинградского педагогического государственного института, и теперь уже корпус РГПУ. И вот этот храм, который исторически там был, вот в нем как раз и совершаются богослужения с сурдопереводом. Но я хочу сказать, что богослужения совершаются даже в большем объеме, чем это было в 19 веке, потому что участие жестовой речи или мимики, как тогда ее называли, было в значительно меньшей степени. Да, то есть там был минимум мором, там символ веры, отче наш, еще некоторые элементы. Вот. А мы сейчас переводим целиком богослужение от самого начала до конца на жестовый язык.
1: Отец Дмитрий, а вы-то как пришли к этому служению? Вы когда-то заканчивали педагогический институт и работали с людьми, которые плохо слышат? Или у вас кто-то в семье, может быть, и вам это было близко, вы уже знали жестовый язык? Как с вами случилось, что именно вот этим служением вы стали заниматься?
2: Ну, как не покажется парадоксальным, все не так интересно и красиво, как вы предполагаете. Дело в том, что когда только-только этот храм пытался открыться как храм, это было еще в самой середине 90-х, то есть там где-то 96-й год, когда только первая инициативная команда из преподавателей и студентов православных христиан обратились к ректору, чтобы это помещение переквалифицировали обратно в церковь. Именно тогда я, просто будучи молодым активным православным юношей, присоединился к этой общине. Был когда-то старостой там и алтарником на первой литургии был. И, собственно, там встретил свою будущую супругу, которая была студенткой и пришла петь в хор студенткой РГПУ. Потом я служил на протяжении 12 лет в храме Богоявления на Гутуевском острове. И вот в 2012 году меня просто назначили настоятелем, даже не имея в виду мое прошлое пребывание на этом приходе, а скорее молодежное служение, в котором я всегда был задействован. И служение глухим людям, оно просто легло на меня как послушание, потому что я этого совсем сам не ожидал. Для меня мир неслышащих был так же непонятен, в общем, как и для большинства людей, которые не могут даже себе представить вообще, что это и как с этим можно, как преодолевать эти преграды, в том числе и коммуникативные, в первую очередь.
1: Это в первую очередь проблема, да.
2: Поэтому я просто за послушание, то, что называется, ну, если Богу так угодно, значит, пусть так оно и будет.
1: Приход, как он сформировался? Так я понимаю, те годы, о которых вы рассказываете, это был молодежный приход, община Агапа, да?
2: Это община Агапа была в храме Богоявления на Гутуевском острове, а здесь мы просто, когда я был еще в Герцена, мы никак не назывались, это просто вот именовались по приходу. Да. Интересно, что именно тогда, когда я ушел в храм Богоявления, потому что меня руку положили в сан-диакон, я получил указ там служить, именно тогда вот после моего ухода и организовали общину глухих, вот настоятель храма протоиерей Артемий Скрипкин. И я, собственно, пришел уже по факту организованной жизни. Мне уже передали в руки сформированную общину вот со своими там приоритетами, интересами и, в общем, с каким-то уже устроенным укладом. А мне нужно было как-то это все продолжать и по мере сил вливаться.
1: Школа жестового языка, когда она у вас появилась?
2: Школа жестового языка, уроки тишины у нас появилась 3 года назад. До этого тоже были курсы жестового языка, там были другие преподаватели, но все течет, все меняется. У нас периодически случались, ну, как это обычно, такая текучка, да, кто-то куда-то переезжает, кто-то, может быть, теряет интерес, кто-то хочет идти в другом направлении.
1: Преподаватели вы имеете в виду, да, которые у вас...
2: Преподаватели, мы, более того, мы как раз 4 года назад где-то решили поменять в каком-то смысле концепцию и расстановку приоритетов, и как раз тогда у нас принципиально поменялось. И теперь у нас школа жестового языка, уроки тишины, она, с одной стороны, ставит задачу для всех желающих просто вот то, что называется, с нуля познакомиться с русским жестовым языком, вот освоить какие-то базовые знания, то есть возможность общаться с инвалидами по слуху, а дальше некое развитие, то есть, ну, как бы совершенствование знаний, с одной стороны, и с другой стороны, направление, которое мы считаем крайне важным, это церковный сурдоперевод, то есть перевод богослужения. Почему это для нас так важно? Потому что все-таки жизнь сложнее, чем хотелось. И такой статичности, ожидаемой многими людьми, все-таки не получается достичь, да, потому что всегда кто-то куда-то переезжает, кто-то женится, выходит замуж, кто-то, вот, как я уже сказал, да, начинает, ну, как-то терять интерес или просто не хватает времени и сил, ну, всякое бывает. И поэтому сурдопереводчики в церкви всегда на вес золота, это очень ценные кадры, поэтому мы видим очень важную составляющую. Учитывая то, что переводить богослужение можно, конечно, с какими-то минимальными знаниями, то есть, ну, калькировать русскую просто речь. Но это будет очень сложно для восприятия и, главной передачи того смысла богослужения. Церковный сурдоперевод довольно тяжел. Это все-таки очень специфический перевод, он отличается от обычного. С одной стороны. С другой стороны, для церковного сурдоперевода все-таки очень важно совершать это с сердцем открытым. То есть ты должен верить тому, во имя кого переводишь, и верить в то, что переводишь. В противном случае, в состоянии наемника там быть, то есть, когда не соотносишь себя с переводом, это путь тупиком, который который так или иначе будет порождать, ну, простите, такой побочные эффекты для самой церковной жизни, для отношений между людьми. Именно поэтому такое служение для нас кажется весьма-весьма важным. Это и позволяет нам внутри нашей общины, внутри нашего прихода иметь достаточное количество сурдопереводчиков, взаимозаменяемых, которые могли бы помогать и в наших каких-то там поездках, и в богослужении, и в том спектре деятельности, который у нас есть, с одной стороны. А с другой стороны, мы, конечно, надеемся всегда, что это некий потенциал, который будет помогать открываться новым приходам, где будет сурдоперевод хотя бы в таких вот разных частях города. И, собственно, сейчас можно сказать, что так и происходит. Потихонечку люди проявляют интерес. Здесь есть, конечно, очень серьезная специфика в том смысле, что организовать сурдоперевод только лишь недостаточно. Такой опыт уже был, в том числе и в Петербурге, и в некоторых других местах, когда просто был поставлен человек, который организовывал сурдоперевод. Но это не привело к какому-то созиданию общины глухих, не стало центром притяжения неслышащих людей, потому что все-таки для их мира очень важна внутренняя коммуникация, они очень едины друг с другом, и поэтому для них очень важно и все сопутствующие, в общем, исконно, можно сказать, церковные составляющие, да, то есть это общинная жизнь, это возможность иметь общение, общую трапезу после богослужения, это возможность делать какие-то дела вместе, это возможность совершать там паломничество и так далее.
1: Поскольку сейчас здесь рядом с нами профессионал, то, если вы позволите, отец Дмитрий, мы поговорим и с Юлией Валерьевной. 3 года уже существует школа, а вы пришли еще раньше, вы были в приходе храма или вы вливались как профессионал?
3: Я пришла в храм довольно давно, в 2014 году пришла как раз на курсы жестового языка. Училась на этих курсах несколько лет. Прошло некоторое время перед тем, как я стала частью общины храма и начала переводить. И прошло еще несколько лет после того, как я уже почувствовала в себе силы и ответила на предложение отца Дмитрия начать преподавать, согласием, поняв, что мне есть чем поделиться. То есть можно сказать, что путь мой был довольно долгим.
1: Но тем не менее вы освоили жестовый язык не тогда, когда учились в институте, а позже, да?
3: Я пришла учить жестовый язык, когда училась на последнем курсе университета. Но после того, как я прошла курсы и уже ходила на работу, я решила, что хочу получить профессиональное образование, поэтому я еще училась в Межрегиональном центре реабилитации глухих в городе Павловск. Это одно из немногих учреждений вообще в нашей стране, где можно получить знания по специальности переводчик русского жестового языка и получить диплом. Потому что, конечно, курсы, которые мы предлагаем нашим потенциальным обучающимся, это курсы основы жестового языка, это базовая коммуникация. А профессия переводчик русского жестового языка, она предполагает гораздо более глубокие знания, не только касающиеся языка, но и психологии взаимодействия с глухими, в том числе и этика взаимодействия с глухими, и вопросы, касающиеся медицинских различных аспектов, потому что переводчик может работать в самых разных сферах. Но нужно понимать, конечно, что переводчики, которые служат для общины глухих и переводят, у них есть еще и большая работа относительно направления перевода именно церковного, потому что церковный перевод — это, конечно, узкая специализация, которая может быть развита на базе профессионального образования, но дополнительное время для этого требуется. Поэтому как раз у нас в храме мы уже несколько лет проводим курсы перевода литургии Иоанна Златоуста для того, чтобы поддержать людей, которые либо уже имеют диплом профессионального переводчика, либо прошли у нас курсы основы жестового языка, но есть у них желание служить глухим.
1: Юлия Валерьевна, насколько я поняла, неслышащие люди, они действительно особенные люди, у них повышенная чувствительность, тактильная, обонятельная, эмоциональная, может быть, даже я могу предположить, интуитивная. Так ли это? Какие открытия у вас были и сейчас, может быть, происходит, когда вы общаетесь с неслышащими людьми?
3: Знаете, я бы хотела такой случай рассказать из своей жизни. Когда я училась в колледже, я уже прошла курсы, я уже была знакома с глухими, у меня было много знакомых неслышащих. И одна из моих сокурсниц, которая только пришла учиться, у нее был первый опыт общения с неслышащими людьми, она сказала: знаете, глухие — это самые лучшие люди на Земле. Они такие открытые. А я тогда подумала: ну, дайте время. Потому что действительно, когда мы сталкиваемся с миром неслышащих, мы видим, что это люди очень открытые, люди очень ярких эмоций. Часто я слышу, что говорят: глухие такие красивые. Почему так? Потому что действительно действительно очень яркий эмоциональный фон. И это нас привлекает, особенно, ну, я про себя скажу, да, как северяне, мы довольно сдержанных эмоций люди, поэтому, конечно, люди глухие, они очень выделяются, для них эмоции очень важны. Поэтому они сами очень эмоциональные, очень хорошо и тонко чувствуют эмоции других людей. Да, действительно бывает, что приступаешь к переводу, чувствуешь себя расстроенным, стараешься этого не показывать, но обязательно кто-то подойдет, спросит, что случилось, постарается как-то поддержать. Да, очень тонко чувствуют эмоции часто. Почему? Потому что основной источник восприятия — зрительное восприятие. Поэтому все, что касается, например, тонирования речи, вот нашей интонации, у сообщества глухих, это, конечно, будет компенсироваться эмоциями, которые видимы, поэтому эта разница есть. Но что касается того, что это самые лучшие люди на Земле, я бы хотела сказать, что глухие — это люди. В первую очередь. И нужно это понимать, приступая к служению, к переводу глухим. Потому что очень многие переводчики, которые начинают переводить, работать, они радуются дружелюбности, открытости. А потом могут возникать какие-то конфликтные ситуации, потому что все мы люди, и глухие, и слышащие. И вот такие ситуации, они могут человека разочаровывать. И вот так, загораясь очень ярко, человек может очень быстро погаснуть. Поэтому я бы, конечно, не говорила о том, что глухие люди совсем другие. Да, у них есть какие-то особенности, но вот я озвучила одну из них, в общении. Но всегда нужно помнить, что глухие — это люди. У них может быть разное настроение, у них могут быть разные жизненные ситуации, они могут реагировать совершенно по-разному, как и все люди. Поэтому нужно быть готовым.
4: И поэтому не нужно очаровываться, чтобы не разочаровываться.
3: Да, совершенно верно.
4: Юлия Валерьевна, а что из себя представляет программа вашей школы «Уроки тишины»?
3: Наша программа — это базовый курс, который адресован людям, которым нужно вступать в первоначальную коммуникацию с неслышащим человеком. Это общеупотребительная лексика, это такие тематические разделы, как знакомство, семья, спорт, школа и так далее. Всего мы примерно успеваем около 12 тем за курс разобрать, и я имею в виду лексически 12 тем. Помимо этого, мы работаем над грамматикой, потому что русский жестовый язык — это особая грамматическая система, это вообще отдельный язык, который, конечно, связан с русским словесным языком, но, тем не менее, он совершенно своеобразен, поэтому мы дополнительное внимание уделяем изучению грамматики. К нам на занятия приходят носители русского жестового языка. Мы проводим такие практические занятия, семинары вместе с ними. Но это, конечно, не сразу, это через несколько занятий, когда люди уже могут сами, я имею в виду учащихся, могут что-то говорить, да, не бояться. Программа рассчитана на 3,5 месяца. После нее мы приглашаем на курс продолжающих обучение. Это более такой углубленный курс, в котором мы еще больше работаем с носителем русского жестового языка для того, чтобы практиковать общение, потому что, как и в изучении любого языка, самое главное — это практика. И очень часто у людей есть такие барьеры, да, языковой барьер, вот как начать говорить. Легче начать говорить, когда рядом есть преподаватель, который поддерживает. Тогда первый опыт, он становится более легким. Помимо этого, мы всегда приглашаем всех наших учащихся на воскресную литургию, после которой у нас, как Дмитрий уже говорил, есть совместная трапеза, мероприятие культурное, когда можно общаться с глухими, да, непосредственно уже самостоятельно. Наш курс, он, конечно, не предполагает, что мы обучаем профессиональных переводчиков. Мы даем людям возможность, да, инструмент общаться, и, как правило, это общение межличностное. К нам приходят на курсы родители, у которых родились глухие дети, к примеру, да, для того, чтобы родитель мог общаться с ребенком на его языке. К нам приходят соцработники, то есть не те люди, которые будут переводить, когда кто-то приходит в МФЦ, например, а когда человек сам может напрямую говорить. Дефектологи часто к нам сейчас стали приходить, будущие преподаватели, которые в том числе будут работать с неслышащими. То есть это курс, который не нацелен на то, чтобы готовить переводчиков для телевидения, но он, опять же, если люди захотят это когда-то делать, то он им поможет, например, когда они будут получать уже профессиональное образование, у них уже будут базовые знания, им будет это легче.
4: Да, тем более, что действительно сейчас это очень популярно, развито, и обучаются даже актеры, чтобы переводить у себя в театрах. Еще у вас в этой школе вы преподаете основы сопровождения слепо-глухонемых людей. Так, да? Это включает в себя именно преподавание основ, навыков общения, все-таки связанных с жестовым языком, или еще какие-то специфические медицинские, может быть, какие-то подходы к этому? Что это такое, ваши основы?
3: Вообще термин «слепоглухой» — это очень широкий термин, под которым мы обнаруживаем очень неоднородную группу людей. И, конечно, на наших курсах мы говорим о слепоглухих, для которых базовым способом общения остается жестовый язык. То есть это люди, которые которых изначально, как правило, был нарушен слух, а затем они потеряли и зрение. Поэтому, когда они говорят, у них не возникает никаких сложностей. Они как использовали жестовый язык, так они его продолжают использовать. Но когда им нужно получить сообщение, они не могут считать жестовый язык обычным способом из-за нарушения зрения. Поэтому в общении со слепоглухими в переводе для них используется так называемый контактный способ перевода, дактильно-контактная жестовая речь, когда дактилируют, показывают буквы пальцевыми знаками прямо в руку человеку, то есть человек своей рукой, он считывает тактильно форму, конфигурацию руки, понимая, что это за буква. А некоторые слепоглухие, у них зрение достаточно сохрано для того, чтобы воспринимать еще и жесты сами по себе. Поэтому мы, когда обучаем наших учащихся жестовому языку дактильной речи, говорим о том, что они могут использовать эти способы коммуникации в общении со слепоглухими. И когда у нас возникают совместные мероприятия, к примеру, то мы наших учащихся тоже приглашаем. Вот, к примеру, недавно в Музее истории и религии была программа по выставке, посвященной памяти Михаила Илларионовича Кутузова, на которой были приглашены слепоглухие. И там одна из наших учениц, Александра Ганжур, студентка РГПУ имени Герца, она сопровождала слепоглухих людей. Там было две группы. Это был ее такой первый опыт. То есть мы стараемся привлекать наших учащихся. Помимо этого, мы, когда говорим о сопровождении слепоглухих, мы должны еще говорить действительно о физическом сопровождении, да, как сопровождать человека, об этике сопровождения человека, как к нему обращаться, как предложить человеку присесть на стул, как его вести куда-то, да, можно ли человека схватить и куда-то вести без его воли, или как это правильно сделать. Все это входит в нашу программу обучения.
4: Да уж, действительно, тайные знания. Отец Дмитрий, вы владеете жестовым языком?
2: На уровне разговорном. Я с ними принимаю исповедь, объясняю какие-то вещи. Но я при этом не смогу прочитать им лекцию по какому-то даже хорошо известному мне предмету там на академическом уровне. С этим связаны некоторые забавные случаи. Небольшую ремарку сделаю по поводу употребленного вами термина. Это тоже очень интересно. Дело в том, что глухонемой или там слепоглухонемой термин довольно давно признан некорректным на международном уровне.
4: Извините.
2: Потому что они не немые. Большинство из них может говорить, в зависимости от того, когда оглохли и насколько развивали им речь, где они учились, в какое время, да, насколько занимались родители, какие были родители, слышащие или глухие. Здесь очень много разных факторов. Корректнее говорить глухой, слепоглухой для людей с ограничениями по слуху, слабослышащий. А вот а немые – это все-таки люди, которые лишены возможности речевой, да, то есть те, которые не могут говорить. Ну, а возвращаясь вот к вашему вопросу, в одну из наших поездок паломнических, в частности, это было паломничество на Святую Землю, что-то я там рассказывал сам, что-то, конечно же, просил рассказывать сурдопереводчиков, потому что очень тяжело. И вообще, так как на Святой Земле я, собственно, был и гидом, и сопровождающим священником, то я уже иногда путал языки. Я начинал с водителем автобуса вместо английского разговаривать на жестовом, с глухими по-английски. Начинается довольно такая каша лингвистическая в голове. Но вот в какой-то момент, это было у подножия горы Фавор, мы расположились, потому что было очень много групп, и нужно было дождаться своего микроавтобуса, потому что большой автобус не может заехать на гору. И сурдопереводчики были все очень уставшие. Это было видно. Я им просто дал время, что просто идите попейте кофе, немножко так полюбуйтесь природой, а я сам с глухими. Потому что они стали требовать, чтобы их как-то заняли. Вполне резонная просьба, да, у людей, которые в ожидании находятся. И вот я им начал сам рассказывать о каких-то важных вещах, но в силу того...
4: И показывать.
2: Да, на жестах, конечно, рассказывать. Но в силу того, что я, может быть, моя речь, она беднее в жестах, я рассказывал очень просто. Так, как я бы, например, ну, на иностранном языке, как я бы на английском рассказывал, используя свой словарный запас. Некоторые глухие, но это вызвало, конечно, бурю там, и у нас иронии, они сказали, что, отец Дмитрий, а зачем сурдопереводчики? Давайте вы сами, вы же лучше рассказываете. Потому что получилось очень просто. Потому что я говорил просто, было просто принимать, и им совсем понравилось. Вот прям. А это было, наверное, ну, как так, в детской воскресной школе очень. Они пришли в какой-то восторг, они еще сами были, конечно, уставшие. Вот. Но я сказал, нет, друзья, мы общий уровень понижать не будем, поэтому мы потом переключились к обычному ритму. В этом смысле, да, у меня, в общем, такой совсем базовый уровень.
4: Точнее, у Юлии Валерьевны. Юлия Валерьевна, большие эмоциональные затраты, вы много тратите энергии, потому что мне кажется, что даже если человек переводит с одного языка на другой, это скорее, ну, такая интеллектуальная работа. А здесь вы же включаете общаетесь действительно и телом, и эмоциями. Вы должны все показать и лицом, и глазами, как распределяются у вас силы.
3: Вообще считается, что синхронный перевод — это самый сложный вид перевода, неважно, с какого языка. И, конечно, если мы говорим про русский жестовый язык, то это очень энергозатратно. И считается в идеале, что переводчики менялись каждые 15 минут. Вот, то есть идеально 15 минут, чтобы человек переводил, хватает ресурса, чтобы передавать эмоции наилучшим образом и информацию наилучшим образом. Потом качество, конечно, будет немножко снижаться. Максимальным считается 30 минут. Это не значит, что человек через 30 минут будет плохо переводить. Нет. Но, конечно, это очень истощает ресурсы человеческие переводчика. Поэтому у нас, например, на литургии, на перевод литургии у нас сменяемость как раз, да, даже чаще, чем раз в 15 минут. Это связано как раз и с утомляемостью переводчика. Хотя все-таки перевод литургии — это не совсем синхронный перевод, потому что мы заранее знаем текст, конечно, не считая изменяемых частей проповеди, которые всегда для нас такой вызов в переводе. Но и на самом деле не слышим тоже. Сменяемость переводчика, она повышает концентрацию.
2: Простите, я добавлю, Юлия Валерьевна совершенно верно отметила, что, конечно, церковный сурдоперевод — это, быть может, не синхронный перевод, в смысле такого текущего рабочего момента, но в этом есть определенная сложность, потому что у сурдопереводчика, в отличие от обычного переводчика, даже если это переводчики уровня какого-то высокого, но те, например, которые сидят в ООН или на каких-то глобальных конференциях, они сидят в своих будочках, сидят как им удобно и просто переводят в микрофон то, что слышат в наушнике. Это действительно ответственно, синхронно и тяжело, поэтому там мозги напрягаются очень сильно. Да? Те, которые переводят, там, например, у политических лидеров, которые стоят рядом, там просто покер-фейс, то, что называется, то есть каменное выражение лица, минимум эмоций. А здесь есть оборотная сторона. Ты выходишь и переводишь, и тебя видят все. Обычного переводчика, я вот даже обращал внимание, когда они стоят рядом с политиками, вот если спросить, в принципе, тех, кто смотрит даже прямые трансляции, какие-то сюжеты, когда там какой-нибудь, не знаю, министр встретился с министром, там, президент с президентом, там, не знаю, король с королевой, кто угодно. Никто не замечает переводчика. Они рядом стоят и что-то там тихо лопочут, да, там на ухо, соответственно, своему политическому лидеру. Они как бы бывают в тени, поэтому тут самое главное – это корректно переводить, ну, чтобы не насолить всему человечеству. Да ведь можно так перевести, что потом последствия будут катастрофические. Для сурдопереводчика очень такая важная составляющая то, что ты как бы выходишь на сцену, ты выходишь на первый план. И несмотря на то, что церковные тексты, казалось бы, предсказуемы, ты, с одной стороны, находишься на виду у людей, поэтому твоя эмоциональная составляющая, то, как ты переводишь, я бы это сравнил в каком-то смысле с служением, именно вот как это происходит у клириков. Да, ведь диакон, который выходит произнести иктинью, он же тоже не выходит там как-нибудь, да, он, соответственно, держит определенный стиль. В самом высоком смысле. То есть ему нужно служить благоговейно, аккуратно. Движения тоже должны быть какие-то не нервными, не резкими. Должна быть какая-то сохраняться красота богослужения и, собственно, молитвенный настрой внутренний. И понятно, что можно как в театре внешнем это только содержать, а можно жить этим, а тогда внутреннее будет отображением как бы выходить наружу, да, и внешнее будет отображение внутреннего мира. Вот для сурдопереводчика в этом смысле очень важно. У нас огромное количество людей, которые выходили впервые на кафедру сурдопереводчика, в первую очередь боялись этой публичности. Ты выходишь не просто переводить, ты выходишь переводить на глазах у всех, переводить носителям языка, несмотря на весь очень положительный, позитивный настрой, ты все-таки выходишь как публичное лицо. Ты не в тени, наоборот. Ты находишься как бы в передней полосе света, то, что называется, да, как бы на краю, на самом вот переднем крае.
4: Перед софитами, да, то есть публичная профессия.
2: Очень публичная. И это еще ко всему прочему, что требует дресс-кода строгого, потому что одежда должна быть однотонной, одежда должна быть желательно темной, темных тонов, чтобы на фоне были хорошо видны кисти рук, выделялись. То есть это темно-серое, черное, коричневое, темно-зеленое. Это очень важная составляющая в жестовом речи – артикуляция. Глухие смотрят не только на руки, они смотрят на то, какие считывают слова произносит рот, потому что губы считываются приоритетнее рук. Один и тот же жест может означать совершенно разные понятия, поэтому очень многое зависит от артикуляции. В этом смысле сурдопереводчику очень нелегко.
4: Дорогие радиослушатели, на этом мы сегодня прервем нашу встречу с протоиереем Дмитрием Симоновым, настоятелем храма апостолов Петра и Павла при Российском государственном педагогическом университете имени Герцена, руководитель координационного центра по работе с глухими, слепыми и слепоглухими людьми. И Юрий Юлией Валерьевной Тугариновой, заведующей Центром музейной инклюзии Музея истории религии, сурдопереводчиком Школы жестового языка «Уроки тишины» и сурдопереводчиком Храма святых апостолов Петра и Павла при Университете Герцена. Программу эту подготовила Елена Обламская. Спасибо за внимание. До свидания.

Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции, вы можете внести свой вклад в поддержку развития нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название радиостанции и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57.

0: В нашем эфире рубрика «Старая пластинка». Прозвучит вторая передача по рассказу Дмитрия Мамина-Сибиряка «Серая шейка».
1: Река, на которой осталась серая шейка, весело катилась в горах, покрытых густым лесом. Место было глухое, и никакого жилья кругом. По утрам вода у берегов начинала замерзать, а днем тонкий, как стекло, лед таял. «Неужели вся река замерзнет?» — думала серая шейка с ужасом. Скучно ей было одной, и она все думала про своих улетевших братьев и сестер. Где-то они сейчас? Благополучно ли долетели? Вспоминают ли про нее? Времени было достаточно, чтобы подумать обо всем. Река была пуста, и жизнь сохранялась только в лесу, где посвистывали рябчики, прыгали белки и зайцы. Скоро выпал и первый снег, а река все еще не поддавалась холоду. Все, что замерзало по ночам, вода разбивала. Борьба шла не на живот, а на смерть. Всего опаснее были ясные звездные ночи, когда все затихало, и на реке не было волн. Река точно засыпала, и холод старался сковать ее льдом сонную. Так и случилось. Была тихая-тихая звездная ночь. Тихо стоял темный лес на берегу, точно стражи из великанов. Горы казались выше, как это бывает ночью. Высокий месяц обливал все своим трепетным, искрившимся светом. Бурливая днем горная река присмирела, к ней тихо-тихо подкрался холод. Крепко-крепко обнял гордую непокорную красавицу и точно прикрыл ее зеркальным стеклом.

Серая Шейка была в отчаянии, потому что не замерзла только самая середина реки, где образовалась широкая полынья. Свободного места, где можно было плавать, оставалось не больше 15 сажен. Огорчение Серой Шейки дошло до последней степени, когда на берегу показалась лиса. Это была та самая лиса, которая переломила ей крыло. А, старая знакомая! Здравствуй, ласково проговорила лиса, останавливаясь на берегу. Давненько не видались. Поздравляю с зимой. Уходи, пожалуйста. Я совсем не хочу с тобой разговаривать, ответила Серая Шейка. Это за мою-то ласку. Хороша же ты, нечего сказать. А впрочем, про меня много лишнего говорят. Сами наделают что-нибудь, а потом на меня и свалят. Ну, пока до свидания. Серая Шейка начала бояться, что лиса опять придет. Бедная даже не могла любоваться творившимися вокруг нее чудесами. Наступила уже настоящая зима. Земля была покрыта белоснежным ковром. Не оставалось ни одного темного пятнышка. Даже голые березы, ольхи, ивы и рябины убрались инеем, точно серебристым пухом. А ели сделались еще важнее. Они стояли засыпанные снегом, как будто надели дорогую теплую шубу. Да, чудно хорошо было кругом. А бедная Серая Шейка знала только одно, что эта красота не для нее. И трепетала при одной мысли, что ее полынья вот-вот замерзнет, и ей некуда будет деться. Лиса действительно пришла через несколько дней и опять заговорила. Соскучилась я по тебе, уточка. Выходи сюда. А не хочешь, я сама к тебе приду. Я не спесива. И лиса принялась ползти осторожно по льду к самой полынье. У Серой Шейки замерло сердце, но лиса не могла подобраться к самой воде, потому что лед был еще очень тонок. Она положила голову на передние лапки, облизнулась и проговорила. Какая ты глупая, уточка. Вылезай на лед. А впрочем, до свидания. Я тороплюсь по своим делам. Лиса начала приходить каждый день проведать, не застыла ли полынья. Наступившие морозы делали свое дело. От большой полыньи оставалось всего одно окно в сажень величиной. Лед был крепкий, и лиса садилась на самом краю. Бедная Серая Шейка со страху ныряла в воду, а лиса сидела и зло подсмеивалась над ней. Ничего, ныряй, а я тебя все равно съем. Выходи лучше сама. По всей вероятности, лиса и съела бы Серую Шейку, когда полынья замерзла бы совсем. Но случилось иначе.

0: Дело было утром. Мороз был здоровый, и зайцы грелись, поколачивая лапку о лапку. Хотя и холодно, а все-таки весело. На опушке леса стоял сгорбленный старичок-охотник, который подкрался на лыжах совершенно неслышно и высматривал, которого бы зайца застрелить. «Эх, теплая старухи шуба будет!» — соображал он, выбирая самого крупного зайца. Он даже прицелился из ружья, но зайцы его заметили и кинулись в лес, как сумасшедший. Старичок пустился разыскивать зайцев по следам, но зайцы рассыпались по лесу, как горох. Старичок порядком измучился, обругал лукавых зайцев и присел на берегу реки отдохнуть. Сидит старичок, горюет, а тут, глядь, лиса по реке ползет. Так и ползет, точно кошка. «Ха-ха-ха, вот так штука!» — обрадовался старичок. «К старухиной-то шубе воротник сам ползет. Видно, пить захотела. А то, может, и рыбки вздумала половить». Лиса действительно подползла к самой полынье, в которой плавала серая шейка, и улеглась на льду. Стариковские глаза видели плохо, из-за лисы не замечали утки. Старичок долго прицеливался. Наконец грянул выстрел. Сквозь дым от выстрела охотник видел, как что-то метнулось по льду, и со всех ног кинулся к полынье. По дороге он два раза упал, а когда добежал до полыньи, то только развел руками. Воротника как не бывало, а в полынье плавала одна перепуганная серая шейка. «Вот так штука!» — ахнул старичок, разводя руками. «В первый раз вижу, как лиса в утку обратилась!» «Ну и хитер зверь!»
1: «Дедушка, лиса убежала!» — объяснила серая шейка.
0: «Убежала? Вот тебе, старуха, и воротник к шубе. Что же я теперь буду делать-то, а? Ну и грех вышел. А ты, глупая, зачем тут плаваешь?»
1: «А я, дедушка, не могла улететь вместе с другими. У меня одно крылышко попорчено».
0: «Ах, глупая, глупая, да ведь ты замерзнешь тут. Или лиса тебя съест, да?» Старичок подумал, подумал, покачал головой и решил: «А мы вот что с тобой сделаем. Я тебя внучкам унесу. Вот обрадуются. А весной ты старухе яичек нанесешь. Да утяток выведешь. Так я говорю, вот то-то глупая». Старичок добыл серую шейку из полыньи и положил за пазуху. «А старухе я ничего не скажу», — соображал он, направляясь домой. «Пусть ее шуба с воротником вместе еще погуляет в лесу. Главное, внучки-то вот как обрадуются». Зайцы все это видели и весело смеялись. «Ничего, старуха без шубы на печке не замерзнет».

люди с их удивительной пластичностью, простотой и естественностью остаются в памяти так же легко, как прекрасное стихотворение, и, раз услышанные, сопровождают нас всю жизнь.

В нашем маленьком концерте прозвучал дуэт Михаила Ивановича Глинки «Вы не придете вновь» в исполнении Андрея Иванова и Георгия Виноградова. Партия фортепиано Георг Арендлихер. По поводу авторства слов этого романса существуют разные предположения. Либо это стихотворение самого Глинки, либо это его же перевод с французского, либо в этом дуэте композитор использовал стихотворение Петра Дубровского. Петр Павлович Дубровский, филолог-славист, профессор польского языка, академик, издатель, литератор, цензор, редактор русско-польского журнала и автор полного словаря польского и русского языков, стал близким приятелем Глинки во время пребывания композитора в Варшаве. Дубровский, как прекрасный знаток отечественной и европейской поэзии, подсказал Глинке многие стихи для будущих романсов. Дубровский был известной личностью в свое время, и племянник Пушкина Лев Николаевич Павлищев утверждает, что дядя Александр Сергеевич именно в его честь дал эту фамилию герою своей повести «Дубровский». Но вернемся к музыке. Как бы ни были прекрасны стихи, романс для Глинки – это прежде всего мелодия, вокальная партия. Известно, что нередко музыка глинкинских романсов рождалась прежде слов. Главенствует всегда голос. Тонко выписанное сопровождение лишь дополняет и дорисовывает, по выражению самого Глинки, музыкальную мысль. Гармоничная во всех своих элементах и подчиненная классическим законам симметрии, мелодия в полном смысле слова воплощает

собой идеал русского бельканто. Она льется свободно и плавно на большом дыхании. Примером такой мелодии является знаменитый романс «Сомнение» на слова Нестора Кукольника. По словам Шостаковича, высоко ценившего творчество Глинки, можно ли говорить о русской вокальной лирике, не поставив в качестве высших образцов такие глинкинские шедевры, как «Я помню чудное мгновение», «Жаворонок», «Сомнение». В нашем маленьком концерте роман «Сомнение» прозвучит в редакции для двух голосов. Жанр дуэта всегда наполнен особой эмоциональностью. Вторящий голос словно подчеркивает самые выразительные мелодические обороты, и удивительная мелодия романса расцветает новой красотой.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучали романсы дуэта Михаила Ивановича Глинки «Вы не придете вновь» в исполнении Андрея Иванова и Георгия Виноградова и «Сомнения» в исполнении Марии Шапошниковой и Георгия Виноградова. Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Татьяна Брошнина и музыкальный редактор Ольга Суровикина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров». В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: 25 октября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области по праву являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и Гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью, творчеством. Экскурсию 25 октября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: 2 октября – День памяти многолетнего сотрудника радио «Град Петров» Александра Ратникова.
1: У микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Сегодня мы будем вспоминать Александра Ратникова, многолетнего сотрудника радио «Град Петров». Сегодня у нас в студии родственники Александра Ратникова, журналисты, сыновья Антон. Здравствуйте, Антон.
2: Да, добрый вечер.
1: И Олег Ратников. Здравствуйте, Олег. Также у нас в студии коллега и друг юности Александра Ратникова, Вячеслав Иванец. Здравствуйте, Вячеслав Алексеевич.
3: Добрый вечер.
1: Александр Ратников известен нам, конечно, прежде всего в качестве радиожурналиста. Мы знали, что он и знаем, что он работал на многих радиостанциях и перед тем, как устроился на радио «Град Петров». Но для Александра это не было единственной сферой деятельности. Он занимался и театром, и кино, и, я думаю, многим из нас и многим слушателям интересно было бы узнать вот этот аспект жизни и деятельности Александра Ратникова. Не знаю, Антон, может быть, вы начнете вот ваши детские воспоминания. Ведь ваше детство пришлось как раз на те годы, когда Александр Геннадьевич занимался работой в театре и в кино.
2: Слушайте, ну на самом деле вот именно мое детство, я же, получается, средний сын в семье, то есть там я родился в 84 году, и на самом деле мое детство пришлось на то время, когда отец уже не занимался так много кино. Дело в том, что у него было, так сказать, в жизни несколько таких карьерных, значит, взлетов и падений. Он несколько раз менял направление своей деятельности по таким. Я думаю, что вот у Вячеслава Алексеевича на плане есть что рассказать. Ну, там были такие, наверное, и комические, какие-то трагические моменты. Но, в общем, в тот момент, когда я себя вот помню, отец работал уже совсем не там. Он, знаете, как было модно 80-е годы, там, поколение дворников и сторожей. В общем, он, у него был такой дауншифтинг, что называется. Он работал в метро, просто, как обычно, там, рабочий, занимался ремонтом эскалаторов в бригаде. Я помню, я ходил к нему на работу, там были такие простые, такие работяги там были, знаете, такие серьезные. Ну, веселая какая-то была компания, у него какая-то достаточно веселая бригада. Помню, что вот там жила такая какая-то белая крыса у них в клетке, и мне, как ребенка, это очень сильно нравилось, запомнилось. Вот я всегда потом мечтал снова с отцом сходить туда, вот вниз под эскалаторы, знаете, где вот эскалаторы в метро, вот они там заканчиваются, а там внизу еще есть целое там огромное какое-то подсобное помещение, где вот они все работают. И это было действительно там очень круто в детстве оказаться. Я еще помню, мечтал прокатиться в вагоне метро вместе с машинистом. И отец мне обещал, что он обязательно это сделает. Но он уволился оттуда, и так, в общем-то, я не покатался в этом вагоне. И до сих пор так, в общем-то, эта мечта моя и не реализована. Может, когда-нибудь это случится. Вот. А потом, да, он уже устроился на радио, стал вот именно радиожурналистом в конце там, 80-х, наверное, годов. Вот. Но мне запомнилось именно, вот, почему-то я до сих пор помню такой, знаете, момент, это конец 80-х, какая-то зима, что-то такое, знаете, какой-то ноябрь, такое немножечко предновогоднее ощущение какое-то, и что вот отец приходит с работы и кладет свою шапку, снимает, знаете, такие раньше были большие шапки, вот он ее снимает, кладет куда-то наверх, и моя мама Ирина Владимировна говорит, ну вот, пришел работник наш из метро, с какой-то иронией, что ли. Вот, это было достаточно забавно, до сих пор почему-то перед глазами эта картина всплывает. У отца такие были такие большие черные усы тогда. В общем, почему-то это вспоминается первым делом, вот эти две крысы в метро и отец, приходящий с работы именно оттуда.
1: Олег, поделитесь вашими воспоминаниями, детскими воспоминаниями об Александре Ратникове.
4: Ну, я, например, помню, как отец привел меня первый раз на футбол, когда мне было лет 6, наверное. Играл «Зенит» Сочинской жемчужиной, причем «Зенит» тогда играл не в высшем дивизионе, ну, не в премьер-лиге, а дивизионом пониже. Вот был Антон, я и отец. И вот я помню, разразилась страшная гроза. Мы там прятались где-то там. Вот счет, правда, не помню.
2: Да, 0-0 мы сыграли, как часто играл «Зенит».
4: 0-0, да.
2: В 90-е вот годы.
4: Антон помнит.
1: А вы, Олег, младший сын?
4: Да.
1: Наверное, прилично будет задать такой вопрос. А вы в каком году родились?
4: В 88-м.
1: В 88-м, то есть разница у вас 4 года.
4: Да.
1: Вячеслав Алексеевич, хотел бы попросить вас рассказать, как вы познакомились с Александром Ратниковым. Это было знакомство по работе, по каким-то творческим интересам?
3: Ну, вспомните, если пожалуйста. Все подробности, это вообще анекдот. Вот. А я единственное, вот Антону могу сказать, не потому, что он менял вот эти профессии, он вынужден был в свое время уйти со студии, потому что, ну, что греха таить, было разное там и стукачи, и все прочее, поэтому он, ну, как, все эти ошибки там совершали, абсолютно все, я не буду уточнять. Ну, так получилось, что попался, и понеслось. Вот. А он человек, в общем-то, гордый. Да и пошли вы. В общем, потом, правильно, я в метро, тут началась перестройка. Я тоже, нас подставили, кем только не работал в это время. Это вообще. Вот. А Сашка молодец. Он радио поднял, и так смотрю, двигался, и детей подтянул, и потом жена его это все взяла на свои руки. Он, когда и как он перешел в Град Петрова, я не помню. Вот потому что, ну, работает и работает. Я работаю, он работает. Я снимаю там что-то. Он журналистом уже. Но одно могу сказать. Вот понимаете, что его фактически вытаскивало и всегда. Любой творческий человек, творческий, по-настоящему творческий, если совершает какие-то ошибки, не потому, что он их делает, а потому, что его энергия прет. А у Сашки была такая энергия. Он всегда выдумывал, что-то придумывал. Всегда бежит, спешит, что-то делает. Этот... Вот поэтому это не дало ему упасть. Ничего. Он лез.
1: Вместе вы работали?
3: Да, конечно.
1: Над какими-то фильмами, да. Очевидно.
3: Особенно вот я сегодня принес фильм. Его как бы дипломная работа, которую он так, по-моему, не защитил. Вот, но он закончил институт, режиссуру алгоритмика. Вот. И на фильм такой был «Жизнь и приключения четырех друзей». Это где главный герой – три собаки и кот. Вот там мы с ним впервые так очень тесно столкнулись.
2: Да, это любимый фильм моего детства.
3: Там столько надо было придумывать и на ходу, и, в общем-то, мы делали вот то, что я им сегодня этот фильм принес, и там есть эпизод, где мы подсняли вместо медведя Сашу одевали в шкуру медвежью, и он лапой как бы отбивался от собак. Это был он, а не медведь. То есть это все на ходу придумывалось. Там действительно было интересно. Трудно, но было интересно.
4: Ну, в детстве мы смотрели, очень реалистично сыграл медведя.
2: Это правда.
1: Уважаемые радиослушатели, сегодня мы вспоминаем Александра Ратникова. Если вам есть что сказать об Александре Геннадьевиче, вы можете позвонить нам в студию. Телефон 328-29-32, 328-29-32. Многие из вас уже звонят и в другие передачи, и просто вот пообщаться с нами, вспомнить как-то его. Ну, если вам что-то осталось недосказанным, пожалуйста, звоните сейчас, вас услышат и родственники. Я думаю, будет интересно всем. Антон, а какие были увлечения у вашего папы? Я помню, что вот на поминках вы сказали, что как бы следили в детстве за увлечениями Александра Ратникова, а теперь постепенно эти же увлечения проявляются и у вас. Вот расскажите, пожалуйста, поподробнее о том, чем увлекался Александр Геннадьевич.
2: Ну да, увлечения, безусловно, но для меня такие, вот опять-таки, может быть, какие-то истории, связанные с детством, это в первую очередь. Тоже вспоминаю СХК «Лего футбол», хотя я не могу сказать, что отец там был какой-то суперспортсмен или там какой-то, не знаю, суперфанат, который ездил в Москву на матчи «Зенита», но почему-то с детства очень часто по телевизору можно было увидеть футбольные матчи, и как-то с детства это впитываешь, и тоже начинаешь со временем мучить своих родственников и близких футболом, тоже им постоянно показывать, там, выключать другие программы. Потом я помню, что мы даже играли с ним в футбол в дворе, там у нас на гражданке, где мы все росли, жили. То есть он, я помню, выходил, бегал там в трико, выглядел достаточно спортивно, у него была такая симпатичная футболка, я помню, он давал передачи. Как-то у него спросили, мы играли там, ну, знаете, во дворе просто там был, по-моему, я, Олег еще был маленький, я, старший брат мой Максим, отец, еще какие-то там подростки, и мы играли в футбол, и почему-то я спросил у отца, а на что мы играем? Он такой, мы играем на деньги. Я такой, серьезно, на деньги? Такой, ну, а время — это ведь тоже деньги. В общем, выяснилось, что мы играем на время. Ну, и, собственно, отец, он очень часто, вот, и, кстати, хотел об этом тоже, наверное, сказать, что впрямую получить какой-то прямой ответ от отца было очень и очень непросто. Как бы, если ты спрашиваешь у него, там, я не знаю, как пройти в сторону Невского проспекта, то он тебе, скорее, что-то прошутит про Невский проспект или, там, вспомнит, не знаю, Гоголя, но он тебе напрямую не скажет с первого раза, где находится Невский проспект, обязательно какая-то шуточка будет с этим связана. И, кстати, вот эта манера общения, которая была свойственна отцу, она, наверное, впитана как раз-таки, вот, по крайней мере, его детьми, и мной, и Олегом, там, и старшим братом Максимом, я думаю, в полной мере, потому что и тоже, собственно, наши, там, жены, знакомые иногда мучаются из-за этого, да, потому что там сложно иногда бывает, наверное, им общаться, когда ты ждешь человека прямого ответа, но вместо этого получаешь что-то, какую-то ерунду. Вот, но вот такая манера общения, вот она прям отцовская, 100%, это вот от отца. Ну, а что еще из увлечений? Это книги, наверное, книги, ну, фильмы почему-то тоже вот у меня вспоминается. Хотя, ну, и мать тоже много читает, там, и, естественно, вообще хорошо в культуре разбирается. И, ну, если, например, отец по музеям нас не таскал, нас мама таскала, ну, да, по музеям. Это как бы вот была именно мамина история, мама — это какой-то музей, какое-то развлечение, именно такое высококультурное. Отец — это больше какой-то такой релакс, что ли, футбол, ну, что-то такое более мальчишеское, в общем.
3: В общем-то, Антон абсолютно прав. У него вроде бы серьезно говорит, абсолютно серьезно так. Но единственное, можно понять, что там что-то в него чертики в глазки бегает с подколом.
4: Называется сарказм.
3: Ну, это как бы даже тут сарказм. Но у него действительно юмора было много, с подколом всегда. Но лицо не... Что? Я... Да нет, что вы.
2: Да, такой английский стиль юмора, в общем. Он выглядел как джентльмен всегда, в общем.
1: Да, конечно, чувство юмора вспоминали, наверное, все, кто пришел на прощение с Александром Ратниковым. Действительно, в этом плане человек был потрясающим. Хотелось бы узнать, я не знаю, может быть, у вас, Вячеслав Алексеевич, а кто был образцом для Александра Ратникова в кино? Вот у него же были какие-то профессиональные взгляды, профессиональные идеалы? Что-то,
3: ну,
1: можете сказать?
3: Это, извините, образец. Это хорошая работа, хороший вообще материал. Вот это образец. А чтобы кто-то, это, по-моему, каждого...
1: Нет, ну, бывает же, что вот режиссер говорит, я там предпочитаю Феллини, ориентируюсь на него в своем творчестве. Нет, что такие фамилии не называл.
3: Вы назовите мне одного режиссера, который скажет, я бы хотел как Феллини снимать, или вот это так. Да нет такого. Это только бездарность может такое сказать. А когда ты нормально, действительно, у тебя свое есть что-то.
4: Ну, как говорил Тарантино, он берет понемногу ото всех режиссеров.
3: Ну, это может, да.
2: А у меня есть, кстати, история с этим связанная. Мы с отцом, когда смотрели, возможно, нормально, или реклама должна быть, нет? Да? Дело в том, что мы смотрели с отцом «Осенний марафон». Это вообще вот, это мой любимый фильм, наверное. Ну, отцу тоже он очень нравился. Но я думаю, что многим вообще нравится «Осенний марафон». И мы вот его вместе смотрели, я прям помню. Там, знаете, если вот вы помните этот фильм, да, режиссера Данелли, там первый кадр, когда с набережной, по-моему, Мойки, то есть камера показывает там набережную Мойки, потом идет камера, как бы отъезжает от набережной Мойки, уже показывает комнату, где находится Басилашвили, который все это время диктует текст вот героине Ниёловой. И все это снято как бы одним планом, да, сначала показывают вам город, потом показывается уже интерьер, и я помню, что отец такой, посмотри, как снято, вот насколько круто одним кадром там передано, в общем-то, все, там, все настроения и отношения героев, показано, где это происходит, когда это происходит, то есть буквально там за какие-то 30 секунд были переданы, ну, в общем, полное вступление в фильм. Я просто запомнил, что отец это говорил, и поэтому вот можно сказать, что вот этот вот именно ход Данелли, он вот отцу запомнился, он точно его отмечал всегда.
3: Он всегда заметит, вот уж какой-то действительно, если кадр или что-то, текст, он скажет, вот это здорово, но это не обязательно у конкретного какого-то. Если это талантливый, он любого скажет.
1: Рекламы у нас на радио нет, но мы подготовили несколько записей, в том числе и с программ с участием Александра Ратникова. Давайте послушаем одну, первую запись. Пожалуйста.
5: Ну, не бывает ничего, наверное, случайного в жизни, потому что я работал вообще уже в охране, и однажды я перешел на другой объект, где мне получше до дома добираться. И однажды я, стоя на остановке, увидел плакат «Радио Град Петров».
6: Там было написано, что это радио Санкт-Петербургской
5: епархии. Да, да, большой плакат, mm-hmm. красивый, рядом с храмом Богоявления. Mm-hmm. Ну и так у меня в жизни получилось совершенно, чуть было не сказал случайно, ничего не бывает случайного, что как раз в это время я пришел в храм, впервые причастился, долго смотрел на эти номера телефонов, потом, наконец-то, решился. То, что касается меня, я очень нерешительный человек, вот лично меня. Я для работы, я многое, наверное, могу сделать, стараюсь, во всяком случае. Для себя я очень конфужусь, стесняюсь, чувствую себя как-то неудобно. В конечном итоге я позвонил и спросил, а не нужны ли вам профессионалы?
6: А с кем вы говорили?
5: Я уже не помню.
6: Не вспомнить, да?
5: Не вспомнить. Память выборочная, вот то пропало.
6: Ага.
5: Но мне сказали заходить. Я переговорил с отцом Александром. Он сказал, что он мне обязательно перезвонит. Прошло месяца два. Звонков, конечно, от отца Александра не было. И я уже расстроился. Думаю, ну, значит, все. Значит, не судьба. И так все замечательно. Вот храм у меня здесь рядом с этой другой работой, с охранной. Буду я жить так себе, охраняя все, что можно. Но все-таки решил еще раз позвонить. И уже отец Александр мне назначил встречу. Мы переговорили. И вот началась моя работа.
1: Сегодня мы вспоминаем Александра Ратникова. Девятый день по его кончине. Вы, уважаемые радиослушатели, можете слушатели присоединиться к нашей беседе. Наш телефон 328-29-32, 328-29-32. Пожалуйста, звоните. Очень ждем ваших звонков, воспоминаний об Александре Ратникове. Олег, может быть, вы как-то прокомментируете то, что сейчас мы услышали?
4: Да, я хочу сказать, что, конечно, очень необычно слушать его голос так, в такой момент. Ну, кстати, можно подтверждение наших слов, что он всегда был жизнерадостным. И просто хочу сказать, что надо ценить своих родственников просто, потому что вот я считаю, что, наверное, я мало все-таки с ним общался в свое время. Ну, не то, что мало, а как бы сейчас, мне кажется, уже задним числом, как говорится, что мало. Поэтому просто хочу сказать, цените своих родственников. Вот, собственно говоря, и все.
2: Хорошая речь. Ну, голос у отца действительно был такой задорный, бодрый, очень, очень радийный. Хотя я, если честно, вот от меня, как он впервые попал на радио, я не знаю. Я думаю, что Ирина Вадимовна Ратникова, моя мама, могла бы много об этом рассказать. Вот. Но каким-то, наверное, по-моему, это случилось через ее общую знакомую. То есть первый раз на радио, как он вообще пришел, он же был сначала, получается, там ассистентом режиссера, там потом вот в метро работал, а потом каким-то образом попал на радио. По-моему, это все случилось вот через маму, через ее знакомую. Он устроился, и получается, что вот с конца 80-х радио сопровождало отца, ну, фактически уже до конца жизни. Это тоже здорово. Тем более, что, видите, здесь он, когда пришел на Град Петров, он вообще совершил такой поступок, ну, какой-то, да, он прям порвал все границы и сам позвонил. Хотя, на самом деле, отец такой был ненавязчивый человек. Я себе, ну, то есть, действительно, что должно было какие-то очень сильные механизмы заработать, чтобы он один раз позвонил и второй раз позвонил. Это прям не похоже на отца, он такой интеллигентный. Если нет, он лучше, скорее, наверное, отойдет в сторону, чем будет что-то делать там дополнительно. Отец, видите, как все сработало. И я считаю, что работа на радио Град Петров на самом деле очень много дала отцу. И, кстати, я в целом хотел выразить большую признательность коллективу радиостанции, всем людям, которые здесь работают. Ну, во-первых, о том, как вы что вы сделали для отца, да, как вы там работали вместе. Он много достаточно рассказывал о коллективе, о каких-то вещах, которые здесь происходят. Всегда были самые добрые отзывы, такой, ну, с любовью какой-то говорил об этой своей работе. И спасибо большое вам. Действительно, я считаю, что работа на радио Град Петров, она очень много отцу дала на самом деле.
4: Да, я поддерживаю. Спасибо.
2: Да, и, кстати, вот, например, даже просто от знакомых, там, от близких или не близких приходят какие-то отзывы, просто звонят люди, говорят, представляешь, вот услышал там по радио Град Петров, что умер Александр Ратников, а это, случайно, не твой отец. Вот такое было два или три раза за вот эту вот неделю, которая прошла. То есть, действительно, люди, которые звонят, которые, ну, ты уже давно не общаешься, и даже не представляешь, что они могут радио Град Петров слышать. Казалось бы, это не совсем их аудитория, то есть, там, 30 с небольшим лет, вроде как бы не самая такая целевая аудитория радио Град Петров. Но нет, они слушают и вот задают такие вопросы. То есть, это действительно очень многое значит.
1: У нас звонок. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
7: Здравствуйте, дорогие мои. Вечная память, Царство Небесное, дорогому нашему Александру. Вы знаете, я Александра знала в молодости. Мы вместе работали в студенческом театре. Я по направлению не поехала в театр, в другой город. И вот мне дали направление в учебный театр. Раньше при каждом институте были студенческие театры. Ну и вот я там танцы преподавал, так как я закончила консерваторию, балетмейстерское отделение. И вот Александр говорит, ты можешь поставить танцы для моей постановки. Я сейчас не помню даже, какую он постановку делал. Но я пришла, там показала там студентам, как нужно двигаться, все села, смотрю. С каким энтузиастом он со студентами занимался. Я уже устала, уже 7 часов, 8, а он там с ними вовсю роли разучивает, показывает туда-сюда. Я села и не могла оторваться от него. Я потом, кстати, многое от него взяла и в своей работе, балетмейстерской, в репетиторской. И вы знаете, вот я его помню молодым красавцем. Но мы так потом в городе раскланивались издалека, но так больше не общались никогда. Я просто только запомнила, что вот мне привезли такой шикарный плащ вельветовый из Польши, такой модный. Он увидел и говорит, ой, вот мне, моей жене тоже такой надо. Где ты такой взяла? Моей жене надо. Я мне так думаю, надо же, как он к жене своей относится. Вот такие у меня воспоминания о нашем Александре. Спасибо вам большое, Царство Небесное ему. Он столько много сделал для нас, столько привел, может быть, своим служением к Богу, к церкви. И поэтому очень радостно, что вот такие воспоминания о нем положительные. Конечно, Господь его к себе приберет, приласкает, потому что Господь очень любит таких отзывчивых, открытых и прекрасных людей. И вы знаете, вот я хочу сказать, что вот какое наше время, 80-е годы, какие нам прекрасное образование давали, что в консерватории, что в институте кинематографии, и история театра, и история искусств, и архитектура. И, в общем, по 8 экзаменов мы сдавали. Гликман, вы все, и приезжал Шостакович в консерватории. И вот, понимаете, вот такая обстановка прекрасна. Философию нам потом ввели, философию. И я помню, как ребята, вот этот поток огромный битком забивался, вот этот зал Глазунова у нас. И все вот, Юрий Симонов, дирижер, и другие ребята, скрипачи, оркестранты. Вот такая жажда знаний была. Потрясающе. А сколько мы читали, это вот, представляете, 8 экзаменов звали. Это мы читали просто томами, огромными томами. В библиотеках еще вот такие царские издания шикарные там. В общем, спасибо большое, что вы помните все радиослушатели
4: вам.
7: О нем. Да,
4: спасибо большое вам огромное.
7: Спасибо родным
4: за теплые слова.
7: Что были с ним рядом. Спасибо большое.
3: Я единственное вот добавлю. По поводу того, что такое образование. Мы как-то с ним сидели, а я слышал его передачу. Я говорю, слушай, вот что скажет, сцена речи у нас хорошая была. Он говорит, да.
2: Да. Но вельветовый плащ, кстати, я не помню. Видимо, он просто интересовался, но до покупки дела так и не дошло.
4: Возможно, ты еще не родился.
3: Это плащ-то? Это у мамы спросить надо.
1: Да, Вячеслав Алексеевич, наверное, вас стоит попросить прокомментировать, вот в театре Ратников работал, как долго, как
3: вот
1: успешно.
3: Это я не знаю, это не меняет, потому что все, что связано с кино, вот радио там, или даже метро, мы с ним общались, потому что в этот период у всех было. А театральное это...
2: У него были любительские постановки,
3: да,
2: он просто помогал каким-то, там, знаете... Халтурил,
4: да?
2: Там, да, помогал всяким любительским коллективам. Ну, там при заводе, при какой-нибудь фабрике мог быть театральный кружок, он то приходил и занимался с этими рабочими, там, стерилизейщиками.
1: Это в какие годы было?
2: Ну, боюсь точно сказать. Конец 70-х годов. Ну, 70-е, да, годы, может, середина 70-х, да. Потому что мать рассказывает...
3: Это где-то 70, наверное, 6-й.
2: Ну, да, да. Мать рассказывает, что как раз-таки, что отец, по-моему, так, я могу переврать, конечно, мать меня может обидеться, но история, по-моему, заключается в том, что мать не взял, точнее, отец не взял мою мать в постановку в какую-то, она на него обиделась и пошла к другому режиссеру играть в его постановке, чтобы насолить отцу. Вот. Такая история. Ну, то есть это, видимо, как раз было накануне их свадьбы, там, 74-75 год. И это сработало, отец расстроился и потом, возможно, к себе Ирину Вадимовну призвал.
1: Удивительно, сколько лет прошло, слушательница помнит. А у нас еще один звонок. Здравствуйте, говорите, вы в эфире.
8: Здравствуйте, Чеслов. Я последние 2 или 3 года имею честь и радость быть прикосновенным к делам радио «Град Петров». Я читаю немножко. С Александром мы не встречались. Один раз я его издали видел, но дело не в этом. Достаточно было несколько раз услышать его бодрый, живой голос, и сразу создавалось впечатление о человеке замечательном, выдающемся, хотя среди журналистов много есть талантливых людей. Но здесь был особый напор, настрой на дело, и поэтому не верится, что больше мы этого, что этого больше не будет. Я хочу сказать о замечательном цикле, посвященном встречам с работниками социального обеспечения, социальной защиты. Это были глубочайшие передачи. Он докапывался до самой сути. Он выискивал такие мелочи, казалось бы, что я всегда думал, ну на этот вопрос она не ответит. Нет, они отвечали на все вопросы, и они спокойно и, в общем, довольно были, что есть радио, где из них получают эту информацию. И если бы Александр был жив, я бы сказал ему, дорогой Саша, ведь такие передачи надо продавать. Надо продавать другим радиостанциям, чтобы люди слышали это. Может быть, отдавать даже, как говорится, если радио православное. Вот. Огромная помощь, видимо, оказывалась им, отцу Александру Степанову. И когда говорят, вот потеря невосполнима, я думаю, что эта потеря долго будет невосполнима. Всего доброго.
1: Спасибо.
4: Спасибо вам огромное за теплые слова. Спасибо огромное.
1: Удивительно, что эти передачи на самом деле было очень интересно слушать. Казалось бы, тема там начисления пенсии, что-то там связанное с получением инвалидности, каких-то статусов, какие-то вот чиновничьи дела. Но я вот лично с удовольствием эти передачи слушал, и, конечно, присоединяюсь. Наш телефон 328-29-32, 328-29-32. Мы вспоминаем нашего многолетнего сотрудника Александра Ратникова. Пожалуйста, звоните. Многие слушатели пришли, и сегодня, вот я видел, несколько человек пришло на панихиду на 9-й день, и многие пришли на отпевание, на прощание с Александром Ратниковым. И мы подготовили запись, небольшое интервью с теми, кто вот согласился что-то сказать в микрофон. Пожалуйста.
9: Наталья, и такая утрата, первая утрата Ахимадыта Анварии, никак с этим тоже свыкнуться не можем. Вот теперь Александр Геннадьевич, уходящее поколение невосполнимое, нет таких качеств у следующих поколений. Золотой фонд наш питерский, такое отношение к людям, ну и, конечно, профессионализм высочайший.
10: Людмила, слушаю давно, уже люблю радио, и всех знаю по голосам, всех, кто на радио служит. И вот это, конечно, очень большая потеря для вашего коллектива. Потому что Александр Геннадьевич был очень хороший, удивительный человек, открытый такой. Всегда было приятно слышать его голос. И вот всегда ждала эту программу. Очень интересные его вот эти все были поездки, как он везде был, рассказывал, когда он приезжал. И сожалею о том, что ушел он рано.
11: Лидия, был с ним репортаж с ним. Я не знала, что его уже нет в этот день. И слушаю его, ну как живого человека, Александр Ратников. Значит, он собрался там куда-то поехать в Орловскую губернию, помогать там кому-то. Ну как здорово, думаю, какой молодец, подвижник, не имея ни средств, ничего, как он выразился, и поедет он туда. Ну, пусть едет, пусть справляется, там помогает храм построить. Ну вот. А заканчивается пасторский час, я его не всегда слушаю, в последнее время не всегда. И в конце вдруг говорит: Александр Геннадьевич, Александр Геннадьевич. Я думаю, а как же фамилия? И вдруг говорят: Ратников. Ну вот, и тогда все это стало мне прояснилось. И вот печаль так сразу появилась. У меня печаль, что нет сотрудника Петрова Града.
1: Антон, вы оба журналисты. Uh-huh. А как так получилось, что вы пошли по стопам отца? Почему вот решили?
2: Мне кажется, это само собой естественная история. У нас же не только отец журналист, мать тоже журналистом работает. Поэтому, мне кажется, если в семье и папа журналист, и мама журналист, самый простой путь, который может выбрать для себя ребенок, это пойти в журналисты. Собственно, старший сын пошел по этой части, там, средний сын, младший какое-то время сопротивлялся, поступал, я помню, на рекламу даже, на журналистику. Делал все, что мог, но в итоге сдался и тоже стал журналистом. Ну, потому что, видимо, это в крови, ты с детства все это впитываешь, это для тебя спокойная какая-то история. Я помню, как мама, тоже что-то там, мне типа 10 лет, 9, мама сидит на кухне, правит какие-то гранки, там что-то вычитывает в газете. То есть как бы с детства ты это впитываешь, и уже, естественно, со временем тебе просто проще делать какие-то вещи, чем те, кто...
4: Ну да, то есть, например, вот я в детстве часто вот перед кружком, то есть я ехал из школы, например, в кружок, то есть мне там нужно было несколько часов провести. Я ехал сначала к маме и отцу на работу и проводил там несколько часов, а потом ехал в кружок. И, собственно говоря, ну, если я в детстве постоянно находился, собственно говоря, в этой среде, то логично, что да.
2: Мама и отец достаточно долго вместе работали, на самом деле, потом вот они как бы стали в разных местах работать, поэтому... Ну, вполне естественно, что они с детства подтягивали каким-то образом. Я помню, тоже какие-то там задания выполняли в 14-15 лет, что-то там делали там для редакции. Ну, поэтому, в общем, я начал фактически заниматься журналистикой еще до того, как поступил там в ВУЗ. Ну, там, естественно, в каком-то там школьном уровне, там, ребяческом.
4: Да, с Антоном в детстве даже делали какую-то там местную, помнишь, газету, в детстве. У нас даже была такая игра.
2: Я помню, что она называлась «Ратников инфо».
4: Она
2: была на четырех листах, мы вырывали
4: там, мне лист. Было лет 7, Антону лет 11,
2: Мы вырывали лист, короче говоря, из тетради, «Ратников инфо» был какой-то и логотип, и там газету, статьи, что происходило в семье. На последней полосе был спорт, я помню. Вот. Вторая полоса были политические новости, аналитика разная.
4: Аналитика, да.
3: Что хотите, когда нам в редакцию приезжаешь, дети там все время. Ну, конечно, они это впитывают.
4: Ну да.
2: Так что вполне естественно.
1: Да, здорово, конечно. У нас еще звонок. Говорите, пожалуйста. Да, мы вас слушаем.
2: Сорвался.
1: К сожалению, сорвалось. Знаете, мы, наверное, сейчас послушаем еще один небольшой отрывок из программы с участием Александра Геннадьевича. Он тоже посвящен его работе на радио «Град Петров», но вот в несколько другом ключе, пожалуйста.
5: Я первое время просто ходил с широко открытыми глазами. Я не понимал, что делается. Я не понимал, что делается на литургиях. Я не понимал, что делается в церкви. Я не понимал, что вообще... Потому что лично для меня, да пусть простят меня знакомые и незнакомые священнослужители... Как для многих нецерковных людей казалось, что пришел священник, отслужил и пошел варенье с матушкой пить и телевизор смотреть. Вот такое у меня было представление о службе священника.
6: А те, кто приходит в храм, они что, как зрители, в качестве зрителей постояли и ушли, да?
5: Они, да, постояли, вот как красиво. Посмотри, как красиво. Здесь же и живопись, здесь же и поют. Ой, как красиво, ой, как здорово. И еще я могу, значит, свечку поставить в память. Вот именно в память. И все, вот такое представление о церкви, хотя крестили меня в детстве, крестили, там, скрывали от отца, потому что он служил в военном училище, могли уволить, крестили, мне и года не было. Крестили в Князь-Владимирском соборе, кстати, кое-что мне удалось узнать, и крестик мама сохранила, и прядку волос, вот, все это сохранилось, крестик маленький такой, он, к сожалению, у меня сломался. Был из алюминия, там, совсем такой дешевенький, маленький такой. Бабушка у меня умерла очень рано, и поэтому с ней я ходил причащаться. Я помню это. Я помню, как бабушка меня водила. Я помню икону казанскую, которая висела у нас в доме. Но потом бабушка умерла, и все это ушло на нет.
6: И икона не стала?
5: Икону подарили в храм.
6: В Князь-Владимирский?
5: Нет. Мы тогда жили на Пестеле, Преображенский. Мама потом стала, когда постарше, она стала ходить в церковь, но внуков моих детей водила туда. Но знания о религии не было абсолютно никакого. Только через год, наверное, после того, как я уже отработал здесь, я все это стал понимать. И слава Богу, что я сначала был У меня было послушание, у меня было задание делать обзоры церковной прессы. Я прочитал огромное количество прессы и рассказывал об этом радиослушателям. А как рассказывать, если не понимаешь? Тут приходилось себя подтягивать до определенного уровня. Новости я тоже делал. Там меньше я делал репортажи, потому что был привязан к студии.
6: Самообразование такое произошло?
5: Только так. И я самообразование получил вот здесь, вот в этой редакции, вот за этим столом, за этими компьютерами. Потому что все остальное, то, что я делал за год, может быть, до того, как вот я причастился, я стал заниматься историей немножко церкви. Там у меня был плохенький старенький компьютерик такой, я там что-то делал, пытался. Это, может быть, и хорошо, но это было ненаправленное движение. Неизвестно, куда бы оно могло привести. Мы вспоминаем Александра Радникова. Сегодня 9-й день по его кончине. Звонок, пожалуйста, говорите.
12: Здравствуйте. Вот тоже хотела сказать несколько теплых слов об Александре Радникове. Очень, конечно, жаль, что лишились мы такого талантливейшего человека. Вот. Но хочу сказать, что он как бы задал такую послужит примером другим, вот к чему стремиться каждому журналисту, и есть такой вот живой пример, очень теплые воспоминания, и все его передачи, вот они содержательные. Ну, слов даже нет, я как-то растерялась. Я сразу заметила, что из эфира он пропал. Вот обычно слушаешь, и все, и что-то нет. Думаю, может быть, в отпуске или заболел. То есть вот как-то сразу стало незаметно, что его нет в эфире. Вот, ну, остался живым таким примером в нашей памяти. Я думаю, что молодежи и другим вот будем дать что-то хорошее, вот, ну, не что-то, а много хорошего можно взять из его практики, и вот есть к чему стремиться, и как бы восполнить вот эту утрату, недостачу очень большую. Ну, вообще, само по себе радио очень тоже такое вот.
5: Да, хорошо. Спасибо.
4: Спасибо вам большое.
2: Спасибо. Я, кстати, хотел сказать, когда слушаешь сейчас голос отца, конечно, такое необычное ощущение испытываешь. И так-то не верится, что его нет. А тут как будто бы он сейчас просто где-то там в другой комнате сидит, и ты слушаешь то, что он говорит. Даже вот жена Ксюша сейчас слушает эфир, она и то вот мне написала, даже тут посматриваю иногда, телефон написал, что слезы на глаза наворачиваются, когда включается голос Александра Геннадьевича, поэтому да. Но интересно послушать. Я, наверное, теперь буду постоянно слушать ваши программы.
4: Да, надо слушать старые программы.
2: Поднять.
3: Вы обратили внимание, вот, и женщина уточнила, почему интересно его было слушать? Потому что моментально. Он говорил, не продумывая это все, а вот он, то, что у него шло изнутри, и он искренне говорил, с улыбкой, с юмором. И поэтому его интересно слушать. Других журналистов, которые мямли, что-то говорят, там взвешивают. Он искренне говорил то, что думал. Может быть, ошибался, но искренне. И поэтому интересно было слушать.
5: Да, готов.
3: И в жизни то же самое.
5: У нас еще звонок, пожалуйста, говорите.
13: Здравствуйте.
5: Да, мы вас слушаем.
13: Алло.
4: Здравствуйте.
13: Я хочу сказать, что я Александра Ратникова помню еще по ленинградскому нашему радио, славному радио, когда он выступал как из Кировского завода, из других предприятий. И его голос всегда вот звучал весело, живо, так животворно. И вдруг где-то вот пропал. И здесь вот, когда я подключилась к радио «Град Петров», это уже почти 20 лет, я услышала голос снова моего родного Александра Радникова. Мне что хочется сказать? Во-первых, конечно, большое соболезнование. Соболезнование родственникам, его семье, его жене, нашему всему радио и всем нашим ленинградцам, конечно, мы потеряли прекрасного духовного, высокодуховного человека. Его передачи, вот товарищ говорил, социальные, вы знаете, я экономист, я всегда выключала все и записывала его, все социальные, по пенсионерам, про другим нуждам. То есть это единственный вот такой был человек, который был в курсе всех дел, нужд, потребностей ленинградцев. И он старался это как-то передать животворную своей линии, что все пройдет, только надо время, надо подумать, надо обдумать проблемы. И он обдумывал, помогал нам, и мы были более смиренны, более терпеливы. И мне хочется сказать, что все его передачи, замечательные передачи, это передачи современного дня, сегодняшнего дня. То, что не хватает нам сейчас, можно говорить там в том веке, в другом веке, это нужно, и Град Петров нужно. Но это был человек, который Град Петров нес вот струю, живую, духотворную струю современности, необходимости, то, что нам нужно, что мы хотим слышать, и мы не слышим. И поэтому я думаю, что наша память будет этому великому человеку, во всяком случае, я так думаю, и совершенно откровенно, о том, чтобы продолжать вот все его вот дела одухотворения всех наших проблем, и духовных, и душевных, и телесных, через призму современности, через призму единения, через призму, что нет врагов и друзей, а есть единое наше государство с единым населением, с едиными целями. И наша задача сейчас продолжить вот эту современную нить в Граде Петрове, хотя бы в Граде Петрове, которая была начата и хорошо оплодотворялась, так можно сказать, в работе нашего незабвенного Александра. Светлая память ему.
4: Спасибо вам
1: большое. Большое спасибо. Много звонков от слушателей. Mm-hmm. Очень приятно слышать. Приятно. Как-то прокомментировать можем?
4: Только хочу сказать просто огромное спасибо всем тем, кто позвонил. Очень приятно слушать такие теплые слова, действительно.
2: Да, да. У меня вот даже есть история, например, я не знаю, есть ли смысл ее рассказывать, опять-таки, это к тому, что я говорил, что у меня вот я работаю в Петербургском дневнике, у нас есть генеральный директор, замечательная женщина, ее зовут Людмила Яковлева, и вот ее, по-моему, если я правильно пересказываю, просто мне до третьих рук дошло, что ее мама услышала о том, что Александр Ратников скончался, вот передала ей, и таким образом она как бы об этом узнала. Вот, ну то есть действительно такая большая аудитория у радио, и такие приятные отзывы от себя. Всегда приятно слышать от своих родственников такие лестные вещи, особенно в прямом эфире.
4: Да.
1: Большое спасибо. Сегодня мы вспоминали Александра Ратникова. Сегодня у нас в студии были сыновья Александра Ратникова, Антон и Олег. Большое вам спасибо. И пожалуйста. Также мы общались с Вячеславом Алексеевичем Иванцом, другом детства и коллегой по ряду творческих работ Александра Ратникова. Большое вам спасибо. Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
2: До свидания.
4: До свидания.

прозвучала вторая часть концерта для скрипки, виолончели, фортепиано и оркестра Людвига ван Бетховена в исполнении Святослава Рихтера, Мстислава Ростроповича, Давида Ойстраха и Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приизи и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый

Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй.

Си на небесех, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего ж до деяния обнажаться, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался еси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил ме еси со беззакомьи моими, но человеколюбствовал еси обычно, и в ничане лежащего воздвигал ме еси, во еже утреннего ти славословите державу Твою. И ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омыми от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аза знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победиши внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил еси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил ми еси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел иси жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и во человечшася,
распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшего погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворих благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да неосужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распнися волею, и лежащего мя в лености ускорей в постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем, воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, еже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобиями истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы, и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающе, от скверных к Тебе устен Творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенный от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славой Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и держи празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слава зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бо еси истинный свет, просвещай и освещай всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигли еси, боеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли от часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якода возможем, непоколеблемо пети же и исповедайтесь о Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном
и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесту, внощи мя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога родшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мне сотвори, врача родшая, у врачу души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурью, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье, со всеми святыми сподобии, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносная сине небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, осквернений скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в Тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь его дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте Тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страсти моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения, ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими Тя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый мя в настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молися за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отже не от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего,
и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи меня, яко благословенный еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 125-е зачало первого послания к Коринфянам. Отрывок из первой главы.
1: Братья, посмотрите, кто вы, призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом.
0: Послушайте 30-е зачало Евангелия от Иоанна. Отрывок из 8 главы.
2: Сказал Господь: «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее апостольское чтение из первой главы первого послания апостола Павла к Коринфянам, известное как «Слово о кресте». И оно должно быть хорошо знакомо постоянным прихожанам наших храмов, поскольку читается в дни и праздники, связанные с воспоминанием креста Господня и крестных страданий Спасителя. Этот отрывок начинается словами апостола: «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия». Юродство значит глупость или безумие. Вообще, во всем этом слове апостола Павла о кресте идет противопоставление мудрости и глупости. Это противопоставление было характерно для древнего мира. Люди часто думают, что они мудрые, но чем больше человек говорит о своей мудрости, тем он глупее. Поэтому еще в Ветхом Завете было сказано: «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Имеется в виду не подлинные мудрецы, а те, кто считает себя таковыми. Подлинные мудрецы о своей мудрости не говорят. Например, один из умнейших людей своего времени, философ Сократ, любил повторять: «Я знаю, что я ничего не знаю». Да, действительно, чем больше человек знает, тем шире перед ним раскрывается область неведомого и непознаваемого. Ну, а человек глупый думает, что он знает все. Вот, возвращаясь к тексту, надо задаться вопросом, а почему же слово о кресте, ну, конечно, не о кресте, как об орудии казни, а слово о Боге, распятом на кресте, для многих является юродством, то есть безумием, глупостью. Древний мир, мир апостольского времени, был миром религиозным, в отличие от нашего времени. Иудеи верили в единого истинного Бога, а все остальные народы, будучи язычниками, верили в многочисленных богов, которых сами для себя создавали. Но как иудеи, так и язычники в своих представлениях о Боге исходили из того, что Он всемогущий. И если язычники, ну, эллины, как называет их апостол Павел, в своих мифах о богах допускали, что среди них бывают воины, победители, побежденные, бывают более могущественные боги, бывают менее могущественные, но представить себе, что Бог мог быть мучим и убит людьми, ну, для них это был полный абсурд. Действительно, безумие, глупость, юродство. Ну, а иудеи? Для них ожидаемый Мессия — это царь, который железной рукой будет карать грешников, огнем и мечом будет мстить всему миру за многовековые угнетения израильского народа. Он будет неуязвим, и царству его не будет конца. А проповедь о том, что Мессия будет распят на кресте, как последний преступник, а ведь действительно распинали-то в древнем мире только рабов и самых таких законченных негодяев, плебс. Так вот, проповедь о такой судьбе Мессии для иудеев — это, как сказал апостол, соблазн. А мы проповедуем Христа распятого для иудеев — соблазн, а для эллинов — безумие. Соблазн по-гречески значит «скандал», и слово это взято из охотничьего лексикона. Вот когда охотник ставит ловушку или капкан с приманкой, то это называл «скандал». То есть для иудеев проповедь о распятом Христе представлялась ловушкой, провокацией, капканом, который ведет к погибели. Ну а для эллинов сама мысль о смерти Бога от руки человека — это безумие. Можно сказать, что иудеи и эллины — это такие условные представители вообще неверующего во Христа мира, потому что отрицают веру во Христа распятого обычно по этим двум соображениям. Кто-то, как иудеи, видит в проповеди о Христе какой-то подвох, обман, ловушку, а для кого-то сама идея Бога страдающего и умирающего, она лишена всякого смысла, потому что зачем тогда вообще такой Бог нужен, если он страдал и умер? Но для нас, принимающих веру во Христа как Спасителя и Господа, смысл его крестных страданий остается тоже непостижимой тайной. Вот еще в IV веке святитель Григорий Богослов, он задавался вопросом, а кому Христос принес себя в жертву на кресте? Ведь жертва-то она приносится кому-то, так вот он-то кому принес жертву? Богу Отцу? Ну и вот он отвечает на этот вопрос. Ну а каким образом страдания и смерть сына могут быть приятны отцу? Ну вот представьте себе, если кто-то на нас сердится, а мы возьмем и убьем сына этого человека, то сменит ли он по отношению к нам гнев на милость? Конечно, нет. Значит, жертва сына Божия была не, явно не Богу Отцу. Ну, кому же тогда? Дьяволу? Но сама мысль о том, что Бог приносит жертву умилостивления дьяволу, она является кощунственной и не укладывается в наше представление о Боге. Да и вообще, почему Богу надо было пройти через страдания, чтобы искупить людей? Опять-таки термин «искупить». Бог как бы выкупает нас у кого-то, дает выкуп за освобождение, как сегодня террористы захватывают заложников и требуют выкуп за их освобождение. Вот все эти обозначения тайны нашего спасения, такие как жертва или искупление, они не дают исчерпывающего ответа на вопрос о смысле крестных страданий Христа. Это остается непонятным и непостижимым. Как для нас всегда останется загадкой творения мира из ничего, ведь понятно, что из ничего-то и быть ничего не может. Но мы, до конца не понимая, верим, что если Бог так, а не как-то иначе спас мир, значит, именно в страдании на кресте Сына Божия была необходимость. И иного способа не было. Почему, не знаем. Но Бог поступил именно так. И единственный ответ, который может быть приемлем для нас, он заключается в том, что в искупительной жертве Спасителя была явлена любовь Божия к нам. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную», говорит Господь в Евангелии от Иоанна. То есть такими словами сам Христос приоткрывает нам тайну своих страданий. И когда мы читаем в Евангелии историю страданий Христа, то что это? Это что, повод, чтобы проникнуться каким-то сентиментальным чувством или чтобы скупая слеза выкатилась из чьих-то глаз? Нет. Это напоминание о том, какая жертва была принесена за нас, жертва, которая покрывает все наши грехи. Накануне своих страданий Господь сказал ученикам: «Дерзайте, я победил мир». И вот на кресте эта пока еще невидимая победа совершилась, и спасение пришло к людям через страдания Бога. Да, наше сознание не может проникнуть в глубины этой божественной тайны. Почему именно через страдания, а не как-то иначе, роду человеческому дано было прощение, исцеление и спасение? Это тайна божественного домостроительства. Но этот пример может нам помочь смотреть на свои собственные жизненные испытания как бы с другой стороны. Он может помочь нам понять ту горькую истину, что нередко то, что нам неприятно, что нас ранит, в то же время является единственным, что исцеляет наше сердце. что не оставляет нас равнодушными и толстокожими и непроницаемыми как для скорби человеческой, так и для божественной благодати. Победа, одержанная Господом на кресте, продолжает совершаться в этом мире, и в первую очередь она совершается в нашем сердце. Это внутреннее борение человека, внутреннее преображение человека и приближение его к Богу. Вот что жертва Христова дарует нам. Она дарует нам поток благодати Божией, воссоздающий и обновляющий нас, благодать, которая попаляет тернии всех наших согрешений и помогает нам идти по пути, заповеданному нам Господом и Спасителем. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 3 октября, 20 сентября по старому стилю празднуется память великомученика Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и чад их Агапи и Феописта, пострадавших в начале II века около 118 года. Также в этот день мы чтим память мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского и боярина Феодора, чудотворцев, пострадавших в Орде в 1245 году за отказ поклониться идолам. Во время татарского нашествия на Русь православная церковь явила еще многих новых мучеников и исповедников. В 1246 году монголами был отравлен великий князь Феодор. В 1270 году был замучен святой Роман Рязанский. В 1318 году святой Михаил Тверской, а затем и его сыновья Дмитрий в 1325 году и Александр в 1339 году. Всех их укреплял пример и святые молитвы русского первомученика в Орде святого Михаила Черниговского. Еще одного святого русского князя чтит сегодня православная церковь, преподобного и благоверного Олега Брянского. Святой благоверный князь Олег Романович Брянский в крещении Леонтии был внуком святого мученика князя Михаила Черниговского. По летописным источникам известно, что благоверный князь Олег в 1274 году вместе со своим отцом князем Романом Михайловичем Брянским участвовал в войне против Литвы. После 1274 года он оставил княжение, уступив свой престол брату, и принял иноческий постриг с именем Василий в Брянском Петропавловском монастыре, построенном на его средства. В этом монастыре святой благоверный князь скончался строгим подвижником около 1285 года и был погребен в монастырском храме. В день памяти преподобного благоверного князя Олега Брянского празднуется также собор брянских святых, в который вспоминаются все святые, жизнь которых была связана с Брянской епархией. В сонме новомучеников и исповедников российских в этот день празднуется память священномучеников Феоктиста Смельницкого и Александра Тетюева, пострадавших в 1937 году. Священномученик протоиерей Феоктист Елисеевич Смельницкий родился в Томске в 1863 году, окончил медицинский факультет Томского университета, а затем Киевскую духовную академию, в которой остался преподавать церковное право и патристику на кафедре римского права. После революции профессор Смельницкий принял сан священника в обновленческом расколе и до 1930 года был священником обновленческой общины в городе Киеве. В 1931 году он принес покаяние и был перерукоположен в сан священника Русской Православной Церкви. Служить он стал в Черниговской епархии. В 1936 году его арестовали и приговорили к 2 годам лишения свободы условно, а затем к 5 годам исправительно-трудового лагеря. Находясь под стражей в тюрьме, записанном в следственном деле отца Феоктиста, вел среди заключенных антисоветскую агитацию, доказывая им, что советская власть является властью бандитов, что народ скоро восстанет и советская власть будет свергнута. Конец цитаты. Виновным себя отец Феоктист не признал. Ему было уже 73 года, его посчитали негодным к физическому труду и из киевской тюрьмы отправили в Карлак НКВД в Казахстане, где по инвалидности ему разрешили не работать. Уже на следующий год отца Феоктиста арестовали в лагере и расстреляли. Священник Александр Павлович Тетюев родился в 1779 году в селе Салтанове Чердынского уезда Пермской губернии. Все предки его были священнослужителями в Пермской губернии. Он поступил учиться в городское училище в Соликамске, окончить которое ему не пришлось из-за мальчишеской выходки, за которой он был наказан отцом. Однажды он с товарищами ночью в шутку поменял местами почти все городские вывески. Вывеску купца второй гильдии повесил сапожнику, а вывеску сапожника купцу и так далее. Отец Павел Тетюев на шутку своего сына посмотрел строго, забрал его из училища и отдал на исправление в Соликамский Троицкий монастырь. 2 года пробыл Александр послушником. В монастыре он стал усиленно заниматься и сдал экстерном экзамены за курс училища, получив право на преподавание в церковно-приходских сельских школах. Вскоре соликамский архимандрит Хрисанф благословил его стать священником. В 1903 году Александр был рукоположен в иерея. В годы революционных потрясений отец Александр служил в Воскресенском соборе города Чердыни. В первый раз отец Александр был арестован в 1920 году за отказ сотрудничать с ЧК и просидел в тюрьме около года. Во второй раз его арестовали в 1929 году за сопротивление обновленчеству. В этот год обновленцы употребляли значительные усилия, чтобы захватить православные храмы. Они силой захватили Воскресенский собор, надеясь, что отец Александр продолжит свое служение в нем и тем самым присоединится к обновленцам. Но священник категорически отказался служить с обновленцами и перешел в храм Успения, остававшийся православным, а за ним перешли и все прихожане. Обновленцы запротестовали против ухода прихожан и обратились за помощью в ГПУ. Отец Александр был арестован и обвинен в том, что он своими действиями внес рознь в среду верующих. Освободившись из заключения через год, отец Александр вернулся в Чердынь и продолжил служить в храме. Благодаря его активной деятельности обновленцы были вытеснены из Воскресенского собора, вслед за которым и все церкви Чердыни перешли в подчинение патриарха Тихона. Гонения на православную церковь тем временем не только не уменьшались, но все увеличивались, и священник, чтобы не подвергать жену и детей преследованиям, благословил их переехать в другой город. В 1936 году близкие стали уговаривать отца Александра оставить священство и перейти на гражданскую службу. Даже купили ему костюм, но он категорически отказался. В 1937 году отец Александр Тетюев был арестован в последний раз. Вскоре после ареста его расстреляли вместе с псаломщиком Владимиром Павловским. Наш церковный календарь продолжит житие благоверного князя Михаила Черниговского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Михаил, князь Черниговский, был сыном преснопамятного Всеволода Чернога. У него был любимый боярин, подобный ему добродетельный, по имени Феодор. Вместе с ним князь Михаил и пострадал от нечестивого Батыя, положив душу свою за Христа. Когда благоверный и христолюбивый Михаил владел княжеством киевским, нечестивый Батый прислал своих татар осмотреть город Киев. Посланные изумились, увидев величие и красоту города Киева, и, возвратившись к Батыю, рассказали ему об этом. Тогда Батый снова отправил послов к Михаилу с тем, чтобы они лестью уговорили князя добровольно покориться ему. Благоверный князь Михаил повелел умертвить послов Батыя. Вслед за тем Михаил узнал о приближении громадного войска татарского, которое, как саранча в великом множестве, нашло на русскую землю. Сознавая, что Киеву невозможно уцелеть от приближающихся врагов, князь Михаил вместе с боярином Феодором бежал в Венгрию искать помощи своей родине. Не получив всей помощи, Михаил некоторое время странствовал по чужой стороне. Придя со всем своим войском, Батый владел Черниговым и другими укрепленными городами и княжествами. Все они сильно разорены были огнем и мечом. Произошло это в 1240 году. Тогда же и славный город Киев был совершенно разорен руками христоненавистных врагов. Именитые граждане погибли от меча нечестивых. Князь Михаил, находившись в то время в странствовании, слыша обо всем происходившем в русской земле, неутешно оплакивал единоверную свою братью и опустение своей земли. Вскоре Михаилу стало известно, что городским жителям, в небольшом числе уцелевшим от меча и плена, нечестивый царь повелел безбоязненно жить на своих местах, но с тем, чтобы они платили ему дань. И многие русские князья, бежавшие в далекие и чужие страны, услыхав об этом, стали возвращаться в родную землю. Поклонившись нечестивому царю, они занимали свои княжества и, платя дань Батыю, водворялись в своих разоренных городах. Возвратился из странствования и благочестивый князь Михаил с боярином своим Федором. Едва успел князь отдохнуть здесь от пути, как татары, услыхав о возвращении его, пришли от Батыя и начали звать его, как и других русских князей, к своему царю, говоря: «Нельзя вам жить на земле Батыя, не поклонившись ему». У того нечестивого царя был следующий обычай. Если кто-нибудь из русских князей приходил поклониться ему, то волхвы и жрецы татарские принуждали их проходить сквозь огонь. А если кто-нибудь из князей приносил с собой какие-либо дары царю, то волхвы брали по небольшой части от всех этих даров и бросали в огонь, как жертву. Проведя через огонь, они принуждали поклоняться солнцу, кусту и идолам, и уже после этого допускали к царю. Слыша, что многие из русских князей, прельстившись славой мира сего, поклонились идолам, благочестивый князь Михаил сильно оскорбел о том и, возревновав о Господе Боге, решился идти к царю и неустрашимо исповедать перед ним Христа и пролить кровь свою за Господа. Когда они достигли того места, где находился безбожный царь Батый, то об их прибытии тотчас же было ему доложено. Призвав волхвов и жрецов своих, Батый повелел им провести черниговского князя по обычаю сквозь огонь и заставить его поклониться идолам, и затем уже представить его себе. Они дошли до того места, где с двух сторон разложен был огонь, а посередине был путь, кой многие уже проходили. Этим путем волхвы хотели ввести и князя Михаила. Тогда князь сказал: «Не подобает христианам проходить сквозь тот огонь, который нечестивые почитают за Бога». Услыхав такие слова князя, волхвы и жрецы пришли в ярость. Оставив Михаила, они пошли донести о его речах царю. В это время к князю Михаилу подошли некоторые русские князья, вместе с ним пришедшие на поклонение Батыю. Они, жалея Михаила и глубоко скорбя о нем, а вместе с тем боясь, чтобы не навлечь гнева царского и на себя, советовали Михаилу исполнить волю Батыя. «Ты можешь, — говорили они притворно, — исполнить приказание и поклониться огню и солнцу, чтобы только избавиться от царского гнева и лютой смерти. Не желаю быть христианином только по имени, — отвечал им Михаил, — а поступать, как язычники». И, сняв с себя меч свой, бросил его к ним и сказал: «Возьмите славу мира сего, она не нужна мне». Вслед за тем пришел от Батыя один знатный царедворец по имени Ельдыга, и, видя, что ни ласками, ни угрозами не может склонить Михаила исполнить царскую волю, пошел к Батыю. Выслушав Ельдыгу, Батый пришел в ярость и велел своим приближенным немедленно же умертвить князя Михаила и его боярина Федора. Так, честно пострадав, святые мученики Михаил и Федор предали души свои в руки Господу 20 сентября 1246 года. Святые тела их брошены были на съедение псам, но в продолжении многих дней оставались целыми и никем не тронутыми. Кроме этого, над телами мучеников появлялся огненный столб, сиявший ярким блеском, и каждую ночь виднелись горящие свечи. Видя все это, христиане, находившись в то время в Орде, взяли тайно тела мучеников и с честью погребли их.

0: завершит наш церковный календарь житие великомученика Евстафия Плакиды. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святой мученик Евстафий до принятия христианства носил имя Плакиды и был именитым римским полководцем. При императорах Тите и Траяне он одержал много великих побед и пользовался всеобщим почетом. Господь призвал его по великой своей милости к свету христианской веры. Он явился Плакиде во время охоты на оленей. После видения Плакида с женой и сыновьями принял крещение от священника Иоанна. Он получил при этом имя Евстафий, супруга его имя Феопистия. Евстафию было открыто, что ему предстоят великие страдания, подобные тем, которые некогда испытал праведный Иов. Действительно, вскоре после принятия христианства святой Евстафий полностью разорился, впал в крайнюю бедность и вынужден был покинуть Рим с женой и детьми. Сев на попутный корабль, они отплыли в Египет, но там его ожидали ужасные испытания. Начальник корабля похитил святую Феопистию, а детей Евстафия во время переправы через реку унесли дикие звери. Лишившись всего, святой Евстафий не возроптал на свою участь, но, предаваясь воле Божией, 15 лет трудился у местных жителей, выполняя работу сторожа. Между тем, промыслом Божиим, жена Евстафия была сохранена чистую, так как похититель ее был сразу наказан болезнью и смертью. Святая Феопистия получила свободу и жила честным трудом. Дети их тоже остались живы, так как пастухи и земледельцы отбили обоих детей у диких зверей. Но воспитаны они были разными людьми и ничего друг о друге не знали. В это время в Римской империи начались новые войны с соседними странами, и император Траян, сокрушаясь, что нет полководца, равного Плакиде, поручил двум воинам, которые раньше служили Плакиде, всюду искать исчезнувшего начальника и привести его в Рим. Обходя разные страны, воины пришли в селение, где в безвестности трудился их бывший полководец. Они встретили его, и хотя Плакида не открылся им сразу, он был узнан по рубцам от прежних ран. С великим торжеством Плакида был доставлен в Рим. Император наградил его почести и имением, назначил начальником над римским войском, и Евстафий Плакида одержал блестящие победы над всеми врагами Рима. Возвращаясь с войны, он по милости Божией встретился со своей супругой и сыновьями, которые, как оказалось, служили в его же войске, но не знали, что полководец их родной отец. Тогда великая радость воцарилась в этой семье. С ними ликовали и все окружающие. После императора Траяна на престол вступил гонитель христиан Адриан. Плакида был встречен им с большими почестями, но когда открылось, что он христианин, его осудили на смерть вместе с женой и сыновьями. Сначала они были отданы на съедение зверям, но звери не коснулись святых. Тогда все они были ввергнуты в раскаленного медного быка, где и предали свои святые души Богу. Это произошло в 118 году по Рождестве Христовом. Когда через 3 дня печь была открыта, то тела святых оказались совершенно неповрежденными, и даже волосы их не опалились. Народ с возмущением упрекал императора за то, что он убил такого славного вождя, и восклицал: «Велик Бог христианский!»

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Петербурге наградили приходских волонтеров. В Федоровском соборе состоялась презентация книги «Мифы Петербурга». Об этих и других событиях более подробно. В день памяти мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии 30 сентября после божественной литургии на подворье Покрова Тервенического монастыря епископ Тихвинский и Ладейно-Польский Мстислав вручил трем прихожанкам архиерейские грамоты за волонтерское служение в доме престарелых в Стрельне. Анна Вепрова на протяжении многих лет курирует социальную и благотворительную работу прихода в этом учреждении, организует поездки волонтеров к проживающим. Педагог Инна Мусалина привлекает к волонтерскому движению своих учеников. Еще один волонтер Ольга Жукова активно участвует в молодежных, социальных и благотворительных мероприятиях прихода. 30 сентября в музее Святой Ксении Петербургской состоялась встреча с учителями в рамках проекта «Педагогическая гостиная». Встреча была посвящена 265-летию со дня рождения и 215-летию со дня кончины архитектора Андрияна Захарова и 190-летию со дня кончины его брата, ученого-химика Якова, похороненных на Смоленском кладбище. Останки Андрияна Захарова, автора проекта «Адмиралтейство» и храма Смоленской иконы Божией Матери, и надгробие с его могилы были перенесены в Александро-Невскую лавру. Захоронение Якова Захарова сохранилось. К надгробию ученого были возложены цветы. Учителя школ на Васильевском острове занимаются духовно-нравственным воспитанием школьников, средствами искусства, изучают биографии выдающихся людей, в том числе Андрияна Захарова и его брата Якова. Клирики Санкт-Петербургской епархии приняли участие в дискуссии «Психологическое сопровождение женщин с осложненным течением беременности». Встреча прошла в городском центре общественного здоровья и медицинской профилактики. Речь шла о психологических аспектах сопровождения, этапах консультирования, диагностики, ведении беременности с патологиями плода и заболеваниями самой женщины. Генеральный директор Московского центра помощи женщинам с осложненной беременностью «Жизни луч» Марина Дебрянская поделилась опытом, отметила, что будущим матерям часто отказывают в консультации о развитии плода и склоняют их к прерыванию беременности. Привела случаи неподтвержденных диагнозов и рождения здоровых детей. Настоятель храма святителя Николая Чудотворца на Коломяжском проспекте иерей Роман Прыгунков рассказал об опыте оказания духовной помощи пациенткам центра имени Алмазова. Часто врачи не сообщают беременным о том, какую помощь можно получить от специалистов, чтобы сохранить жизнь ребенка. По его словам, это следствие того, что неродившийся младенец не рассматривается как полноценный человек. Руководитель Координационного центра защиты материнства отдела по церковной благотворительности и социальному служению иерей Алексей Черников обозначил духовный аспект проблемы. Главная идея прошедшей встречи заключается в том, что женщина не должна оставаться один на один с кризисом. Для оказания комплексной поддержки важно объединить усилия специалистов разных направлений. 28 сентября протоиерей Александр Пашков совершил молебен в отряде мобильного особого назначения «Бастион». Богослужение было приурочено к десятилетию Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области. За богослужение молились руководители и личный состав подразделения, а также благотворители Казанского кафедрального собора. Отец Александр рассказал о своей службе в войсках ПВО на Урале. В то время структура воинских частей претерпевала серьезные изменения, но именно в такие периоды важны стойкость, дисциплина и осознание важности порученного дела. Сегодня перед нами стоят новые задачи по обеспечению безопасности государства. Защита Отечества – это не только исполнение воинского устава, но и ответственность перед близкими. Каждый из вас
опора семьи и опора страны. Жизнь человека пребывает в руках Божиих. Мы просим Господа даровать вам силы, мудрость и сохранение на путях служения», — напутствовал военнослужащих отец Александр. На молитвенную память подразделению была передана икона великомученика Георгия Победоносца. Каждому сотруднику вручены крестики, привезенные со Святой Земли. 25 сентября в просветительском центре Федоровского собора состоялась презентация книги Владимира Иванова «Мифы Петербурга. От сфинксов и проклятия обводного канала до потопов и кровавой богини Сехмет». Научный редактор издания, выпускающий редактор епархиального журнала «Вода живая» Тимур Щукин отметил, что автор демонстрирует удачное сочетание научного подхода и писательского дарования. Автор книги, основатель краеведческого сообщества «Умные прогулки» Владимир Иванов подчеркнул, что в основе петербургской мифологии лежат сюжеты Ветхого Завета. Особое внимание он уделил базовым мифологемам города, творению из ничего и искупительному потопу. «Мы привыкли думать, что со становлением научной картины мира миф разоблачается или становится менее актуальным. Все наоборот. В век масс-медиа и интернета миф обретает новые формы. Я вычленил ключевые моменты в мифологии Петербурга, показав, что даже предания, связанные с архитектурными проектами или с историческими личностями, вписаны в общую систему мифологии Петербурга», — сказал автор. По его

0: 27 сентября в праздник Воздвижения Креста Господня в Лаврском объединении молодежи «Скимин» состоялся первый в новом сезоне киноклуб. Участники встречи молились за божественные литургии на Благовещенском подворье Александра Невской лавры, после чего состоялся просмотр фильма «Русский крест» режиссера Эдуарда Боякова. Главную роль в картине исполнил Михаил Пореченков. Фильм рассказывает историю человека, который оказывается перед необходимостью заново взглянуть на свою жизнь, поступки и отношения с Богом. После просмотра состоялось обсуждение, в ходе которого участники говорили о празднике Воздвижения Креста Господня, разобрали праздничное евангельское апостольское чтение, а также обсудили вопросы несения своего креста, соотношения воли Божией и воли человека, действия промысла Божия в жизни человека и путей прихода к вере. Встречи киноклуба «Скимин» продолжатся в новом сезоне. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Шмелёв всегда стоял вне всяких литературных течений, направлений и школ. Он сам и направление, и школа. 3 октября – день рождения писателя Ивана Сергеевича Шмелева. В 10 часов в рубрике «Календарь памятных дат» вы услышите передачу филолога Маргариты Дмитриевой о жизни и творчестве писателя. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» страницы книги «Записки не писателя» для вас читает протоиерей Константин Смирнов.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Мой гость Игорь Юрьевич Шауб, доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник отдела истории античной культуры Института истории и материальной культуры Российской академии наук. Игорь Юрьевич, у нас здесь, в здании радио, вы будете читать лекцию «Русская культура Серебряного века». Лекция на такую тему, на которую, на самом деле, как мне кажется, надо говорить как можно больше. Потому что ведь самое главное в жизни народа — это его культура. Все, что происходит с народом, — это культура. Начнем разговор с самого простого, можно сказать, примитивного вопроса. А что такое Серебряный век? Откуда сам термин и каковы временные рамки?
4: Серебряным веком называется культура России предреволюционной эпохи. Термин возник еще в период существования этой культуры. Идут споры в научной литературе и в публицистической, естественно, о том, каковы временные рамки Серебряного века. Пожалуй, самое правильное – начинать отсчет Серебряного века от начала 90-х годов, когда одновременно практически появился поэтический сборник Дмитрия Сергеевича Мережковского под названием «Символы». Мережковский был одним из самых ярких творцов культуры Серебряного века, не только литературы. И практически одновременно он выступил со своим докладом под названием «О причинах упадка и новых течениях современной русской литературы», где он обозначил то новое, что и легло в основание вот этой новой культуры Серебряного века. Обозначил он это как мистическое чувствование, как символы и, третий момент, новая восприимчивость. Я немного говорю своими словами, не точно цитирую, но смысл такой. И вот от этого момента можно отсчитывать начало Серебряного века, и его окончание, по-моему, должно быть связано с рубежом 21-22 годов, когда либо погибли, либо были уничтожены, либо были высланы крупнейшие деятели Серебряного века. Есть точка зрения, что Серебряный век не умер, продолжался в эмиграции, но все-таки при том, что основные творцы Серебряного века, те, которые, так сказать, выжили, они продолжали творчество в прежнем ключе, тем не менее, все-таки это было

0: сохранение прежнего и развитие уже в новом ключе. Поэтому я бы все-таки не выводил бы Серебряный век как эпоху в эмиграцию, а закончил бы именно этим рубежом. Расстрел Гумилева и отъезд или высылка крупнейших философов из Советской России. Почему Серебряный век? Потому что это было сознательное противопоставление Золотому веку, началу XIX века, Пушкинской эпохи. Безусловно, в эпоху Серебряного века не было равного Пушкину или Гоголю, или Лермонтову, ну, разве что, может быть, Блок. Но если Золотой век был веком золотым литературы исключительно, то Серебряный век русской культуры был удивительным периодом взлета во всех сферах культуры и выхода русской культуры из национального бытия во всемирную культуру. То есть Серебряный век внес колоссальный вклад в европейскую культуру. И в этом его значительное отличие от, опять-таки, вот эпохи Золотого века, Пушкинской эпохи.
1: А это связано с тем, что в эмиграции оказались деятели Серебряного века?
0: Нет, это связано не с этим. Ну, начнем, значит, с Золотого века. Несмотря на несомненную для нас гениальность Пушкина, для Запада он, в общем-то, писатель, который в России шел французскими путями. Западные люди, за исключением специалистов, не понимают того, что понятно для нас. То есть Пушкин — наше все. Его нельзя поставить в один ряд с Данте, с Гёте, с древними греками, великими трагиками, например. Что же касается эпохи Серебряного века, то выход в мировую культуру, так сказать, был обусловлен не литературой, а прежде всего балетом, изобразительным искусством. Так называемые «русские сезоны» Дягилева произвели колоссальное впечатление в Париже и других столицах европейских, и не только. И с русского балета, с антрепризы Дягилева, и пошла слава русского искусства на Западе. Тем более, что это был не только балет, это был и Шаляпин, и балеты, и оперы. Но прежде всего балет оформлялись такими замечательными художниками, как, например, Бакст, который произвел такое впечатление своими театральными костюмами, что он оказал огромное влияние на моду европейскую, значит, соответственно, и мировую. И вот отсюда и пошла именно мировая слава русского искусства. А литература и прочее — это уже потом. В эмиграции — это философия. Прежде всего, Бердяев, который и был создателем термина «Серебряный век». То есть он его пустил в обиход. А такой поэт гумилевской школы, ученик Гумилева Николай Отсуп, он его в начале 30-х годов впервые уже ввел в научный обиход. Так что вот такова история термина.
1: Как мне кажется, есть два основных подхода, которые друг с другом борются. Одни говорят, что 17-й год — это год, который убил русскую культуру, и Серебряный век, его деятели кого-то расстреляли, как Гумилева, кого-то на философском пароходе отправили, кто-то, может быть, другими путями оказался в эмиграции или здесь, как Ахматова, жил. А другой подход говорит о том, что сами деятели Серебряного века подготовили 17-й год и все события. Как бы вы прокомментировали такие противоречивые мнения по поводу Серебряного века и 17-го года?
0: Оба подхода правомерны, потому что, с одной стороны, вот недаром Мережковский говорил о новом чувствовании, то, что, ну, к примеру, в эпоху Золотого века, в пушкинскую эпоху, для того же самого Пушкина, было на интуитивном уровне, то стало осознанной проблематикой в эпоху Серебряного века. И, с одной стороны, самые тонкие деятели русской культуры в начале XX века улавливали некие тенденции развития предельного и срыва будущего, как это произошло в 2014 году. Это страшнейшая катастрофа, следствием ее является наша катастрофа 17-го года. Так вот, с одной стороны, они чувствовали приближение этих страшнейших событий, а с другой стороны, они их готовили. Недаром один из крупнейших и тончайших деятелей русского Серебряного века Вячеслав Иванов писал уже в 19 году: «Да, сей пожар мы поджигали». То есть на большинстве крупнейших деятелей русского Серебряного века лежит изрядная доля ответственности за то, что произошло в 17 году. Потому что они настолько жили своей совершенно восхитительной, немыслимой нам. Нам трудно это представить, мы можем только умозрительно это представить. Насколько богатой духовной жизнью они жили, но эта жизнь происходила в совершенном отрыве от жизни страны. Они влияли, да, влияли они на, опять-таки, на кого? На верхний культурный слой. И они забыли об ответственности, которая лежит на каждом выдающемся деятеле культуры. Он должен думать о том, как отзовется его слово. Они об этом совсем не думали. И рубили сук, на котором они сидели. Недаром Бунин один из очень немногих людей, которые понимали всю опасность вот этого, так сказать, цветения внешнего яркого, за которым страшный хаос шевелился, если использовать слова Тютчева. Так вот, он писал уже в эмиграции, что наши потомки не смогут даже представить, как прекрасно мы жили. Но это было только наверху. Что же касается народа, что же касается даже представителей, так сказать, среднего культурного уровня, конечно, до них долетало все это только в обрывках и часто приводило, наоборот, к смятению в умах, а не к тому, к чему, ну, в принципе, деятельность тех же самых писателей и поэтов была объективно предназначена. Поэтому, вот еще раз повторю, ответственность на них лежит очень сильное. Недаром один из самых глубоких русских умов и один из самых сомнительных в этическом плане персонажей творцов русского Серебряного века Василий Васильевич Розанов уже после катастрофы возложил открыто ответственность за то, что произошло, на конкретно на своих собратьев по перу. Думали о том, как мы чувствовали, как мы писали, а не о реальной жизни, которая бурлила вокруг.
1: Я знаю, что многие люди задаются вопросом, как такое вообще могло произойти. Все, что произошло после 17-го года, террор, ужасы, людей убивали, закапывали в рвы. Сейчас мы имеем эти места памяти, Бутовский полигон или Левашовское, ну, захоронение, это все-таки не кладбище. И многие-многие другие, ведь тысячи мест по всей территории вот этой вот уже советской страны. Как такое произошло? Что произошло в 17-м году? Мне кажется, что мы не способны понять, если мы не займемся каким-то изучением интеллектуальным и, может быть, новым творческим проникновением в то, что происходило с русской культурой. Но вот из того, что вы сказали, возникают у меня такие вопросы. Если был такой отрыв, когда вот эта элита творческая, интеллектуальная, она создала великолепный, блестящий Серебряный век, этот взлет культуры. Получается, для такой страны, как Россия, взлет культуры был вреден. Нужно было быть потише, поспокойнее и никуда не рваться. Но мы привыкли считать, что взлет культуры — это всегда положительный эффект.
0: Ну вот, Россия — страна контрастов. Это национальная особенность, национальный менталитет. С одной стороны, самые страшные разбойники, с другой стороны, самые великие святые. И, по-видимому, вот на этой противоположности Россия и стоит. Но тенденция вот такая к расцвету, она ведь была характерна в начале века для Европы тоже. И культура европейская, то, что в России приобрело характер культуры Серебряного века, она началась, вот эти тенденции новые начались раньше. Недаром русские символисты оглядывались и ориентировались на французский символизм. Недаром мир-искусники русские смотрели на даже на финнов, которые тогда были в составе Российской империи, и, собственно, вот движение «Мир искусства», оформление этой группы, оно началось с выставки финских художников. Архитектура ориентировались на север, на Скандинавию, на Германию. То есть все, что появилось в России, на Западе, эти тенденции стали развиваться раньше. И, по-видимому, то же самое предчувствие катастрофы, этого срыва страшного, было характерно и для Запада тоже. И на Западе, поскольку таких контрастов страшных, как у нас, не было, культура была более укоренена в широких массах, не было такого разрыва между культурной элитой и народом, это не носило такого характера. Но катастрофа произошла и там. 14-й год — это слом всей европейской культуры. И то, что произошло через несколько десятилетий, это же следствие этой катастрофы.
1: У нас на столе лежит ряд ваших статей вот здесь в разных изданиях, но вот есть еще книга «Русская культура Серебряного века». Это учебное пособие, изданное Санкт-Петербургским государственным университетом. Игорь Юрьевич Шауп, «Русская культура Серебряного века». Если мы посмотрим, как эта книга построена, здесь есть философия, литература, классические искусства, архитектура, декоративно-прикладное искусство, скульптура, живопись, театр и кино. Отдельный театр, отдельное кино рассматривается, музыка, исполнительское искусство, и музыка, и эстрада. И вот здесь можно просто посмотреть, сколько было вот этих цветов Серебряного века, в каких видах искусства, в каких видах жизни, культуры, проявлений культуры, русской, национальной культуры, но и в этой включенности России в европейскую культуру. Как богата была Россия на таланты, скажем, такую вот шаблонную фразу.
0: Во всех областях.
1: Потрясающе.
0: Проявилось, да.
1: И вот эти люди, которые здесь тоже упомянуты, много этих необычайно талантливых людей во всех сферах. Мы же видим, что вот эти люди, это не те люди, которые пришли и стали творить зверство, это другие люди. И хочется спросить, в чем же они виноваты? Их так обвиняют, что они подготовили катастрофу 17-го года, хотя вы говорите, она в 14-м уже началась.
0: Ну, здесь можно долго об этом говорить, но вот возьмем хотя бы один пример. Крупнейшие русские философы, которые оказались в большинстве своем в эмиграции, а те, кто не был выслан или был слишком молод еще, как Алексей Федорович Лосев, либо были, как Великий, Флоренский или Густав Шпет, расстреляны, либо, как Лосев, пострадали и вынуждены были прикровенно только реализовывать свои фантастические потенции в области философии. И то он вынужден был уйти в античную культуру вместо того, чтобы заниматься философией, именно, так сказать, чистой, так сказать, к которой он был призван. Эти люди проделали путь от марксизма к идеализму. В большинстве своем ярчайший пример — Бердяев, самый известный на Западе русский философ. Главная идея Бердяева, главное понятие, вокруг которого вся его философия строится — свобода. Он до конца своих дней не раскаялся в том, что это его, так сказать, свобода, которую он прокламировал, он не соотносил с реальностью. То есть это опять-таки был отрыв от, при том, что его справедливо считают одним из отцов западного экзистенциализма, тем не менее, вот он, как будто бы он творил в вакууме. Пришли к религии. 19 век русский, особенно движение послереформенное, 60-х годов и дальше. Интеллигенция же была атеистична. Причем не просто атеистична, а она была настроена совершенно безбожно. Вот они вернулись к религии. Но как? Вячеслав Иванов пытался синтезировать христианство и Диониса, античную, так сказать, религию. Он прибегал к самым изощренным способам логическим для того, чтобы доказать, что он, так сказать, правоверный христианин. Но как бы то ни было, это была, нужно называть вещи своими именами, это была ересь. Замечательный, один из самых образованнейших людей вообще мира первой половины XX века, Дмитрий Сергеевич Мережковский. Он образовал, собственно, домашнюю церковь со своей замечательной женой Зинаидой Николаевной Гиппиус. Это же было тоже противопоставление себя, традиции, устоям. И, естественно, что все это создавало хаос в умах. Они все были настроены левацки, и только вехи спохватились немного. Только в вехах прозвучали голоса в 1909 году. Прозвучали голоса о том, что интеллигенции надо задуматься о своей позиции. Но какую-то бурю вызвало в среде тех, кто с веховцами не согласился, а таких было большинство. Тот же самый Мережковский был один из самых ярких противников вех. как была встречена февральская революция. Ликование, все ликовали, включая даже таких консервативно мыслящих и трезво мыслящих людей, как Петр Бернгардович Струве, который сказал буквально на следующий день после отречения государя о том, что теперь Россия пойдет вперед семимильными шагами. И он принял это, не говоря уже о Мережковских, не говоря о Блоке и так далее. Но уже через несколько недель он понял, что он ошибался. И когда его друг, замечательный русский философ Семен Людвигович Франк, напомнил ему о его ликовании, тот, честно сказал, дурак был. Но было уже поздно. Это как раз очень яркий пример того, насколько при всех своих потрясающих глубинах, при дарованиях, насколько в плане обыденной жизни эти люди были наивны, легкомысленны и, главное, безответственны в большинстве своем.
1: Да, это очень сложная коллизия, потому что все-таки вот есть же такая юридическая все-таки сторона дела. Виноват все-таки тот, кто реально вот совершал какие-то злодеяния, да, и это были не деятели Серебряного века. Здесь у меня возникает такое предположение: Золотой век и Серебряный век. Не в том смысле, что Серебряный — это какое-то понижение, да, а за ним будет какой-нибудь там железный, деревянный и так далее. И все.
0: Ну и это же пошло все из Греции, от Гесиода, 4 века. Век героев — золотой, серебряный и железный.
1: Еще одна тема ваших научных интересов — это античность. И здесь действительно Россия выступает совершенно новой реальностью, которая творит новые смыслы, да, как античность сотворила новые смыслы для всей Европы, да, для всей европейской и христианской цивилизации. И нам иногда кажется, что в России тоже происходит что-то и великое, и страшное, и мы какие-то новые смыслы для всего мира должны открыть. И вот мне кажется, что ответственность деятелей культуры, мыслителей, интеллигентов именно в том, что они народу приписывали несуществующие какие-то совершенно идеальные характеристики. В Золотом веке, как мне кажется, такого не было.
0: Вы совершенно правы.
1: Пушкин понимал, да, что такое народ, да, вот Пугачевский, да, бунт. И вот в этом разница. Вот мне кажется, что ваши слова о том, что нужно было думать о том, что творишь, не только в том, что призывали как-то дух революции, свободы, а еще в том, что слишком доверяли вот этой идее, что народ какую-то истину хранит.
0: Вы совершенно правы, затронув эту тему. Это одна из самых, наверное, таких болевых точек. Дело в том, что представители русской культурной элиты действительно считали, что народ хранит какие-то истины. И ярким здесь, ярчайшим, может быть, представителем является Блок, который, будучи эстетом, декадентом, саморазрушительным человеком, одаренным, так сказать, гениально, он был народолюбив и был типичным представителем того, что было названо «кающиеся бари». Вот это совершенно ужасно. И вот это народолюбие, это не потому, что народ не нужно любить. Нужно любить и свою страну, и свой народ, но нужно трезво к этому относиться. Те же самые Мережковские, еще более оторванные от жизни, чем Блок, они общались с сектантами, они пытались найти в этой среде истину, им казалось, что они ее находили, созвучие со своими, да,
1: что-то
0: идеями.
1: Что-то народное, народное.
0: Да, к сожалению, государственная церковь находилась с эпохи Петра, в общем-то, в не очень хорошем положении. И, конечно, вот отсюда пошли вот все эти тенденции поисков нецерковного христианства. Опять-таки вспоминаю своего любимого Ивана Алексеевича Бунина, который боролся с модернистскими течениями, который любил вспоминать русскую поговорку, что мы как дерево, из нас и икона, и дубина. И когда он выступил со своей деревней, где он показал неприглядный характер русской деревни, на него ополчились, как на того, которого теперь назвали бы русофобом. Тогда этого термина не было. А в отличие от подавляющего большинства своих коллег, он родился в имении, он общался с измольства, с крестьянами, и он знал, что такое народ. А остальные его идеализировали. И тот же самый, так сказать, Блок в Шахматово смотрел на народ с седла своего коня, но ему поклонялся. А Бунин не поклонялся, его в этом упрекали. Конечно, страшная роль здесь, разрушительная, толстовской проповеди. она страшно повредила трезвому восприятию народа. Вот Толстой — это вот классический вариант вот этого вот поклонения народу. И то, насколько это разрушительно для культуры, вот такая позиция, мы это видим на современном Западе. И это убийственно для культуры. Тенденция появилась не в России, тенденция эта появилась еще в XIX веке. Вот, к примеру, одна из кумиров Западной Европы, Жорж Санд, под конец своей писательской деятельности стала просто писать бульварные романы, говоря о том, что нужно учитывать интересы народа. Но это вот такой маленький штрих. Естественно, это пагубно.
1: Мы сравнили Золотой век и Серебряный, и так получилось, что Золотой век — это плюс, а Серебряный вот где-то подкачал минус. Но вот есть мнение Ольги Александровны Седоковой о том, что Золотой век русской культуры в то же время — это разрыв светской культуры и религиозной. То есть самый знаменитый пример, который все знают, и уже неизвестно, кто его придумал, что Пушкин и Серафим Саровский не только никогда не встретились, но и они не встретились и в каких-то смысловых пространствах, и только в Серебряном веке, в отличие от Золотого, эта встреча светской культуры и церковной, православной происходит. Да, через надрыв. Нас сегодня формы эти ужасают. Что там Мережковский с Гиппиус придумывали, ужасают. Но эта встреча с необходимостью совершалась. Плоды Серебряного века — это в том числе и взлет русского богословия православного.
0: Полностью я разделяю эту мысль Ольги Александровны. Она, правда, не нова. И здесь все совершенно очевидно. 29 ноября 1901 года по согласованию с оберпрокурором Святейшего Синода Победоносцевым Мережковские сотоварищи организовали религиозно-философские собрания. И вот это был потрясающий опыт встречи, действительно, до тех пор полностью раздельно и враждебно даже вот со второй половины XIX века существовавших интеллигенции и деятелей церковной культуры. И символично, что председателем на этих собраниях был будущий патриарх Сергий. В 1903 году Победоносцев закрыл эти собрания, но как религиозно-философское общество в 1907 году возродилось, и это продолжалось. И вот то движение от марксизма к идеализму, о котором я уже упомянул, это тоже в этом же русле происходило. И вся русская вершинная философия в значительной степени — это мудрствование о Боге и человеке. То есть это богословие. И недаром один из крупнейших богословов эмиграции, Георгий Флоровский, написал замечательную книгу «Пути русского богословия», где под богословием, ну, по факту, он понимал всю русскую религиозную философию. И в сферу его внимания вошли не только Мережковские и не только их идея Третьего Завета, но даже, так сказать, творчество поэтов, таких как Блок, к примеру. То есть эта проблема Бога встала именно перед, так сказать, светскими людьми именно в Серебряном веке. Это действительно одно из значительных достижений культуры Серебряного века. Вы абсолютно правы.
1: И мне кажется, что именно Серебряный век, как светская культура, пошла в церковь. Мы видим, сколько просто даже рукоположений. Выдающиеся умы, талантливейшие люди, ну, можно сказать, гении русские, да, идут и становятся священниками.
0: Да.
1: И тут уж действительно мы видим совершенно невероятные какие-то процессы. И затем эти люди, если, конечно, их не постигала такая судьба, как отца Павла Флоренского, это совершенно новое развитие, которое дало вот тот взлет русской религиозной мысли и деятельности и явило русское православие совершенно с новой стороны.
0: Да, и не нужно забывать, что одна из главных скреп русской эмиграции была церковь. В эмиграции русские люди к церкви стали относиться более серьезно, трепетно и так далее, чем в предреволюционный период.
1: А наследство Серебряного века сегодня, оно в чем? Мы ходим по Петербургу, мы видим хотя бы эту прекрасную архитектуру, и это уже часть нашего эстетического опыта. Что еще?
0: Те творения писателей, поэтов, художников, которые вернулись к нам. И этого более чем достаточно, потому что это вечные ценности. Есть два подхода к Серебряному веку и к его наследию. Один, который вот начался с периода перестройки, безоглядное принятие, восхищение эмоциональное такое. И второй, осуждение, которое очень часто выглядит чуть ли не анафемой в адрес этой культуры, ее творцов, которые вот довели до того, до чего довели. Безусловно, и то, и другое крайности. И нужно думать, нужно изучать и уважать, безусловно, это даже если ты не принимаешь, потому что это наш золотой фонд, во всяком случае, в лучших и самых высоких проявлениях. Можно и нужно критически изучать это наследие, но то, что в произведениях Бердяева, Франка, Вышеславцева, можно перечислять еще, сказать, еще долго Ильина, естественно, то, что там драгоценные россыпи мыслей, которые живы, и пока мы прибудем, они будут живы, это безусловно так.
1: Потом, конечно, поэзия, которая нас питает, и
0: да.
1: Это возвращение к проблемам столетней давности и к культурному голосу столетней давности. Без этого, без вопроса о русской культуре, мы 20 век никогда не поймем. Спасибо, Игорь Юрьевич, за эту беседу. Мой гость Игорь Юрьевич Шауб, доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник отдела истории античной культуры Института истории материальной культуры Российской академии наук. Прекрасное здание, в котором находится институт на Дворцовой набережной, один из великокняжеских дворцов.
0: Новомихайловский.
1: Да, Новомихайловский. И, конечно, это тоже место очень такое символичное. Вы, представитель в том числе этого института, пришли к нам сегодня в студию, за что вам еще раз большое спасибо. Передачу вам Арина Лобанова. До свидания.
2: Дорогие братья и сестры, 7 октября в рамках проекта «Щедрая среда» состоится презентация книги Игоря Юрьевича Шауба «Культура Серебряного века». Эта книга представляет собой текст лекций, прочитанных на радио «Град Петров» в 2019-2020 годах. Уникальная по широте тематического охвата, книга знакомит читателя со спецификой, основными явлениями и виднейшими представителями Серебряного века – самой блестящей эпохи в истории русской культуры. В поле зрения автора философия, литература, живопись, театр, архитектура, музыка — все стороны культурной жизни России начала XX века в их великолепном многообразном цветении и при этом нравственной неоднозначности. Автор книги — доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории материальной культуры Российской академии наук, профессор Свято-Филаретовского богословского института, главный редактор журнала «Новый Гермес», вестник классической археологии, антиковедения и медиевистики. Расскажет не только о самой книге, но и о том, как и почему у него, историка-антиковеда по образованию, зародился глубокий интерес к русской культуре Серебряного века, о своих исследованиях в этой области, а также о предыстории представляемой книги. Поскольку книга издана Свято-Алексеевской пустынью по благословению ее настоятеля схиеромонаха Алексея Василенко, Игорь Юрьевич Шауб расскажет об этой уникальной обители братстве и ее выдающемся основателе и пастыре. Приглашаем всех желающих в среду 7 октября в 19 часов по адресу набережной лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: В исполнении Эмиля Гилельса прозвучала третья часть третьей сонаты опус 23 Александра Николаевича Скрябина. Дорогие братья и сестры, вышла в свет вторая книга из серии уникальных краеведческих очерков Татьяны Трефиловой «Невидимый Петербург», созданная на основе радиопрограмм одноименного цикла. На этот раз «Невидимый Петербург» открывается нам как военная столица империи, поскольку книга посвящена истории гвардейских полков, военному духовенству и военным госпиталям. В этой книге нет описаний военных походов и сражений, но есть человеческие судьбы, забытые или пока неведомые нам петербургские адреса, знакомство с которыми напоминает нам не только о русской воинской славе, но и о том, какой вклад в русскую культуру и науку внесли люди в военной форме. В книге вы найдете многочисленные иллюстрации, редкие фотографии, а также тексты полковых маршей и стихи офицеров-поэтов. Доступный стиль изложения, широкий круг использованной литературы, в том числе публикации старинных, давно забытых журналов, а главное – чувство личной причастности к русской истории, живого сочувствия судьбам давно ушедших людей – все это отличительные черты книг и передач Татьяны Трефиловой, благодаря которым прошлое нашего города становится ближе, понятнее и дороже ее читателям и слушателям. Спрашивайте книгу «Невидимый Петербург-2» в редакции «Радио Град Петров», на православных выставках, в магазине христианской литературы «Слово» и в некоторых церковных лавках нашего города. Справки по телефону 328-29-32.
1: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции, вы можете внести свой вклад в поддержку развития нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название радиостанции и 10 цифр ИНН. Итак, Радио Град Петров, ИНН 78 011 212 57. Радио Град Петров, ИНН 78 011 212 57.

0: Маленький концерт.
1: В июне 1979 года, когда отмечалось 180-летие со дня рождения Пушкина, было впервые исполнено новое сочинение Свиридова — концерт для хора «Пушкинский венок». 10 стихотворений, на которые написан концерт, по содержанию не связаны между собой. Единым целым их делает музыка. Название концерта, конечно, не случайно. Родственные по смыслу и настроению хоры не стоят рядом, а, соприкасаясь друг с другом на расстоянии, образуют словно венок сложной композиционной цепи. Круг тем и мотивов, заплетенных в пушкинский венок, поистине необозрим. Здесь и кольцо человеческой жизни, и круговорот времен года. Это весь круг пушкинской поэзии, венок, обнимающий все его творчество, от одного из самых ранних стихов «Наташа» 1814 года до одного из последних «От меня вечер Леила» стихотворения 1836 года. В равной степени и музыкальное воплощение стихов отличается поразительным для миниатюр разнообразием форм, лада, гармонии, типов мелодики, приемов хорового письма. Композитор подчеркивает, это не цикл, а именно концерт с его большей цельностью и значительностью замысла. В пушкинском венке заключена подлинно пушкинская философия жизни. И назначение этого венка — увенчать главу мудреца, проникшего в тайну отношения человека к миру, к другому человеку и человека к самому себе. Трудно назвать иного мирообъемлющего, как назвал Пушкина Белинский, или всемирно отзывчивого, по словам Достоевского, поэта, который так удивительно воссоздавал дух самых разных национальных культур. В концерт «Пушкинский венок» входит и стихотворение в онтологическом роде, то есть в духе античной лирики, и стихи из подражания Корану. Излюбленные русскими композиторами стихотворения «Эхо» и «Мэри» соседствуют с текстом народной песни, записанной Пушкиным. Соединенные, они дают друг другу дополнительный смысл. Само их сплетение в один венок заставляет задуматься. Здесь, на небольшом, но емком пространстве, образуемом 10 хорами, сошелся, кажется, целый мир. Небо и земля, Восток и Европа, античная Греция и православная Русь. И солнце, средоточие жизни, описало здесь свой круг. От зимнего утра первого хора концерта оно склонилось к вечеру, скрылось в ночи и вновь воскресло в надежде нового утра. Точно так же и день жизни человеческой испытал здесь смену многообразных движений души — восторженных, нежных, иронически печальных, углубленно созерцательных. Все это вместе, сомкнувшись в круг согласных стройных хоров, создает впечатление удивительной гармонической полноты бытия. С ослепительно-солнечного, сияющего алмазами снегов зимнего утра, с торжествующего гимна русской природе, красоте мироздания, начинается пушкинский венок Свиридова. Мороз и солнце, день чудесный. Здесь, в этом начале, уже задан высокий тон всего сочинения, зимней бодростью, чистотой снега, необозримыми пространствами, звонким воздухом, победным сиянием солнца, молодости, утром жизненного дня, освещены эти, можно сказать, пропилеи концерта. Так в звуках пушкинского венка замечательно воскрешен дух золотого века русской культуры. Стройная, мощная и одновременно легкая колоннада хоровых аккордов в зимнем утре вызывает в памяти парадные фронтоны дворцов и триумфальные арки эпохи русского классицизма, блеск и величие петербургского ампира пушкинской поры.

в нашем маленьком концерте «Пушкинский венок» Георгия Васильевича Свиридова. Еще Гоголь обратил внимание на скрытую от поверхностного взгляда драгоценность кратких стихотворений Пушкина. Тут все — и наслаждение, и простота, и мгновенная высокость мысли, вдруг объемлющая священным холодом вдохновение читателя. Слов немного, но они так точны, что обозначают все. В каждом слове бездна пространства, каждое слово необъятно, как поэт. В музыке Свиридова ощутимо явлена необъятность, многомерность пушкинского слова, и при этом язык композитора также сознательно ясен и прост, как и язык поэта. Особое место среди этих драгоценно кратких стихов занимает так называемая антологическая поэзия, поэзия в духе античной лирики. Из пушкинского цикла 1833 года «Подражание древним» Свиридов выбирает стихотворение «Бог веселый винограда» и пишет на него хор «Греческий пир». О роли русского эллинизма в пушкинском мировоззрении сказано немало и неоднократно. Этот же идеал ярко предстает и в свиридовском «Греческом пире». Композиционно и по смыслу пир — центр концерта, его сердцевина. В античной философии понятие «центр» находится в прямом родстве с такими понятиями, как умеренность, избегание крайностей, мера. И они все восходят к категории гармонии, учат здравому, мудрому и благодарному отношению к жизни. Кроме того, обратим внимание еще на одно обстоятельство. Вряд ли случайно в центре свиридовской композиции «Пушкинского венка» оказалось стихотворение с так называемой антологической поэзией. Ведь само слово «антология» в переводе с греческого означает «собрание цветов». Можно перевести его и как «венок».

В нашем маленьком концерте мы продолжаем знакомиться с пушкинским венком Георгия Свиридова. 3 июня 1979 года, перед исполнением концерта «Пушкинский венок» по центральному телевидению, композитор обратился к слушателям и зрителям. «Великий и вечный Пушкин не принадлежит исключительно какому-либо времени. Каждое время поет его по-своему. Сочиняя музыку, я не хотел стилизовать ее под пушкинскую эпоху, а описал тем языком, какой у меня сложился. Я не пытался также осовременить Пушкина, приспособить его для выражения каких-либо злободневных мыслей, соображений, а старался лишь идти за ним в его недостижимую высоту, насколько хватит моих сил. Зорю бьют, из рук моих ветхий Данте выпадает. На устах начатый стих, недочитанный затих. Дух далече улетает. Звук привычный, звук живой. Сколь ты часто раздавался, там, где тихо развивался я давнишнюю порой. Никогда еще эти пушкинские строки не были осмыслены и пережиты с такой глубиной, как в музыке Свиридова. Тихое пение одних и тех же торжественно-печальных аккордов создает образ ночного мира, огромного небесного купола над головой. В протяжных аккордах чеконы, их постоянно возвращающейся замкнутой последовательности, символ времени, замкнутого круговращения жизни. И ветхий Данте, которым еще полна душа, ведет ее по своим кругам. Откуда-то издалека, нарушая ночной покой, запела труба. Ее зов прозвучал как острое напоминание о временности жизни или как эсхатологический трубный глаз, который поэт, а вслед за ним и композитор, услышали в привычном сигнале начала нового дня.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучали три хора из концерта Георгия Васильевича Свиридова «Пушкинский венок» в исполнении Московского камерного хора под управлением Владимира Минина. Солист Александр Ведерников. Именно этим исполнителям Свиридов доверил премьеру своего концерта, которая состоялась 5 апреля 1979 года в Большом зале Московской консерватории, в год празднования 180-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. В нашей передаче были использованы материалы статьи Александра Сергеевича Белоненко. Маленький концерт для вас подготовили звукооператор Иван Теплов и редактор Ольга Суровикина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
1: Шмелёв всегда стоял вне всяких литературных течений, направлений и школ. Он сам и направление, и школа. 3 октября – день рождения писателя Ивана Сергеевича Шмелёва. В 10 часов в рубрике «Календарь памятных дат» вы услышите передачу филолога Маргариты Дмитриевой о жизни и творчестве писателя. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» страницы книги «Записки не писателя» для вас читает протоиерей Константин Смирнов.
3: Шмелёв всегда стоял вне всяких литературных течений, направлений, школ, отмечал критик Иван Александрович Ильин. Он сам и направление, и школа. Он творит не по программе, а по ночным голосам своего художественного видения, которые зовут его и указывают ему путь. Он может писать только тогда, когда в нем зреет, когда созревшее овладевает им, когда одержимость его творческих тайников требует развязки и разрешения. Не он выбирает свой художественный предмет или образы, а они берут его. Шмелёв вырос в Замоскворечье, в семье подрядчика по строительным работам. В доме всегда сохранялись традиции старинного благочестия. С большим уважением и любовью Шмелёв относится к своему отцу. Об отце сохранились воспоминания в его книгах, рассказах, повестях. Отец не кончил курса в Мещанском училище. С 15

0: 15 лет помогал деду по подрядным делам, пишет Шмелев. Покупал леса, гонял плоты и баржи с лесом и шипным товаром. После смерти отца занимался подрядами, строил мосты, дома, брал подряды по иллюминации столицы в дни торжества, держал плотомойни на реке, купальни, лодки, бани, вел впервые в Москве ледяные горы, ставил балаганы на Девичьем поле и под Новинском, кипел в делах. Дома его видели только в праздник. Последним его делом был подряд по постройке трибун для публики на открытие памятника Пушкину. Отец лежал больной и не был на торжестве. Помню, на окне у нас была сложена кучка билетов на эти торжества для родственников. Но, должно быть, никто из родственников не пошел. Эти билетики долго лежали на окошечке, и я строил из них домики. Я остался после отца 7 лет. Патриархальными, религиозными... В доме Шмелева были не только хозяева, но и преданные замечательные слуги. Они рассказывали Ванечке об иноках, подвижниках, ходили вместе с Ваней в путешествие в Троице-Сергиеву лавру, знаменитый монастырь, основанный Сергием Радонежским. А Ваня в ответ читал им Пушкина и Крылова. Вот такому замечательному слуге, Горкину, посвящены многие страницы в романе Шмелева «Лето Господне». Шмелев довольно рано начал писать, еще в гимназии. Это были сочинения о природе, о литературе, о смысле жизни. Оживил интерес к писательству замечательный словесник Федор Владимирович Цветаев. Пятиклассник Шмелев получил, наконец, свободу. «Пиши, как хочешь и о чем хочешь». «И я ретиво записал», — вспоминал Шмелев. «Утро в лесу, русская зима, осень по Пушкину, рыбная ловля. Вот это было блаженство. Это было совсем не то, что задавалось раньше. Не труд и любовь к ближнему, как основа нравственного совершенствования. И ничем отличаются союзы от наречия. Это были живые, замечательные, бойкие сочинения». Перед выпускным классом Шмелев пишет свой первый серьезный рассказ. Он называется «Умельницы» и посылает этот рассказ в журнал «Русское обозрение». В июле приходит ответ. Рассказ напечатан. «Руки тряслись», — вспоминает Шмелев. «Прыгали мысли. Я писатель. Это я не чувствовал, не верил, боялся думать. Только одно я чувствовал. Что-то я должен сделать, особое, многое узнать, читать, вглядываться, думать, готовиться. Я теперь другой, другой». Но до настоящего писательства предстоял еще долгий путь. Шмелев интересовался очень многим. Он учился на юридическом факультете Московского университета. Он интересовался открытиями Тимирязева, увлекался ботаникой. В период начинающейся взрослости Шмелев разворачивается к религии. После женитьбы в качестве свадебного путешествия он избирает Валаамский Преображенский монастырь. Через 40 лет Шмелев пишет: «Я, юный, 20-летний студент, шатнувшийся от церкви, избрал для свадебной поездки, случайно или не случайно, древнюю обитель, Валаамский монастырь. Ныне я не писал бы так, но суть осталась и до ныне. Светлый, светлый Валаам». На Валааме Шмелев знакомится с замечательным старцем и иеромонахом Варнавой Гефсиманским. Старец предрек Ивану Сергеевичу крест страданий, укрепил его в писательском стремлении. Он сказал Ивану: «Превознесешься своим талантом». Шмелев думал: «Каким талантом? Каким же? Неужели? Неужели буду писать?» В сомнениях прошли ближайшие 10 лет. Действительно, почти на 10 лет Шмелев отошел от писательского труда, от литературного поприща. Служил чиновником в центральных губерниях России. Эта служба помогла ему накопить много материала, создать будущие реалистические образы. «Служба моя, — отмечал Шмелев, — явилась огромным дополнением к тому, что я знал из книг. Это была яркая иллюстрация и одухотворение ранее накопленного материала. Я знал столицу, мелкий ремесленный люд, уклад купеческой жизни. Теперь я узнал деревню, провинциальное чиновничество, фабричные районы, мелкопоместное дворянство». В 1910 году, после появления повести «Человек из ресторана», Шмелев становится широко читаемым, признанным автором России. Он уже вышел в отставку, он целиком посвятил себя литературному поприщу. С этого времени Шмелев примыкает к товариществу знания, к содружеству литераторов, которое поддерживал Алексей Максимович Горький. И в целом творчество Ивана Сергеевича Шмелева распадается как бы на два периода. Это 1900-е годы, это направление радикальное, демократическое, реалистическое. И то, что следовало после 1917 года, это начало великого национального одухотворенного эпоса. Это следование традициям Достоевского, Льва Николаевича Толстого и Антона Павловича Чехова. Истинно народным Шмелев становится после написания повести «Человек из ресторана». Повесть создана в форме сказа, в манере, мало свойственной началу XX веку. Шмелев создает характер главного героя, официанта, служащего в фешенебельном ресторанном учреждении Москвы. Это маленький человек, и он продолжает типологию маленького человека XIX века. С другой стороны, здесь есть особенность. Это человек просветленный, это человек чуткий, думающий, содержательный, имеющий свою гордость и свое достоинство. Его преследует история, его жизнь и семья раскалываются. В финале романа главный герой переживает крах всех тех ценностей, всего того, что он медленно и мучительно собирал всю жизнь. Уходит из семьи дочь, отправляется в революцию сын. И вот главный герой понимает, что основное содержание человека — это быть слугою Бога. И говорит сакраментальные слова: «Без Господа не проживешь». Шмелеву удалось изобразить в начале XX века атмосферу нарастания тревоги, ощущения непрочности мира. Он, писатель, как бы над схваткой, позиционируя себя, будучи представителем белой России, монархической России, он сумел увидеть в революции, в наступающих исторических катаклизмах, некую общую вину. Он писал прежде всего о душе человека, о грехе человека, о добродетели человека, попавшего в молох истории, отойдя от политического доктринерства, отойдя от партийного отношения к истории России, миру. Правда, нужно сказать, что февральскую революцию 1917 года Шмелев встретил восторженно. Он совершает ряд поездок по России, выступает на собраниях и митингах. Особенно взволновала его встреча с политкаторжанами, возвращавшимися из мест заключения в Сибири. «Революционеры-каторжане, — говорил Шмелев сыну Сергею, прапорщику артиллерии, — оказывается, очень меня любят как писателя. Я, хотя и отклонял от себя почетное слово «товарищ», я не люблю его, но они мне на митингах заявили, что я ихний, и я их товарищ. Я был с ними на каторге и в неволе. Они меня читали, и я облегчал им страдания». Однако октябрь Шмелев не принял совершенно. Правда, Иван Сергеевич не собирался, как многие представители интеллигентского круга, эмигрировать, уехать за границу. В 1918 году он покупает в Алуште дом с участком земли. Он хочет жить в Крыму, он хочет писать. Он создает здесь несколько замечательных произведений, таких как, например, «Неупиваемая чаша», сборник «Инородное тело». Под инородным телом он понимает представителей всех сословий, которые предали и забыли Бога. Однако все же Шмелев решается уехать за границу. Каковы были причины? Расстрел сына. В 1921 году сын Ивана Сергеевича Шмелева был расстрелян Белокуна. Сказать, что Шмелев любил своего единственного сына, значит сказать очень мало. Он дышал к нему материнской нежностью. Он писал ему замечательные, лирические, чувствительные письма. «Дорогой мой, кровный мой, мальчик мой, крепко и сладко целую твои глазки, всего тебя. Вот проводили тебя на войну, снова из меня душу вынули». Он учил сына любить народ. «Думаю, мальчик мой, что много хорошего и даже чудесного сумеешь увидеть ты в русском человеке и полюбить его, видавшего так мало счастливой доли. Закрой глаза на его отрицательное. В ком же его нет? Сумей извинить его. Зная историю, теснины его жизни, сумей оценить положительное в нашем народе». После гибели Сергея Иван Сергеевич едет в Берлин, а затем в Париж. Его страдания, страдания отца, не поддавались описанию. В эмиграции Шмелев пробует передать свои впечатления о господстве большевиков в Крыму в романе эпопеи «Солнце мертвых». Это работа 1923 года. Она вызвала восторженные отклики Томаса Мана, Амфитеатрова, Куприна. Борис Зайцев писал о Шмелеве первой эмиграции. Это писатель сильного темперамента, страстный, бурный, одаренный, подземно навсегда связанный с Россией, в частности с Москвой, а в Москве особенно с Замоскворечьем. Он замоскворецкий человек, им остался и в Париже, ни с какого конца Запада. Принять не может. Думаю, как и у Бунина, у меня наиболее зрелые его произведения написаны здесь. Лично я считаю лучшими его книгами «Лето Господне» и «Богомолье». В них наиболее полно выразилась его стихия. Это очень мучительная, очень своенравная, очень сверхнервная натура. В эмиграции Шмелев страдает. Ему некомфортно, ему одиноко. Он обращается к Куприну, которого не видел так долго. «Я по вас тосковался. Думаете, весело я живу? Я не могу теперь весело. И пишу я, разве уж так весело?» На миг забудешься, сейчас какой-то мистраль дует, и во мне дрожь внутри, и такая тоска, тоска. Я не на шутку по вас соскучился. Доживаем свои дни в стране роскошной, чужой. Все чужое, души-то родной нет, а вежливости много. Все у меня плохо, на душе-то. И вот Иван Сергеевич находит в себе силы для того, чтобы вспомнить милую, родную, любимую, добрую Россию. Россию, находящуюся под сапогом большевистской власти. Роман «Солнце мертвых», роман «Эпопея». Многие спрашивали Шмелева, как у вас досталось сил написать это, завершить это. Это роман о смерти. Каждая глава посвящена умиранию животного ли, птицы ли, человека ли. Рефрен романа — образ пустых небес и мертвого солнца. Писатель передает ощущение богооставленности, уничтожение добра в человеке. Это мучает его прежде всего. Ему кажется, что настал каменный век с его звериными законами. Шмелев изображает время, когда люди от потрясений, от наступающих исторических катаклизм, голода и страха перестали удерживать в себе образ Божий, расстались с ним. Эмиграция продолжает не принимать Шмелева. Его окружают люди либерально-демократического лагеря, далекие от православия и монархии. Ближе всего к Шмелеву по духу был Иван Александрович Ильин, семья Деникина, Куприны. В 1936 году Шмелева постигает еще одна утрата, еще одно горе. Умирает супруга Шмелева, Ольга Александровна. И вот к невзгодам ностальгии присоединяется и крест одиночества. В этом году Шмелев завершает работу над новым романом, который навсегда ведет Шмелева в историю русской словесности, быть может быть, и мировой литературы «Лето Господне». Это описание христианского православного года через восприятие ребенка. Это радостный, добрый, живой, главное, живой мир. Иван Александрович Ильин писал о романе. Это не то, что было и прошло, а то, что есть и будет, сама духовная ткань верующей России. Великий мастер слова и образа, Шмелев создал здесь в величайшей простоте уточненную и несбываемую ткань русского быта, в словах точных, насыщенных, изобразительных. Вот тартанье мартовской капели, вот в солнечном луче суетятся золотинки, хряпкают топоры, покупаются арбузы с подтреском, видна черная каша галок в небе. И так зарисовано все, от разливанного постного рынка до запахов и молитв яблочного спаса, от разговин до крещенского купания в проруби. Все узрено, показано, насыщенным видением, сердечным трепетом, все взято любовно, нежным, упоенным и упоительным проникновением. Здесь все лучится от сдержанных, непроливаемых слез умиленной благодатной памяти. Россия и православный строй ее души показаны здесь силою ясновидящей любви. Эта сила изображения возрастает и утончается еще от того, что все берется и дается из детской души, вседоверчиво разверстой, трепетно отзывчивой и радостно наслаждающейся. С абсолютной впечатлительностью и точностью она подслушивает звуки и запахи, ароматы и вкусы. Она ловит земные лучи и видит в них неземные. Любовно чует малейшие колебания и настроения у других людей, ликует от прикосновения к святости, ужасается от греха и неустанно вопрошает все вещественное о скрытом в нем таинственном высшем смысле. К роману «Лето Господне» примыкает замечательный роман «Богомолье», где все сословия России представлены в едином паломничестве в Троице-Сергиеву лавру. Это замечательный, светлый, живой роман. Потом появляются такие произведения, как «Няня из Москвы», поэтический очерк «Старый Валаам», где Шмелев вводит читателя в атмосферу православного, древнего, старинного монастыря, очерк «Милость преподобного Серафима», «Куликово поле». Шмелев пишет о Боге реалистично, пронзительно, задушевно. Его главная тема — это вторжение божественного промысла в земную жизнь людей. Это постоянное присутствие Бога в жизни человека. Этому посвящен и последний роман Шмелева «Пути небесные». Это необычный роман. Многие называли этот роман соблазнительным. История этого романа такова. Инженер Вайденгаммер посещает один из монастырей Москвы, и там он знакомится с послушницей, еще не принявшей, безусловно, пострига, Даренькой. Между молодыми людьми возникает любовь, и Даренька оставляет обитель и становится супругою инженера Вайденгаммера. Перед ней возникает очень трудная задача, очень сложная задача — открыть свет веры своему неверующему супругу, подарить ему радость, упование на Бога. У романа открытый финал. Шмелев, следуя великой традиции русской литературы, русского романного жанра, не расставляет все точки над «и», не создает некое нравоучение, некую скучную мораль. Жизнь и Дареньки, и Вайденгаммера, ее продолжение неизвестно читателю. На последних страницах романа они стоят у окна, окно открыто, открыто в сад, летний, бушующий цветением сад, они читают Евангелие. В этом есть надежда на то, что Вайденгаммер уверует вслед за своей милой и светлой супругой. Упование на то, что они будут счастливы, более высоком, более содержимом смысле. «Мое горячее желание», — писал Шмелев в последние годы жизни, — «работать около монастыря, жить около монастыря. Я ищу родной воздух», — писал он в 1948 году. Вот так получилось, что в июне 1950 года Шмелев отправился в паломничество в монастырь недалеко от Парижа. В день приезда в монастырь, 24 июня 1950 года, Иван Сергеевич Шмелев умер. Показательно и символично, что это был день именин старца Варнава Гефсиманского, того самого старца, который некогда благословил юного Шмелева на путь. Путь писательства, путь веры, путь жизни. А в книгах Шмелева для будущих поколений сохраняется и будет сохраняться истовая, добрая, живая, светлая Россия, не которая была и прошла, а которая есть и будет.
1: Вы слышали передачу, посвященную Ивану Шмелеву. Ее подготовила и провела Маргарита Дмитриева.

Дорогие друзья, для вас прозвучала вторая часть концерта для фортепиано с оркестром номер 4 Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении автора и симфонического оркестра под управлением Юджина Орманди. Архивная запись 1941 года.

0: Милосердие и сострадание уподобляет нас Богу. Не сказал Господь: если станете поститься, то будете подобны отцу вашему. Не сказал: если станете соблюдать девство или если станете молиться, то будете подобны отцу вашему. Но сказал: будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный. Это дело Божье. Милости хочу, говорил он, а не жертвы. Святитель Иоанн Златоуст.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте! В эфире программа «Служение», программа о церковной благотворительности и социальному служению Санкт-Петербургской епархии. Сегодня у нас в гостях протоиерей Дмитрий Симонов, настоятель храма святых апостолов Петра и Павла при Российском государственном педагогическом университете имени Герцена, руководитель координационного центра по работе с глухими, слепыми и слепоглухими людьми, а также Юлия Валерьевна Тугаринова, заведующая центром музейной инклюзии Музея истории религии, сурдопереводчик школы жестового языка «Уроки тишины» и сурдопереводчик храма святых апостолов Петра и Павла при университете Герцена. Здравствуйте, дорогие гости.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Отец Дмитрий, пожалуй, у вас, наверное, единственный в своем роде храм в городе. На поверхностный взгляд может показаться, что раз при педагогическом университете, ну, там вот все студенты у вас собираются, молодежь, преподаватели. А у вас есть, оказывается, такая особенность совершенно редкая, даже для нашего времени, когда уже инклюзия, казалось бы, проникает во все сферы жизни. Что же за особенный такой у вас храм?
2: Действительно, в храме при РГПУ существует уже на протяжении 23 лет без малого община инвалидов по слуху. Это глухие и слабослышащие. Община стала формироваться в 2000 году. Как раз осенью 2000 года было совершено первое богослужение в сопровождении сурдоперевода, то есть с переводом на русский жестовый язык. И вот с тех пор регулярно совершаются богослужения и духовное кормление глухих и слабослышащих православных христиан в Санкт-Петербурге. У нас действительно пока единственный приход, где вот в таком объеме в Петербурге совершается богослужение с сурдопереводом и все прочие сопутствующие, соответственно, церковные просветительские мероприятия. А получилось так потому, что именно в этом здании в XIX веке императрица Мария Федоровна, супруга на тот момент покойного императора Павла I, открыла училище для глухих детей. То есть она его перенесла из Павловска в Петербург. И именно вот как раз в том самом корпусе, где находится храм, располагалось училище, где на полном пансионе дети жили, получали какие-то профессиональные навыки, получали образование и, соответственно, там же и молились, так как церковь была не отделена от государства, то вот был и свой храм.
1: И храм находился именно в этом помещении, в котором сейчас.
2: Да, совершенно верно. В середине XIX века произошел в корпусе пожар, его перестраивали, поэтому вот храм тот, каким мы его видим теперь, по крайней мере, внутреннее архитектурное устройство, остатки лепнины, это то, что было в XIX веке со второй половины уже. Начинают вот с 60-х годов. Тот храм, который был изначально, и, кстати говоря, он был освящен в честь апостола Павла. Мария Федоровна очень просила, любила, чтобы освящали храмы.
1: В Мариинской больнице.
2: Да, да, в честь ее небесного покровителя, ее любимого покойного супруга. А вот после перестройки уже храм освятили в честь апостолов Петра и Павла. В начале 20-х годов он был закрыт и использовался как актовый зал. По некоторой информации, которую пока мы не можем подтвердить, там была и библиотека какое-то время, потом опять актовый зал, школы глухих. Во время Второй мировой войны там был госпиталь. Последнюю треть 20 века это уже стал корпус ЛГПИ на тот момент, да, Ленинградского педагогического государственного института, и теперь уже корпус РГПУ. И вот этот храм, который исторически там был, вот в нем как раз и совершаются богослужения с сурдопереводом. Но я хочу сказать, что богослужения совершаются даже в большем объеме, чем это было в 19 веке, потому что участие жестовой речи, или мимики, как тогда ее называли, было в значительно меньшей степени, да, то есть там был минимум там символ веры, Отче наш, еще некоторые элементы. Вот. А мы сейчас переводим целиком богослужение от самого начала до конца на жестовый язык.
1: Отец Дмитрий, а вы-то как пришли к этому служению? Вы когда-то заканчивали педагогический институт и работали с людьми, которые плохо слышат? Или у вас кто-то в семье, может быть, и вам это было близко, вы уже знали жестовый язык? Как с вами случилось, что именно вот этим служением вы стали заниматься?
2: Ну, как не покажется парадоксальным, все не так интересно и красиво, как вы предполагаете. Дело в том, что когда только-только этот храм пытался открыться как храм, это было еще в самой середине 90-х, то есть там где-то 96-й год, когда только первая инициативная команда из преподавателей и студентов православных христиан обратились к ректору, чтобы это помещение переквалифицировали обратно в церковь. Именно тогда я, просто будучи молодым активным православным юношей, присоединился к этой общине. Был когда-то старостой там и алтарником на первой литургии был. И, собственно, там встретил свою будущую супругу, которая была студенткой и пришла петь в хор студенткой РГПУ. Потом я служил на протяжении 12 лет в храме Богоявления на Гутуевском острове. И вот в 2012 году меня просто назначили настоятелем, даже не имея в виду мое прошлое пребывание на этом приходе, а скорее молодежное служение, в котором я всегда был задействован. И служение глухим людям, оно просто легло на меня как послушание, потому что я этого совсем сам не ожидал. Для меня мир неслышащих был так же непонятен, в общем, как и для большинства людей, которые не могут даже себе представить вообще, что это и как с этим можно, как преодолевать эти преграды, в том числе и коммуникативные, в первую очередь.
1: Коммуникативные, это в первую очередь, да. Проблема, да.
2: Поэтому я просто за послушание, то, что называется, ну, если Богу так угодно, значит, пусть так оно и будет.
1: Приход, как он сформировался? Так я понимаю, те годы, о которых вы рассказываете, это был молодежный приход, община Агапа, да?
2: Это община Агапа была в храме Богоявления на Гутуевском острове, а здесь мы просто, когда я был еще в Герцена, мы никак не назывались, это просто вот именовались по приходу. Да. Интересно, что именно тогда, когда я ушел в храм Богоявления, потому что меня руку положили в сан-диакон, я получил указ там служить, именно тогда вот после моего ухода и организовали общину глухих, вот настоятель храма протоиерей Артемий Скрипкин. И я, собственно, пришел уже по факту организованной жизни. Мне уже передали в руки сформированную общину вот со своими там приоритетами, интересами и, в общем, с каким-то уже устроенным укладом. А мне нужно было как-то это все продолжать и по мере сил вливаться.
1: Школа жестового языка, когда она у вас появилась?
2: Школа жестового языка, уроки тишины у нас появилась 3 года назад. До этого тоже были курсы жестового языка, там были другие преподаватели, но все течет, все меняется. У нас периодически случались, ну как это обычно, такая текучка, да, кто-то куда-то переезжает, кто-то, может быть, теряет интерес, кто-то хочет идти в другом направлении.
1: Преподаватели вы имеете в виду, да, которые у вас...
2: Преподаватели, мы, более того, мы как раз 4 года назад где-то решили поменять в каком-то смысле концепцию и расстановку приоритетов, и как раз тогда у нас принципиально поменялось. И теперь у нас школа жестового языка, уроки тишины, она, с одной стороны, ставит задачу для всех желающих просто вот то, что называется, с нуля познакомиться с русским жестовым языком, вот освоить какие-то базовые знания, то есть возможность общаться с инвалидами по слуху. А дальше некое развитие, то есть ну, как бы усовершенствование знаний с одной стороны, и с другой стороны направление, которое мы считаем крайне важным, это церковный сурдоперевод, то есть перевод богослужения. Почему это для нас так важно? Потому что все-таки жизнь сложнее, чем хотелось. Хотелось бы, да, и такой статичности, ожидаемой многими людьми, все-таки не получается достичь, да, потому что всегда кто-то куда-то переезжает, кто-то женится, выходит замуж, кто-то, вот как я уже сказал, да, начинает, ну, как-то терять интерес или просто не хватает времени и сил, ну, всякое бывает. И поэтому сурдопереводчики в церкви всегда на вес золота, это очень ценные кадры, поэтому мы видим очень важную составляющую. Учитывая то, что переводить богослужение можно, конечно, с какими-то минимальными знаниями, то есть, ну, калькировать русскую просто речь. Но это будет очень сложно для восприятия и, главной передачи того смысла богослужения. Церковный сурдоперевод довольно тяжел. Это все-таки очень специфический перевод, он отличается от обычного. С одной стороны. С другой стороны, для церковного сурдоперевода все-таки очень важно совершать это с сердцем открытым. То есть ты должен верить тому, во имя кого переводишь, и верить в то, что переводишь. В противном случае, в состоянии наемника там быть, то есть, когда не соотносишь себя с переводом, это путь тупиковый, который который так или иначе будет порождать, ну, простите, такой побочный эффект для самой церковной жизни, для отношений между людьми. Именно поэтому такое служение для нас кажется весьма-весьма важным. Это и позволяет нам внутри нашей общины, внутри нашего прихода иметь достаточное количество сурдопереводчиков, взаимозаменяемых, которые могли бы помогать и в наших каких-то там поездках, и в богослужении, и в том спектре деятельности, который у нас есть с одной стороны, а с другой стороны мы, конечно, надеемся всегда, что это некий потенциал, который будет помогать открываться новым приходам, где будет сурдоперевод хотя бы в таких вот разных частях города. И, собственно, сейчас можно сказать, что так и происходит. Потихонечку люди проявляют интерес. Здесь есть, конечно, очень серьезная специфика в том смысле, что организовать сурдоперевод только лишь недостаточно. Такой опыт уже был, в том числе и в Петербурге, и в некоторых других местах, когда просто был поставлен человек, который организовывал сурдоперевод. Но это не привело к какому-то созиданию общины глухих, не стало центром притяжения неслышащих людей, потому что все-таки для их мира очень важна внутренняя коммуникация, они очень едины друг с другом, и поэтому для них очень важно и все сопутствующие, в общем, исконно, можно сказать, церковные составляющие, да, то есть это общинная жизнь, это возможность иметь общение, общую трапезу после богослужения, это возможность делать какие-то дела вместе, это возможность совершать там паломничество и так далее.
1: Поскольку сейчас здесь рядом с нами профессионал, то, если вы позволите, отец Дмитрий, мы поговорим и с Юлией Валерьевной. 3 года уже существует школа, а вы пришли еще раньше, вы были в приходе храма, или вы вливались как профессионал?
3: Я пришла в храм довольно давно, в 2014 году, пришла как раз на курсы жестового языка. Училась на этих курсах несколько лет. Прошло некоторое время перед тем, как я стала частью общины храма и начала переводить, и прошло еще несколько лет после того, как я уже почувствовала в себе силы и ответила на предложение отца Дмитрия начать преподавать, согласием, поняв, что мне есть чем поделиться. То есть можно сказать, что путь мой был довольно долгим.
1: Но, тем не менее, вы освоили жестовый язык не тогда, когда учились в институте, а позже, да?
3: Я пришла учить жестовый язык, когда училась на последнем курсе университета. Но после того, как я прошла курсы и уже ходила на работу, я решила, что хочу получить профессиональное образование, поэтому я еще училась в Межрегиональном центре реабилитации глухих в городе Павловск. Это одно из немногих учреждений вообще в нашей стране, где можно получить знания по специальности переводчик русского жестового языка и получить диплом. Потому что, конечно, курсы, которые мы предлагаем нашим потенциальным обучающимся, это курсы основы жестового языка, это базовая коммуникация. А профессия переводчик русского жестового языка, она предполагает гораздо более глубокие знания, не только касающиеся языка, но и психологии взаимодействия с глухими, в том числе и этика взаимодействия с глухими, и вопросы, касающиеся медицинских различных аспектов, потому что переводчик может работать в самых разных сферах. Но нужно понимать, конечно, что переводчики, которые служат для общины глухих и переводят, у них есть еще и большая работа относительно направления перевода именно церковного, потому что церковный перевод — это, конечно, узкая специализация, которая может быть развита на базе профессионального образования, но дополнительное время для этого требуется. Поэтому как раз у нас в храме мы уже несколько лет проводим курсы перевода литургии Иоанна Златоуста для того, чтобы поддержать людей, которые либо уже имеют диплом профессионального переводчика, либо прошли у нас курсы основы жестового языка, но есть у них желание служить глухим.
1: Юлия Валерьевна, насколько я поняла, неслышащие люди, они действительно особенные люди, у них повышенная чувствительность, тактильная, обонятельная, эмоциональная, может быть, даже я могу предположить, интуитивная. Так ли это? Какие открытия у вас были и сейчас, может быть, происходит, когда вы общаетесь с неслышащими людьми?
3: Знаете, я бы хотела такой случай рассказать о своей жизни. Когда я училась в колледже, я уже прошла курсы, я уже была знакома с глухими, у меня было много знакомых неслышащих. И одна из моих сокурсниц, которая только пришла учиться, у нее был первый опыт общения с неслышащими людьми, она сказала: знаете, глухие — это самые лучшие люди на Земле. Они такие открытые. А я тогда подумала: ну, дайте время. Потому что действительно, когда мы сталкиваемся с миром неслышащих, мы видим, что это люди очень открытые, люди очень ярких эмоций. Часто я слышу, что говорят: глухие такие красивые. Почему так? Потому что действительно действительно очень яркий эмоциональный фон. И это нас привлекает, особенно, ну, я про себя скажу, да, как северяне. Мы довольно сдержанных эмоций люди, поэтому, конечно, люди глухие, они очень выделяются. Для них эмоции очень важны. Поэтому они сами очень эмоциональные, очень хорошо и тонко чувствуют эмоции других людей. Да, действительно бывает, что приступаешь к переводу, чувствуешь себя расстроенным, стараешься этого не показывать, но обязательно кто-то подойдет, спросит, что случилось, постарается как-то поддержать. Да, очень тонко чувствуют эмоции часто. Почему? Потому что основной источник восприятия — зрительное восприятие. Поэтому все, что касается, например, тонирования речи, вот наши интонации, у сообщества глухих это, конечно, будет компенсироваться эмоциями, которые видимы. Поэтому эта разница есть. Но что касается того, что это самые лучшие люди на Земле, я бы хотела сказать, что глухие — это люди в первую очередь. И нужно это понимать, приступая к служению, к переводу глухим. Потому что очень многие переводчики, которые начинают переводить, работать, они радуются дружелюбности, открытости. А потом могут возникать какие-то конфликтные ситуации, потому что все мы люди, и глухие, и слышащие. И вот такие ситуации, они могут человека разочаровывать. И вот так, загораясь очень ярко, человек может очень быстро погаснуть. Поэтому я бы, конечно, не говорила о том, что глухие люди совсем другие. Да, у них есть какие-то особенности, но вот я озвучила одну из них, в общении. Но всегда нужно помнить, что глухие — это люди, у них может быть разное настроение, у них могут быть разные жизненные ситуации, они могут реагировать совершенно по-разному, как и все люди, поэтому нужно быть готовым.
4: И поэтому не нужно очаровываться, чтобы не разочаровываться.
3: Да, да? Совершенно верно.
4: Юлия Валерьевна, а что из себя представляет программа вашей школы «Уроки тишины»?
3: Наша программа — это базовый курс, который адресован людям, которым нужно вступать в первоначальную коммуникацию с неслышащим человеком. Это общеупотребительная лексика, это такие тематические разделы, как знакомство, семья, спорт, школа и так далее. Всего мы примерно успеваем около 12 тем за курс разобрать, и я имею в виду лексически 12 тем. Помимо этого, мы работаем над грамматикой, потому что русский жестовый язык — это особая грамматическая система, это вообще отдельный язык, который, конечно, связан с русским словесным языком, но, тем не менее, он совершенно своеобразен, поэтому мы дополнительное внимание уделяем изучению грамматики. К нам на занятия приходят носители русского жестового языка. Мы проводим такие практические занятия, семинары вместе с ними. Но это, конечно, не сразу, это через несколько занятий, когда люди уже могут сами, я имею в виду учащихся, могут что-то говорить, да, не бояться. Программа рассчитана на 3,5 месяца. После нее мы приглашаем на курс продолжающих обучения. Это более такой углубленный курс, в котором мы еще больше работаем с носителем русского жестового языка для того, чтобы практиковать общение, потому что, как и в изучении любого языка, самое главное — это практика. И очень часто у людей есть такие барьеры, да, языковой барьер, вот как начать говорить. Легче начать говорить, когда рядом есть преподаватель, который поддерживает. Тогда первый опыт, он становится более легким. Помимо этого, мы всегда приглашаем всех наших учащихся на воскресную литургии, после которой у нас, хотя Дмитрий уже говорил, есть совместная трапеза, мероприятия культурные, когда можно общаться с глухими, да, непосредственно уже самостоятельно. Наш курс, он, конечно, не предполагает, что мы обучаем профессиональных переводчиков. Мы даем людям возможность, да, инструмент общаться, и, как правило, это общение межличностное. К нам приходят на курсы родители, у которых родились глухие дети, к примеру, да, для того, чтобы родитель мог общаться с ребенком на его языке. К нам приходят соцработники, то есть не те люди, которые будут переводить, когда кто-то приходит в МФЦ, например, а когда человек сам может напрямую говорить. Дефектологи часто к нам сейчас стали приходить, будущие преподаватели, которые в том числе будут работать с неслышащими. То есть это курс, который не нацелен на то, чтобы готовить переводчиков для телевидения, но он, опять же, если люди захотят это когда-то делать, то он им поможет, например, когда они будут получать уже профессиональное образование, у них уже будут базовые знания, им будет это легче.
4: Да, тем более, что действительно сейчас это очень популярно, развито, и обучаются даже актеры, чтобы переводить у себя в театрах. Еще у вас в этой школе вы преподаете основы сопровождения слепо-глухонемых людей. Так, да? Это включает в себя именно преподавание основ, навыков общения, все-таки связанных с жестовым языком, или еще какие-то специфические медицинские, может быть, какие-то подходы к этому? Что это такое, ваши основы?
3: Вообще термин «слепоглухой» — это очень широкий термин, под которым мы обнаруживаем очень неоднородную группу людей. И, конечно, на наших курсах мы говорим о слепоглухих, для которых базовым способом общения остается жестовый язык. То есть это люди, которых которых изначально, как правило, был нарушен слух, а затем они потеряли и зрение. Поэтому, когда они говорят, у них не возникает никаких сложностей. Они как использовали жестовый язык, так они его продолжают использовать. Но когда им нужно получить сообщение, они не могут считать жестовый язык обычным способом из-за нарушения зрения. Поэтому в общении со слепоглухими в переводе для них используется так называемый контактный способ перевода, дактильно-контактная жестовая речь, когда дактилируют, показывают буквы пальцевыми знаками прямо в руку человеку, то есть человек своей рукой, он считывает тактильно форму, конфигурацию руки, понимая, что это за буква. А некоторые слепоглухие, у них зрение достаточно сохранно для того, чтобы воспринимать еще и жесты сами по себе. Поэтому мы, когда обучаем наших учащихся жестовому языку дактильной речи, говорим о том, что они могут использовать эти способы коммуникации в общении со слепоглухими. И когда у нас возникают совместные мероприятия, к примеру, то мы наших учащихся тоже приглашаем. Вот, к примеру, недавно в Музее истории и религии была программа по выставке, посвященной памяти Михаила Ларионовича Кутузова, на которой были приглашены слепоглухие. И там одна из наших учениц, Александра Ганжур, студентка РГПУ имени Герца, она сопровождала слепоглухих людей. Там было две группы. Это был ее такой первый опыт. То есть мы стараемся привлекать наших учащихся. Помимо этого, мы, когда говорим о сопровождении слепоглухих, мы должны еще говорить действительно о физическом сопровождении, да, как сопровождать человека, об этике сопровождения человека, как к нему обращаться, как предложить человеку присесть на стул, как его вести куда-то, да, можно ли человека схватить и куда-то вести без его воли, или как это правильно сделать. Все это входит в нашу программу обучения.
4: Да уж, действительно, тайные знания. Отец Дмитрий, вы владеете жестовым языком?
2: На уровне разговорном. Я с ними принимаю исповедь, объясняю какие-то вещи. Но я при этом не смогу прочитать им лекцию по какому-то даже хорошо известному мне предмету там, на академическом уровне. С этим связаны некоторые забавные случаи. Небольшую ремарку сделаю по поводу употребленного вами термина. Это тоже очень интересно. Дело в том, что глухонемой или там слепоглухонемой термин довольно давно признан некорректным на международном уровне.
4: Извините.
2: Потому что они не немые. Большинство из них может говорить, в зависимости от того, когда оглохли и насколько развивали им речь, где они учились, в какое время, да, насколько занимались родители, какие были родители, слышащие или глухие. То здесь очень много разных факторов. Корректнее говорить глухой, слепоглухой для людей с ограничениями по слуху, слабослышащий. А вот немые — это все-таки люди, которые лишены возможности речевой, да, то есть те, которые не могут говорить. Ну, а возвращаясь вот к вашему вопросу, в одну из наших поездок паломнических, в частности, это было паломничество на Святую Землю, что-то я там рассказывал сам, что-то, конечно же, просил рассказывать сурдопереводчиков, потому что очень тяжело. И вообще, так как на Святой Земле я, собственно, был и гидом, и сопровождающим священником, то я уже иногда путал языки. Я начинал с водителем автобуса вместо английского разговаривать на жестовом, с глухими по-английски. Начинается довольно такая каша лингвистическая в голове. Но вот в какой-то момент, это было у подножия горы Фавор, мы расположились, потому что было очень много групп, и нужно было дождаться своего микроавтобуса, потому что большой автобус не может заехать на гору. И сурдопереводчики были все очень уставшие. Это было видно. Я им просто дал время, что просто идите попейте кофе, немножко так полюбуйтесь природой, а я сам с глухими. Потому что они стали требовать, чтобы их как-то заняли. Вполне резонная просьба, да, у людей, которые в ожидании находятся. И вот я им начал сам рассказывать о каких-то важных вещах, но в силу того...
4: И показывать.
2: Да, на жестах, конечно, рассказывать. Но в силу того, что я, может быть, моя речь, она беднее в жестах, я рассказывал очень просто. Так, как я бы, например, ну, на иностранном языке, как я бы на английском рассказывал, используя свой словарный запас. Некоторые глухие, но это вызвало, конечно, бурю там, и у нас иронии, они сказали, что, отец Дмитрий, а зачем сурдопереводчики? Давайте вы сами, вы же лучше рассказываете. Потому что получилось очень просто. Потому что я говорил просто, было просто принимать, и им совсем понравилось. Вот прям. А это было, наверное, ну, как так в детской воскресной школе очень. Они пришли в какой-то восторг, они еще сами были, конечно, уставшие. Вот. Но я сказал, нет, друзья, мы общий уровень понижать не будем, поэтому мы потом переключились к обычному ритму. В этом смысле, да, у меня, в общем, такой совсем базовый уровень.
4: Точнее, у Юлии Валерьевны. Юлия Валерьевна, большие эмоциональные затраты, вы много тратите энергии, потому что мне кажется, что даже если человек переводит с одного языка на другой, это скорее, ну, такая интеллектуальная работа. А здесь вы же включаете общаетесь действительно и телом, и эмоциями. Вы должны все показать и лицом, и глазами, как распределяются у вас силы.
3: Вообще считается, что синхронный перевод — это самый сложный вид перевода, неважно, с какого языка. И, конечно, если мы говорим про русский жестовый язык, то это очень энергозатратно. И считается в идеале, что переводчики менялись каждые 15 минут. Вот, то есть идеально 15 минут, чтобы человек переводил, хватает ресурса, чтобы передавать эмоции наилучшим образом и информацию наилучшим образом. Потом качество, конечно, будет немножко снижаться. Максимальным считается 30 минут. Это не значит, что человек через 30 минут будет плохо переводить. Нет. Но, конечно, это очень истощает ресурсы человеческие переводчика. Поэтому у нас, например, на литургии, на перевод литургии у нас сменяемость как раз, да, даже чаще, чем раз в 15 минут. Это связано как раз и с утомляемостью переводчика. Хотя все-таки перевод литургии — это не совсем синхронный перевод, потому что мы заранее знаем текст, конечно, не считая изменяемых частей проповеди, которые всегда для нас такой вызов в переводе. Ну и на самом деле не слышим тоже. Сменяемость переводчика, она повышает концентрацию.
2: Простите, я добавлю. Юлия Валерьевна совершенно верно отметила, что, конечно, церковный сурдоперевод — это, быть может, не синхронный перевод, в смысле такого текущего рабочего момента, но в этом есть определенная сложность, потому что у сурдопереводчика, в отличие от обычного переводчика, даже если это переводчики уровня какого-то высокого, но те, например, которые сидят в ООН или на каких-то глобальных конференциях, они сидят в своих будочках, сидят как им удобно и просто переводят в микрофон то, что слышат в наушнике. Это действительно ответственно, синхронно и тяжело, поэтому там мозги напрягаются очень сильно. Да. Те, которые переводят, там, например, у политических лидеров, которые стоят рядом, там просто покер-фейс, то, что называется, то есть каменное выражение лица, минимум эмоций. А здесь есть оборотная сторона. Ты выходишь и переводишь, и тебя видят все. Обычного переводчика, я вот даже обращал внимание, когда они стоят рядом с политиками, вот если спросить, в принципе, тех, кто смотрит даже прямые трансляции, какие-то сюжеты, когда там какой-нибудь, не знаю, министр встретился с министром, там президент с президентом, там, не знаю, король с королевой, кто угодно. Никто не замечает переводчика. Они рядом стоят и что-то там тихо лопочут, да, там на ухо, соответственно, своему политическому лидеру. Они как бы бывают в тени, поэтому тут самое главное – это корректно переводить, ну, чтобы не насолить всему человечеству. Да, ведь можно так перевести, что потом последствия будут катастрофические. Для сурдопереводчика очень такая важная составляющая то, что ты как бы выходишь на сцену, ты выходишь на первый план. И несмотря на то, что церковные тексты, казалось бы, предсказуемы, ты, с одной стороны, находишься на виду у людей, поэтому твоя эмоциональная составляющая, то, как ты переводишь, я бы это сравнил в каком-то смысле с служением, именно вот как это происходит у клириков. Да, ведь диакон, который выходит произнести иктинью, он же тоже не выходит там как-нибудь, да, он, соответственно, держит определенный стиль. В самом высоком смысле. То есть ему нужно служить благоговейно, аккуратно. Движения тоже должны быть какие-то не нервными, не резкими. Должна быть какая-то сохраняться красота богослужения и, собственно, молитвенный настрой внутренний. И понятно, что можно как в театре внешнем это только содержать, а можно жить этим, а тогда внутреннее будет отображением, как бы выходить наружу, да, и внешнее будет отображение внутреннего мира. Вот для сурдопереводчика в этом смысле очень важно. У нас огромное количество людей, которые выходили впервые на кафедру сурдопереводчика, в первую очередь боялись этой публичности. Ты выходишь не просто переводить, ты выходишь переводить на глазах у всех, переводить носителям языка, несмотря на весь очень положительный, позитивный настрой, ты все-таки выходишь как публичное лицо. Ты не в тени, наоборот, ты находишься как бы в передней полосе света, то, что называется, да, как бы на краю, на самом вот переднем крае.
4: Перед софитами, да, то есть публичная профессия.
2: Очень публичная, и это еще ко всему прочему, что требует дресс-кода строгого, потому что одежда должна быть однотонной, одежда должна быть желательно темной, темных тонов, чтобы на фоне были хорошо видны кисти рук, выделялись. То есть это темно-серое, черное, коричневое, темно-зеленое. Это очень важная составляющая в жестовом речи – артикуляция. Глухие смотрят не только на руки, они смотрят на то, какие слова произносит рот, потому что губы считываются приоритетнее рук. Один и тот же жест может означать совершенно разные понятия, поэтому очень многое зависит от артикуляции. В этом смысле сурдопереводчику очень нелегко.
4: Дорогие радиослушатели, на этом мы сегодня прервем нашу встречу с протоиереем Дмитрием Симоновым, настоятелем храма апостолов Петра и Павла при Российском государственном педагогическом университете имени Герцена, руководитель координационного центра по работе с глухими, слепыми и слепоглухими людьми. И Юлией Валерьевной Тугариновой, заведующей Центром музейной инклюзии Музея истории религии, сурдопереводчиком Школы жестового языка «Уроки тишины» и сурдопереводчиком Храма святых апостолов Петра и Павла при Университете Герцена. Программу эту подготовила Елена Обламская. Спасибо за внимание. До свидания.

0: Радио Град Петров, ИНН 78-011-212-57. Радио Град Петров, ИНН 78-011-212-57.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров» и программа «25-й кадр». С вами ее ведущие Алексей Злобин и Елена Волоченко.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
0: А мы сегодня в рамках цикла «Галопом по Европам» оказываемся в Испании в 70-х годах.
1: Опять Испания?
0: Фильм 1973 года «Дух Улья», который уже вошел в разные топы кинематографические и кинокритические. И несмотря на то, что режиссер Виктор Рисе снимает не так много по фильму на десятилетие, по крайней мере, в прошлом веке так было, он очень ценится и любителями, и ценителями, и критиками за свой поэтический стиль. Надо сказать, что его становление приходится на 60-е. В середине 60-х, краткий срок, немного потепления, примерно как у нас в свое время, такой воздух либеральной свободы. И в это время такие выпускники Мадридской государственной школы кино, как Карлос Саура, Базилия Патино, Марио Камус и многие другие, выпускаются и снимают свои фильмы. Он с ними знаком, он к некоторым из их короткометражек прикладывает руку и снимает. В 60-е годы несколько совместных фильмов с ними как сценарист. Но по большей части до своего первого полнометражного фильма, как раз «Дух Улья», 73-й год, он выступает как кинокритик. И очень много пишет кинокритических заметок в качестве одного из сооснователей и руководителей журнала «Nuestro Cine». Они тогда оглядывались, конечно же, на французскую новую волну и... Да, например. Надо сказать, что в 73-м году, когда «Дух Улья» выходит, это происходит незадолго до окончания франкистского
1: режима.
0: Примерно застоя.
1: Ну, хорошенький застой. Вообще-то это диктатура, продлившаяся на десятилетия, так и начавшаяся гражданской войной, в которой мы приняли участие на стороне республиканцев, борясь с испанским фашизмом на территории Испании. Испания раскололась огромная. Ну, об этом, может быть, попозже, а может быть, и не надо попозже, собственно говоря.
0: Это было... Потому что это напрямую вводит нас в самое начало сюжета.
1: Я не знаю, насколько это нас вводит в самое начало сюжета. Ты сейчас вот рассказывала нам про режиссера, и фильму придала такое большое количество достоинств. Это не полемически, даже, знаешь, так вяло из-за угла, скучно, бессобытийно, монотонно, растянуто, какие-то 3-4 полумистических элемента, все невероятно медленно. Это вообще все зачем, про что, как, почему это должно волновать меня? Я не хочу даже прибавлять слово «сегодня», а, собственно, даже если я заглядываю туда, в этот 73-й год, я думаю, а что, собственно, там такого? Ну, еще люди умели медленно смотреть кино. И, собственно, ура кинокритику, который начинает свою картину с того, что в пустую почти деревню испанскую привозят кино. И мы начинаем в кинозале.
0: Да.
1: И, собственно, это реверанс кинематографа кинематографу. Это что, кино для своих? Это что, что такое? Что тебя там тронуло, скажи, пожалуйста?
0: Ну, отвечая сразу на несколько твоих претензий, гипертрофированных или нет. Давай начнем по факту. Медленное совсем не значит скучное.
1: Скучное,
0: и бессодержательное.
1: Абсолютно. Бессобытийное, я не скажу.

0: Искал бессодержательное, искал бессобытийное.
1: Но там, где есть фигуры умолчания вместо событий или какой-то монтаж с вынутыми сценами, которые позволяют нам включаться в происходящее, вписывать то, додумывать и становиться...
0: Что такое?
1: Подожди, не перебивай, пожалуйста.
0: Вынутые сцены — это что такое?
1: То есть то, что, в принципе, в обычном событийном кино было бы все линейно и нам развернуто показано, то здесь примерно как строфы с паузами. Вынутые строки, можно так сказать, из монтажа.
0: Это как у Пушкина в «Евгении Онегине», что ли?
1: Да, угу. Да. Да. И а надо сказать, что по сюжету девочка, которая вдохновляется фильмом, и не каким-нибудь фильмом, а фильмом ужасов, им привозят американский старый черно-белый фильм о Франкенштейне.
0: 31-го года.
1: И она вдохновляется фильмом ужасов, потому что для нее жутко и притягательно, и таинственно. Она задает вопрос, когда смотрит с сестрой, почему он ее убил, а его почему
0: убили.
1: Франкенштейн убил девочку, с которой и там вот именно нам демонстрируется сцена с девочкой. А тут еще идет параллельный монтаж, потому что в это же время ее отец возвращается с пасеки и неспешно открывает журнал, вернувшись домой, возлежа на софе, и слышит, когда до него доносятся эти самые фразы из фильма «Выходит покурить». Или нам кажется, что это одно непрерывное пространство, а на самом деле он ничего не слышит, потому что он глух, в том числе психологически и душевно, к своей семье. Он отчужден от них и...
0: Ну как же он отчужден, если он идет с девочками в лес собирать грибы, рассказывает им про каждый гриб.
1: Это происходит только под конец фильма.
0: И показывает, во-первых, не под конец фильма, это середина фильма, когда он с ними гуляет по лесу, и показывает им грибы, показывает ядовитый гриб, который смертелен, и это сыграет для нас саспенсом, напряжением в финале, потому что девочка, заблудившись в лесу, то ли реально, то ли в своих фантазиях, то я только про то, что, ты говоришь, отец не общается со своей семьей, он от нее закрыт и прочее. Он ученый, сильно увлеченный пчелами, он изучает законы роя пчелиного, он пытается понять, как устроена эта социальная структура. Чем вызвана его закрытость? Откуда у нас ощущение такого... Это просто характер такой замкнутый или что? Давай начнем все-таки от начала. Мне кажется, что эта картина, это рояль, закрытый, от которого ключ потерян, вот как у Чехова, да? Рояль закрытый, ключ потерян. Эту картину невозможно сегодня, не сегодня, не даже тогда. Это картина для тех, кто не просто знает, а помнит. То есть пережил в каком-то очень своем собственном остром опыте. Пережил те вещи, которые в этой картине находятся за кадром, которые не включены в это кино. Которые являются, потому что сам фильм, сама ткань этого фильма — это рефлекс на основное событие, на текущую историческую реальность, в которую погружена жизнь ребенка, девочки. И это двойной интересный прием такой получается, во-первых, потому что так распоряжается автор, говоря с нами, и мы, может быть, догадываемся в силу либо знания, либо памяти. А вот память особенная, потому что в моем случае я помнить не могу. Я не был в 40-м году в испанской деревне, да? Но я пережил некоторый опыт, о котором сейчас скажу чуть позже. А второе — это неспособность ребенка включить в себя историческую реальность, в которой он оказывается. Потому что ребенок живет в другой реальности. Ребенок живет в реальности не просто там своих фантазий или что-то еще. Вот говоря медленно и монотонно, я могу добавить, как медленно, бесконечно и скучно тянется детский день, когда время огромное и растянутое, когда событием жизни в день может случиться найденная убитая птица или какой-нибудь гриб в лесу, становится целым событием в жизни. Очень странный, интересный монтаж этого фильма. Такое ощущение, что мне показывают... Там нет такого столкновения монтажного, которое высекает новый смысл от сцены к сцене. Это не эйзенштейновский монтаж по мысли, по духу, по существу. Ощущение, что это герой или тот, кто нам это показывает, тот, кто видит эти картины и предъявляет их нам. Он закрывает глаза, открывает и видит следующее что-то другое. Снова закрывает, открывает и видит следующее что-то другое. Вот такой монтаж, в котором... А почему так? Ведь могло быть совершенно иначе. Там нет... разворачиваемого сюжета. Там есть переживаемая ребенком определенная жизнь, причем довольно статичная. Это монтаж как мысль, это монтаж воспоминания. это монтаж.
1: Восприятие.
0: Наверное, да. И в конце, да, финальный кадр, когда девочка подходит к лунному окну, проснувшись и испугавшись теней деревьев, играющих на стенах ее комнаты, видит сами эти деревья, в расфокусе нам их показывают, эти ветви колышащиеся, да, это миражащее пространство. Но мы сразу будем говорить, что мы говорим о ребенке, а не о баваризме, да, не о том, как существо может жить там в мире иллюзий и так далее. Там не про это картина, абсолютно. Это не о детских фантазиях. Это, мне кажется, это несколько о другом. И вот она... Финальная точка, да, когда она говорит, я могу продолжать разговор с этим существом, с этим монстром, с этим человеком, да, или не человеком, потому что Франкенштейн — это не человек, да, стоит только закрыть глаза, и этот разговор продолжается. И вот для меня весь монтаж этого фильма — это закрывающиеся и открывающиеся глаза, причем подчас на один и тот же, собственно говоря, предмет или объект. Совершенно здорово, блестяще. Нет, это эффектные слова. А здесь прием безэффектности. Ты говоришь о фигурах умолчания, а там еще мощнейшую роль играет минус прием. Когда она уходит из дома, из этого заброшенного дома в поле, где прятался мужчина, бежавший, раненый республиканец, да, а война уже закончена, они уже потерпели поражение, он прыгает с поезда. Боже, как это все безэффектно и здорово сделано, да? Катится по насыпи, у него ранена нога, он приходит в этот дом, куда приходила она и где прежде обнаружила большой человеческий след, да? И у нее это как раз мысли об этом Франкенштейне, а я об этом месте, а потом бросаемся в начало и попробуем эту картину все-таки увидеть другими глазами для меня и понять, что, собственно говоря, там держит и в чем там высказывание, какой мир для нас создается. Этот дом, в котором он прячется, закрываются глаза, открываются глаза. И этот же, собственно говоря, кадр, миражащее утро, сумерки, еще довольно темные, да? И мы догадываемся, а через 3 минуты мы увидим результат этого, когда в полицейском участке придет отец, ему предъявят его часы, которые были обнаружены у этого человека, а этот человек под дерюгой или под пальто лежит в морге убитый, да? Но как снята сцена боя или уничтожения его? Там не было ни одной фигуры, там не было ни одного человека. Нам показали вот этот полурассвет, вот эти густые утренние сумерки. И в них, под звуки выстрелов, несколько вспышек. Откуда? Кто стрелял? В кого стрелял? Дальше пустой дом и человек, лежащий потом в полицейском морге. Вот это стилеобразующий прием автора. Он не показывает событий. Он даже вот эту всю рефлексию испанской войны, он даже нам боя не показывает. И вот здесь я думаю, я сопереживаю, я, Леша Злобин, этому. Эта картина снималась, когда я рождался, в 72-м году. В 73-м она вышла. То есть для меня личный такой мостик. Вот тогда все это началось. И что я... знаю про испанскую войну, что я знаю про то время. У меня до определенного момента, точного совершенно события в жизни, у меня Испания была очень маленькой, а потом стала очень большой, поэтому я имею право говорить про маленькую Испанию. У меня было немного Лорки и пара стихотворений Сесара Вальеха, как раз посвященных гражданской войне. А Лорка, как мы помним, да, это жертва франкистского режима, расстрелянный поэт. Вот, собственно говоря, все, что я знал. И потом Светлана Андреевна Долгополова, хранительница усадьбы музея Муранова, дала мне книгу Анны Марии Матуты. «Ранние воспоминания», роман. Я начал ее читать и захлопнул на 3-й странице, потому что было очень больно. Детальные воспоминания детства очень сильно ранили воображение. Туда вспоминать почему-то показалось страшно. Потом я прочел эту книгу взахлеб. Там очень много детского страха. Там главная новелла, которая меня просто перевернула и погрузила на несколько лет в такое глубокое, постоянное, непрерывное общение с испанской культурой и того времени в том числе, в основном, преимущественно. Тогда пришли Хименес, тогда пришел Пабло Неруда, тогда пришли другие поэты, которые покинули Испанию или погибли в этом франкистском режиме. Тогда Я прочитал второй роман Анны Марии Матуты, и героиню нашу, кстати, зовут Анна. И я, когда смотрел эту картину, я думал, елки-палки, но он же просто с ней сейчас сидит в одной комнате. Это беседа режиссера Виктора Рисе с Анной Марией Матуты. Они говорят об одном, об этой девочке Анне, с которой что-то случилось или не случилось, с которой что-то произошло. И второй роман Анны Марии, который я прочел, называется «Солдаты плачут ночью», это разгар гражданской войны. Там нет ни одного выстрела, там нет ни одного военного события, там нет ни одной батальной сцены. Там детский мир, и под золом звенит все время. Это тревога военного времени. От них закрыто видение катастрофы, но оно предельно ощущаемо детским организмом. Потому что есть тот самый дух улья, да, в котором каждая пчела чувствует все, что происходит здесь сейчас. Какой бы социальной роли она ни была предназначена. То, во что уходит отец этой девочки, да, занимаясь, исследуя вот этих самых пчел. А тут тоже метафора, да, потому что дух улья, это название взято из Метерлинка, да, это все-таки метафизическое мировосприятие, я имею в виду этого автора. Его закрытость, она не просто от характера, не просто от того, что он занимается такими, вот ученый-чудак занимается такими делами. Это такая же закрытость, я сейчас неправильно скажу, от проблемы. Это закрытость от того, что каково быть мужчиной в стране, где вот так закончилась гражданская война, где победили фашисты, где лучшее, культурное и настоящее изгнано. Каково быть мужчиной в этой ситуации? Каково в этой ситуации быть отцом семейства? Мать потом, и это тоже будет только короткий фрагмент, сжигаемый в костре конверт от какого-то ее возлюбленного, тоже республиканца, да? То есть кто-то где-то там воюет, а те, кто живет сейчас здесь, они должны жить как? Вот он и закрытый. Вот он и не может сказать детям ничего главного и настоящего, ничего мужского, кроме как, какой гриб ядовитый, а какой полезный, и как они их собирали в детстве.
1: Слова самого Риса из интервью или из его воспоминаний: «Родители были для нас будто тени. Они были, и одновременно их не было. Потому что они были существами, обращенными внутрь себя, полностью лишенными элементарных возможностей выражения. Когда война, которую они считали кошмаром, закончилась, многие вернулись в свои дома, родили детей, но что-то внутри них было сильно искалечено. И вот почему они так отсутствовали». И попытка захватить в том числе свой детский опыт. Опыт не только о потере многих граждан страны, но прежде всего самых родных, близких родителей, даже если они вживую присутствовали. Но то, как повлияло, искалечило и исказило их жизнь, судьбу, способность к радости и в целом восприятию свежему, незамутненному происходящего. То, как Рисе это в детстве воспринял травматично, проблематично, он продолжил говорить на эту тему, тему детства, не только в «Духе Улья», но и в последующих фильмах, пытаясь отрефлексировать опыт своего поколения через себя, в первую очередь. Вот то самое поэтическое кино, которое по заветам Пазолини он очень любил. Как поэтическое кино через больших авторов. У них он принял, так сказать, эту эстафету говорить прежде всего от себя. И для 70-х авторское кино, поэтическое кино, тоже воспринималось в характере сопротивление, что если ты автор, если ты говоришь о наболевшем, непроговоренном, зацензуренном, то ты как борец за свободу. Смыкаешься с теми поколениями, которые не застал, которые ушли до тебя, но ты, так сказать, становишься их достойным преемником. Вот такие отголоски, усиленные с гражданской войной.
0: Как прекрасно разворачивается это даже не повествование, а показывание, прикасание к нам этого мира. приезжает этот фургон с кинолентами, приезжает в кинотеатр. И мы видим, какую улицу, какой город мы видим, как, вернее, деревню, село, это небольшой городок, да? И кого мы видим в зале? Это в основном дети. Там нет мужчин.
1: Да, и женщины.
0: Это женщины и дети. Еще, вот она закончилась, эта гражданская война, но мужчины еще не вернулись. И большей частью они не вернутся, их там просто нет. Это мир, в котором этих мужчин по пальцам сосчитать. Отец, еще несколько фигур. Но когда его по подозрению в том, что он имел какое-то отношение к расстрелянному беглому республиканцу, когда его, потому что его пальто и его часы были обнаружены в этом доме, да, когда его ведут в полицейский участок, и они выходят на улицу и идут по городку, вот там уже много мужчин. Город населен уже другими людьми, новыми, либо вернувшимися теми. Война окончена, мир становится мужским. Становится ли он настоящим или нет, неизвестно. Но вот это очень интересно. Как это происходит? Как это тонко продумано? Потому что он закрывает глаза, режиссер Виктор Рисе, да, он закрывает глаза, и он помнит пустые улицы без мужчин, без опоры. Мне отец говорил, а мне отец рассказал, а как этот мир может существовать? Он нецельный, абсолютно, без мужского присутствия, без мужского начала, да? Но потом это все будет через призму военщины, победившего режима, полицейские, главные, они как-то, даже не явившись фигурантами, я возвращаюсь к тому, как был показан бой, они уничтожили этого человека, снятого для нас очень подробно, очень детально, хорошим крупным планом. Мы ему сопереживаем, нам его жалко, как жалко его этой девочке, которая обнаруживает его в пустом доме, куда она обыкновенно приходит. И вот фон этот... Вот его нужно очень... То есть для меня это есть, у меня эти ключи есть. Потому что я очень сильно переживал, когда читал «Анну Марию Матуты». И дальше весь, все созвездие тех, кого переехало, перепороло, перекалечило, ранила эта ситуация. Да? Мир ничего не знал об испанской войне. Я имею в виду вот 30-е годы, да, когда все это началось. Да? Потому что для чего Пикассо пишет «Гернику» огромную? Огромную картину, да, для парижской выставки. Чтобы мир на секундочку, человечество, да, взглянуло на то, что сейчас происходит у них под носом, рядом, в Испании. Никто не хотел этого видеть. Так же, как когда-то не хотели видеть опасность турков для Византии. Европа за это заплатила очень серьезно. Вот я поэтому не случайно сказал не то, что знаю, а помню. Вот у меня ощущение, что я помню. Потому что для меня через этот мир детства... Я очень испугался читать «Анну Марию Матуту» поначалу, потому что я испугался самого качества детских переживаний, самого качества детских воспоминаний. И вот через это я очень сильно, через вот то, что в фильме дано, через глаза этой девочки, я очень сильно с этим смыкаюсь. Потому что эти страхи, они не просто свойственны ребенку. Эти страхи от темноты, от морока, эти страхи от невидимой раны, которая, безусловно, в ней присутствует. Эта реальность войны, которую затеяли взрослые, она отражается в этом ребенке, при том, что он не видит никаких баталий, никаких войн, никакой стрельбы и ничего. Она только вот пистолет увидит в руках этого человека, которому она окажет сочувствие. И тогда для меня все эти медленные, случайные, короткие кадры, как она со стаканом воды идет по комнате, как она встает ночью, проходит по дому, как она боится каких-то шорохов, как она идет по полю. Я готов смотреть на эту медленную жизнь, потому что для меня абсолютно внятно в партитуре дан этот нижний тон, этот нижний регистр, эта непрерывающаяся война, как человек, этот маленький человек, он блуждает по комнатам собственного сознания, пытаясь понять, а что же в улье происходит, и не находит этих ответов. И тогда сознание человека, ребенка, а ребенок это человек такой, да, мы выработали огромный язык для объяснения каких-то вещей, начиная от пропаганды до контрпропаганды и прочее, прочее. А у детей что? У них непосредственный взгляд на мир с очень небольшим словарем, где совершенно нет лжи. И он не понимает, почему и как, и каким образом его ранит, почему к нему приходит кошмар, а кошмар не может не прийти. Потому что вокруг творится вот такое, где-то за шторкой этого села и прочее, прочее. Все отраженно. И вот тогда я это медленное, спокойное, казалось бы, бессобытийное кино. Я готов его смотреть, потому что я в нем абсолютно живу. Потому что это, конечно, и очень хорошо, что ты напомнила, что он из кинокритиков, он из литературы. Это, конечно, очень литературная картина. Она насыщена и
1: визуально. И, кстати, и живописная. Это мы еще скажем.
0: Безусловно. Безусловно. И вот в финале, да, когда она обнаруживает опустевший дом, когда отец разоблачает, что это именно она отнесла его пиджак с часами этому человеку, да, прекрасная сцена, молчаливая, за столом ни одного слова. Он достает часы, открывает их, видит глаза дочери, которая отнесла эти часы этому беглецу. И это ни слова не сказано. Но какое напряжение возникает сейчас. Он перед ребенком, он что может сказать в этой ситуации? Он что ей ответит? Он же знает, он же видел труп, он видел убитого. Он как это ребенку может объяснить? Он как это может ей донести? Как эту реальность вообще-то развернуть и расшифровать детскому сознанию? Вот его замкнутость, вот его молчание. Очень хорошая, глубокая фигура, прекрасный образ, прекрасный этого отца. И он застает ее в следующей сцене, она приходит в этот пустой дом, она видит окровавленный пол, окровавленный камень, она видит, опять же, отражение того, что здесь было. Она не видит само событие, но она видит пролитую кровь, на которую с интересом, не на которую, а на кровь, да, там есть ребенок и кровь. Тема, да, когда ее сестра, ее отцарапал кот, которого она придушить хотела играючи, да, он ее отцарапал, и она смотрит на палец кровоточащий, да, мажет себе губы в отражении, как губной помадой, мажет себе губы кровью, вот это первое столкновение с кровью, да, это одна девочка, и вот другая девочка, которая видит, был человек, а остались только пятна крови. Ее застает отец в этом пустом доме, и она от него убегает. И начинается вот эта финальная часть картины, когда...
1: Подожди. Много мыслей, среди которых первое, конечно, это то, что раз катастрофа не докатывается до этого места, а доносит столько эхо, может быть, от этого даже больнее. Что невысказанное, непроговоренное таким ничем не сдерживаемым потоком ударяет прежде всего по самому обостренному восприятию детскому. И очень важно, что ты обозначил такую символическую структуру моргнуть, открыть глаза и закрыть глаза. Ну, два противопоставленные состояния, но при этом сам взгляд, само видение ребенка, оно и отражается и на стиле и монтаже в фильме, и то, как постоянно в кадре расширенные, глубокие, бездонные глаза этой Анны прекрасные. И, кстати, мы забыли сказать, что этот же режиссер Виктор Рисе потом в 2002 году, когда выйдет «Альманах» на 10 минут старше «Двоеточие труба», как раз снимающий по следам короткометражек прошлых десятилетий из 20 века, еще и советский такой фильм был, когда снимали детей, слушающих или смотрящих, но не само происходящее, а именно то, что отражалось на их лицах. Оно было гораздо проникновеннее и богаче, может быть, того, что было на сцене. Ну, в советском, по-моему, там показывали спектакль, если я ничего не путаю.
0: Нет, это знаменитые короткометражки, где только детские лица, по-моему, так. Надо еще сказать, что он в сценарии же были другие имена, и девочки отказались играть под другими именами. И она стала Анной. И каким-то образом... Привет Анне Марии Матуте, да.
1: Там, кстати, собственные имена сохраняются и у родителей. И, кстати, факт со съемок. Настолько сосредоточено у ребенка, который играет эту Анну, лицо было. И за пределами кадра, за фразами «снято» и «начали», что... Рисе просил других исполнителей говорить по возможности шепотом, чтобы не отвлекать и не напугать, не перевести это состояние в какой-то другой модус.
0: Не разбудить ее.
1: Да, чтобы она была вот в этом созерцательном настроении. Ну вот, возвращаясь к самому взгляду, который невозможно забыть, вот этим глазам, которые пристально всматриваются в мир. И когда ты, захваченный ее же состоянием, следишь за происходящим в кадре, то для тебя эта бессобытийность и растянутость во времени перестает быть замечаемой, потому что ты с таким же напряжением, почти физически ощутимым, пытаешься познать, прикоснуться к этому ее внутреннему состоянию. Для нее не то чтобы этот мир преображенный или загадочный, или полный самых разных неозвученных, непроявленных явлений и событий. То есть она в реальном мире тоже вполне себе коммуницирует, существует, но она постоянно вглядывается прям в самую глубину, вовнутрь, за что-то в изнанку реальности, я бы так сказала. То есть она вслушивается не только из страха понять, что происходит с этим обморочным состоянием целого общества, ее деревни и целой страны, если вот так обобщать, но и какие-то вечные величины. Ну, как будто их ловить ей хочется.
0: Но вряд ли она, во-первых, занята этим осознанно, во-вторых, вряд ли ребенка волнует проблемы общества и вот этого происходящего в мире. Тут, знаешь, мне кажется, вот это как раз случай обратной перспективы. Когда она развернута на нас, и где-то лучик мира, который существует там, да, он как раз и воздействует на нее, проецируется на нее. Она экран в этой ситуации, она экран. Она как раз и есть разворот того, про что мы догадываемся, и все время должны, как в аноморфотной оптике, да, расширять кадр и должны развертывать картину мира, которая влияет на ребенка, не осознающего, не видящего этой картины.
1: Не осознающего, но чувствующего.
0: Безусловно.
1: Да, да, да.
0: Безусловно, потому что не бывает войны далеко. Потому что мы живем в улье. Потому что если где-то начинает ранить в этом улье, да, то встревожены все пчелы. Вот это как раз об одной пчеле история. О ее тревоге, о ее страхе и о том, как она его, как она с ним живет, победила, не победила, присвоила, не присвоила. Но он проецируется на все. В ее жизнь входит предчувствие вот этого человека. И сперва он входит, этот человек. Сперва он входит фантазийно, собственно говоря, в с киноэкрана, да, она видит этого Франкенштейна. А нам интересно, почему он ее убил, спрашивает она потом сестру. Нам интересно, какая именно грань и какая нота в его образе ее тронет. Ответ на это мы получим в финале. И дальше за большим ботинком след возле пустого дома появляется реальный человек, которому она оказывает сострадание, приносит ему. Она ему дает яблоко, да? Ну, здесь, что называется, привет кинокритикам и простой нашей культурной парадигме, да? Она как маленькая Ева, только это наоборот, это возврат. Он взрослый, искалеченный, измученный, израненный этим миром, Адам, да? И она маленькая ребенок, абсолютная невинность. Она возвращает ему это яблоко целым, она дает не надкушенным, да? Она дает ему это яблоко. И потом следующий мужской образ, да, это когда она встречает уже... В лесу, сбежав от отца, она встречает этого Франкенштейна возле потрясающе красиво снятой реки ночной, где 7 отражений от одной луны, которая в разрыве туч мелькает в это время в небе. Там полосы, полосы. И это тоже главный стилеобразующий прием, собственно говоря, этой картины. Да? Потому что мы не видим источник света, но мы видим... 7 или 9 лунных дорожек, вернее, даже не дорожек, а таких змеек лунных, перед которыми она сидит, и тогда из тьмы леса мы слышим шаги. Все полный, вот это, как бы по законам саспенса, триллера или ужастика это снято. Спина девочки, сидящая у воды, шаги в лесу.
1: Причем все в черно-белом, как будто мы оказались внутри фильма «Франкенштейн». Это же ночь.
0: А мне не страшно.
1: А мне страшно.
0: Страшно?
1: Мне было страшно. Именно в тот момент, когда он потянулся к ней, это просто выворачивающая сцена. А у нее губы дрожат, как от озноба. Или
0: да не как от озноба, от реального, абсолютно. Я просто понимаю, как снимал эту сцену режиссер в данном случае, потому что ребенок не способен сыграть этой дрожи челюсти. Он не способен сыграть. Ее просто студили. Ей было холодно.
1: Меня это воздействует.
0: И вот дальше вопрос, почему он ее не убил? Съела она гриб в лесу ядовитый или не съела?
1: Который, кстати, ей казался прекрасным. но отец раздавил его, сказав, что вот он смертоносный.
0: Да нет, там нет, конечно, никакой загадки, осталась она жива или не осталась. Ее нашли, безусловно. Она в лесу пережила другую встречу. Пережила, и жизнь ее, безусловно, продолжается, и все, нельзя сказать, хорошо, но, собственно говоря, не трагично заканчивается в данном случае. Потому что главная нота, которая есть в портрете этого искусственного человека, которого создали другие, да, он не виновен в этом. Он создание рук человеческих. Он также искалечен всей структурой, которая туда можно отнести и политику, и ложь, и войны, и все что угодно. Он такое же несчастное, искалеченное существо. Скорбь в его глазах, очевидно. Совершенно. Он скорбящий персонаж. Она его боится, потому что он Франкенштейн. И ужас, и кошмар, да? Но в то же самое время она невероятно ему сострадает. И когда он встает перед ней на колени, и мы думаем, он ее задушит или не задушит, да? Все заканчивается как раз кат, когда он касается ее плеч, потому что нам важно затянуть зрителя в петлю. Чем же это закончится? Найдут, не найдут? Нашли. И тогда мы ретроспективно понимаем, что там произошла в этом лесу огромная сцена прощения и принятия. Потому что она его, этот ужас, этот кошмар, эту искалеченность, эту скорбность, она его полюбила. Она его приняла. Она точно так же испугалась этого раненого солдата. И вот это очень мудрый финал. Очень хороший финал. Она возвращается в свой дом, и она продолжает с ним разговаривать. Он теперь ее друг. Она встает ночью, она подходит. Да, страшные тени на стенах.
1: Да, клетка из прутьев, решетки.
0: Да, все окна в этом доме застеклены витражным образом, как соты ульев. Точно так же, да. И она выходит на балкон, подходит к балкону, да, и как раз произносит то, что достаточно закрыть глаза, чтобы снова продолжить этот разговор. Она в нем обрела друга. Это обратная сторона, потому что тот, кто, как бы предмет страха, казалось бы, да, но он также несчастен и скорбен, да. И вот это удивительное, очень тонкое психологическое понимание детского сознания, которое обретает, полюбив, которое примиряется внутри с даже с самым большим кошмаром, да, вот этой любовью и жалостью. Вот это, безусловно, очень здорово. Очень здорово и тонко сделано.
1: Знаешь, я бы еще добавила, возможно, я уже вчитываю, но отталкиваясь от этого принятия целостного, полного, целиком чужого страдания, чужой скорби, которую ты принимаешь как свою, которую ты как бы себе присваиваешь, делая ужасного трагического человека другом себе, Франкенштейн ей является в символическом образе исковерканного человека, человека, за которым фонит судьба поколения, взрослого поколения. Так вот, с этого начинается в том числе и ее становление, ее самопознание, потому что обращается она к нему с фразой, призывает она его именно фразой «это я, Анна». То есть, находя для себя и принимая другого, также она обретает и себя.
0: Человек становится словом «я», да, потому что мы до поры до времени, это кто-то из прекрасных ученых сказал, что я день рождения своего сына праздную в тот день, когда слово «он» превратилось в слово «я». Когда Лёка идет на прогулку, Лёка хочет кушать, а потом Лёка говорит «я Лёка», да, и, собственно говоря, «я Анна». Да, это финал фильма, да, это...
1: Случившаяся инициация, можно сказать.
0: Наверное, да, но, по крайней мере, принятие этого мира, искалеченного, измученного и так далее. Она сама находит ему этот образ, да, а вернее, она соединяет все свои тревоги, страхи, ужасы, нерассказанного ей злодейства, происходящего с человечеством. Все погружается в этот образ, и она этот образ принимает, прощает, я имею в виду Франкенштейна этого несчастного.
1: И тут еще стоит сказать, что много света теней в кадре у Рисы и структурно, и композиционно отсылает нас, и он сам это говорил в интервью, к испанской барочной живописи.
0: И да, сюжеты? Она нам там явлена в картине. Она у девочек, женщины, держащие за руку ребенка, а у отца за письменным столом, как зеркало, как отражение. Письменный стол с печатной машинкой. А за ним огромный Марк, евангелист, с пером в руке, скребущим по книге, и рядом лежащий лев. Да, собственно говоря, здесь коридор. Абсолютно понятен и очевиден, что за этим человеком, который сейчас изучает рой, изучает улей, за ним стоит огромная культура, за ним стоит огромная проблема, и он должен разобраться, а что происходит с роем, что рой начинает сам себя уничтожать.
1: И вот то, что у испанских живописцев барокко также в сюжетах проглядывало что-то мистическое через абсолютно реальные бытовые сюжеты. Там вполне себе жизненные сценки, но то, как выстраивалась светотень, то, какие выбирались краски, мрачные, сумеречные, то, как он их использует в картине, как бы присваивая примерно похожие планы, крещивает тот век и 20 век.
0: Ну, там и Гойя, безусловно, просто в тех светотенях, да. И в том, как это дано, по колористике, по сочетанию огня, света, мрака, ночи, ужаса, конечно, капричус мы вспоминаем в этот момент. Отец уснул за столом, ночью приходит жена, и вот когда он спит, останавливается его поиск, да, тогда ребенок выходит в темноте, подходит к лунному окну и беседует с тем миром, искалеченным, исковерканным, измученным, звенящим войной, который ребенок прощает. И я думаю, что нам есть в этом смысле о чем задуматься, потому что смотреть в глаза детей – очень хочется ответственно.
1: К слову, многие ключевые события здесь происходят ночью. Практически сумерки мира. Весь фильм в каких-то сумерках или пустошах. Ну, то есть, действительно, событий недостаточно, но внутри переживаемого так много.
0: Да не то, что недостаточно, всего там хватает. Он не пустошь, он опустошенный, он обезлюдивший.
1: Вот я про это и говорю.
0: Он там выкосил и все.
1: Мир, из которого вынуто очень многое, в том числе человеческое, войной.
0: Рой ушел, улетел рой. Мы видим как прекрасные сцены, когда девчонки прыгают через... Боимся, что они сейчас загорятся, потому что они в юбочках прыгают через костер, где палят сушняк. А на заднем плане сложены пустые ульи.
1: Угу.
0: Пустые ульи. Пчел нет, они ушли. Они живут в двух ульях, которые в кабинете находятся. И огромная такая труба, тюрьма, которая тянется к окошку. Вот и все пчелы, которые остались в этом доме.
1: А помнишь еще этот кадр, когда Анна следит за играющей сестрой, и как та подпрыгивает над костром, и дальше стоп-кадр — это темный силуэт на фоне сумеречного неба, подсвечиваемый костром. Ну, тут многое фонит из испанской истории, и включая инквизицию, и концентрированная история столетий страдания.
0: Это не испанская история, это испанская поэзия, которая очень помогает разобраться, как-то почувствовать мир, в котором живем мы, потому что у испанской поэзии есть какие-то удивительные в этом смысле ключи. И вернусь к тому, с чего начал. Очень рекомендую посмотреть эту картину после прочтения романа Анны Марии Матуты «Ранние воспоминания» и «Солдаты плачут ночью».
1: И мы сегодня обсуждали Виктора Рисе, фильм «Дух улья», 73-й год. Елена Волоченко, Алексей Злобин, программа «25-й кадр».
0: Всего доброго, дорогие радиослушатели.

0: Маленький концерт.
1: Я был рожден не вовремя. По темпераменту и склонностям мне надлежало, как Баху, хотя и нового масштаба, жить в безвестности и регулярно творить для установленной службы и для Бога. Неожиданно звучат эти слова в устах композитора столь значительного для музыкальной культуры XX века, вполне успешного и знаменитого. Тем не менее, Игорь Федорович Стравинский на закате жизни в статье «Размышления 80-летнего» говорит именно так, как бы подытоживая собственные размышления и наблюдения над собой и своим творчеством. Действительно, многое не только в музыке, но и в складе личности Стравинского, такого, казалось бы, передового композитора, с интересом откликающегося на все новые тенденции музыкального искусства, как это ни парадоксально, говорит о постоянной его тяге к искусству и даже образу жизни старых мастеров. Стравинский поражал своих окружающих невероятным трудолюбием, строгой самодисциплиной, работал по 10 часов в сутки до преклонных лет, особой любовью к порядку во всем. Он даже изобрел специальный прибор для черчения нотных станов – «Стравигор», получил за это патент. Настолько композитору важен был даже внешний вид его партитур. Но главное, конечно, это постоянное изучение музыкального наследия прошлых веков, приемов старой полифонии, строгого письма. Чистый контрапункт мне представляется единственным материалом, из которого можно выковать мощные и долговечные музыкальные формы. Это слова самого композитора. Но, судя по всему, привлекало Стравинского не только высокое, так сказать, технологическое мастерство композиторов прошлого. Еще раз вспомним его слова. «Мне надлежало бы регулярно творить для установленной службы и для Бога». Этого служения, очевидно, искала его душа. И не случайно в его наследии так велико число произведений, вдохновленных библейскими образами и сюжетами. Среди них признанным шедевром стала симфония псалмов. Симфония псалмов возникла как произведение на случай. В 1930 году отмечал свое 50-летие Бостонский симфонический оркестр. Торжественную дату было решено отметить серией фестивалей, на которых, в числе прочего, должны были исполняться произведения, созданные специально для этих торжеств. Руководитель оркестра Сергей Кусевицкий обратился с заказами к крупнейшим композиторам мира – Стравинскому, Прокофьеву, Аннегеру и Хиндемиту. «Мысль о создании крупного симфонического произведения меня давно уже занимала», — писал Стравинский. «Поэтому я охотно принял это предложение. Мне дана была полная свобода в выборе форм и средств исполнения. Меня мало соблазняла форма симфонии, завещанная нам XIX веком. Мне хотелось создать нечто органически целостное, не сообразуясь с различными схемами, уже установленными. В то же время я думал о звуковом материале, из которого мне предстояло строить свое здание. Я остановился на хоровом и инструментальном ансамбле, в котором два этих элемента были бы равноценны, и ни один не преобладал над другим. В этом смысле моя точка зрения совпадала со взглядами старых мастеров, которые обращались с ними как с равными величинами. Что касается слов, первое, что мне пришло в голову, это обратиться в псалтире». Конец цитаты. В симфонии использованы тексты трех псалмов – 38-го, 39-го и 150-го. Первый из них – обращение грешника к Господнему милосердию, мольба о спасении. Второй – благодарность за полученную милость. А третий – гимн хвалы Всевышнему. По собственному признанию Стравинского, заметный отпечаток на музыку наложили ранние воспоминания о церковной музыке. Создавая симфонию псалмов, композитор исходил именно из православного, а не католического богослужения. Не случайно начал сочинять на славянские тексты и лишь позднее перешел на латынь, на которой и исполняется симфония. Это было гораздо органичнее, ведь в православной традиции не используются инструменты. Впервые симфония псалмов прозвучала в 1930 году и с тех пор остается одним из самых известных и часто исполняемых сочинений Стравинского. В чем секрет такой привязанности слушателей именно к этому произведению? Известно, что музыка Стравинского довольно сложна для непосредственного восприятия широкой публикой. Надо полагать, что слушатели отвлекаются на особую искренность симфонии, которая открывает самые сокровенные глубины души композитора, обычно столь замкнутого и хладнокровного. Симфония псалмов была создана в момент, очень важный для духовной жизни композитора. Во второй половине 20-х годов Стравинский, к тому времени уже много лет живший за границей, переживает духовное возрождение и возвращается к церковной жизни в лоне православия. Есть у симфонии псалмов еще одно свойство, которое, возможно, делает ее такой притягательной для слушателя. Ее удивительная, почти архитектурная стройность и лаконичность. Благодаря строго выверенным пропорциям симфония, которая звучит чуть более 20 минут, разрастается в слуховом восприятии до масштаба целого богослужения. В связи с этим один из исследователей пишет: «Мы не погрешим против истины, если предположим, что не только высокая интеллектуальная атмосфера Петербурга, но и сам облик города, светлый, торжественный, просторный, оставил неизгладимый след в памяти Стравинского». Лаконизм, изысканная простота украшений, размах свободных композиций в сочетании с четкими пропорциями — эти черты градостроительного стиля являются в чем-то близкими стилю музыкальной композиции Стравинского 20-30-х годов. Сам термин «архитектура» означает «высшее строительное искусство». Стравинский — несравненный мастер такого искусства. Он в совершенстве владел секретом построения музыкальной формы. Немеркнущие воспоминания о Петербурге переплавились в ином художественном измерении в державную стройность и упорядоченную строгость музыкальных образов симфонии псалмов. Конец цитаты. Справедливость этих слов подтверждает признание самого композитора. «Санкт-Петербург занимает такую большую часть моей жизни, что я почти боюсь заглядывать в себя поглубже, иначе я обнаружу, сколь еще многого мне связано с ним». Но даже эти беглые воспоминания должны показать, что он мне дороже любого другого города в мире. Таков еще один глубокий исток удивительной музыки симфонии псалмов, произведения, созданного в зените творческой жизни Стравинского. Его творчество отразило разные стороны мирового музыкального процесса XX века, но на протяжении всей своей долгой, почти 90-летней жизни он оставался русским художником, накрепко связанным с традициями отечественной культуры, верным высоким этическим и духовным идеалам. Удивительно современно звучат его слова. «Любая, самая близкая к совершенству музыкальная машина, будь то скрипка Страдивария или электронный синтезатор, бесполезна, пока к ней не прикоснулся человек, обладающий музыкальным мастерством и воображением». Художники-витражисты Шартского собора располагали немногими красками. У сегодняшних витражистов их сотни. Но нет современного Шартра. Органы нынешние имеют теперь больше клавишей, чем когда-то, но нет Баха. Значит, дело не в расширении ресурсов, а в людях, в том, во что они верят. То, во что верит Игорь Стравинский, рассказывает нам симфония псалмов. По его словам, третья часть симфонии «Лаудате Доминум» является его собственной молитвой перед иконой младенца Христа.

0: 1963 года. В передаче были использованы материалы книги Михаила Друскина «Игорь Стравинский» и статьи Людмилы Михеевой-Салертинской. Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Татьяна Брошнина и музыкальный редактор Ольга Суровекина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Великом Новгороде завершена реставрация собора Деревеницкого монастыря. Братский хор Соловецкого монастыря дал концерты в Эфиопии. Об этих и других событиях более подробно. Завершена реставрация в Воскресенском соборе Деревеницкого монастыря в Великом Новгороде. Об этом сообщает Интерфакс. За 5 месяцев были восстановлены обрушившиеся и поврежденные купола, приведены в порядок кровля и кладка стен. Стоимость работ составила около 30 миллионов рублей. Деревеницкий монастырь известен с 1335 года, когда летопись упоминает о возведении каменной церкви Воскресения в Новгородской республике. В 1700 году в монастыре был возведен пятиглавый Воскресенский собор. В 1725 году севернее собора построили каменную церковь Успения Богородицы с большой трапезной палатой и колокольню. После революции службы в монастырских храмах прекратились. В годы Великой Отечественной войны памятники получили серьезные повреждения. Долгое время Воскресенский собор использовался как склад готовой продукции, находящегося поблизости завода стекловолокно. Согласно архивным документам, в 1964-72 годах в монастыре проводили комплексные ремонтно-восстановительные работы. Спустя 30 лет собор пришел в аварийное состояние. Братский хор Спасо-Преображенского Соловецкого Ставропигиального мужского монастыря посетил Федеративную Демократическую Республику Эфиопия и принял участие в торжествах, посвященных празднованию воздвижения Креста Господня. Данный праздник отмечается в Эфиопии на общенациональном уровне. Вечером 26 сентября на центральной площади Аддис-Абебы прошло музыкальное шествие, в ходе которого хор Соловецкой обители исполнил духовные песнопения. Среди почетных участников торжеств на трибунах присутствовали предстоятель Эфиопской церкви святейший патриарх Абуна Матфий, предстоятель Маланкарской церкви Индии святейший католикос Василий Марфама Матфей III, представители государственной власти Эфиопии, дипломатического корпуса, а также иерархии, клирики Эфиопской и Маланкарской церквей и члены делегации из России. Общее число зрителей составило несколько десятков тысяч человек. Выступление хора Соловецкого монастыря транслировалось по центральным телеканалам Эфиопии. Утром 27 сентября братский хор Соловецкого монастыря пел в русском доме в Аддис-Абебе за богослужением праздника воздвижения Креста Господня. Богослужение совершил секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межхристианским отношениям и романах Стефан Игумнов. За богослужение молились настоятельница Марфа Мариинской обители Милосердия города Москвы, игуменья Елизавета Позднякова и проживающие в Эфиопии соотечественники. Вечером того же дня братский хор Соловецкого монастыря дал концерт в актовом зале действующего в Аддис-Абебе госпиталя Российского Красного Креста. На концерте присутствовали представитель посольства России в Эфиопии, пациенты и сотрудники госпиталя, соотечественники и многочисленные эфиопские гости. Визит певческого коллектива осуществлен при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, отдела внешних церковных связей Московского патриархата, посольства России в Эфиопии, Российского центра науки и культуры в Аддис-Абебе и автономной некоммерческой организации «Русские сезоны» в рамках мероприятий «Дней духовной культуры России в Эфиопии». 1 октября председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский

0: Арианский Антоний, находящийся с визитом в Грузии, посетил святые места на востоке страны. В сопровождении иерархов Грузинской православной церкви и клириков Русской православной церкви митрополит Антоний побывал в монастыре преподобного Давида Гориджийского. Обитель, основанная в VI столетии, сыграла важнейшую роль в распространении монашества на земле Иверии. Паломники из Русской православной церкви помолились на гробницах преподобных Давида и Дадо, поклонились мощам преподобномучеников отцов Гориджийских, пострадавших во время нашествия персидского шаха Аббаса I в XVII веке. Затем председатель отдела внешних церковных связей и его спутники посетили мужской монастырь Рождества Богородицы в Кочрете, где их встретил настоятель обители архимандрит Антоний Канделаки. Заключительным пунктом программы паломничества стал женский монастырь Бодби в честь равноапостольной Нины, просветительницы Иверии. Митрополит Антоний совершил молебен у гробницы святой в южном пределе Георгиевского соборного храма обители. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно с четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». Шмелёв всегда стоял вне всяких литературных течений, направлений и школ. Он сам и направление, и школа. 3 октября – день рождения писателя Ивана Сергеевича Шмелёва. В 10 часов в рубрике «Календарь памятных дат» вы услышите передачу филолога Маргариты Дмитриевой о жизни и творчестве писателя. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» страницы книги «Записки не писателя» для вас читает протоиерей Константин Смирнов.
3: Интеллигентность – это способность к пониманию, к восприятию. Это терпимое отношение к миру и людям. 30 сентября – день памяти академика Дмитрия Сергеевича Лихачева. В 10:30 начнется передача историка Нины Жерве об этом выдающемся ученом, филологе и общественном деятеле. Ежедневно в 13:30 слушайте в нашем эфире воспоминания о Дмитрии Сергеевиче сотрудников Пушкинского дома. Передачу подготовил Сергей Ивков.
2: Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15 часов.
3: «Где бы я ни был, куда бы мне ни приходилось уезжать, я всегда чувствовал себя ленинградцем». Это признание Дмитрия Шостаковича подтверждает его музыка, без которой теперь уже немыслимо представить себе и прочувствовать все то, что пережил Петербург, Петроград, Ленинград в 20-м столетии. 9 августа – день памяти композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Каждую субботу в 16 часов в эфир выходит передача историка-краеведа Ирины Савельевны Вербловской из цикла «Город Шостаковича».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 125-е зачало первого послания к Коринфянам. Отрывок из первой главы.
1: Братья, посмотрите, кто вы, призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом.
0: Послушайте 30-е зачало Евангелия от Иоанна. Отрывок из 8 главы.
2: Сказал Господь: «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее апостольское чтение из первой главы первого послания апостола Павла к Коринфянам, известное как «Слово о кресте». И оно должно быть хорошо знакомо постоянным прихожанам наших храмов, поскольку читается в дни и праздники, связанные с воспоминанием креста Господня и крестных страданий Спасителя. Этот отрывок начинается словами апостола: «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия». Юродство значит глупость или безумие. Вообще, во всем этом слове апостола Павла о кресте идет противопоставление мудрости и глупости. Это противопоставление было характерно для древнего мира. Люди часто думают, что они мудрые, но чем больше человек говорит о своей мудрости, тем он глупее. Поэтому еще в Ветхом Завете было сказано: «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Имеется в виду не подлинные мудрецы, а те, кто считает себя таковыми. Подлинные мудрецы о своей мудрости не говорят. Например, один из умнейших людей своего времени, философ Сократ, любил повторять: «Я знаю, что я ничего не знаю». Да, действительно, чем больше человек знает, тем шире перед ним раскрывается область неведомого и непознаваемого. Ну, а человек глупый думает, что он знает все. Вот, возвращаясь к тексту, надо задаться вопросом, а почему же слово о кресте, ну, конечно, не о кресте, как об орудии казни, а слово о Боге, распятом на кресте, для многих является юродством, то есть безумием, глупостью. Древний мир, мир апостольского времени, был миром религиозным, в отличие от нашего времени. Иудеи верили в единого истинного Бога, а все остальные народы, будучи язычниками, верили в многочисленных богов, которых сами для себя создавали. Но как иудеи, так и язычники в своих представлениях о Боге исходили из того, что Он всемогущий. И если язычники, ну, эллины, как называет их апостол Павел, в своих мифах о богах допускали, что среди них бывают воины, победители, побежденные, бывают более могущественные боги, бывают менее могущественные, но представить себе, что Бог мог быть мучим и убит людьми, ну, для них это был полный абсурд. Действительно, безумие, глупость, юродство. Ну, а иудеи? Для них ожидаемый Мессия — это царь, который железной рукой будет карать грешников, огнем и мечом будет мстить всему миру за многовековые угнетения израильского народа. Он будет неуязвим, и царству его не будет конца. А проповедь о том, что Мессия будет распят на кресте, как последний преступник, а ведь действительно распинали-то в древнем мире только рабов и самых таких законченных негодяев, плебс. Так вот, проповедь о такой судьбе Мессии для иудеев — это, как сказал апостол, соблазн. А мы проповедуем Христа распятого для иудеев — соблазн, а для эллинов — безумие. Соблазн по-гречески значит «скандал», и слово это взято из охотничьего лексикона. Вот когда охотник ставит ловушку или капкан с приманкой, то это называл «скандал». То есть для иудеев проповедь о распятом Христе представлялась ловушкой, провокацией, капканом, который ведет к погибели. Ну а для эллинов сама мысль о смерти Бога от руки человека — это безумие. Можно сказать, что иудеи и эллины — это такие условные представители вообще неверующего во Христа мира. Потому что отрицают веру во Христа распятого обычно по этим двум соображениям. Кто-то, как иудеи, видит в проповеди о Христе какой-то подвох, обман, ловушку. А для кого-то сама идея Бога страдающего и умирающего, она лишена всякого смысла. Потому что зачем тогда вообще такой Бог нужен, если он страдал и умер? Но для нас, принимающих веру во Христа как Спасителя и Господа, смысл его крестных страданий остается тоже непостижимой тайной. Вот еще в IV веке святитель Григорий Богослов, он задавался вопросом, а кому Христос принес себя в жертву на кресте? Ведь жертва-то, она приносится кому-то, так вот он-то кому принес жертву? Богу Отцу? Ну, и вот он отвечает на этот вопрос. Ну, а каким образом страдания и смерть сына могут быть приятны отцу? Ну, вот представьте себе, если кто-то на нас сердится, а мы возьмем и убьем сына этого человека, то сменит ли он по отношению к нам гнев на милость? Конечно, нет. Значит, жертва Сына Божия была явно не Богу Отцу. Ну, кому же тогда? Дьяволу? Но сама мысль о том, что Бог приносит жертву умилостивления дьяволу, она является кощунственной и не укладывается в наше представление о Боге. Да и вообще, почему Богу надо было пройти через страдания, чтобы искупить людей? Опять-таки термин «искупить». Бог как бы выкупает нас у кого-то, дает выкуп за освобождение, как сегодня террористы захватывают заложников и требуют выкуп за их освобождение. Вот все эти обозначения тайны нашего спасения, такие как жертва или искупление, они не дают исчерпывающего ответа на вопрос о смысле крестных страданий Христа. Это остается непонятным и непостижимым. Как для нас всегда останется загадкой творения мира из ничего, ведь понятно, что из ничего-то и быть ничего не может. Но мы, до конца не понимая, верим, что если Бог так, а не как-то иначе спас мир, значит, именно в страдании на кресте Сына Божия была необходимость. И иного способа не было. Почему, не знаем. Но Бог поступил именно так. И единственный ответ, который может быть приемлем для нас, он заключается в том, что в искупительной жертве Спасителя была явлена любовь Божия к нам. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, говорит Господь в Евангелии от Иоанна. То есть такими словами сам Христос приоткрывает нам тайну своих страданий. И когда мы читаем в Евангелии историю страданий Христа, то что это? Это что, повод, чтобы проникнуться каким-то сентиментальным чувством или чтобы скупая слеза выкатилась из чьих-то глаз? Нет. Это напоминание о том, какая жертва была принесена за нас. Жертва, которая покрывает все наши грехи. Накануне своих страданий Господь сказал ученикам: «Дерзайте, я победил мир». И вот на кресте эта пока еще невидимая победа совершилась. И спасение пришло к людям через страдания Бога. Да, наше сознание не может проникнуть в глубины этой божественной тайны. Почему именно через страдания, а не как-то иначе, роду человеческому дано было прощение, исцеление и спасение? Это тайна божественного домостроительства. Но этот пример может нам помочь смотреть на свои собственные жизненные испытания как бы с другой стороны. Он может помочь нам понять ту горькую истину, что нередко то, что нам неприятно, что нас ранит, в то же время является единственным, что исцеляет наше сердце. что не оставляет нас равнодушными и толстокожими и непроницаемыми как для скорби человеческой, так и для божественной благодати. Победа, одержанная Господом на кресте, продолжает совершаться в этом мире. И в первую очередь она совершается в нашем сердце. Это внутреннее борение человека, внутреннее преображение человека и приближение его к Богу. Вот что жертва Христова дарует нам. Она дарует нам поток благодати Божией, воссоздающий и обновляющий нас, благодать, которая попаляет тернии всех наших согрешений и помогает нам идти по пути, заповеданному нам Господом и Спасителем. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 3 октября, 20 сентября по старому стилю, празднуется память великомученика Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и чад их Агапия и Феописта, пострадавших в начале II века около 118 года. Также в этот день мы чтим память мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского и боярина Феодора, чудотворцев, пострадавших в Орде в 1245 году за отказ поклониться идолам. Во время татарского нашествия на Русь православная церковь явила еще многих новых мучеников и исповедников. В 1246 году монголами был отравлен великий князь Феодор. В 1270 году был замучен святой Роман Рязанский, в 1318 году святой Михаил Тверской, а затем и его сыновья Дмитрий в 1325 году и Александр в 1339 году. Всех их укреплял пример и святые молитвы русского первомученика в Орде, святого Михаила Черниговского. Еще одного святого русского князя чтит сегодня православная церковь, преподобного и благоверного Олега Брянского. Святой благоверный князь Олег Романович Брянский в крещении Леонтий был внуком святого мученика князя Михаила Черниговского. По летописным источникам известно, что благоверный князь Олег в 1274 году вместе со своим отцом князем Романом Михайловичем Брянским участвовал в войне против Литвы. После 1274 года он оставил княжение, уступив свой престол брату, и принял иноческий постриг с именем Василий в Брянском Петропавловском монастыре, построенном на его средства. В этом монастыре святой благоверный князь скончался строгим подвижником около 1285 года и был погребен в монастырском храме. В день памяти преподобного благоверного князя Олега Брянского празднуется также собор брянских святых, в который вспоминаются все святые, жизнь которых была связана с Брянской епархией. В сонме новомучеников и исповедников российских в этот день празднуется память священномучеников Феоктиста Смельницкого и Александра Тетюева, пострадавших в 1937 году. Священномученик протоиерей Феоктист Елисеевич Смельницкий родился в Томске в 1863 году, окончил медицинский факультет Томского университета, а затем Киевскую духовную академию, в которой остался преподавать церковное право и патристику на кафедре римского права. После революции профессор Смельницкий принял сан священника в обновленческом расколе и до 1930 года был священником обновленческой общины в городе Киеве. В 1931 году он принес покаяние и был перерукоположен в сан священника Русской Православной Церкви. Служить он стал в Черниговской епархии. В 1936 году его арестовали и приговорили к 2 годам лишения свободы условно, а затем к 5 годам исправительно-трудового лагеря. Находясь под стражей в тюрьме, записанном в следственном деле отца Феоктиста, вел среди заключенных антисоветскую агитацию, доказывая им, что советская власть является властью бандитов, что народ скоро восстанет и советская власть будет свергнута. Конец цитаты. Виновным себя отец Феоктист не признал. Ему было уже 73 года, его посчитали негодным к физическому труду и из киевской тюрьмы отправили в Карлак НКВД в Казахстане, где по инвалидности ему разрешили не работать. Уже на следующий год отца Феоктиста арестовали в лагере и расстреляли. С Священник Александр Павлович Тетюев родился в 1779 году в селе Салтанове Чердынского уезда Пермской губернии. Все предки его были священнослужителями в Пермской губернии. Он поступил учиться в городское училище в Соликамске, окончить которое ему не пришлось из-за мальчишеской выходки, за которую он был наказан отцом. Однажды он с товарищами ночью в шутку поменял местами почти все городские вывески. Вывеску купца второй гильдии повесил сапожнику, а вывеску сапожника купцу и так далее. Отец Павел Тетюев на шутку своего сына посмотрел строго, забрал его из училища и отдал на исправление в Соликамский Троицкий монастырь. 2 года пробыл Александр послушником. В монастыре он стал усиленно заниматься и сдал экстерном экзамены за курс училища, получив право на преподавание в церковно-приходских сельских школах. Вскоре соликамский архимандрит Хрисанф благословил его стать священником. В 1903 году Александр был рукоположен в иерея. В годы революционных потрясений отец Александр служил в Воскресенском соборе города Чердыни. В первый раз отец Александра был арестован в 1920 году за отказ сотрудничать с ЧК и просидел в тюрьме около года. Во второй раз его арестовали в 1929 году за сопротивление обновленчеству. В этот год обновленцы употребляли значительные усилия, чтобы захватить православные храмы. Они силой захватили Воскресенский собор, надеясь, что отец Александр продолжит свое служение в нем и тем самым присоединится к обновленцам. Но священник категорически отказался служить с обновленцами и перешел в храм Успения, остававшийся православным, а за ним перешли и все прихожане. Обновленцы запротестовали против ухода прихожан и обратились за помощью в ГПУ. Отец Александр был арестован и обвинен в том, что он своими действиями внес рознь в среду верующих. Освободившись из заключения через год, отец Александр вернулся в Чердынь и продолжил служить в храме. Благодаря его активной деятельности обновленцы были вытеснены из Воскресенского собора, вслед за которым и все церкви Чердыни перешли в подчинение патриарха Тихона. Гонения на православную церковь тем временем не только не уменьшались, но все увеличивались, и священник, чтобы не подвергать жену и детей преследованиям, благословил их переехать в другой город. В 1936 году близкие стали уговаривать отца Александра оставить священство и перейти на гражданскую службу. Даже купили ему костюм, но он категорически отказался. В 1937 году отец Александр Тетюев был арестован в последний раз. Вскоре после ареста его расстреляли вместе с псаломщиком Владимиром Павловским. Наш церковный календарь продолжит житие благоверного князя Михаила Черниговского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Михаил, князь Черниговский, был сыном преснопамятного Всеволода Чернога. У него был любимый боярин, подобный ему добродетельный, по имени Феодор. Вместе с ним князь Михаил и пострадал от нечестивого Батыя, положив душу свою за Христа. Когда благоверный и христолюбивый Михаил владел княжеством киевским, нечестивый Батый прислал своих татар осмотреть город Киев. Посланные изумились, увидев величие и красоту города Киева, и, возвратившись к Батыю, рассказали ему об этом. Тогда Батый снова отправил послов к Михаилу с тем, чтобы они лестью уговорили князя добровольно покориться ему. Благоверный князь Михаил повелел умертвить послов Батыя. Вслед за тем Михаил узнал о приближении громадного войска татарского, которое, как саранча в великом множестве, нашло на русскую землю. Сознавая, что Киеву невозможно уцелеть от приближающихся врагов, князь Михаил вместе с боярином Феодором бежал в Венгрию искать помощи своей родине. Не получив всей помощи, Михаил некоторое время странствовал по чужой стороне. Придя со всем своим войском, Батый владел Черниговым и другими укрепленными городами и княжествами. Все они сильно разорены были огнем и мечом. Произошло это в 1240 году. Тогда же и славный город Киев был совершенно разорен руками христоненавистных врагов. Именитые граждане погибли от меча нечестивых. Князь Михаил, находившись в то время в странствовании, слыша обо всем происходившем в русской земле, неутешно оплакивал единоверную свою братью и опустение своей земли. Вскоре Михаилу стало известно, что городским жителям, в небольшом числе уцелевшим от меча и плена, нечестивый царь повелел безбоязненно жить на своих местах, но с тем, чтобы они платили ему дань. И многие русские князья, бежавшие в далекие и чужие страны, услыхав об этом, стали возвращаться в родную землю. Поклонившись нечестивому царю, они занимали свои княжества и, платя дань Батыю, водворялись в своих разоренных городах. Возвратился из странствования благочестивый князь Михаил с боярином своим Федором. Едва успел князь отдохнуть здесь от пути, как татары, услыхав о возвращении его, пришли от Батыя и начали звать его, как и других русских князей, к своему царю, говоря: «Нельзя вам жить на земле Батыя, не поклонившись ему». У того нечестивого царя был следующий обычай. Если кто-нибудь из русских князей приходил поклониться ему, то волхвы и жрецы татарские принуждали их проходить сквозь огонь. А если кто-нибудь из князей приносил с собой какие-либо дары царю, то волхвы брали по небольшой части от всех этих даров и бросали в огонь, как жертву. Проведя через огонь, они принуждали поклоняться солнцу, кусту и идолам, и уже после этого допускали к царю. Слыша, что многие из русских князей, прельстившись славой мира сего, поклонились идолам, благочестивый князь Михаил сильно оскорбел о том и, возревновав о Господе Боге, решился идти к царю и неустрашимо исповедать перед ним Христа и пролить кровь свою за Господа. Когда они достигли того места, где находился безбожный царь Батый, то об их прибытии тотчас же было ему доложено. Призвав волхвов и жрецов своих, Баты повелел им провести черниговского князя по обычаю сквозь огонь и заставить его поклониться идолам, и затем уже представить его себе. Они дошли до того места, где с двух сторон разложен был огонь, а посередине был путь, кой многие уже проходили. Этим путем волхвы хотели ввести и князя Михаила. Тогда князь сказал: «Не подобает христианам проходить сквозь тот огонь, который нечестивые почитают за Бога». Услыхав такие слова князя, волхвы и жрецы пришли в ярость. Оставив Михаила, они пошли донести о его речах царю. В это время к князю Михаилу подошли некоторые русские князья, вместе с ним пришедшие на поклонение Батыю. Они, жалея Михаила и глубоко скорбя о нем, а вместе с тем боясь, чтобы не навлечь гнева царского и на себя, советовали Михаилу исполнить волю Батыя. «Ты можешь, — говорили они притворно, — исполнить приказание и поклониться огню и солнцу, чтобы только избавиться от царского гнева и лютой смерти. Не желаю быть христианином только по имени, — отвечал им Михаил, — а поступать, как язычники». И, сняв с себя меч свой, бросил его к ним и сказал: «Возьмите славу мира сего, она не нужна мне». Вслед за тем пришел от Батыя один знатный царедворец по имени Ельдыга, и, видя, что ни ласками, ни угрозами не может склонить Михаила исполнить царскую волю, пошел к Батыю. Выслушав Ельдыгу, Батый пришел в ярость и велел своим приближенным немедленно же умертвить князя Михаила и его боярина Федора. Так, честно пострадав, святые мученики Михаил и Федор предали души свои в руки Господу 20 сентября 1246 года. Святые тела их брошены были на съедение псам, но в продолжении многих дней оставались целыми и никем не тронутыми. Кроме этого, над телами мучеников появлялся огненный столб, сиявший ярким блеском, и каждую ночь виднелись горящие свечи. Видя все это, христиане, находившись в то время в Орде, взяли тайно тела мучеников и с честью погребли их.

0: завершит наш церковный календарь житие великомученика Евстафия Плакиды. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святой мученик Евстафий до принятия христианства носил имя Плакиды и был именитым римским полководцем. При императорах Тите и Траяне он одержал много великих побед и пользовался всеобщим почетом. Господь призвал его по великой своей милости к свету христианской веры. Он явился Плакиде во время охоты на оленей. После видения Плакида с женой и сыновьями принял крещение от священника Иоанна. Он получил при этом имя Евстафий, супруга его имя Феопистия. Евстафию было открыто, что ему предстоят великие страдания, подобные тем, которые некогда испытал праведный Иов. Действительно, вскоре после принятия христианства святой Евстафий полностью разорился, впал в крайнюю бедность и вынужден был покинуть Рим с женой и детьми. Сев на попутный корабль, они отплыли в Египет, но там его ожидали ужасные испытания. Начальник корабля похитил святую Феопистию, а детей Евстафия во время переправы через реку унесли дикие звери. Лишившись всего, святой Евстафий не возроптал на свою участь, но, предаваясь воле Божией, 15 лет трудился у местных жителей, выполняя работу сторожа. Между тем, промыслом Божиим, жена Евстафия была сохранена чистую, так как похититель ее был сразу наказан болезнью и смертью. Святая Феопистия получила свободу и жила честным трудом. Дети их тоже остались живы, так как пастухи и земледельцы отбили обоих детей у диких зверей. Но воспитаны они были разными людьми и ничего друг о друге не знали. В это время в Римской империи начались новые войны с соседними странами, и император Траян, сокрушаясь, что нет полководца, равного Плакиде, поручил двум воинам, которые раньше служили Плакиде, всюду искать исчезнувшего начальника и привести его в Рим. Обходя разные страны, воины пришли в селение, где в безвестности трудился их бывший полководец. Они встретили его, и хотя Плакида не открылся им сразу, он был узнан по рубцам от прежних ран. С великим торжеством Плакида был доставлен в Рим. Император наградил его почести и имением, назначил начальником над римским войском, и Евстафий Плакида одержал блестящие победы над всеми врагами Рима. Возвращаясь с войны, он по милости Божией встретился со своей супругой и сыновьями, которые, как оказалось, служили в его же войске, но не знали, что полководец их родной отец. Тогда великая радость воцарилась в этой семье. С ними ликовали и все окружающие. После императора Траяна на престол вступил гонитель христиан Адриан. Плакида был встречен им с большими почестями, но когда открылось, что он христианин, его осудили на смерть вместе с женой и сыновьями. Сначала они были отданы на съедение зверям, но звери не коснулись святых. Тогда все они были ввергнуты в раскаленного медного быка, где и предали свои святые души Богу. Это произошло в 118 году по Рождестве Христовом. Когда через 3 дня печь была открыта, то тела святых оказались совершенно неповрежденными, и даже волосы их не опалились. Народ с возмущением упрекал императора за то, что он убил такого славного вождя, и восклицал: «Велик Бог христианский!»

0: Родная речь. Второе чтение.
1: Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин, глава первая. Замечу, кстати, все поэты любви мечтательные друзья. Бывало, милые предметы мне снились, и душа моя их образ тайный сохранила. Их после муза оживила. Так я беспечен воспевал и деву гор, мой идеал, и пленниц берегов Салгира. Теперь от вас, мои друзья, вопрос нередко слышу я. О ком твоя вздыхает лира? Кому в толпе ревнивых дев ты посвятил ее напев?
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Вот мы с вами завершаем сегодня наш разговор о слове «идеал» и о понятии идеала в Евгении Онегине. И мы уже говорили о том, что идеал — это Татьяна. Очень часто Пушкин именно ее называет «мой идеал». Да? Татьяны милый идеал. И в этом смысле Татьяна таким довольно парадоксальным образом соединяется с черкешенкой из «Кавказского пленника». Но вот одно из самых интересных мест в романе, где слово «идеал» возникает, и уже без всякой связи с Татьяной, но зато в связи с представлениями Пушкина о соотношениях искусства и жизни. Это «Путешествие Онегина». Вот там слово «идеал» звучит, ну, прям в двух соседних строфах, и довольно интересно. Вот, смотрите, Пушкин говорит: «В ту пору мне казались нужны пустыни, волн края жемчужны, и море шум, и груды скал, и гордые девы идеал, и безыменные страдания. Другие дни, другие сны. Смирились вы моей весны высокопарные мечтания, и в поэтический бокал воды я много подмешал. Иные нужны мне картины. Люблю песчаный косогор, перед избушкой две рябины, калитку, сломанный забор, на небе серенькие тучи, перед гумном соломы кучи, да пруд под сенью ив густых, раздолье уток молодых. Теперь мила мне балалайка, да пьяный топот трепака перед порогом кабака. Мой идеал теперь хозяйка, мои желания покой, да щей горшок, да сам большой». Вот смотрите, дева черкешенка появляется сначала, да, героиня ранней романтической поэмы. И море шум, и груды скал, и гордые девы идеал. А потом: мой идеал теперь хозяйка, мои желания покой, да щей горшок, да сам большой. Юрий Михайлович Лотман по поводу вот этого места говорит о том, что здесь у Пушкина звучит такая полемика с романтизмом, и что он по принципу оксюморона, то есть, ну, соединение противоположного, несоединимого, сочетает слово «идеал» с понятиями земного, реального, а не идеального мира. И вот тут я позволю себе, ну, не то чтобы не согласиться с Лотманом, но как-то его мысль, может быть, развить и уточнить. Потому что дело не в том, что идеал принадлежит небесному миру, а хозяйка и щей горшок к земному. Здесь немножечко о другом идет речь, как мне кажется. Вот смотрите, у Пушкина есть такой набросок, ну, вернее, даже это не набросок, а это статья, которую он завершил и опубликовал в «Современнике». мнение Лобанова о духе словесности как иностранной, так и отечественной. Так вот, Пушкин в этой статье утверждает: цель художества есть идеал, а не нравоучение. То есть получается, что если бы Пушкин понимал слово «идеал» в духе там Шиллера и романтиков, да, то тогда, конечно, вот это утверждение Юрия Михайловича Лотмана, что он соединяет несоединимые понятия «идеал» и «земную картину», оно было бы безупречным. Но в том-то и дело, что у Пушкина нет представления, ну, такого близкого к романтическому двоемирию, что вот есть какой-то запредельный идеал и есть падший мир, в котором мы, так сказать, живем как умеем, да, как получается. У Пушкина вот это самое представление об идеале развивается в том смысле, что идеальное, прекрасное, возвышенное встроено в глубину человеческой жизни. И просто речь идет о том, что когда-то в молодости он склонен был находить идеал в необыкновенном, экзотическом, странном. А сейчас он видит красоту вот того мира, который его окружает. Да? Ему когда-то были нужны пустыни и волны края жемчужны, и море шум и груды скал. А теперь вот перед избушкой две рябины, калитка, сломанный забор, и на небе серенькие тучи. И ему это кажется абсолютно прекрасным. То есть получается, что идеал содержится в самой жизни. И это какая-то совершенно новая пушкинская такая философия, да? Ну и не очень хочется говорить о 10 главе, потому что, ну, как бы не очень понятно, потому что Пушкин же все-таки ее не включает, неважно, по цензурным, не по нецензурным соображениям, но он не включает вот эту самую сожженную 10 главу в роман. С другой стороны, ну уж раз мы знаем эти строфы, то почему бы о них и не размышлять? Но вот там слово «идеал» употребляется именно в этом смысле. В смысле какой-то правильной, красивой и достойной жизни. Одну Россию в мире видя, преследуя свой идеал, хромой Тургенев им внимал, декабристам, и плети рабства ненавидя, предвидел всей толпе дворян, освободителей крестьян, говорит Пушкин. Вот. Это то, что касается слова «идеал» и этого понятия. Мы потом к нему, конечно, еще вернемся, когда оно будет звучать в соответствующих главах. Но в целом мы какое-то представление о том, что Пушкин думал, когда это слово произносил, получили. И дальше смотрите, что он говорит. «Дева гор — мой идеал. Так я беспечен воспевал и деву гор — мой идеал, и пленниц берегов Салгира». Кто такие пленницы берегов Салгира? Мы это легко поймем, если вспомним, то вот это самое название крымской реки Салгир появляется в поэме Пушкина «Бахчисарайский фонтан». Вот, в «Бахчисарайском фонтане» Пушкин говорит: «Поклонник муз, поклонник мира, забыв и славу, и любовь, о, скоро вас увижу вновь, брега веселые Салгира». То есть получается, что пленницы берегов Салгира — это персонажи Бахчисарайского фонтана, это насельницы гарема хана Гирея в Бахчисарае. Да? Однако, если мы посмотрим на географические карты, то мы увидим, что в Бахчисарае действительно течет река, но она называется Чурюксу, а Салгир протекает через Симферополь. В пушкинское время этот город назывался Ак-Мечеть, и он там, между прочим, некоторое время провел. Но вот Салгир — это тамошняя река. И современники Пушкина, которые путешествовали в Крым, довольно часто вспоминают Салгир. Почему-то эта река на них производила большое впечатление. Вот, например, описание путешествия по Крыму и Бессарабии в 1799 году. Автор его Сумароков. Но это не тот Александр Сумароков, который был большим поэтом XVIII века, другой. Он говорит: «Речка Салгир, как чистый большой родник, течет по камням, подле города во всю его длину, где по другую сторону соединение плодовитых садов, подобно густому лесу, украшает весь тот берег и делает тут местоположение весьма приятным». А Василий Туманский, которого Пушкин упоминает в «Путешествии Онегина», он начинает свое стихотворение «Элегия» 1823 года такими стихами: «Как звонкое журчание Салгира, как шепот миртов на горах, как шум ладьи, бегущей на водах, приятен мне твой голос, лира». Вот этот самый Салгир, который на самом деле совершенно даже не в Бахчисарайском фонтане, у Пушкина появляется. Я думаю, что такое внимание к Салгиру связано, может быть, не только и не столько с красотою этой реки, сколько с красивым звучанием самого слова. Салгир. Вот это слово завораживало поэтов. Ну и понятно, что пленницы берегов Салгира обязывают нас уделить некоторое внимание поэме Пушкина «Бахчисарайский фонтан», о которой мы с вами поговорим в следующий раз.
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Замечу, кстати, все поэты любви мечтательные друзья. Бывало, милые предметы мне снились, и душа моя их образ тайный сохранила, их после муза оживила. Так я беспечен воспевал и деву гор мой идеал, и пленниц берегов Салгира. Теперь от вас, мои друзья, вопрос нередко слышу я. О ком твоя вздыхает лира? Кому в толпе ревнивых дев ты посвятил ее напев?
0: Родная речь. Второе чтение. Авторская программа Марины Михайловой.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. С древних времен крест Христов был предвозвещен и представлен в виде образов. И если бы не было силы креста, никто никогда не возмог бы примириться с Богом, потому что после прародительского онова в раю Божьем преступление через древо грех ожил, мы же умерли, и прежде смерти тела подверглись смерти души, которая заключается в удалении души от Бога. Та жизнь, которой мы жили после преступления, была жизнью в грехе и жизнью по плоти. Грех же не покоряется закону Божьему, да и не может. Так и живущие по плоти не могут угодить Богу. И поскольку, как апостол говорит, плоть похотствует на духа, дух же на плоть. Бог же есть дух и сама доброта и добродетель, и наш дух создан был по образу и подобию его, но вследствие и по причине греха пришел в негодность, то до тех пор, пока грех не будет упразднен и жизнь по плоти сведена на нет, каким образом мог бы кто обновиться во всем и стать угодным Богу? Крест Христов именно и есть упразднение греха. Посему и некто из наших богоносных отцев, будучи вопрошен одним из неверных, неужели он верит в распятого, ответил: «Да, в распявшего грех». Многие же еще и прежде явления креста Христова, бывшие до закона и после закона, были засвидетельствованы самим Богом, как друзья Божьи. И царь, и пророк Давид, как, конечно, и сам тогда сущий в числе друзей Божьих, говорит: «Мне же зело, чесни быша, друзи твои Божие». Но как же это так, что и прежде креста они провозглашены друзьями Божьими? Я вам объясню это, если вы окажете мне послушное и внимательное слушание моих слов. Как, например, еще прежде пришествия человека греха, сына погибели, я говорю об Антихристе. Возлюбленный Христу богослов говорит: «И ныне Антихристе мнози быша, от сего разумеваем, яко последний час есть». Так и крест был у праотцев и раньше того времени, как пришел в исполнение. И великий Павел, еще яснее уча нас, что и раньше того времени, как придет Антихрист, уже среди нас говорит, что тайна его деется среди нас. Так и крест Христов, и не явившись еще, был уже среди праотцев, ибо тайна его совершалась среди них. Я не буду ныне говорить об Авеле, Сифе, Еносе, Енохе, Ное и о тех, которые прежде Ноя угодили Богу, и которые вообще принадлежат тому периоду, чтобы нам начать от Авраама, который был наименован отцем многих народов, иудеев по плоти, нас же по вере. Итак, я начну с этого по духу отца нашего и от самого начала свойственной ему доблести и от первого призвания его Богом. Какие первые слова, говоря ему, Бог произнес: «Изыди от земли твоя и от рода твоего, и иди в землю юже ти покажу». Таким образом, в самых этих словах заключалась тайна креста, ибо это же прямо являет Павел, который, хвалясь крестом, говорит: «Мне мир распяся». Ибо для бегущего без оглядки из отечества или от мира, земное отечество и мир умерли и оставлены без внимания, а это и есть крест. Но еще прежде, чем он бежал от сожительства с нечестивыми, Бог говорит Аврааму: «Пойди из земли твоей и иди в землю, не которую я дам тебе, но которую я укажу тебе». Этими словами как бы указывает

0: указывая на иную духовную землю. Какие же были первые слова Бога Моисею после того, как он бежал из Египта и вошел на гору? «Иззуй сапоги от ног твоих». Здесь открывается иная тайна креста, естественным образом вытекающая из первой. «Ибо хотя ты, — говорит, — убежал из Египта и отверг служение фараону и презрел носить наименование сына дочери фараона, и насколько от тебя зависело, упразднил и покончил с миром злого рабства, но тебе долженствует к этому прибавить и самого себя». Что же означает это «иззуй сапоги от ног твоих»? Это значит «разреши кожаной одежды, в которой ты оделся и в которой грех имеет действие и отстраняет тебя от святой земли». Итак, «иззуй сапоги от ног» – это то же, что и сказать «не живи более по плоти в грехе, но да будет упразднена и умерщвлена противна Богу жизнь и рассуждение плоти, и закон в членах, противящийся закону духа и пленяющий законом греха. Пусть он более не одерживает верх и не имеет действия, будучи умерщвлен силою боговидения. Разве это не есть крест? Ибо крест, опять же согласно божественному Павлу, означает «распять плоть со страстьми и похотьми». Итак, «иззуй сапоги от ног твоих, место бо на нем же ты стоишь, и земля свята есть». Эти же слова показали ему будущее освящение, имеющее наступить на земле благодаря кресту после явления Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. «Ибо тогда, взирая на величие зрелища, купину, орошаемую в огне, он предузрел, имеющий некогда наступить пришествие Христова, потому что созерцание в Боге есть тайна креста, и оно-то проистекает из второй тайны, то есть из распятия себя миру, которое больше первой, то есть самого удаления от мира. Что то и другое, неразрывно связаны друг с другом, явили и великий Павел, и божественные отцы наши. Первый, говоря не только, что «мне мир распяся», но и присовокупляя «и ас миру». А они, предписывая нам не спешить восходить на крест прежде креста, ибо, конечно, и то, и другое являются выражениями и тайнами креста. Итак, первая тайна креста заключается в бежании от мира и удалении от близких по плоти, если они препятствуют благочестию и отвечающему всему образу жизни и в телесном аскетизме, который само по себе мало полезно, как говорит Павел. Таким образом, согласно сей первой тайне креста, нам мир и грех распяты, когда мы бежим от него. Вторая же тайна креста заключается в распятии себя для мира и страстей, когда они бегут от нас. Но не могут, конечно, они убежать от нас. Ни мы не можем разумно действовать, если только не будем в созерцании Бога. Ибо когда упражнением в добродетели мы взойдем к созерцанию, и когда украсим и очистим нашего внутреннего человека, изыскивая сокрытое в нас самих божественное сокровище и вновь рассматривая находящееся внутри нас Царство Божие, тогда мы распинаем себя миру и страстям. Ибо некая теплота приходит на сердце от таких мыслей, которая, как мух, изгоняет злые помыслы и производит духовное умиротворение и утешение в душе и подает освящение телу, как говорит псалмопевец: «Согрейся, сердце мое во мне, и в поучении моем разгорится огонь». И это есть именно то, что и один из богоносных отцов наших поучал нас, говоря: «Приложи всякое старание, чтобы внутренняя твоя деятельность была в Боге, и тогда ты победишь внешние страсти». К этому же обращает наше внимание и великий Павел: «Духом ходите, — говорит, — и похоти плотские не совершайте». Посему и в ином месте он пишет нам вовещание следующее: станете убо припоясание чресла ваше истинною, ибо созерцание укрепляет и лелеет добрые устремления и подавляет плотские вожделения. И великий Петр еще более наглядно явил нам, что суть чресла и что есть истина. Припоясавший говорит: «Чресло помышления вашего, трезвящееся совершение, уповайте на приносимую вам благодать откровением Иисус Христовым». Итак, поскольку дурные страсти и мир греха не могут совершенно быть далекими от нас, неразумное действие производится в наших душах, если только мы не будем в созерцании Бога, то посему и сие созерцание, распинающее миру удостоенных Его, также является тайной креста. Так и при Моисее оное созерцание горящей купины являло тайну креста большую и более совершенную, чем та, которая была в призвании Авраама. Значит ли из этого, что Моисей был более совершенно посвящен в тайну креста, чем Авраам? Да и каким доводом мог бы кто подкрепить такое утверждение? Ибо надлежит знать, что тогда, когда Авраам был призван, в самом факте призвания еще он не был посвящен в эту третью тайну креста, то есть созерцание. Но это имело место позднее, после оного призвания, и не раз, и не два, но часто, хотя у нас и не имеется достаточно времени, чтобы поведать обо всем. Напомню же вам только оное чудеснее иных созерцания, когда он явно узрел единого трипостасного Бога, который еще не был возвещен в Троице, ибо говорится: «Явись ему Бог у дуба Маврийского, и возрев виде, и се трие мужи, и притече в сретение им». Вот явившегося единого Бога он видел в трех лицах. Посему говорится: «Явился ему Бог, и се трие мужи». И затем, подбежав навстречу к ним, он беседует как бы с одним, говоря: «Господи, аще обретох благодать пред Тобою, не мине раба Твоего». И они вот три, как один сущие, беседуют с ним. Ибо говорится: «Рече к нему, где Сара, жена твоя? Возвращайся, приду к тебе во время сие в часы, и родит сына Сара, жена твоя». Когда же Сара, услышав, засмеялась, рече Господь, что яко рассмеяся, Сара, жена твоя, вот единый Бог и три ипостаси, и три ипостаси, и единый Бог, ибо говорится: рече Господь. И таким образом на Аврааме совершилась тайна креста. Исаак же сам собою был образом пригвожденного, был послушен своему отцу даже до смерти, как и Христос, Богу Отцу. И данный вместо него овен предзнаменовал Агнца Божьего, данного ради нас на заклание, и чаща, в которой овен запутался рогами, была тайной образа креста, почему и называется чащий совек, то есть чащий оставления, как и крест именуется спасительным древом. И на Иакове, сыне Исаака, совершилась тайна и образ креста, ибо посредством древа и воды умножилось ему стадо. Ибо то дерево прообразовало крестное древо, и та вода – божественное крещение, которое в себе заключает тайну креста. «В смерть Христову крестихомся», – говорит апостол. «И Христос древом и водою», то есть крестом и крещением, «умножил себе на земле словесную паству». Но еще отчетливее Иаков явил образ креста, когда поклонился краю жезла и когда благословлял внуков, положив руки крест-накрест. К тому же, будучи от начала до конца послушен родителям, и посему возлюблен и благословен, и вследствие этого ненавистен для Исава, он таким образом всякое искушение, доблестно перенося в течение своей жизни, имел совершаемую тайну креста. Посему Бог и сказал: «Возлюбих Иакова, Исава же возненавидих». Нечто подобное и среди нас имеет место, братья. Ибо подчиняющийся себе духовным отцам, согласно реченной апостольской заповеди «Чада, послушайте своих родителей», тот, как по своему послушанию, подобный возлюбленному Сыну Божию, и сам бывает возлюблен Богом. Непослушный же, как чуждый подобие в отношении возлюбленного Сына, и Богом ненавидим бывает. И как сбывающийся не только в отношении Иакова и Исава, но и всегда и среди всех, премудрый Соломон, являя это, говорит: «Сын послушный будет в жизнь, непослушный же в погибель». Но разве сын послушания Иаков, к тому же, не в большую был посвящен тайну креста, именно в созерцание, благодаря чему человек более совершенно распинается и умирает греху и живет для добродетели? Да, ибо сам он свидетельствует о себе и относительно Бога созерцания и спасения. «Видих бо Бога, — говорит, — лицем к лицу, и спасеся душа моя». Где те, которые, находясь в нашей среде, обнаруживают пустой и неправославный образ мыслей? Пусть они выслушают, что Иаков видел лице Божие и не только не лишился вследствие сего жизни, но, как сам он говорит, еще и спасеся, хотя сам Бог говорит: «Никто же узрит лице мое и жив будет». Так что же, быть может, есть два Бога: один, имеющий лице, подлежащее видению святых, другой же, имеющий лице, превосходящее всякую возможность видения. Прочь такой абсурд. Но это надо понимать в том смысле, что зримое лице Божие есть не иное, что как божественная благодать и действие, являемое на достойных. А то лице, которое отнюдь не может подлежать зрению, надлежит разуметь в том понятии, когда имеется в виду превосходящее всякое описание и видение естество Божие. Потому что никто, как написано, Бога в лице и в естестве и не видел, и не возвестил. Итак, созерцание в Боге и божественная тайна креста не только отгоняют от души дурные страсти и производящих их демонов, но и опровергает ложные мнения их проводителей и изгоняет их из оград Священной Христовой Церкви, в недрах которой, находясь, нам отрадно ныне праздновать и разъяснять божественную благодать и действие креста, совершаемый на праотцах еще до явления креста в мир.
1: Прозвучала первая передача по беседе святителя Григория Паламы о честном и животворящем кресте. Читал диакон Леонид Казаков. Продолжение слушайте в нашей следующей передаче.

прозвучал тропарь на поклонение честному кресту киевского распева в гармонизации композитора Бориса Литковского в исполнении хора храма Воскресения Христова в Москве.

0: из книги Михаила Скобалановича «Христианские праздники. Значение праздника – воздвижение креста Господня». Будучи однородным по соединяемому воспоминанию с седмицей страстей Христовых, настоящий праздник по характеру совершенно отличается от тех исключительных в году по умилительности и величию дней, дней, которым одним справедливо усвоено название «святых» и «великих», то дни плача над божественным страдальцем, а это день радости о следствиях его страдания, о плодах искупления. Этот праздник именно в честь самого искупления в лице главного орудия, знамения и проводника его для нас. Орудие это достойно такого чествования, самостоятельного празднования в честь его не только по тому значению, которое оно имело в самом акте искупления, не только ввиду той важности, которую оно с течением времени получило в жизни христиан, но и потому, чем оно было для самого Христа. Крест именуется «славой Христовой» и «высотой Христовой», говорит святой Андрей Крицкий в «Слове на воздвижение», ссылаясь в подтверждение этой мысли на Евангелие от Иоанна «Аще аз вознесен буду от земли». Если же крест Христов составляет славу Христа, то и в настоящий день крест воздвигается для того, чтобы Христос прославился. Не Христос возвышается, чтобы славился крест, но возвышается крест, чтобы прославился Христос. Будучи Христовым, его славой и высотой, крест этот слишком близок к нам уже по первоначальной идее своей. Он, собственно, наш крест. Христос понес на раменах своих тот самый крест, на каком распяли его, как принявший на себя наказание, определенное согрешившим. Он крест понес нам принадлежащий. Святитель Кирилл Александрийский на Евангелие от Иоанна. Отсюда те неисчислимые блага, которые излиты на нас крестом. Сей добрый кормчий, наполнив изобилием всю жизнь нашу и умерив ее, доставил еще нам в будущности вечную жизнь. Святой Ефрем Сирин, слово на честной крест. Крестом избавились мы от вражды, и крестом утвердились в дружбе с Богом. Крест сочетал людей с ликом ангелов, сделав их природу чуждой всякого тленного дела и доставив им возможность проводить нетленную жизнь. Слово на воздвижение Василия Селевкийского, приписываемое и святителю Иоанну Златоусту. «Крест сделал чистой землю, возвел наше естество на царский престол». Святитель Иоанн Златоуст, слово на поклонение кресту. Этот крест обратил на истинный путь Вселенную, изгнал заблуждение, возвратил истину, землю сделал небом. Слово о кресте, приписываемое святителю Иоанну Златоусту. Он положил конец беззаконным делам мира, пресек его безбожное учение, и мир не угождает уже более дьявольским законам и не связывается узами смерти. Крест утвердил заповедь целомудрия и искоренил сладострастие, осветил правила воздержания и низложил господство похоти. В самом деле, какое добро получено нами помимо креста? Какое из благ даровано нам не через крест? Через крест мы научились благочестию и познали силу божественной природы. Через крест мы уразумели правду Божию и постигаем добродетель целомудрия. Через крест мы познали друг друга. Через крест мы познали силу любви и не отказываемся умереть друг за друга. Благодаря кресту мы презрели все блага мира и вменили их не во что, ожидая будущих благ и невидимое принимая, как видимое. Крест проповедуется, и истина по всей вселенной распространяется, и Царство Небесное удостоверяется. Слово на воздвижение Василия Селевкийского или Иоанна Златоуста. Помимо приобретения для человечества этих высших духовных благ, крест издревле стал проявлять спасительную силу свою и в чисто житейских нуждах христиан. Это знамение и во времена наших предков, свидетельствует святитель Иоанн Златоуст или современный ему писатель, отверзало заключенные двери, оно угашало губительные яды, исцеляло укусы ядовитых зверей. Если оно отверзло врата ада и открыло небесный свод, восстановила вход в рай и сокрушила силу дьявола, то что удивительного, если оно преодолевает губительные яды? Слово на поклонение кресту, приписываемое святителю Иоанну Златоусту. Наряду с этим, так сказать, таинственным мистическим значением для христианина, крест получил для него и чисто моральное значение. Он стал ободрением и поддержкой для него в тягостях личного крестоношения. «Посмотрите, как бы говорит Христос, на то, что совершил мой крест. Сделайте и вы такого рода оружие, и совершите то, что хотите. Пусть последователь Христов будет так готов к тому, чтобы претерпеть заклание и быть распятым на кресте, говорит Господь, как готов тот, кто несет крест на своих плечах. Пусть считает себя в столь близком соседстве со смертью». Перед таким человеком все приходят в изумление, потому что мы не так боимся вооруженных бесчисленными человеческими орудиями и крепким мужеством, как человека, одаренного такой силой. Слово «на поклонение кресту», приписываемое святителю Иоанну Златоусту. «Воззрение на крест вдыхает мужество и изгоняет страх». Святой Андрей Крицкий, «Слово на воздвижение». Наконец, крест получил для христианина и эсхатологическое значение. «Тогда, сказано, явится знамение крестное на небе». Когда же это произойдет? Когда силы небесные подвигнутся. Тогда украшенные знаменем церковным, стяжавший себе этот многоценный бисер, хорошо сохранившие этот образ и подобие, восхищены будут на облаках. Пантелей, пресвитер византийский, чтение на воздвижение. Неудивительно, что крест стал знаменем христианина. Крест дан нам в качестве знамения на челе точно так же, как Израилю обрезание, ибо через него мы, верные, различаемся и распознаемся от неверных. Святой Иоанн Дамаскин, «Слово в день креста». Постепенно христианство оценило все значение для него этого знамения, этого трофея победы Христовой. И тут промысл пришел на помощь Церкви непосредственным действием своим, изведением креста от недр земных и явлением его на небе. Господь не допустил бы оставаться в земле, но извлек его и вознес на небо. С ним он имеет прийти при втором пришествии своем. Святитель Иоанн Златоуст, «Слово о кресте и распятии». Он обретен при императорах, веровавших во Христа, обретен силой божественной и безыскусственной, единственно силой и твердостью веры. Когда Бог вручил христианам царские скипетры, в это именно время ему угодно было открыть крест через жену благочестивую, жену-царицу, жену, украшавшуюся царской мудростью, умудряя жену, скажем так, божественным богомудрием, дабы она, пользуясь отчасти силой слова, свойственной царской особе, употребила все, что только могло сдвинуть непреклонное сердце иудеев. Святой Андрей Крицкий, «Слово на воздвижение». «Вышло из сокровищниц земли знамение владыки, знамение, потрясенное которым адские пещеры освободили содержимые в них души. Вышла духовная жемчужина верных, утвержденная в венце Христовом, дабы озарить целую вселенную. Он явился, чтобы быть воздвигнутым, и воздвигается, чтобы явиться, чтобы его видели. Многократно поднимают его и показывают народу, только что не восклицая: «Се обретено утаенное сокровище спасения». Святой Андрей Крицкий, «Слово на воздвижение». Установленный в память обретения и явления креста праздник, конечно, имел в душе христиан давно уже подготовленную почву, был ответом на давний запрос их духа. Но он, сразу получив широкое распространение и большую торжественность, без сомнения умножал любовь ко кресту и почитание его. Крест получает теперь особое значение в борьбе христианина с невидимыми врагами его спасения, особенно в руках подвижников. Теперь оценивает и все значение его не только в деле нашего спасения, совершенном Христом, но и ветхозаветное приготовление этого спасения, объясняя и здесь многое его, так сказать, возвратным действием.
1: Главу из книги Михаила Скобалановича «Воздвижение креста Господня. О значении праздника» для вас читала Ольга Суровегина.

0: В исполнении братского хора Шевитоньского монастыря прозвучал четвертый ермоз канона праздника воздвижения Чеснока Креста Господня, распева Киево-Печерской лавры. Запись 1965 года.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: В эфире радио «Град Петров». У микрофона Сергей Ивков. Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач, посвященных столетию со дня рождения Дмитрия Сергеевича Лихачева. В одной из предыдущих программ вы могли слышать запись, сделанную в отделе древнерусской литературы Пушкинского дома, в которой сотрудники этого отдела, около полувека возглавляемого Дмитрием Сергеевичем, делились воспоминаниями о выдающемся ученом. Однако на этом же вечере я договорился и о новой встрече с теми старейшими сотрудниками, которые многие годы проработали вместе с Дмитрием Сергеевичем. Свое согласие дали нынешний руководитель отдела, доктор филологических наук Наталья Владимировна Паныко, кандидат филологических наук Ольга Андреевна Белоброва и доктор филологических наук Олег Викторович Творогов. И вот новую запись мы сделали уже в кабинете Дмитрия Сергеевича Лихачева, в кабинете, где практически все осталось без изменений с последних дней его работы здесь. Старинный стол, великолепное кресло, диван, довольно большая библиотека ценнейших изданий, собранных им. Здесь любовно сохраняют память о своем знаменитом руководителе. Разговор на этот раз касался не столько, собственно, научной работы, сколько личных человеческих качеств Дмитрия Сергеевича и каких-то бытовых воспоминаний, чему как нельзя лучше способствовала обстановка. Начала эту беседу Наталья Владимировна Паныко.
3: Вот я везде говорю, что для меня самой лучшей научной школой были наши заседания по средам, которые проходили в отделе и проходят по сию пору в среду в 14 часов в малом конференц-зале. Это слушание докладов как сотрудников отдела, так и наших гостей из Петербурга, из Москвы, из других стран с обсуждением, с дискуссией. Как правило, их всегда вел Дмитрий Сергеевич. И вот то, как он их вел, в каком духе проходили эти заседания, это достойно того, чтобы, так сказать, об этом рассказать. Уже то, вот как начинал он вести это заседание, с какими словами предлагал зайти докладчику на кафедру, с каким лицом слушал этот доклад, как именно предлагал, так сказать, приступить к дискуссии. Уже все это было школой. Вот я была молодая аспирантка, я попала на первое такое заседание. И я чувствовала, что я попала в какой-то особенный мир, совершенно не советский, вот какой-то особенный. Вот это чувство, что ты на острове, которое вот потом оно все усиливалось и усиливалось, и теперь это у нас такая очень распространенная метафора, что вот мы живем на острове, благодаря Дмитрию Сергеевичу. Вот оно появилось тогда сразу, да.
2: Чем особенным, извините, была вот эта вот интонация, о которой вы сказали, и то, каким образом он вел?
3: Интонация была очень благородного, тихого и скромного человека, как будто бы это заседание возглавляет не светило науки, не, так сказать, основоположник школы, а это возглавляет вот равный среди равных. А ведь там собиралось в те времена на наше заседание, кроме 13 человек сотрудников отдела, в сущности, вся медиевистическая публика Петербурга. Но не только ученые, а также и студенты. Были просто люди, желающие послушать вот ту или иную тему. Дмитрий Сергеевич всегда всю жизнь вел себя как равный среди равных со всеми.
2: То есть вы бы не сказали, что он был руководителем жестким, что ли, авторитарным типом руководителя? И в какой степени его мягкость, ну, что называется, расслабляла людей, может быть, как вам кажется?
3: Нет, мягкости никакой не было. Но была, понимаете, такая любовь к нему и уважение, которое вот мы для себя уже сформулировали в такое понятие, как страх Божий был перед ним. Что такое страх Божий? Это страх потерять любовь человека и Божию любовь, правда же? Вот поэтому ты боялся упасть в его глазах, понимаете? Вот он этим брал. То есть он не брал, он не понимал, наверное, он не отдавал себе отчета. Я помню, как на кафедре стоял великолепный литургист и автор замечательной книги, ныне покойный Стефан Кожухаров, болгарин, который делал у нас доклад впервые при Дмитрии Сергеевиче, просвещеннейший человек, и он утирал пот со лба, помните, Ольга Андреевна? Потому что вот для него, сказать, произнести научный доклад перед Дмитрием Сергеевичем, это было испытание, это вот был тот самый страх Божий, это был мужественный человек, знавший свое дело, отвечавший за него. Многое в этой области знавший, может быть, даже больше, чем Дмитрий Сергеевич. Но вот это такой, понимаете, вот такой научный и нравственный авторитет, который Дмитрий Сергеевич вот снискал в нашем кругу. Вот он давал ему возможность быть не авторитарным, не мягким, не жестким, но у него все выходило вот в этой школе. В то время впервые Сергей Сергеевич Аверинцев к нам пришел с темой золота в системе византийской культуры. Это было начало 70-х годов, и малый конференц-зал не мог вместить желающих послушать, и мы переместились тогда на башню Пушкинского дома. Только там можно было разместиться, и вот он еще за ручку со своей женой Натальей. Это как был буквально 72-й, наверное, год. Это были первые, так сказать, его шаги. Уже звучало его имя, потому что он опубликовал 1-2 работы. И вот Дмитрий Сергеевич тут же пригласил его в отдел сделать доклад. Понимаете, тогда зарождалась его поэтика византийской литературы, архетипом который Аверинцев назвал поэтику древнерусской литературы Лихачева. Вот такие у нас были докладчики. Я не говорю о том, что для сотрудников отдела это было правилом выступать с докладами и обсуждать, прежде чем публиковать свои работы, вот на таких заседаниях. Но студенты университета и аспиранты отдела. И вот у Дмитрия Сергеевича был удивительный принцип. Он никогда не ругал молодых. Ведь вообще как происходило? Человек делал доклад 40-50-минутный, иногда часовой. Потом возникала дискуссия, высказывались все сидящие в зале. И, наконец, Дмитрий Сергеевич подводил итоги и выступал последним. И удивительно, это всегда был второй доклад. Чуть меньше первого, второй доклад, который очень часто выводил узкую тему уже вот на простор такой широкий, историко-литературный, историко-культурный. И вот вкупе все это было колоссальной школой, потому что Дмитрий Сергеевич мог, допустим, при обсуждении доклада о ритмической прозе древнерусской в своем содокладе, то есть в сущности, в заключительном слове, которое могло быть, состоять из 2-3 предложений, он начинал говорить о том, что такое ритм вообще, что всякое, так сказать, движение экономит силу, так сказать, создавая ритм, что ритм – это первая организация логическая материала и смысловая. И после этого переходить к молитвословному и литургическому стиху, как, так сказать, предшественнику или, так сказать, параллельному явлению с ритмической прозой. Вот такое можно было услышать. Или, допустим, делается доклад о прототипах древнерусских повестей какой-нибудь Ремезова. Мы знаем, что в основном он создавал вот на материале древнерусском, да, свои произведения. А Дмитрий Сергеевич выступал с докладом о маскарадной эпохе предреволюционного периода, вот в этой стихии, в которой купался сам Ремезов. И тут мы слышали о Дмитрия Сергеевича и о Евреинове, о театре Евреинова, да, что театр – это игра в противовес Станиславскому. И о Мирхольде, что в день февральской революции, оказывается, шла мирхольдовская постановка «Маскарада». Это мы слышали от Дмитрия Сергеевича. А потом мы еще слышали такие вещи, которые оставались в истории. Он говорил, и вот когда я у Дмитрия Евгеньевича Максимова встретила Анну Андреевну Ахматову, а она вот со мной поделилась, что не знает, ехать ей на Сицилию за премией, я ей сказала, а вы относитесь к этому как к маскараду. Понимаете, еще такие вот реплики были. И это все наше заседание. Но когда выступал молодой человек, еще неопытный в науке, Дмитрий Сергеевич его никогда не ругал. Допустим, бывали доклады неудачные. Тогда он на себя брал как бы содоклад. И находил всегда вот за что человека похвалить. Ну, хотя бы за избранную тему. А потом начинал говорить, вот как эту тему можно раскрыть, какой материал для нее нужен. А когда доклад был неудачен только неумением его выстроить, тогда Дмитрию Сергеевичу было легче. И он делал такой доклад по методике научной работы. Вот он говорил, вот что нужно было сделать, какой каркас, какую, так сказать, композицию придать этому докладу, на чем сделать акцент, а что сказать в самом конце. И тоже вот это все была школа, это все была колоссальная школа.
4: Я хотел сказать несколько слов о совершенно, может быть, неожиданной теме. Лихачев как собеседник. И вот в каком контексте, ведь Лихачев был известен не только в научном мире, он был известен в обществе. Было много людей, просто поклонявшихся ему, ну, на основании слышанных ими передач. У Дмитрия Сергеевича была огромная переписка, иной раз совершенно мало знакомыми людьми. И вот истоки этого в особом отношении Дмитрия Сергеевича к своему собеседнику. Вот об этом мне хотелось поделиться некоторыми воспоминаниями. Начну я с очень личного. В 1961 году меня порекомендовал мой научный руководитель по университету, профессор Ларин, Дмитрию Сергеевичу Лихачеву, с тем, чтобы я занялся редактурой словаря слова о полку Игореве. До этого я Дмитрия Сергеевича видел только на докладах, ни разу не разговаривал. Мне была назначена встреча. Я какое-то время мялся с ноги на ногу на площадке лестницы, выжидая время, чтобы позвонить ровно в это назначенное время. И вот Дмитрий Сергеевич видел меня фактически первый раз. Он еще не знал, что мы проработаем с ним рука об руку 38 лет. Но, тем не менее, он меня встретил необычайно радушно, приветливо, посадил на диван рядом. Не было никакой вот такой дистанции. Я еще не доучившийся аспирант, я защитил только через год, а он известнейший ученый. Нет, это был разговор двух, ну, профессионалов, если меня можно назвать, было в тот момент профессионал. Он объяснил суть работы, которой я должен заняться, потом сказал, что он берет меня в отдел, и стал давать краткие, но очень доброжелательные, очень точные характеристики сотрудников. Для чего? Для того, чтобы, придя, я уже примерно ориентировался. Понимаете, это вот такая была забота о новом сотруднике, который должен войти в коллектив.
2: Какая-то психологическая подготовка, да? Тут?
4: Вот. И Дмитрий Сергеевич был удивительным собеседником, невзирая на то, кто с ним беседует. Понимаете, и это имело свои издержки. Я тут расскажу о нескольких таких анекдотических случаях. Но дело в том, что мы старались не злоупотреблять временем Дмитрия Сергеевича, приезжали к нему на квартиру или на дачу по каким-то делам, связаться с определенным кругом вопросов, или надо показать рукопись, или еще что-то такое. И вот меня, во всяком случае, иной раз раздражало и удивляло, что наш разговор беспрестанно перебивался. То ему звонили по телефону, если это на даче, то приходили знакомые, малознакомые люди с какими-то праздными разговорами. Дмитрий Сергеевич корректно разговаривал со всеми, хотя прерывалось, потом говорит, да, о чем мы говорили, мы опять возвращались к сути. Иногда приходили люди, которые просто, как мне кажется, я думаю, я не ошибаюсь, хотели отметиться, то есть потом сказать, что «а я вот беседовал с Дмитрием Сергеевичем Лихачевым». И поэтому был разработан даже особый прием, когда вот приходил такой человек, Дмитрий Сергеевич говорит, ну, слушайте, вы все решили, вот идите там, делайте то-то и то-то, или все. А человек продолжает. Тогда он переглядывался со Львом Александровичем или в дальнейшем с секретарем, и мы разыгрывали мизансцену. Кто-то из нас ходил, Дмитрий Сергеевич, на проводе Москва, спуститесь в канцелярию. Собеседник говорит, я подожду. Нет, вы знаете, что это серьезный разговор, и, наверное, Дмитрий Сергеевич сейчас придется сразу же уехать там куда-то и так далее. И вот, несмотря на это, Дмитрий Сергеевич все равно продолжал принимать людей, и разговаривать. Причем его уважение к своему собеседнику, к сотруднику, простиралось не только на научной теме. Лихачев, если узнавал у кого-то какие-то домашние неприятности, бытовые, особенно когда он был одно время депутатом горсовета, он сразу же бросался на помощь. Даже его люди, скромные люди, его даже не просили. Он узнавал и ехал бы с полком, там говорил по поводу жилищных проблем и так далее. Он чрезвычайно заботился и стремился все время делать добро. И вот у нас с ним даже был как такой разговор, вот, Дмитрий Сергеевич, глядя на вас, я выдвинул страшную формулу, что доброта должна быть наказуема, должна быть справедливость. И вот пара примеров. В свое время один провинциальный любитель написал новый перевод слова. Вообще переводов слова, по моим подсчетам, уже около 80 на русский язык. Все хотят перевести еще раз. И написал Дмитрию Сергеевичу письмо, из которого ясно, что жизнь его очень трудная, он в очень стесненных обстоятельствах, и Дмитрий Сергеевич решил ему помочь. Он написал в журнал, я специально не называю ни фамилию, ни журнала, потому что это не важно, чтобы этот перевод был опубликован, перевод был приличный, так сказать, не шедевр, но хороший перевод. И человек получил гонорар. И что было дальше? Потом человек написал книгу совершенно фантастическими домыслами. Естественно, Дмитрий Сергеевич эту книгу рекомендовать не стал. И тогда этот человек написал в издательство оскорбительное письмо, что вот Лихачев сначала меня поддержал, а потом, видимо, увидев, что я такой, понимаете, и вот так это было обидно, что когда протягивалась рука, то человек иногда платил вот такой черный. И еще один пример из той же области. У нас выступала одна дама с очень трудной, тяжелой судьбой, никому не пожелаешь. Она провела много лет в лагерях. Дальше я не буду, потому что я могу догадаться. Доклад был очень слабый. Я грешным делом выступил с ехидными замечаниями по существу. Дмитрий Сергеевич меня очень рассердился. Что же было потом? Потом она написала безумную книгу. И когда Дмитрий Сергеевич отказался эту книгу поддержать, она разослала открытое письмо всем членам Академии, обвиняя Лихачева в пристрастии и тенденциозности. К чему я это говорю? Что несмотря вот на такие проколы, он продолжал оставаться таким же. Он продолжал беседовать с людьми, выслушивать. Потом у него была огромная корреспонденция. Писали по делам, писали специалисты, написали и любители, особенно любители слова, которым число миллион. Причем чем глупее письмо, тем оно длиннее, как правило. Иногда это письмо на 10-12 страниц. И Дмитрий Сергеевич, вот если по слову, он обращался за помощью к Льву Александровичу Дмитриеву, крупному специалисту по слову, полку, я говорю, ко мне, мы писали письма, говоря, что по просьбе Дмитрия Сергеевича Лихачева, который сейчас очень занят, отвечаю вам на ваше письмо. Были смешные казусы. Я отвечал на письмо одного любителя. В ответ мы получили гневную отповедь. Он перечислял свои титулы и звания и сказал, что мой уровень – академик, а мне отвечает какой-то безвестный доктор наук. Я возмущен, Дмитрий Сергеевич, вы должны мне ответить сами. И последнее, что я хотел бы сказать, что когда Дмитрий Сергеевич стал во главе Фонда культуры, сначала он был очень горд и рад этому, потому что это круг его интересов, он очень хотел помочь развитию нашей культуры, тем более, что вот после перестройки открылись новые возможности. Но вот мы помним, что по проблемам Фонда культуры он принимал не в этом кабинете, а там внизу. И там, значит, иногда идешь по коридору, там стоит очередь. И вот среди этой очереди были люди, действительно, сотрудники музеев, которые пришли по делу. И были люди, чтобы рассказать о своих взглядах на культуру. И тогда вот секретарша, я уже забыл, как ее звали, она, значит, тоже прибегала: спасайте Дмитрия Сергеевича. Он по деликатности не может Лариса человека Александровна. Выгнать, а тут сидит и...
3: Лариса Александровна.
4: Лариса Александровна. И вот тогда, значит, опять приходилось разыгрывать: Дмитрий Сергеевич, вас вызывает директор, и так далее, и так далее, и так далее. Вот эта эйфория первоначальная о фонде культуры у него стала выветриваться под влиянием чиновничества. Потому что сразу вокруг этого фонда сложился круг чиновников, которые использовали его просто как кормушку. Я помню, Дмитрий Сергеевич трудно сдерживаемым возмущением рассказывал, как один из сотрудников отправился знакомиться с культурными ценностями Парижа на 2 недели, смотреть там тамошние музеи и так далее. То есть он просто устроил себе за счет фонда дорогооплачиваемую командировку так посмотреть Париж. И это тревожило Дмитрия Сергеевича, и он говорил, что я боюсь, что фонд культуры тоже превратится в очередное чиновничье мероприятие. Ну и вот, завершая эти воспоминания, я скажу, что Дмитрий Сергеевич, несмотря на эти проколы, я привел 2-3 примера, а таких очень много, он все время стремился делать добро. Он гордился своим авторитетом и, по-моему, не скрывал этого. Но он считал, что этот авторитет может помочь в важных, добрых делах. Будь это судьба отдельного человека, будь это строительство в городе, будь это какой-то историко-культурный проект и так далее. Он всегда использовал свое влияние на совершение добрых дел.
2: Ольга Андреевна, может быть, вам тоже вспомнятся какие-то личные ваши воспоминания о...
5: Я бы хотела сказать о двух сторонах большого обаяния Дмитрия Сергеевича: и профессионала, и человека. Прежде всего, он меня поражал всегда тем, что он умел вести полемику. Теперь, когда я в течение нескольких лет разбираю книги из библиотеки Дмитрия Сергеевича, я вижу, что это не просто умение, психологический дар, педагогический дар. Это еще и круг занятий. Мы нашли в его библиотеке книги, может быть, брошюры по теме, которую можно определить, как вести полемику профессионально и неоскорбительно. Он занимался этим вопросом, и он поэтому умел найти подход к самому упрямому, самому не соглашавшемуся ни на какие доводы и докладчику, и просто человеку, который вел с ним беседу или даже полемику. Оказалось, мы сначала этого не замечали на этих замечательно полезных нам заседаниях, где обсуждались доклады отдельных докладчиков. Дмитрий Сергеевич, приходя на такое заседание, вынимал маленькую карточку или листок бумаги. И он уже был готов к этой теме. Он что-то уже просмотрел. У него были то ли тезисы, то ли какие-то маленькие выписки. Иногда он оставлял на столе эти записочки. Это были подготовительные этапы к прослушиванию доклада. Иногда крупного ученого. Иногда начинающего, может быть, студента или аспиранта, начинающего ученого. Он всегда находил возможным в деликатной форме и крупному ученому, и начинающему исследователю найти добрый совет, рекомендовать по ассоциации посмотреть тот текст или другой. Вот это подготовительная работа, это готовность, подготовленность к прослушиванию доклада очень характерна для поведения Дмитрия Сергеевича. Она порождала и в нас тоже желание все-таки не просидеть во время этого доклада, а что-то посмотреть по этой теме, принять участие в ее обсуждении. Это было школой в своем роде. А второе, о чем я хотела бы сказать, это о Дмитрии Сергеевиче как экскурсанте. Дело в том, что мы очень много ходили на выставки в пределах Петербурга.
2: Как, отделом мы или...
5: Иногда, да, группы из отдела. Кто может, кто хочет. Вот сегодня открытие, вот билеты, идемте Нас пригласили, вот у нас...
3: А вот нас приглашает Людмила Дмитриевна Лихачева, дочка Дмитрия Сергеевича, да. Фонды русского отдела, только отдел древнерусской литературы, и показывает нам ценнейшие вещи, которые мы не увидим на экспозиции. И мы идем с Дмитрием Сергеевичем.
5: И вот тут я всегда замечала одну особенность. Дмитрий Сергеевич много раз посещал крупные музеи нашей страны, и уж, конечно, петербургские в первую очередь. Но каждый раз, когда он видел перед собой экспонаты, когда он видел экспозицию или, может быть, фондовый материал, он незаметно вынимал записную книжечку, что-то он зарисовывал, что-то он записывал. Мог подозвать кого-нибудь и сказать, у нас есть эта книга. Он всегда находился в процессе ознакомления, воспоминания, может быть. И его общение с экспонатами, с выставкой, с каким-то музейным целым отделом, материалом, они всегда были для нас поучительны. Потому что мы видели, что человек всегда занимается своей профессией. Он видит произведение культуры. И он его включает в круг своего внимания. Он, может быть, это ассоциативно наведет его на какую-то новую идею, какой-то новый материал. И я знала Дмитрия Сергеевича как экскурсанта Загорского, а потом ныне Сергия Посадского музея, потому что я 11 лет работала там, до работы в секторе. И Дмитрий Сергеевич обращался ко мне, чтобы я помогла ему провести группу из комитета по подготовке 4-го международного конгресса славистов. Этот конгресс состоялся, съезд славистов, состоялся в Москве в 1958 году. А вот комитет по подготовке приезжал в составе, в котором был Дмитрий Сергеевич, в 1956 году. Это значит, посетили они Троицу, Сергию Лавру. И когда пришли в Ризницу, то тут я уже ждала. У нас еще отопления даже не было в этом музее. Мы все были в пальто, было холодно. И я так наивно спросила Дмитрия Сергеевича, ну как я провела экскурсию? Он говорит, Ольга Андреевна, как я мог слушать вашу экскурсию? Мы же разговаривали с комитетом, я им только показывала самые лучшие вещи. И я видела, что он знает, что вперед показать, что самое главное. Вот это его осведомленность, это его свобода и постоянная готовность смотреть источники, видеть их, понимать их ценность, обратить внимание посетителей на то, что важнее, что предпочтительнее. Это поражало меня всегда. Я видела, что исследовательская работа ведется им всегда и постоянно. И тогда, когда он слушает доклад начинающего студента, и тогда, когда он приводит крупных ученых в лучшие музейные залы и готов им тоже представить самые прекрасные экспозиции нашей древнерусской и в том числе средневековой вообще культуры. Вот это вспоминание мне позволяет сказать, что Дмитрий Сергеевич не только как ученый, но и как обыкновенный экскурсант представлял собой удивительно готового, открытого искусству и культуре человека, который всегда помогал и музеям, и учреждениям, связанным с хранением, библиотекам. Сколько было обращений вот в этом самом помещении. Сюда приходили сотрудники крупнейших хранилищ, и книжных хранилищ, и рукописных хранилищ. Они искали помощи у Дмитрия Сергеевича, и они находили ее всегда. И он не один это делал, он обращался куда следует, он умел добиваться. И вот эти воспоминания о нем как о человеке, непрерывно обогащающем свой багаж как исследователя, духовный, научный и культурный, они поразительны, они не могут забыться.
2: Вы слушали передачу, посвященную столетию со дня рождения Дмитрия Сергеевича Лихачева. В беседе принимали участие доктор филологических наук Наталья Владимировна Панырко, доктор филологических наук Олег Викторович Творогов и кандидат филологических наук Ольга Андреевна Белоброва. Эту программу для вас подготовил Сергей Ивков. Всего вам доброго и до следующей встречи.
6: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I под руководством христианина Бурхарда Миниха и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II параллельно морально устаревшему к середине 19-го столетия каналу был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Креницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
7: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
8: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади,

Записки не писателя. Так и озаглавлю. Я не писатель, но надо подвести итог. Стукнуло 70. Пора. Начерно прикинуть и потрясен, сколько. Но дело не в сколько, а что. Неужели познал? Едва ли сумею изложить, но обязан все же попытаться. А почему обязан? Не знаю, но чувствую, что не отмахнуться, что то велит. Я и не мыслитель, но ободряет, сколько было мыслителей, а что вышло. А мне-то не мыслителю, вдруг и удастся. Ну, что загадывать, просто перескажу все, а там, кому попадется эта серая тетрадь, пусть. Когда покупал, подумал, какую дадут и возьму, и вот серая, подумалось. Ну, тут же я отмахнулся, ведь жизнь-то моя совсем не была серой, но даже с блеском, не в смысле красивости, успеха, хотя и это было, и еще как, а с окаянным блеском, когда вот бомбы или шрапнель, этого повидал достаточно. И так просто начну, не устрашаясь, как когда-то мой ученик Егоров. Я в гимназии был учителем истории и русского языка. Потеха Егоров этот, дурак? Будто и дурак, но старик-капнист. Да что я, какой капнист? Капнист был попечителем округа, когда я сидел за партой в 80-х, а это другой, плешивый, сказал про Егорова. Гениальный дурак. Именно так, гениально упрощал все, как упрощает жизнь». Старик-попечитель вошел в мой четвертый класс и сказал: «Вызовите самого слабого историка». Ну, я мысленно потер руки и не без тревоги посмотрел на толстяка короткошею. Выдержит ли его склеротическая система? Выдержала, но пришлось мочить лысину, которая стала сизой, как свекла. О Сократе было по Иловайскому. «Расскажите нам, Егоров, о Сократе». Егоров, прозвищем Булка, сын богача-сапожника, всегда жевал, приносил булку за пятак с икрой и маслом. Я его оторвал от любимого занятия, он вышел к доске, прожевывая. Пухлый, тяжелый, розовый, невозмутимый, всегда уверенный, что все знает. Еще до Сократа я спросил его, чтобы подготовить попечителя к представлению. «А скажите, чем замечателен Аристотель?» Аристотель был очень мудрый человек, мудрец, и потому смотрел всегда под крышу храма и говорил знаменитые слова «Я ничего не знаю». Старичок взвизгнул и потер плешь. Я сейчас же поставил у первой парты, где он уселся, столик на аттестат зрелости, помните, с графином и стаканом. Старичок тут же и прихлебнул, и понюхал из пузыречка. Началось про Сократа. Класс притаился радостно. Сократ был очень мудрый человек, мудрец, и у него была злая жена, Антина. Старичок поперхнулся и усиленно понюхал из пузыречка, и потому любил стоять под окнами.

все думал о разных вопросах, а она серчала. «А почему?» — вопросил старичок. «Да не занимался делом, не подавал в дом жалования». Старичок клюкнул головой в парту и стал усиленно потирать свеклу. Егоров взглядом спросил меня продолжать. Старичок покивал. «Дальше, дальше». Тогда она выплеснула ему на плешивую голову со второго этажа горшок горячих щей, чтобы привести его в чувство реальности, — выпалил Егоров, вспомнив мои слова. Старичок весь затрепыхался, и пришлось вызвать нашего доктора. Старичка вывели под руки, и он уехал, не кончив ревизии. Мне был выговор, но обошлось». Так вот жизнь упрощает, как Егоров, вскрывает всю изнанку даже для дураков. Да, вот атомная бомба, до которой мы дожили, разве не упрощение? Ну, кто не понимает, а я понял. Не только упрощает, жизнь сказывает такими метафорами, так все разжевывает, что надо быть дураком, чтобы добиться того, чего добились. Вывод — или человечество поглупело, или всегда было круглым дураком. Конечно, иносказательно. Ума у человечества палата, но почему же все так? Я даже рад, что не писатель. Писатель всегда с поползновением, хотя и исполнен вдохновения, боится, что ли, упрощений, и потому сворачивает с дороги, на которую вдохновение его влекло. Вот чего не найти у Пушкина, и вот почему надо у Пушкина учиться. Он очень упрощает. Это доказал мой ученик Субботин, сын нашего протоиерея, смело скажу, гениальнейший, доказал в пробном сочинении на аттестат зрелости. Мысль не моя, его, но ревнивая к тайнам сила, нечто жизневраждебное его прихлопнуло. Милый мой Васик погиб от аппендицита на втором курсе историко-филологического. Очень жалел Ключевский, готовил себе смену. Жизнь любит поигрывать символами. Да вот мой случай. Я весь вышел из пряников. Мой отец был пряничный фабрикант. И деды из коней были пряничники. Может быть, слыхивали про нашу фирму «Печкин и сын». Во всяком случае, тверские пряники знаете, такие белые, крутые, с мятным духом, на елку покупали. Человечки, рыбки, лошадки, овечки, петушки, других не мяли, даже и звездочек. Дед внушал мне: «Наше дело — радость да сладость, помни». Гордился своим делом, и я гордился, да и теперь горжусь, все прикинув. Все деды выпекал и пряничники». «Благодарю тебя, Господи, зла никому не делали, были нравы веселого, радость, сладость, пряники наши известны по всей России». Шел пряники в Бухару, остались в памяти пышные грамоты эмира. Ел наш пряник император Николай Павлович. У меня хранится его юношеское письмо: «Благодарю за пряники». Памятливый был. В 1828 году мой прадед получил почетное гражданство, а то был из казенных. Говорили, что такого красавца еще и не бывало. Известно ли вам, что наша Тверь славилась красавицами? Большинство истовых тверянок — высокие, статные чуть, будто и горделивые, величавые белорумяные, живой пряник. Из детства мне осталось душистые, мяткой пахли, и при чуть горделивости такие мягкие сердцем, взглядом, движениями, всей повадкой. Думается, что Некрасов про тверянок и сочинил, их только слепой не заметит, а зрячий про них говорит, пройдет, словно солнцем осветит, посмотрит, рублем подарит. Матушка рассказывала, что Некрасов пил у нас чай с пряниками и подарил Калюше стишки: «Что так жадно глядишь на дорогу?» Калюша — мой отец. Она была очень скромная и стыдливая, когда поминала про стишки, краснела. Мне кажется, что это про нее стишки были. Не лишнее это про пряники, это связано с моим открытием. Чувствую, что связано внутренней пуповиной. Не лишнее то, что сказал про прадеда, красавец.
Когда прадед поехал в Питер благодарить царя, вежливость соблюсти, хоть капитан-исправник и отговаривал, ему ставили там рогатки, стравил на всяких цепных пудиков 20 всякого товару и приложил по случаю всяких «надо ждать, надо доложить», ждал и докладывал, и своего добился. Царь сказал: «Какие у меня кавалергарды-то!» Хлопнул в ладоши и показал царице, та ручку пожаловала, приняла милостиво короб особенных, сам прадед мял и с приятностью покивала. Царь велел выдать из кабинетских 1000 на серебро и серебряные часы с орлом, на пакетиках у нас печатались. Пожаловал фирме герб под горностаем. И черта-то наша родная, простота, при многих пороках наших оставил прадеда обедать за семейным столом. Хранилось у нас карточка меню, был там жареный поросенок с кашей, на святках было. Отлично подгадал прадед, поехав на Рождество. Зато своего добился, святки остались для него царскими. Надо думать, что его выправка, рост и красота много помогли. Все на меня глазели, особенно женский пол. Царь его расцеловал, а царица с приятностью сказала: «Как раз твои пряники на нашу елку». Кто-то из вышних ему там посмеялся: «На полвека опоздал, был бы при матушке Екатерине графом и в великих миллионах». С этим связан во мне мой исток. Я и тверяк, и москвич. Дед по матери — московский купец, оптовик по красному товару. По смерти первой жены приехал по делам в Тверь. И тут приглядел вторую дочь, краснотоварца-покупателя. Вот почему у меня 3 сводных дядей разного калибра, и все в Москве. Матушка бывала девушкой в Твери, гащивала у бабушки. Там-то и встретилась с отцом, тоже красавцем-пряничником. Не нравилось деду москвичу, что пряничники, но покорило, что жалованные почетные граждане и порода. Это сказалось впоследствии, когда я вступил в Москву на отношениях с дядями, особенно с книжным дядей. Я унаследовал много статей о дедов-прянишников и от матери. Это было причиной моих успехов и неудач в жизни, почти трагических. Но то, что я нес в себе от радости и сладости, очень, думаю, повлияло на мой итог. Без пряников я, может быть, и не приступил бы к выводам. А жизнь-то... И как же упрощено... Никакая философская система и в сравнении идти не может. Из систем я не высосал и капельки моего крепящего молочка. Я рос и мужал на пряниках. Смешон, никто не посмеется, когда проникнет, что такое русские пряники. Помню деда, тоже красавца, его редко душевой склад. Он был идеалистом по терминологии, но лучше упрощу. Он был добрый русский человек, душевно чистый. Правда, с изломами. Как бы его понял Пушкин? Не навязывай уже себя, что в маме было от Тани Лариной. Совершенно иной уклад. Замоскворецко-купеческий, исконный, качельный, с собаками цепными, с гвоздяными заборами, с курильницами староверов, с листовками, гаданьями, странниками утренними, с мамкой, с обрядностью, с няниными сказками, с болезненной до обмороков стыдливостью, с предельным целомудрием. Сколько можно о сём сказать, я непременно скажу, обязан. С множеством икон в доме обмалённых, почти живых, с глубочайшим чувствованием иного мира, который вот тут близко глядит и шепчет. Помните у Пушкина скучный шепот. Сколько всего этого во мне! Благодарю тебя, Господи, как это ширило мир и углубляло. Этот-то мир народный, из глубин извечных, через Арину Родионовну в нашего Пушкина всосался и не раскрылся. Нечто жизневраждебное ревниво помешало.
сам уносясь в восторгах, как рассказывал я моим мальчикам, сотни их у меня коснулись сего мира и обещали богатый плод. Милые мои, где-то вы? Кое-кого я нашел в Европе, отличная иллюстрация к итогу. Теперь, растревожив душу, чувствую, что надо же, наконец, все сказать. Да, в маме было, пусть хотя бы чуть-чуть, от милой Тани. И вот какое счастье! Отец был удачным ей дополнением. Такого образа я не знаю в литературе нашей. Проглядели? Я-то не проглядел. А это самое важное, без сего мне бы и не открылось, что открылось».

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Особняки и их обитатели. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Два особняка, построенные Карлом Карловичем Шмидтом. Немецкий архитектор Шмидт известен в нашем городе в основном замечательными доходными домами и общественными зданиями. Например, большой женской больницей и приютом Александринским на Большом проспекте Васильевского острова, угол 14-й линии. Дома им построенные отличались разнообразием рисунков из разноцветного кирпича, который является главным украшением фасадов. Но Карл Карлович Шмидт построил и два замечательных особняка в нашем городе. Первый из них – особняк Тиса, находится на Съезженской улице Петроградской стороны. Хозяин сначала заказал молодому архитектору склады канцелярских принадлежностей и москательных товаров, которые тоже до сих пор стоят, и в них склады цветочной фирмы сейчас находятся. Ну, обычные складские помещения. Проходит лет 6, и, видимо, разбогатев, Тис заказывает Шмидту собственный дом. Вот подобные особняки очень часто встречаются в Пруссии, в Потсдаме я видела очень похожий дом, но для Петербурга это нечто новое. Настоящий немецкий домик из сказки, облицованный ярко-желтым кирпичом и зеленой глазурованной плиткой. Он когда-то имел красные черепичные крыши, и до сих пор сохранились подоконники из вот этой замечательной яркой красной черепицы. Новый в конце 1890-х годов была даже планировка этого дома, даже общий вид фасада дома, абсолютно асимметричный, украшенный не фронтоном, а немецким щипцом, то есть продолжением фасада. Он имеет срезанные углы, небольшие башенные эркеры, а со служебным флигелем, где жила прислуга, соединен замечательной арочкой. Она служила навесом при парадном входе, и вот там могли останавливаться экипажи хозяина для того, чтобы обитатели дома спокойно прошли на просторную парадную лестницу дома. Вообще здесь очень многое устроено не так, как у остальных петербуржцев. Например, прислуга живет в совершенно отдельном флигеле. Флигель гораздо скромнее основного дома и отделан простым красным кирпичом. Почти не виден со стороны улицы, хотя выходит на красную линию улицы, не замечается и, скажем так, не спорит с главным фасадом. Но, видимо, вот этот золотистый кирпич фасада показался хозяину слишком дорогим, и поэтому даже собственный особняк со стороны парадного двора он приказал облицевать обычным красным кирпичом, где тоже мы видим разнообразное асимметричное расположение окон, замечательно оформленные углы, похожие на башенные завершения, и вообще вот этот вышедший из немецкой сказки яркий, нарядный небольшой домик в скромной узкой улице Петроградской стороны выделяется как небольшая жемчужина. Проходит буквально пара лет, и Шмидт строит следующий особняк, и в нем гораздо ярче проявляются черты нового стиля, модерна. Заказывает особняк Шмидту купец первой гильдии и хозяин конторы по перевозке грузов Павел Форостовский. Этот особняк находится на 4-й линии и построен на месте, на котором в 18-19 веке стоял небольшой дом армянского семейства Шеристановых. Дом был деревянный, а вот в начале 20 века Васильевский остров становится уже престижным местом для проживания, но одновременно спокойным. Деятельность хозяина дома постоянно связана с биржевым комитетом, членом которого он был, и важным, видимо, условием было строительство дома на Васильевском острове. Вообще история семейства Форостовских связана с несколькими домами на 9 и 13 линии уже два поколения этого семейства было обитателями Васильевского острова, и поэтому, когда освободился участок с деревянным домом, Форостовский его купил. А вот архитектор Шмидт создал совершенно новое сооружение в формах индивидуального модерна. Прежде всего, современников удивляла асимметрия, полная асимметрия. Если левая часть здания представляет собой отдельный башенный объем, которому пристроен парадный вход, напоминающий пещеру, и на фоне ярко-желтого кирпича портал отделан красным гранитом в виде натеков, как будто вода, даже не вода, а гель какой-то, стекает с финских скал, то правая часть фасада представляла над въездной аркой во двор большой обширный зимний сад-оранжерею. Вообще для Форостовского этот дом служил не только жильем для его семьи. Жила семья на втором этаже, принимали гостей и жили старшие члены семейства, младшие жили в дворовом флигеле. Но нижний этаж был конторой Форостовского, и служебные помещения, огромные помещения для упаковки товаров, для каких-то почтовых работ, они все находились во дворе. Таким образом, со стороны улицы мы видели контору Форостовского, а со стороны двора – предприятие Форостовского. Мы же воспринимаем сегодня этот дом именно как особняк. На фасаде, который, вот повторяю, служил именно фасадом фирмы, выделяются и трехчастные окна центральной части дома. Они не только застеклены хрусталем, но верхние его части представляют собой витражи из фасеточного хрусталя. Небольшие фронтончики оформляют чердачные окна. Наряду с парадным входом, который вел в основном в эту контору, существует еще отдельный вход на лестницу и в жилые покои, и, кстати, им пользовались для того, чтобы выносить товары из вот этих больших упаковочных отделений. Те же, кто пройдет за нижний вестибюль, попадают на роскошную, идущую вдоль трех стен, лестницу, стены которой отделаны растительными лепными орнаментами модерна, то есть настоящими, так сказать, изображениями цветущих растений, и эта лестница освещалась через витраж верхнего света. Первое помещение, куда попадал гость, был парадный кабинет хозяина. Большая прямоугольная комната, в которую вписан эркер башни, отделенный от нее и несколькими колоннами, и ступеньками. Таким образом, выделялась из служебного кабинета, понятно, что хозяин работал дома, выделялось вот такое рекреационное, хорошо освещаемое помещение. Вообще, когда проходишь по этому дому, понимаешь, каким желанным был свет для обитателей этого особняка. За кабинетом было две гостиные, видимо, просто обставленные хорошей мебелью, и далее столовый зал с расширенной еще фасадной башней. Этот зал был зрительно объединен с зимним садом огромным зеркалом. Из столовой все это воспринималось именно как зеркало. А вот те, кто находился в зимнем саду, отделанном туфовыми скалами, он мог подсматривать и, наверное, даже подслушивать все то, что проходило в столовой во время его отсутствия. Зеркало было односторонним. Вот эти парадные комнаты были фактически капитально отделены от спален хозяев, выходящих лицом во двор, и тем более от помещений жителей этого дома. Великолепная отделка натуральными материалами, небольшие лепные панно над окнами верхнего этажа, художественное застекление и асимметричные башни, которые выделяли эркеры этого дома, до сих пор привлекают к нему внимание. Хотя фасад дома заглублен от красной линии улицы небольшим палисадничком с решеточкой. Мы знаем, что во дворе когда-то находился и небольшой сад для прогулок членов семьи. И сегодня, когда этот дом занят учреждениями, мы понимаем, насколько разумно он спланирован, и насколько хорошо он сохранился до наших дней.
0: Особняки и их владельцы. Особняк Тиса, Съежинская, дом 3. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: 25 октября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области по праву являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и Гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью, творчеством. Экскурсию 25 октября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Екатерина Степанова. Залы итальянской живописи в Эрмитаже, наверное, самые посещаемые и самые проходимые. И, что парадоксально, понаблюдав за потоком посетителей некоторое время, оказалось, что довольно мало кто задерживается дольше, чем на 30 секунд. Конечно, если это не экскурсия. И выходит довольно обидно. Залы знаменитые, коллекция одна из лучших в мире. А внимательным рассмотрением ее могут похвастаться очень немногие. Но наша передача в первую очередь призвана подготовить нас с вами к посещению музея, чтобы уже на месте хорошо ориентироваться и обращать внимание на какие-то детали, которые мы, может быть, не заметили бы без объяснения специалиста и не поняли бы их смысла. Тем более, что речь идет о христианской живописи, где ни одна деталь не является случайной. Мы беседуем с Зоей Владимировной Купцовой, старшим научным сотрудником отдела западноевропейской живописи Государственного Эрмитажа, хранителем коллекции итальянской живописи 13-14 веков. Зоя Владимировна рассказывает о Сиенской школе.
1: Вот, кстати говоря, по поводу деревянных поверхностей. Мы с вами подошли к работе, которая написана другим сиенским художником Паоло Ди Джованни Феи. Это имя более известно любителям уже более серьезным итальянской живописи, ранней живописи и менее известно широкой публике. Не такой знаменитый художник, как Симоне Мартини. Я начала с деревянных поверхностей. Перед нами по-прежнему Мадонна с младенцем. Позади Мадонны два ангела, которые держат завесу, роскошную завесу, красную, убранную золотом, орнаментальную. И эта завеса напоминает спинку трона, а сама Мадонна сидит на не менее роскошной вызолоченной подушке, которая... Этот трон, да, часто на трон, на, может быть, мраморную поверхность кладут подушку. Почему говорим о деревянных поверхностях? Потому что вот это произведение когда-то было тоже на доске. И в начале 20 века его перенесли с дерева на холст. Так сразу и не заметишь. Но посмотрите, какое оно ровное.
2: Да.
1: Нет никаких деформаций. И приглядываясь больше, мы почувствуем, что это... живописная поверхность, находящаяся уже на холсте. Здесь, во-первых, изменился чуть формат. Если присмотреться, работа имела стрельчатое завершение готическое, но она срезана. И параметры видно, что она, естественно, позднее обрамление, оригинальная рама не сохранилась. Что важно? Что, может быть, в некотором смысле и хорошо, что произведения ранней итальянской живописи к нам попали после революции, потому что в XIX веке было принято шедевры на дереве переносить на холст. И поскольку эти вещи пришли к нам позднее, то они, не, в общем, не подверглись этой экзекуции, так как, например, работы Леонардо или Рафаэля. Значит, это произведение было перенесено на холст, а оно было в некоторых моментах утрачено гораздо сильнее. Вообще, момент переноса, сама операция перевода живописи с дерева на холст, она очень сложная, и от этого часто произведения страдают. И здесь были значительные утраты, но вы их сейчас не увидите, потому что они были очень грамотно сделаны, записаны, подправлены Эрнестом Либгартом, который был хранителем картины, императорской картинной галереи. По образованию он был художником и по призванию искусствоведом, консультантом императорской семьи. Он переехал из Флоренции жить в Петербург и попал на службу в императорский Эрмитаж. Так вот, почему я вспомнила имя этого хранителя и художника? Потому что мы знаем, и в своем дневнике он написал о том, что он занимался реставрацией этого образа, этой картины. И он был очень горд тем, что лицо одного ангела он дописал, реконструировал так, что мы сразу не видим, где лицо, написанное реставратором, а где авторское произведение. Вот это и есть так называемая антикварная реставрация. Понятно. Сейчас мы бы не сделали так. Сейчас мы сделали бы условную тонировку, может быть, даже условную реконструкцию, но точно дописывать лицо ангела мы бы не стали.
0: Ну да. Ну, а уже убирать тоже не стали, потому что оно уже
1: это,
0: есть.
1: Это исторический контекст, да, даже интересно. И, конечно, мы это можем увидеть невооруженным взглядом, если присматриваться к левому ангелу, к его лицу. Он такой, если вы присмотритесь, немножко собран из фрагментов. Чуть оно в тонировке отличается.
0: Ну да, да.
1: Есть где-то отличие. А лицо правого ангела более цельное. Оно хорошей сохранности.
0: Ну, немножко размытое.
1: Да, но на самом деле мы это все увидим благодаря ультрафиолетовому свету. И в этом есть тоже специфика работы реставратора. Все записи, которые есть на произведении разного времени, под лаком, на лаке, доделки, дописки какие-то, они все видны в ультрафиолете. И не предполагается никакой подделки. Да? Все это очень обратимо. Все можно убрать и всегда авторскую живопись увидеть. Но вы здесь кое-где увидите утраты. Вы увидите утраты очень серьезные, да, по периметру. Еще раз просто хотела напомнить о том, какая декоративная, роскошная, красивая живопись в Сиене.
0: Вот она такая бархатистая. Вот здесь она почему-то выглядит такой, знаете, матово-бархатистой. Это из-за того, что ее перенесли с дерева на холст, или это вот особенность конкретно данного произведения?
1: Мне кажется, что, конечно, это и особенность произведения. Если присмотреться, например, золотой орнамент на завесе чеканной, как это было у Симона Мартини, что создает вновь ощущение мерцания, и одежда Марии. Ну, здесь, к сожалению, Мафорий очень плохо сохранился. Вы видите, он почти черного цвета. Это изменение цвета, уже не авторский цвет, это тонировки. А платье великолепно сохранилось, и видно тоже чеканку. И такую живую поверхность, собственно, это и создает ощущение как раз матовости. И плюс такие произведения ранней итальянской живописи принято часто покрывать таким полуматовым лаком, который очень хорошо смотрится именно на иконах. И, ну, в зависимости от произведения, кто-то делает матовый лак, кто-то полуматовый. Но глянцевый лак, конечно, будет убивать эту живую поверхность. Поэтому здесь в данном случае такой вот...
0: А Мафорий какого цвета должен был быть?
1: Он должен быть синим. Таким же, как у Мадонны Симона Мартини.
0: Да.
1: Нет, это свидетельство того, что оригинальный цвет, вероятно, был смыт. Дело в том, что ультрамарин – это всегда это самая дорогая краска. Вы знаете, что ультрамарин по стоимости очень дорогая краска. Поэтому художники ради экономии, заказчики, например, да, ради экономии не могли позволить себе полностью написать Мафори Мадонны только ультрамарином. Это было очень дорого, как если бы вы развели золотую пудру в связующем и стали писать золотом. Действительно было очень дорого. Экономили. Каким образом? Подложка, основной цвет, основной объем делался более дешевой краской. И верхний тончайший слой ультрамарина наносился на поверхность Мафория. Ну, например, Симона Мартини мог пользоваться в большей степени, поскольку художник был состоятельный, заказчики такие, да, он мог позволить себе больше. И вот со временем, к сожалению, этот ультрамарин смывается, так же, как и золото, о котором мы говорили. Поэтому часто ультрамарин смылся, более дешевая краска поменяла свой цвет, записи поменяли, и, к сожалению, этот синий цвет уходит, темнеет. И это, опять же, свидетельство качества материалов, которыми пользуются художники.
0: Да, ну вот здесь вот тоже у меня все лица такие зеленоватого оттенка, то есть вот тот самый последний слой.
1: Бердаччо, да, зеленый
0: смылся,
1: цвет.
0: Да.
1: И традиционно Мария должна быть более румяная, более светлый цвет кожи, у нее рафинированный такой, холодный должен быть. И вот оттенки румянца красного цвета здесь добавлены для создания объема. Но тем не менее, да, видно, что справа, слева, там, где тени, так называемые, созданы, да, вот в тенях очень сильно подсмыто.
0: А вот на груди у младенца Христа там это тень, что ли, от крестика красненькая?
1: Нет.
0: Или как-то странно, как два крестика?
1: Это коралловая веточка.
0: Или что?
1: Это влияние народной традиции итальянской, потому что считалось, что коралл носят младенцы. Он не связан был напрямую с Христом. Но детям, итальянские дети носили коралловые подвески как оберег, как защитник.
0: Так это обе, там же, по-моему, два предмета, да?
1: Да, там крестик, который сделан.
0: Все-таки крестик.
1: И, вероятно, золотой, да, из золота. И вот эта коралловая подвесочка.
0: Понятно, ага.
1: Коралловые подвесочки могли быть по-разному изображены и по-разному носились. Они могли быть длинные для того, чтобы младенец мог играть ими. Угу. Тоже подсмотрены из жизни, да? Но это такой народный мотив, который входит в византийскую иконографию. И, кстати, обратите внимание, младенец здесь, конечно же, изображен по византийским канонам. Он обращается к верующим, он его благословляет. И он одет в красную мантию. И более того, если присмотреться, он не просто в красной, он не обнажен,
0: да, да.
1: А он в тонкой рубашке, которая, к сожалению, подсмылась.
0: Вот эти вот полосочки, это...
1: Это тонкая-тонкая полупрозрачная ткань.
0: Понятно.
1: Собственно, два важных, да, описания ткани, которые встречаются в Библии. Пурпур, да, цвет,
0: да.
1: Пурпур, такой глубокий красно-фиолетовый цвет, цвет императора византийского, и весон. Весон – это тончайшая ткань, полупрозрачная. Мы бы сказали сейчас на современный манер, что, наверное, это какая-то очень тонкая шелковая ткань, но специалисты считают, что это, наверное, не шелк, а это какие-то волокна. Даже мне попадалось описание, что это волокна какого-то морского моллюска, из которого делалась вот такая полупрозрачная ткань. Uh-huh. Есть разные мнения о происхождении весона, из чего он мог делаться. Мог, ну, не из хлопка точно, рановато для хлопка. Тонкий лен – нет. Может быть, шелк, а может быть, вот эти моллюски. Тем не менее, вот здесь как раз и есть та самая тонкая, тончайшая ткань, полупрозрачная, которая со временем подсмылась. Если присмотреться, она еще и украшена золотым орнаментом. Uh-huh. А посмотрите на нимбы над головой Марии, младенцы и ангелов, они разные. И, конечно же, у Мадонны с младенцем особые нимбы, рельефные, с драгоценными каменьями. И зачастую в сиенской живописи, не только у сиенцев, была специализация в ранней итальянской живописи, были художники, которые занимались непосредственно фигурами, художники, которые занимались фоном, и мастера, которые были позолотчиками, но позолотчиками, связанными с фоном и нимбами. Mm-hmm. И существует довольно много исследований, связанных именно с нимбами, потому что есть имена, известные имена мастеров, которые изготавливали такие рельефные нимбы. И по ним очень часто можно датировать произведения, если, ну, мы не знаем.
0: А их как-то накладывали? Они из чего сделаны? Или это, да, вот так, ну, как-то это формировалось, не знаю, там, красками?
1: Это так называемый лифкас или гипс, который накладывался на поверхность, подготовленную деревянную поверхность, на лифкас, собственно, и формовался.
0: Ну, такая уже несколько техник.
1: Да, и заметьте, что такой момент, эти нимбы делались раньше, чем создавалось. Создавались лица, вообще личное письмо и фигура. Сначала подготавливалось общее, делался фон, композиция, делались нимбы, и потом уже делалось личное письмо.
0: Вот как полезно рассматривать очень подробно произведение, потому что пробегаешь мимо, не обращаешь.
1: Да. Вы знаете, иногда смотришь на произведение, кажется, что и сказать нечего, пробегая мимо.
0: Ну, да.
1: Но как только начинаешь его рассматривать и глаз совершенно не оторвать, и проникаешься. Здесь я хотела бы еще обратить внимание на часть фрагмента алтаря, который находится у нас в центре зала фактически. Он имеет уже историческое обрамление XIX века, которое имитирует готическое обрамление алтаря.
0: А, вот это вот все рама, да?
1: Да, это вот цельная рама, в которую вставлены доски, 5 досок с изображением различных местных святых. Но, в частности, давайте поближе подойдем. Здесь у нас есть святой Людовик Тулузский, но в центре, возможно, святой Дуям. Это странный святой, плохо известный. На самом деле напоминающий...
0: Это в центре,
1: да, с таким камнем, который, может быть...
0: На жернов похож, жернов, или
1: да,
0: на точилу.
1: Да, это, конечно же, его мученическое... атрибут мученической смерти. Так вот, долгое время считалось, что художник, который создал этих святых, итальянский художник, и приписывались эти произведения разным мастерам. Но такой специалист по ранней итальянской живописи Бошкович или Боскович, по-разному его называют, предположил, что на самом деле это далмацкий художник, а Далмация в раннее итальянское время, это была часть Италии, ну, условно скажем, часть Италии, но, по крайней мере, очень сильное влияние оказывала итальянская культура на развитие земель Далмации или Черногории, и поэтому... Конечно, многие произведения сделаны абсолютно в итальянском ключе. Что это за художник? В основном свои произведения, Дуян Вускович, мы его опознаем именно по изображению вот этого необычного святого, святого Дуяма. Художник из Далмации, который, конечно же, был связан с венецианскими традициями, вообще с итальянской живописью ранней, несомненно, был под сильнейшим влиянием итальянской, сиенской, например, живописи. Ну, может быть, приезжал, да, из города в город, но по происхождению он из Далмации. И это редкий момент, потому что, на самом деле, сейчас творчество Дуяма Вусковича исследуется. Несколько алтарей прошли технические исследования в самой Черногории, например, и наш один из лучших. Если мы посмотрим на те вещи, которые находятся... самой Черногории, то мы должны признаться в том, что наш, хоть и не полностью сохранившийся алтарь, он один из лучших, по тому, как написаны фигуры. Но, конечно, составлены эти фигуры вовсе не так, как они были составлены первоначально. Вы видите, что расположение фигур центричное, центральное, да, центрообразующее, то есть в центре должно было быть изображение, например, Мадонны с младенцем. И, конечно же, должна была быть шестая, например, фигура, да, и эти отдельные доски без Мадонны с младенцем собрали, и получился алтарь.
0: Вообще, то есть вообще каждый, как бы каждая доска отдельно, то есть как
1: каждая доска
0: переставляй.
1: Ну, вероятно, нет. Вы посмотрите, они все смотрят.
0: Да,
1: одни смотрят в сторону, например, Мадонны, да, центрального изображения. Просто центральное изображение нет.
0: То есть, в принципе, если здесь еще вставить Мадонну, а два и, вот этих сдвинуть,
1: да,
0: то...
1: Это должен был быть так называемый полиптих. Большой алтарь, у которого наверняка еще было навершие дополнительное со сценой. Благовещение, например, могло быть. Может быть, и в нижней части какая-то была предела, так называемая, со сценами жизни Христа. Но таких реконструкций множество существует. Мы можем только предполагать. Но что мы можем точно сказать, что здесь совершенно потрясающая сохранность и живопись. Не всегда нам понятно, кто из святых изображен, но то, как написан, например, святой Людовик Тулузский, как сделана его мантия роскошная совершенно, с этими лилиями, с отворотом афория розового цвета, сама мантия голубая, с переходом в белое, как сделана, опять же, вы видите рельефная часть с нимбом, посохом, ну, совершенно великолепно и особенно роскошно с ювелирной точки зрения, да? Здесь это произведение, которое нам просто говорит о том, что он, мастер работал и под влиянием венецианских художников, потому что очень роскошно сделан алтарь, и под влиянием сиенцев. Ну, посмотрите, святой Марк, да, его одеяние совершенно великолепно с точки зрения палитры, которую использует художник. А я напомню, что этот художник работает традиционно в технике темперной живописи. А темперы писать сложнее, чем маслом. Вы не можете сделать ни полупрозрачную ткань, ни вот эти световые растяжки цветовые. Вам нужно плотно накладывать слои и знать, как они будут сочетаться, как делать пробела, как делать тени. Это несколько сложнее.
0: А что вот говорит о том, что это апостол Марк, например?
1: А вот здесь его символ.
0: Вот. Да-да-да.
1: У ног. Лев.
0: Лев, да. Угу.
1: Вообще, есть, как я говорила, некоторые святые, которые нам совсем непонятны. Вот, например, евангелист Матфей. Да, у него Святое Писание, у него книга, да, перо, и, вероятно, это Святой Матфей.
0: Это правильно, да. У них по краям у них два...
1: Два апостола, евангелиста.
0: Евангелие, может быть, да.
1: Потом два святых епископа. И вот этот особый местный почитаемый святой, который неизвестен был, так, вероятно, неизвестен был на Пенинском полуострове. Совершенно местный, свой. Посмотрите, как сделаны борты золотом, отделаны орнаментально.
0: Ну, вообще, вот цвет такой очень, ну, как-то необычный, то ли сиреневый, даже я не знаю, вот, сине-сиреневый, да?
1: А вот это и есть тот самый пурпур, условно, да? Который, здесь, конечно, такой фиолетово-сиреневый, вот, да? Но это отчасти оттенок того самого пурпура. Сейчас достаточно посмотреть в интернете. Или если мы путешествуем, знаем, финикийцы, которые изготавливали из моллюсков вот этот цвет, красили ткани, и мы знаем, что пурпурные ткани, они могли быть разного оттенка, разной глубины, и от нежного фиолетового, такого фиалкового, наверное, цвета, до очень глубокого, и все зависит от интенсивности прокраски. И сейчас я знаю, что в музеях, например, Ливана, да, представлены такие ткани, сделанные из моллюсков, покрашены моллюсками. Так что это, наверное, и есть вот такой какой-то пурпурный цвет. Но здесь еще интересный момент. Специалисты, сейчас, например, очень популярная тема исследования химические составы красок.
0: О, это вообще нормально.
1: И сейчас же наши технологии достигли практически пика, да, все, что мы можем вытянуть из картины, мы вытягиваем. И вот интересен вопрос о составе красок. И вот этот фиолетовый цвет, он сложный. Чем сложнее цвет, и в более поздней живописи, тем сложнее установить его состав. Например, живопись 16 века отличается тем, что художники вводили в состав красок природные натуральные вещества. А точнее даже, я бы сказала, не только, например, растения какие-то, да, а различные насекомые, такие как кашенили, вы помните, кашенили ткани красили. То же самое и в живописи было. Все это растиралось, вводилось в краску, экспериментировалось. С темперой немножко сложнее, конечно, легче работать с станковой живописью, я имею в виду химические исследования делать, но это интересно. Интересно, что за краситель. В данном случае должна сказать, что вот подобных исследований у Дуяма Вусковича нет, и, наверное, это время дело будущего здесь уже.
0: Просто интересно, что и розовые, и красные, и вот эти вот фиолетовые оттенки, ну, темно-красный он такой, вполне себе узнаваемый, а просто вот у этого Дуяма такие розовато-красные оттенки, непривычные немножечко. И вот этот фиолетовый, я обратила внимание, что, ну, сиренево-фиолетовый, даже не знаю, как
1: Кстати говоря, этот алтарь пурпур. Недавно был отреставрирован, но он был всегда в прекрасном состоянии, он просто был деликатно, да, подреставрирован, какие-то поздние записи удалены, освежена живопись, лак желтый убран. И работала Ирина Павловна Гефтинг с этим алтарем. И яркость красок поражает. Можно просто представить, какое удовольствие работать реставратору с такими произведениями, которые такой прекрасной сохранности. Мы, надо сказать, единственный музей, не только в России, а вообще редкий музей, в котором есть произведения этого художника. Для специалистов это очень интересно.
0: Но и не
1: можно
0: для
1: представлять шедевры, да, можно говорить о вещах редких с точки зрения авторства.
0: Мне кажется, и для неспециалистов тоже интересно посмотреть любую такую церковную живопись. Кстати, очень интересный фон внизу, вот эти травинки прописанные.
1: Да, стоят они на каком-то мраморном
0: пропете, а внизу,
1: пропете,
0: вот,
1: внизу травки. Травка.
0: Ну что же, сегодня мы подробно поговорили о двух произведениях Сиенской школы, представленных в первом зале Невской анфилады Старого Эрмитажа, зале итальянской живописи эпохи раннего Возрождения. Это «Мадонна с младенцем и двумя ангелами» Паоло Ди Джованни Феи и фрагмент алтаря со святыми долматского мастера Дуяма Вусковича. И на этом мы сегодня завершим нашу передачу, а беседу о ранней итальянской живописи с Зоей Владимировной Купцовой продолжим в одной из наших следующих передач. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: Дорогие братья и сестры, 7 октября в рамках проекта «Щедрая среда» состоится презентация книги Игоря Юрьевича Шауба «Культура Серебряного века». Эта книга представляет собой текст лекций, прочитанных на радио «Град Петров» в 2019-2020 годах. Уникальная по широте тематического охвата, книга знакомит читателя со спецификой, основными явлениями и виднейшими представителями Серебряного века, самой блестящей эпохи в истории русской культуры. В поле зрения автора — философия, литература, живопись, театр, архитектура, музыка, все стороны культурной жизни России начала XX века в их великолепном многообразном цветении и при этом нравственной неоднозначности. Автор книги — доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории материальной культуры Российской академии наук, профессор Свято-Филаритовского богословского института, главный редактор журнала «Новый Гермес», вестник классической археологии, антиковедения и медиевистики. Расскажет не только о самой книге, но и о том, как и почему у него, историка-антиковеда по образованию, зародился глубокий интерес к русской культуре Серебряного века, о своих исследованиях в этой области, а также о предыстории представляемой книги. Поскольку книга издана Свято-Алексеевской пустынью по благословению ее настоятеля схиеромонаха Алексея Василенко, Игорь Юрьевич Шауб расскажет об этой уникальной обители братстве и ее выдающемся основателе и пастыре. Приглашаем всех желающих в среду 7 октября в 19 часов по адресу набережной лейтенанта Шмидта, дом 39.
1: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I под руководством христианина Бурхарда Миниха и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II параллельно морально устаревшему к середине 19-го столетия каналу был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Креницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, а также все те, кто нас где-то как-то смотрит в интернетах. В эфире на радио «Град Петров» передача «Читательский клуб». И сегодня с вами Григорий Гаврилов.
1: Здравствуйте.
0: Надежда Журавская.
2: Добрый вечер.
0: Евгений Маслов.
3: Добрый вечер.
0: И я, Герман Журавский. Здравствуйте. Сегодня мы продолжим наше обсуждение романа Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы». Я тоже решил немного подключиться, потому что уж больно это важный текст для нашей культуры, и остаться в стороне было бы с моей стороны неправильно. Не знаю, посмотрим, как будет дальше, но тем не менее. Я иду с небольшим опозданием по хронологии. Я сейчас только в начале второй части. По идее, мы заявили, что мы будем сегодня обсуждать как раз-таки вторую часть,

0: И я вам скажу, что я послушал вашу передачу, я вас благодарю, да, тоже за уже сказанные слова. Но я свою хочу высказать позицию. Конечно же, я наслаждаюсь этим текстом, и я не могу им не наслаждаться, но это наслаждение это наслаждение очень странного какого-то пошиба. Может быть, это такое наслаждение, которое испытывает ребенок, может, даже и некоторые взрослые, которые вот ковыряют корочку на ранке.
1: Это да? У Достоевского есть прям образ, я хотел сейчас вставить.
0: Да?
1: У него там есть же это.
0: Ну вот я еще до туда не дочитал, но, может быть, какая-то у меня там память осталась в прошлых раз. Но вот...
1: Это же отец семейства говорит про себя.
0: Да?
1: Про то, что он так вот заигрывается все
0: ага.
1: это.
0: Вот,
1: как
0: да,
1: как
0: да,
1: он
0: да,
1: рисуется.
0: Да. Конечно. И вот с этой точки зрения сначала первые там 120 страниц такой «да». Ковыряйте мои корочки и свои, я буду делать это с вами с большим удовольствием. Но, не знаю, как вот у вас, где-то уже там, не знаю, на 150-й странице, я уже начинаю уставать, во-первых, от степени экзальтации. Все постоянно кричат, как в дурном театре каком-то. Нет практически никаких пауз, цезур. У нас действие сразу же сменяется действием, причем действием очень насыщенным, еще более громким, еще более там кичливым. Ни одного нормального человека. Ну, Алешу я как-то беру пока в скобки, но, опять же, если мы читаем комментарии, мы знаем, что Федор Михайлович хотел его сделать потом революционером, чтобы он пошел по стране, чтобы он потерял веру в Бога. Да, потом он ее найдет, но все равно... Все не так однозначно, что называется. То есть гадство и еще гадее, вот даже я так скажу. Вот этот вот парад какого-то неприятия, что в женских персонажах, что в мужских персонажах. Он несколько, ну, конечно, сначала это завораживает, да, но я вот не знаю, может быть, это у меня только, но мне кажется, это у любого... нормального, в кавычках и без кавычек, человека происходит. Некоторого рода отторжение. Почему все такие мерзавцы? Почему все так себя нехорошо ведут? Вы можете, конечно, мне возразить, что глубины невероятные человеческой души тут были каким-то образом исследованы. Но я, конечно, да, перед глубинами мы все склоняемся в благоговении. Однако... Мне кажется, что если каждый раз, когда речь заходит о глубинах души человеческой, если эта глубина измеряется глубиной ямы выгребной, то пусть уж лучше меньше в эту яму выгребную поместится. И, конечно же, то христианство, которое такого вот очень мрачного, очень, знаете, вот если сравнивать веры с напитками, если вот типы христианства сравнивать с напитками, то это какое-то вот что-то нефильтрованное, однозначно. Там очень густой и мутный осадок. И вот христианство Достоевского, вот как мне сейчас видится, вот оно с таким очень осадком, в котором еще что-то может и плавать, знаете ли, что, может быть, не очень хотелось бы глотать даже уже на самом дне. Сначала вроде пьешь, и да, освежает, о, бодрит, квас какой-нибудь, я не знаю, да, а на дне-то чашки что-то страшное абсолютно, да. И это не то, что там таракан, там что-то другое может быть. И я поэтому, конечно же, пребываю в ажитации, безусловно. Текст работает, автор молодец, извините. Всю неделю мы с Надюшей обсуждаем это дело по несколько раз на день. Мы садимся, и у нас начинаются просто там, не знаю, 50-минутные какие-то обсуждения. Это прекрасно. Конечно же, этот текст, он нас, не знаю, будет, будоражит, как угодно. Но всегда остается вот это «но». Я вот сейчас попытался, да, как-то на него указать. Хотелось бы вашу тоже вот точку зрения. Вот вы прочли вот сейчас, перечли уже больше, чем я. Вы не устали? Собственно, вот такой вот вопрос. И если нет, то что вот вам дает силы?

0: вот в этом постоянном вот театре наглости, насекомости и всех прочих вот феноменов вот, существовать. Потому что я читаю там одну цифру, я такой уже в какой-то момент, ладно, закрываю, чайку надо выпить, потому что у меня как будто бы уши горят, потому что мне так много кричали по разным поводам, что с этой стороны кричат одно, с этой стороны кричат другое, а с этой еще кому-то каблуком прямо в харю, как у Чехова, в харю, да? И я думаю, хорошо, и хочется сказать, воу-воу, как бы осади, братан, я понимаю, что ты сейчас хочешь сказать все и сразу, и это финальное произведение, но именно с композиционной точки зрения должны быть лакуны, должны быть цезуры, а их нет как будто бы. Ну, окей, что вот вы скажете, Евгений?
1: Я, честно, все еще не понимаю, как этот текст читать, я коротко постараюсь сказать, потому что я обозначил это в прошлый раз, и вот даже в кулуарах потом продолжил, что вот у меня есть вокруг рамка такая интеллектуальная с тем, что я не могу ничего с собой сделать, я просматриваю ангажированность за этими образами, более того, как раз вот эти вот все комментарии указывают на то, что они не до конца там где-то, может быть, развиты, что вот Дмитрий Федорович вообще должен был на суде сказать, что он идеалист, и можно там эти все вычитывать, там какие-то вот эти идейные составляющие образов и так далее. С одной стороны. С другой стороны, мне очень не нравится, вот я пытался в прошлый раз как об этом говорить, да, сколько схематично получается это понимание, и насколько оно не вяжется с тем, как я уже сказал, насколько живым кажется и правдивым, да страшного правдивым.
0: Федор Павлович.
1: Федор Павлович, во-первых. Во-вторых, в принципе, мерзкие персонажи, мы и про другого тоже вспоминали, господи, Ракитина, да? Что вот именно вот эти вот люди, они, конечно, не имеют задачи сказать правду, но вот как будто бы там... Больше понимания мотивации человеческого поведения, более какое-то вот, я не знаю, вот это самое вот мерзопакостная правдивая неправда, которую вот народ ищет у Достоевского, да, которая где-то в мире должна быть. А вот тот самый психологизм, который вот действительно, как вот Григорий в прошлый раз говорил, вот взять свою гадость какую-нибудь и вот
0: на пинцете
1: рассматривать, да, вот это вот. Да.
2: Не рассматривать, увидеть.
1: Увидеть.
2: Это две... Разные вещи.
1: Согласен, хорошо, увидеть, да, действительно.
2: Обнаружить вообще ее существование.
1: Согласен, лучше будет так сказать, просто гадостей этих много, действительно, тут сложно с этим спорить, да, то есть много чего можно в этом смысле увидеть. И я тоже себя увидел, я об этом тоже не успел сказать, ну ладно. К чему я веду? К тому, что сам как бы тон Достоевского иногда, он не прям как у Федора Павловича, но немножко есть. Я говорил про ёрническое заигрывание с критиками вначале. И дальше, когда он, помните, про Смердякова вводит персонажа Смердякова, и как бы я не могу поверить совершенно Федору Михайловичу, что он совершенно серьезно говорит, это слуга, я на человека такого времени тратить вашего не буду. Вот подвернется случай, тогда мы о нем поговорим. И вот я как бы не понимаю, как вот пока Федор Михайлович в этом смысле понять, потому что, с одной стороны, у меня есть скучная схема, где вот есть святой страстотерпец Дон Кихот народ, который ему вроде как близок, там, этот самый Алёша. И вот эти все страшные люди, оторвавшиеся от простой совершенно истины, что надо...
0: Почвенничество.
1: Подождите, можно без измов всяких, да, что...
0: Это ство.
1: Подождите. Что можно просто-напросто, вот как Алёша, да, увидеть и не осудить для начала хотя бы. Хотя бы для начала. Там, понятно, что это уже очень сложно, да? А еще лучше не ставить свое счастье выше чужого малейшего страдания. Тоже вот как бы, классическая эта вещь, там дальше со слезинкой ребенка и прочее.
0: И разрыдался, да.
1: Да. То есть вот такая вот схема есть как бы, да, в голове. С другой стороны, вот есть какой-то живой Федор Михайлович, который, как мне кажется, может...
0: Федор Павлович.
1: Нет, Федор Михайлович уже. Который, как мне кажется, может быть, в моем раздраженном воображении на меня вот смотрит, и как будто бы больше какой-то гадкой, но правды я вижу вот не вот этом вот идейном содержании, а вот в наиболее живых проявлениях персонажей, я, честно говоря, не знаю пока, что с этим делать. Я готов вот как раз с вами здесь вот расплетать, разбираться, чтобы это как-то обсудить.
0: Ну ладно, хорошо, прошу вас.
3: Мы много говорили как раз о том, что как будто бы это всеобъемлющее произведение распадается на два четких ядра. Одно из них — это сюжетное ядро, да, в котором происходят события в жизни определенных персонажей. А другое — это такое идеологическая нагрузка, да, скажем так. Mm-hmm. То есть это программное произведение, mm-hmm. в котором русский религиозный философ Фёдор Михайлович Достоевский обозначает какие-то свои четкие позиции по максимальному количеству экзистенциальных и не только вопросов, да. И, конечно, они идут параллельно, да, то есть они вплетаются в характеры персонажей, все эти заявления, все эти вот истории.
1: Мысли, как бы, мысли, идеи живыми людьми становятся, как бы.
3: Да. Некоторые прям воплощают эти идеи, как вот Ракитин, да, например, или как Зосима, или как отец Ферапон.
1: Или одержимые этими идеями, простите, не удержусь.
3: Например, да, как Иван, например, да. То есть, ну, тем не менее, вот он пытается это соединить для того, чтобы это был такой живой роман. И вот в плане отрицательных образов, ну, друзья, всегда даже на театре, да, характерные персонажи, все актеры любят их играть, никто не любит играть идеалы и любовных героинь, все хотят Бабу-Ягу играть, потому что она всегда многограннее, интереснее, сложнее, да, так же, как и все счастливые семьи, похожи друг на друга, да?
0: Одинаково, да,
3: а вот каждая несчастная, несчастлива по-своему. То есть это всегда у вот эта бездна, о которой ты говоришь, да, она, конечно, глубже, чем какое-то вот это вот идеальное яйцо условно хорошего персонажа, да, и поэтому, конечно, они нас привлекают, и нас это удивляет, да, что-то они такие выпуклые, интересные, почему другие неинтересные. И вот к вопросу, например, вот ты сказал, да, о мрачном христианстве, я не совсем тут согласна, мне даже кажется, что, опять же, один из программных пунктов — это некоторое такое сопоставление и противопоставление отца Зосимы и старца Зосимы и отца Ферапонта. Mm-hmm. То есть вот на мой взгляд, все-таки сердце Федора Михайловича принадлежит старцу Зосиме, да? Хотя вот отец Ферапонт, он как раз воплощает вот это мрачное христианство, да, которое поносит, которая ругает, которая: поститесь, не ешьте, не пейте, не спите,
0: не говорите.
3: Всех ругает, да, всех. Ну, то есть это вот к вопросу, да, о тех людях, которые спрашивают, а улыбался ли Христос.
0: Нет, понимаете, он улыбался, есть, но не смеялся.
3: Не смеялся, да, никогда. То есть это вот, мне кажется, как раз вот это, я бы не сказала, что христианство мрачное, потому что старец Зосима, кстати, к вопросу о нормальных людях, да, и положительных персонажах. Женских, мне кажется, нет здесь. Может быть, Грушенька самый вменяемый персонаж, на самом деле, из всех женских образов. Ну, она дальше раскроется там в дальнейших, как бы, да, главах.
2: Да и сейчас неплоха.
3: Да уже и сейчас, ничего тогда. А особенно во второй части.
0: Но зверь, как ты её...
3: Когда она спасает Алёшу, он же говорит: ты сейчас душу мою восстановила, да? Одним тем, что пощадила меня, все случилось, как бы. И он уходит счастливой от нее, да? Хотя она думала, что ее проглотит, и она думала, что его проглотит, но все произошло не так. Так вот, а мужские образы-то есть. Есть отец Паисий, есть Алеша, есть старец Зосима, есть, ну, какие-то... Они все как-то так или иначе религиозно окрашены, может быть, эти образы. Хотя Алеша, он такой, да, пограничный в этом плане. Да. Он еще не монах и не будет монахом, да, он выйдет из монастыря. То есть он, в общем, светский персонаж получается, так или иначе. Поэтому насчет мрачного христианства я бы здесь немножко не торопилась в этом плане. Наоборот, мне кажется, оно как бы так сияет, это христианство, нам всем. Вот. А что касается... Вообще, я не знаю, может быть, надо сказать несколько слов все-таки про сюжет, про персонажей, да, потому что мы вообще пропускаем совершенно... Мы манкируем, да, этим, как бы, предполагая, что все знают. Женя, ну скажи, ну что ты сейчас...
1: Я должен две маленькие копеечки, кстати, давай, совсем давай, маленькие, давай, да, давай. Про поводу как раз-таки вот образов и по поводу вот этой самой правды, чтобы это было объемное, все-таки про реальное вот содержание сюжетное. Ведь Федор Павлович нам заранее говорит, чуть ли не в выражениях, а вот это Сонечка Мармеладова про эту самую Грушеньку. И можно это было бы запросто списать на то, что вот у него там страсть эта очередная, и он там бесится, да, вот эти вот свои образы изображает. Но вот не раз уже такое было, что через вот эту его бредятину, извините, да, вот эту страшную, как сказать, воспаленную... как же, почти, ну вот как же как называется-то, когда вы думаете все время о том, как вас подумают-то, господи. Мнительность, воспаленная мнительность у него такая. такая прямо, да, активная мнительность, страшная, бесовская мнительность. Как он через это что-то такое высказывает, почти как, кстати, юродивый, что вот бывает где-то все правдой облито, а где-то вокруг правды ходит. Я к чему? Потому что вот это с Грушенькой как раз. И тогда, наоборот, тогда обратная ситуация с Зосимой, когда нам же Федор Павлович говорит, что... Господи, Павлович, Петрович, извините.
3: Павлович.
1: Федор Павлович говорит, что... Так Зосима ты сам не сказал, что сомневается.
0: Так он же...
3: Так он потом сказал, я перепутал, так... нет, это был другой.
0: Он да, же набрал.
1: Да, там непонятно, где начинается вральство.
0: Нет, там все понятно, там четко сказано.
1: Ну хорошо, ну хорошо.
3: Что ж ты меня не остановил, я же вру.
1: Ну хорошо.
0: Нет, это про другого.
3: Это другое.
0: А деньги что, тоже Зосима у него взял? 60 тысяч.
1: Это понятно, это понятно, да.
0: Давай мне брать свои 60 тысяч, я их сохраню.
1: Ну вы понимаете, к чему я, да? Я к вот этой вот истории о том, что у нас вот эти взгляды из вот этой самой бездны, они иногда какой-то свет такой проливают, который потом оказывается, что надо было на это обратить внимание на самом деле. Что это не просто какой-то бред сивой кобылы изо рта вот этого отвратительного человека.
0: Ну, конечно.
1: Вот. Да. Я просто к тому, что вот эта объемность, она еще больше становится от этого, как будто бы. Все, извините.
0: Тут все по правилам детективного жанра. Да. Никто не говорит ничего просто так, естественно.
3: Ну, да. Григорий, давай.
2: Я хочу сказать о том, что мысли, вот, мысли, да, люди одержимы мыслями. Я думаю, что у Достоевского мысли — это и есть живые существа. И я считаю, что так и есть не только из-за Достоевского. Мысль — это живая сила, которая человеком может овладеть. И человек ей-то, в общем-то, не овладевает. И мысль приходит к человеку та, которая... чувствует, что эта дорога в нем есть. К Ивану приходит одна мысль, к Мите другая мысль. К Алёше почему-то они не приходят. И мне кажется, что вот мысль и страсть — это такие силы, которые руководят человеком, поэтому много героев одержимы. А вот Алёшу Достоевский рисует как человека, который не управляется ни мыслью, ни страстью, потому что он руководится верой. И я думаю, что вот ему удается создать героя, который вот в этом странном вертепе каком-то, я не знаю, как еще назвать, ну, драки вы вспоминали, когда рвут бакенбарды и бьют сапогом потом. В этих странных каких-то жерновах женских, которые могут перемолоть, когда Алёша попадает к Катерине Ивановне и Грушеньке. Он каким-то образом оказывается невредим, я думаю, потому что как раз он человек, который пока еще руководится верой. Но вот вы говорили, что он во втором томе должен эту веру утерять, а он уже ее потерял, когда с Лизой разговаривает, говорит, я... Бога-то, может быть, и не верю. Потому что старец его заболел, самое близкое существо к его сердцу. И почему Бог это сделал? И с Иваном он уже поговорил. И вот если потом вернуться к началу, помните, Алёша, это вот первые 30 страниц, Достоевский говорит, что Алёша — это человек, который мечтал об идеале, и душа его стремилась этот идеал найти, и вот попался ему в монастырь. Поэтому он стал монахом.
0: Да, но если бы там был социализм...
2: Да, да, да, вот это очень опасно, да. Потому что это человек ищет идеала, но пока он вот не нашел Христа. И мне кажется, что это еще и реальная вещь. Потому что, вспоминая себя в 20 лет, я вспоминаю, как я грозил Богу, если он сделает не так, как я знаю, что так должно быть, то я, значит, устрою. 20 лет человек так и думает. Мне кажется, это обычная вещь, нормальная. И я вспоминаю, что идеи социалистические, они тоже были так симпатичны. И вот после Ницше, например, я думаю, ага, христианство — это не то, там потом социализм подходит. И мне теперь этот герой видится, потому что я его посмотрел там во время разговора с Лизой, мне теперь этот герой видится не таким каким-то бледным и клеем или духом, который между ними всеми ходит и им необходим, а вот как раз-таки настоящим, проявленным и не... Нет, он, конечно, тоже подвержен, но подверженным в меньшей степени вот этим... ветрам, страстям и мыслям, которые в этом страшном мире, вторая половина XIX века, и что в нашем обществе происходит, как в этом мире вообще вере уцелеть? очень сложно. И наука, помните, Паисий говорит.
0: Да, да, да.
2: Мне вот казалось, я читаю, думаю, ну зачем ты, Федор Михайлович, эту вставку сюда поставил, как будто бы монтажная вклейка, и клей торчит. А потом я думаю, ну, наверное, Паисий прекрасно знает сердце Алёши, потому что Зосима, наверное, рассказывал ему о том, кто такой Алёша. И ему нужно успеть сказать, ты придешь в мир, где есть наука, и социализм уже там есть, но ты должен вот послушать вот эти слова, и потом отпускает его, ступай, сирота.
0: Да, вот сирота.
2: Последние вот эти слова. Сирота, вот я когда с этими штуками сталкивался, мне казалось, что они как будто бы плохо сделаны, и как будто бы Федор Михайлович тут где-то накосячил. Я потом понимал, да нет, вон он эту штуку поставил как, ступай, сирота, и все.
0: И все встало на свои места.
2: Да, да, потому что он уже ушел. И он ему, Зосима говорит, давай, сынок, ты уже, как же там эти слова звучат, ждут ли тебя твои, сынок? Он все время спрашивает его, ты думаешь о них, ты думаешь о тех, к кому я тебя отправил, а он уже забыл. Его уже мальчик за палец укусил, уже Екатерина Ивановна там, которую он понял, уже Грушенька, уже Митя, которого он любит, твой Митя, говорит ему Федор Павлович, и я не боюсь, что ты его любишь. В общем, я почувствовал вот в этот раз, когда вторую часть читал, что у него там такой лес, и каждый грибок на своем месте, и каждый листочек сгниет в определенный момент, и червячок поползет у Ивана, вот когда он будет разговаривать с Смердяковым, со Смердяковым, проползет в нужный момент. И Иван, этот гордый и страшный человек, вдруг почему-то робко будет себя вести. Ему захочется даже там ударить ночью, пойти избить Смердякова, а он не сможет этого сделать. И вот мысль, которая в Ивана вползла, она вот нашла себе убежище и потом там будет разворачиваться. Я думаю, что это, ну, что это вот очень реальная вещь. Вот эти мысли, страсти. Поэтому эти герои такие наэлектризованные. Наэлектризованные. Они как будто бы вот потертые какую-то шерсть, потом их отпустили, и вот они
0: искры, да, вокруг них.
2: Да вот что с ними происходит. Ну, а 19 век не такой был. Вот вспомни все эти битвы писателей друг с другом. Какое должно быть искусство? Куда должна пойти Россия? Какая должна быть Россия?
4: Здесь очень такой момент, мне кажется, который нам сложно сейчас, может быть, понять. У Достоевского это тоже есть здесь, вот это вот понятие «деятель». Поскольку народ — это огромная сила, безвекторная абсолютно, да, то есть это огромное количество мощных, сильных, здоровых людей, мужчин и женщин, и детей, которые при этом не имеют образования и не понимают, как бы, вот куда им идти, да. И вот эта ответственность, в том числе и Федора Михайловича, да, и любого условно образованного там дворянина, духовенства, там, неважно, тех времен, она включает в себя представление о том, что они должны повести, что они должны этот народ
2: и
4: направить.
2: Не
4: они должны эту стадо это не уступить, да. То есть, вот это то, как бы, что сейчас трудно, в это трудно впрыгнуть сразу, да, и тебе кажется, что он что-то лишнее говорит, что он с этим народ, этот народ. Народ это не тот народ. Это да, это вот. И в этом плане вот это вот накал, это, да, это вот ощущение вот этой личной персональной ответственности каждого, потому что их-то не так много, да, дворян там условно. Какой процент?
1: Вот я сейчас скажу, что сейчас, секунду, перепись к 80-му как раз году, вот про который мы говорим, 90% крестьян. Не все из них крепостные, но 90% крестьян.
4: Вот да.
1: То есть, ну, крепостных уже нету, да, ну понятно, да. Но да.
4: То есть поэт в России больше, чем поэт. Он понимает, что ему не просто надо книгу написать, да, ему надо тут государственным устройством заниматься, реформу придумать, народ чему-то научить, Евангелие с ними читать, там, я не знаю, да Бог знает, что еще, да, потому что это огромная сила, которую, если ты не освоишь, освоит кто-то другой. И куда это, к чему это приведет, совершенно непонятно.
2: Можно я скажу, к чему?
4: Да, Гриш.
2: Пророчество, которое в самом конце. Я просто карандашком выделил, я только предложение прочитаю. У тех, которые не богаты, то же самое видим, а у бедных неутоление потребностей и зависть пока заглушаются пьянством. Но вскоре вместо вина упьются и кровью, к тому их ведут. Ну, через 50 лет будет такое, что...
4: Ой, ну будет, ну у него очень идеалистичные все равно там картины он рисует, вот этот народ-богоносец, вот, когда читаешь житие старца Зосимы, мне очень тяжело это читать, потому что
0: великий русский
4: я прям себе, да, специально, да, выписывала,
0: цветет.
4: Потому что
3: это реально тяжело современному уху читать пассажи «От востока звезда сиява сияет», «Монахи хранят неискаженный лик Божий в тишине и молитве во спасение земли русской и явят миру в свое время». То есть вот это, да, представление, что вот у нас тут сокровище, у нас на русской земле, да, да, да, нигде больше нет, понимаете? И мы всем должны его сохранить и всем явить.
2: Потому что он не верит в католиков, Достоевский.
3: Допустим, но тем не менее, вот, учение мира, да, свобода и удовлетворение потребностей от народа спасения Руси. Вот, в тишине воспитайте народ, ибо сей народ богоносец. Вот, то есть, не знаю, мне вот сложно
2: это воспринимать. Это мужик Морей говорит в нем. У него есть такой рассказ, мужик Морей, воспоминания из детства, когда ему волки привиделись, такая хорошая галлюцинация детская. Он видит в поле волка и кричит. А там где-то мужик работает в поле, Мария его зовут. И мужик этот каким-то таким очень ласковым, почти материнским голосом его успокаивает, обнимает, у него пальцы грязные в земле. И вот он его гладит, и Достоевский, видимо, ну, импринтинг, наверное, он чувствует, что вот какие-то там были волки, и его этот мужик, землепашец,
0: с грязными пальцами,
2: он его спас. Он вспоминает это в тюрьме. Вот этот мужик Мария, он написал в остроге. Мне кажется, вот оттуда растет.
3: Ну, может быть.
1: Я на свою мельницу опять одну капельку капну, извините. Федор Павлович, именно он отмечает, что даже вот в этой, вот помните, в первой части речь Смердякова про то, что вот если не сдвигается гора, значит, я не, как бы недостаточно верю. Это же Федор Павлович отмечает, что Смердяков все-таки допускает, что где-то там в Египте два таких человека есть.
0: Вот оно, русское.
1: То есть я к тому, вот я про эти моменты говорю, когда у меня все вот выворачивается в голове, когда, да, вот это все вот концептуальная схема и так далее, но вот как будто бы, извините, в самом Федоре Михайловиче как будто бы какой-то бес сидит, который, ну вот так для меня выглядит, который сам как будто и высмеивает это же все. Вот хочешь, не хочешь, вот так читаешь, что вот обязательно Федор Павлович скажет, что вот это и есть истина. И ты после этого как можешь верить, что Федор Михайлович верит, что это истина?
0: Я сейчас не верю сам себе, что да, это скажу, но это тоже русское. Это тоже русская какая-то черта.
1: Не знаю,
0: с одной стороны, ты целуешь это и поклоняешься, как-то бухаешься на колени, вот это бухнуться на колени, и лбом касаешься земли,
1: я понял, да,
0: поклоняешься этому, а потом встаешь и на эту же святыню плюешь и ногами ее топчешь.
1: Бритого человека. Читали там замечательную эту фразу. В глубине самого большого упоения своего человека обязательно харкнет.
0: Вот,
1: Мариенгофа.
0: Да, да.
1: Русский человек. Русский человек харкнет,
0: может,
1: он скажет.
0: Да, может быть, мы просто как-то еще не доросли.
2: Ты он с Есениным дружил.
1: Ну, понятно. Ну,
0: конечно, да.
1: Это
0: много чего
1: говорит.
0: В этом плане я хотел бы немножко вас порасспрашивать о Смердякове, потому что, вот знаете, давеча я тут был на одном таком детском школьном мероприятии, где рассказывали о сотворении мира по книге «Бытия». И там говорили, что же там сотворил Господь в первый день? Свет. Здорово. Что во второй, что в третий, что в четвертый? Луну и солнце.
1: Да-да-да.
0: Все-таки, да-да, классно. И меня очень подмывало сказать, а как же так, свет был...
1: Смердяковщина.
0: Да, а свет был, а солнце и луна возникли только на четвертый день. Но я себя сдержал. Думаю, ну что я там буду там лезть? Нехорошо. А потом проходят сутки, и я читаю тот же самый вопрос у Смердякова, и думаю, господи, я был так близок
3: к Смердякову.
0: Да, да, к невероятному позору, да, на самом деле, в своей жизни.
1: В то же время, как раз мыслители, ну, условно утрируя, в то же время, в ту же эпоху, значит, есть свет нетварный.
0: Все хорошо,
1: в порядке.
0: Абсолютно, да, полома.
1: Да.
0: Нетварный свет, нетварной энергии. Да. Вот расскажите мне про Смердякова, как вы его читаете? Он же тоже русский, да?
2: Смердяков...
0: Или он не русский, или он даже
2: Смердяков,
0: не человек.
2: Смердяков, вот как Федор Павлович говорит про Ивана, не, как он говорит, не наша порода, да?
3: Да, не
2: наша.
3: Не наша совсем душа.
2: Угу. Это он Алёша говорит. Ну, мне кажется, что не наша душа Иван, потому что до 30 лет собрался жить, потом кубок разобьет, а Карамазовы вообще-то до конца кубок выпьют. И вот эта карамазовская сила все пересилит, у Ивана почему-то этого нет. А может быть, он бунтовать хочет против этой силы, а может и бунтует. А вот Смердяков — это, я думаю, перевертыш Ивана. И в Иване есть эта гордость уязвленная. Он же хочет мир-то по-своему образу построить.
0: Образу которым... и подобию, да.
2: И гармонии не надо, он говорит, Алёша, не хочу я гармонии, я хочу страдания неотмщённые оставить. И даже если я не прав, вот я хочу все равно вот с этим остаться, со своим. При этом он говорит, Алёша, и один раз он тогда улыбается, впервые так, единственный раз, может быть, я через тебя хочу...
3: Спастись.
2: Да, я, может быть, себя хотел бы исцелить тобою. Угу. И улыбка у него такая, которую Алёша никогда больше не увидит.
1: И вот не случайно ведь, извините, что забывает опять, извините, Фёдор Павлович, про то, что мать-то у него тоже клюкуша. Не, не
3: вот
1: наша
3: они
1: порода.
3: Очень интересные в этом плане персонажи, что Иван, что Смердяков. Алёша тоже. Ага. У одного как бы родитель Фёдор Павлович, да, а второй у одного еродивого, у другого кликуша. Но и вот это вот уязвленное, это тоже, да, потому что Иван с детства понимает, что на живой, на чужой счет живет, то, что Алёша вообще
2: и отца
3: не важно.
2: Своего тоже, он
3: и
2: от... сразу как-то
3: да,
2: вот
3: да, да.
2: не такой там.
3: И смерть, вот это вот уязвленное, такой. О чем ты говоришь, да, ядро, оно у них у обоих с детства тоже. А Смердяков, естественно, вообще бастард, да, он как бы непонятно кто. Плесень банная, да, из, да, это из банной из, плесени родился, говорит.
0: Какое-то другое
3: не
0: там
3: человек,
0: слово, да, из банной
3: мокроты.
1: Банной
3: мокроты.
1: Ужасно.
3: Да, да то есть это вот действительно может быть какое-то альтер-эго такое. Плюс еще вот этот интересный момент, что как будто бы он наполовину, получается, барин, наполовину простолюдин, да, то есть вот этот народ как раз тот самый, но в то же время уже гордыня у него барская, да, как его Григорий там с Марфой, что ты, барчонок там в супе ковыряешься, да, что и ты там
0: сапоги ищешь? Себе
1: и Иван что про него говорит? Вот там очень непонятно может на первый взгляд быть, а по-моему контекстуально ясно, потому что Иван там, судя по всему, не первый раз обсуждает будущие революционные судьбы России, и он говорит, это мясо будущее.
3: Передовое мясо.
1: Передовое мясо. Мясо. То есть вот они, революционеры-то, вот они.
3: Будут потом получше, но вначале будут.
1: Да.
3: С одной стороны, да. С другой стороны, опять же, да, вот это как раз та самая мысль Федора Михайловича про то, что Иван убил, да? Убил-то Смердяков, но убил Иван. То есть вот эта ответственность слова сказанного, воплощенного слова, да, которое он говорит, не думая, да, а тот-то слушает, а тот-то воспринимает, да, что все позволено, переспрашивает. Так значит. Ну, то есть вот он его научил, да, то есть он его научил тому, что нет греха, что все позволено, что плюс он ему, как бы, там вот это интересный такой момент, вот он лакей, он кому служит этот лакей, да, то есть формально он служит Фёдору Палычу, но по факту он как этот волшебный предмет меняет свою принадлежность, да, то есть
0: и
3: начинает служить Ивану, да, поскольку он его соблазнил, его совесть, как говорит великий инквизитор, да, он соблазнил его совесть и сказал, что нет греха, сделай, делай, что хочешь. А что хочешь? А что ты хочешь? А он знает, что хочет Иван, который говорит, я ничего не сделаю, но мои желания я имею право оставить при себе.
0: Да.
1: Пусть бы оба умерли.
3: Да,
1: вот
3: это, и он понимает, что это, его, что это его желание, которое он осуществляет, потому что это его господин. В данном
2: да,
3: случае
2: он, власть над ним имеет.
3: Он над ним получает власть, он это понимает и вроде как понимает, но не хочет понимать, да, вроде как боится того, чему он его научил и к чему он его привел в итоге, потому что вроде как он же ни к чему не призывал, да, его он же его не отправлял,
0: не, склонял,
3: не организатор он, да, там убийство условно говоря.
2: Но Смердяков все понял.
1: И ведь, мне кажется...
2: И понял, что он тоже догадывается где-то там далеко.
3: Естественно,
0: он
3: да,
0: понял,
3: с умным человеком
0: понял, да.
3: и поговорить любопытно, да. То есть все, они договорились, у них этот, произошел этот сговор какой-то такой очень хитрый.
1: Причем начинается это все как будто бы очень просто. То есть, если, ну, вот представить себе в изоляции вот эту вот первую сцену, где мы вот это желание Ивана видим, он просто как будто бы не хочет ничего общего иметь с этим всем. Пусть они вот там сами друг друга перегубят. В то же время, как вот если мы все-таки на Алёшу смотрим, да, то есть со всяким, и без всякой вот этой вот какой-то границы между собой, и не только разве что стыд тут есть важный. Мы поговорили, да, что там какая-то больная очень история в этом смысле.
2: А он в остальном... просто очень боится, что у него такая же карамазовская сила, как
1: он знает. Вылезет. Хуже, хуже, он же знает.
2: Снесет все.
1: Он знает.
2: Страшно.
1: Да, да, да, да, да, да, да, да. Ну, я вот к тому возвращаюсь, что, то есть вот это вот, ну, возвращаясь к старому доброму, да будет воля моя, это может просто вот так вот быть, что да я не хочу с вами просто, вот, вот моя воля, а вот ты с ними уже, как бы, ты ничего не можешь сделать. Алёша же что говорит, Зосима, к людям иди, да? То есть можно любить человечество, только я не хочу конкретно с вами, как Миусов, собственно, да? И все это уже конец, так получается.
3: Ну, это начало, да, вообще, ну, вот, да, их, да, речи, да, да, разговора, да, да, что, да, да, у меня большие проблемы с тем, чтобы я вообще не считаю, что люди могут любить людей других просто так. Это противно природе. Почему человек должен любить другого человека? Это наоборот.
1: Я хочу сам.
3: Как в дикой природе все.
2: И вот еще хочу про Смердякова сказать. Вот Иван Федорович видит что-то в нем, так или эдак, но во всяком случае начало выказываться и обличаться самолюбие необъятное, и при том самолюбие оскорбленное. Ивану Федоровичу это очень не понравилось. С этого и началось его отвращение. А он ему отвратителен, потому что Иван Федорович чувствует, что в нем эта же самая штучка есть. И они на эту доску вместе встанут. И когда они будут друг друга в глаза смотреть, между ними будет происходить разговор. Мы с тобой договорились, мы друг друга поняли. Завтра ты поедешь в Чермашню, а я все сделаю. Будет вот так, вот так, вот так, вот так. А Григорий? У Григория спина болит. Они выпьют настойки, на несколько часов заснет. Все, говорит, иди спать. Грубо говоря. И потом, когда Иван спускается и утром уезжает, он говорит Смердякову.
3: Видишь?
2: Видишь? Еду в твою Чермашню. Отслужил. В увольнительную. Можете идти. Все.
3: Путь свободен.
2: Да, и вот попался он, конечно, это ловушка. Они как будто бы многие в ловушке попадаются. Ну вот.
3: Ну потому что вот эта вот безнаказанность сказанного слова, да, он там не просто говорит слово, он статьи пишет, да, то есть это уже какая-то вроде осознанная деятельность. При этом вот к чему может это слово привести, да, Иван-то вообще тоже молодой человек, да, он 23, не такой молодой, как Алёша. Ну, и не сказать, чтобы он какой-то был зрелый. Даже там, когда они с Алёшей общаются, он говорит, что вот я когда смотрел на вас, Катерина Ивановна, подумал, что ты такой же молодой человек, как и все прочие молодые люди, да? То есть, в общем-то, ничего такого особенного-то нет в этом. Поэтому вот это именно, да, вот это вот...
0: Но можно ли сказать, что Смердяков таким образом был уловлен, обманут, введён некоторого рода заблуждение, прельщён?
3: Прельщен.
0: Да?
3: Он был соблазнен.
0: Да.
3: И стал как бы вот этим, как говорящим орудием. Ну, как вот условно, да, рабы, да, как говорящее орудие.
2: Он всегда хотел быть не просто смердяком, не просто бульонщиком. Он себя ставит на одну доску с иностранными поварами, потому что только они умеют подать в Москве. И у него, если бы были эти деньги, которые есть у Мити,
3: у него есть мечта.
2: Он бы, был бы уже бы в центре Москвы хозяином ресторана.
1: И можно еще шаг назад сделать, ведь сказано же было, Надя сказала, что начинается все с того, что они заранее уязвленные, да, то есть он же поваром-то становится от того, что он брезгливый, то есть вот это вот странное.
3: И
1: это...
3: ничего не прощает.
1: Да.
3: И эту мокроту Григорию он не простил.
1: Да.
3: И то, что через Григория в Москве узнали или где, когда он учился, да, о том, что он сын Кликуши, это юродивый, не Кликуши, юродивый, да, и непонятно кого, да, тоже обязательно было
2: он
3: это сообщать. Обязательно это было сообщать. Григорий тоже как бы странно, да, так себя ведет в этом плане, потому что он тоже такой, этот мальчишка-то, ну, с детства же его наблюдают, да, что
0: как
3: это
0: он
3: не,
0: там кошек
3: ненормальный
0: вешал,
3: мальчик, да, то есть,
0: потом.
3: Что он там Евангелие чьи-то имени не слушает, а какие-то дурацкие вопросы задает, кошек там вешает, да, и потом по ним там панихиды служит. То есть это он видел-то, что он говорит, Марфа, он нас не любит. Он вообще никого не любит, да?
1: Да, я все это к тому говорил просто, что да-да-да, Смердяков орудие, да только вот сразу, да, даже без того, что кто-то его соблазнил, действительно, сразу, с детства, можно было вопросами задаваться, что же происходит-то и что делать-то с этим. То есть не то, что вся вина-то на Иване как будто.
0: Конечно, да. Опять же, если мы вспоминаем Евангелие, то там сказано, да, должно прийти соблазном, но горе тому, через кого он приходит. И все-таки они, наверное, оказываются в некотором смысле больше, чем братьями даже. Они оказываются, наверное, с Иваном близнецами даже.
3: Это как будто, вот как это ты сказал, да, слово «перевёртыш», да? Это вот действительно как будто они, как эти, знаете, карты игральные, угу, как это, зеркальное отображение.
2: Да, но у них и судьба, в принципе, похожа.
3: Ну, Ивана мы не знаем, что там будет.
2: Ну, сумасшествие дальше. Вот это болезнь. Но
3: оно ситуативное, может быть.
2: Может быть. Если переродиться.
3: История Смердюкова-то заканчивается, а история Ивана нет. Мы не знаем, что с ним дальше будет.
1: И ведь это какая злая вещь совершенно, сумасшествие. Человека, который мыслью одержим, разумным одержим. То есть это же, ну, буквально, извините, ум за разум зашел, что называется.
3: Да.
2: Леонид Андреев, мысль. Там тоже человек мыслью владел, а потом оказалось, что она им владела. И он, в конце концов, на коречках бегал и выл в своей палате.
1: Это как это... ужасно, или как там, в общем, грустна судьба того, кого оставит абсолютный дух. Ну, кто бы воспользовался движением мысли, и вот все, отбросил. Как бы, да? Она дальше идет мысль, да. Да.
0: Ну, Ницше классический тоже пример.
2: Да, он здесь тоже как будто бы один из героев. Пахнет Фридрихом. У Достоевского Фридрихом пахнет. Часто.
1: Да.
0: То есть у нас еще есть некоторое время. Кому мы можем на данном этапе какой-то кредит доверия выдать?
1: За Сима, конечно.
0: За Сима.
1: Конечно.
2: Паисий.
0: Да. Паисий.
3: Отец Паисий.
0: Алеша.
1: На все случаи у Паисия есть что сказать. Причем мне тоже это очень нравится. Сказано же, да, не опирайся на свое разумение. Ну вот на всякий случай можно вот цитату привести, да, Священного Писания.
0: И причем он, по-моему, библиотекарь, да? Он заведующий библиотеки.
3: Нет, там отец Иосиф, по-моему, библиотекарь.
1: Да, простите, да? Может, я путаюсь с игуменом-то, простите, да, все, я уже запутался. Это где прием-то, да, происходит? Да, это я игумена, простите, да, указываю, что человек цитата такой, все, простите.
0: Но Паисий — это тот, который как раз говорит: «Иди, сирота».
3: Да. Паисий — это тот, кому Зосима завещал Алёшу, в общем-то, о нем заботиться.
0: Да.
3: И Алёша это понял.
0: Да, что как будто бы новый друг у него появился, да, и новый...
3: наставник.
0: Такой, да, наставник, путеводитель какой-то. Да.
3: А он в нем, естественно, нуждается еще, как он вообще несовершеннолетний еще, очень молодой человек.
2: Грушенька молодец. Мне очень понравилось, как она с Екатериной Ивановной расквиталась.
3: Вообще, вот это, мы это тоже обсуждали.
0: Да,
3: вот это вот... Конечно, ее слова Катерины Ивановны, когда она рассказывает Алёше о том, что произошло между ними с Грушей.
0: Мы благородны.
3: Вот это, у нас фантастическая головка. Знаете, я сразу вспоминаю, как про детей говорят. Там, мы в туалет сходили, мы в школу пошли, мы там, я не знаю, что-то сделали, мы поспали. То есть это такое какое-то, как с животным, знаете, вот такое. С одной стороны, вроде бы любовное, а с другой стороны, абсолютно какое-то пренебрежительное отношение, такое снисходительное отношение, да. И, конечно, Грушенька все это прекрасно понимает, что она ее, как она говорит, победить меня хотела, да? Катерина Ивановна, в принципе, только победить хочет.
2: Да,
3: у нее других, мне кажется, задач-то немного в жизни.
2: Я буду богом его, которому он будет молиться.
3: Да. Почему он не пришел ко мне? Он же Богу молится, а мне что, нельзя рассказать?
1: Вообще это.
3: Почему проблема-то? Совсем с ума сошел, не рассказал мне. Тебе же, Алёша, он рассказал, мне не рассказал. Ну, это потрясающе. И в этом плане, да, конечно, я понимаю, что Грушенька посмотрела так на это, на все. Хотя наверняка она пришла, ну, не с целью прям там устроить скандал, а с целью просто, ну, посмотреть, да, на человека, пообщаться-то с ней. А когда она это увидела, все, вот, несмотря на то, что ей целовали ручки и губки, и что ей только там не целовали, да, но, ну, это просто...
2: А я, может быть, ручку вашу и не поцелую.
3: И не поцелую, да.
1: Нараспев надо, нараспев.
0: Но в этом
3: столько
0: жестокости какой-то невероятной.
2: Очень много.
0: Да, что вот, я не знаю, как вам, но я просто...
3: Понимаете, я еще как подумала о чем. Груша, она единственная жертва из женских вот образов, она единственный человек, который страдал. И страдал долго, незаслуженно, да, ее обманули, ее предали.
2: Ивана и Алёша.
3: Нет, я имею в виду из живых женщин, которые есть в романе.
0: Но Катерина Ивановна тоже прошла через сильное унижение. с этими четырьмя тысячами?
3: Ну, это не то же самое, что произошло с грушей,
0: ну, да,
3: которая из какой-то там семьи, да, духовенства, которую там 17 или во сколько лет обманули, предали, выкинули, и все ее от нее отказались, и она умирала с голода. Понимаешь, ее там этот Самсонов подобрал и накормил. Вот, и
0: ну,
3: увез.
0: Он же, да, накормил ее не просто так.
3: Он ее не просто так,
0: да,
3: естественно, накормил.
0: Я нашел этот момент, чтобы и увез. Федор Павлович, да, говорил, что никто не пользовался ее благосклонностью, ну, кроме него.
3: Ну, это как ее как бы спаситель, да, в каком-то, ну, смысле, да, был, потому что она просто погибла бы.
0: Ну, да.
3: Вот, и это совершенно другая история. То есть это человек, который вынес это страдание и продолжает выносить.
0: Угу.
3: Вот, поэтому у нее вот эта вот подвижная такая душа, но она этим же страданием и перешла на какой-то другой уровень, потому что вот эти взбалмошные остальные женщины, которые никто никого не слышит, да, то есть, как это, Лизе, пять минут — это вздор, вот там куча дел, он такой: Лизе, я сейчас не могу с вами, я обязательно к вам приду завтра, потому ему к этому надо, к этому, нет, вы что, вы с ума сошли, это маменька, это просто прииски, да.
0: Тихлаковые.
3: Ой, это, конечно...
2: Кажется, минута остается.
0: Ну вот,
3: минута.
0: Да.
3: Как мы...
0: Ну что, продолжаем просто
3: продолжаем,
0: в следующий раз, да, наш обмен мнениями.
3: У нас очень много здесь во второй части, и Великий Инквизитор, да, еще и Житие Зосимы.
2: Да,
3: мне кажется, к этому нужно будет вернуться обязательно,
1: конечно,
3: потому что это программные как раз
0: места
3: в философии Достоевского. Я думаю, стоит уделить им внимание. Ну и третью часть будем потихоньку тоже
0: подключать.
3: Да. Да.
0: Ну что ж, таким образом мы заканчиваем. Всех благодарим за внимание. Григорий Гаврилов, Евгений Маслов, супруги Журавские. Спасибо. Пожалуйста, слушайте нас. Ставьте нам лайки. Да, до свидания.
3: Всего хорошего.
2: До свидания.

0: прозвучала вторая часть симфонии номер 1 «Соль минор» Петра Ильича Чайковского в исполнении Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Город Шостаковича. Передачу из цикла «Музыкальный Петербург» ведет краевед Ирина Вербловская.

гостиной. Из-за окон доносился слабый плеск сливающегося с горизонтом Черного моря. Шостаковича просили сесть за рояль и поиграть. Он категорически отказывался. Но один из гостей приметил, что рано утром, когда другие еще спали, композитор на цыпочках осторожно входил в пустой зал, открывал крышку инструмента, что-то наигрывал и записывал на нотной бумаге. Вот так начиналась работа над Пятой симфонией. И тогда в Крыму были написаны уже три части четырехчастной симфонии Шостаковича. И самая трагическая часть написана была буквально за три дня. То есть его захлестнуло, когда он, буквально захлебываясь звуками, старался их организовать для того, чтобы выразить ту трагедию, которую он видел вокруг, которая происходила. Он завершает работу, довольно долго работая над финалом, и представляют партитуру в Ленинграде, в нашей филармонии, оркестру под руководством Евгения Александровича Мравинского. Вот теперь и возникнет с этого момента, с работы над Пятой симфонией, вот это верное и вечное, можно было бы сказать, содружество двух замечательных музыкантов – Шостаковича и Мравинского. До 13-й симфонии, то есть 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, всегда первым воплотителем, то есть первым дирижером оркестра, исполнявшего произведение Шостаковича, был Мравинский, который считал, что это его почетная обязанность, это радость для него, высокое творчество работать вместе с Шостаковичем. Шостакович и Мравинский тоже очень устраивал. У них завязались и личные добрые отношения, но, конечно, самое существенное было первое исполнение им, первая интерпретация им симфонии Шостаковича. Прослушав симфонию Шостаковича, замечательный музыкант Московской консерватории профессор Жиляев, выслушав музыку, сказал: «Ведь это трагедия совести».

первые слушатели Пятой симфонии пришли в зал веселые, нарядные. Естественно, пришли на концерт. До начала музыки обменивались любезностями, флиртовали, сплетничали с интересом, предвкушая, что представит на их суд опальный Шостакович. Но с первых же звуков, рефлексивных, нервно напряженных, музыка захватила их, чтобы уж больше не отпустить до конца сочинения. Пятая симфония развивалась как грандиозный монолог без слов, в котором протагонист вел аудиторию сквозь хитросплетение своих сомнений и страданий, сквозь горечь, мучительно знакомую каждому ленинградцу. В музыке Шостаковича личность тщетно старалась укрыться от агрессивного внешнего мира, настигавшего ее везде, на лоне природы, на городской улице, у себя дома, безжалостно припиравшую ее к стенке. Пятая симфония потрясла слушателей. Когда музыка окончилась, многие плакали. Один из слушателей, присутствовавший тогда на премьере, говорил потом, во время финала многие слушатели один за другим начали непроизвольно подниматься со своих мест. К концу музыки встал весь зал. Люди бешено рукоплескали сквозь слезы. Молодой дирижер Евгений Мравинский, в будущем первый и лучший исполнитель многих других симфоний Шостаковича, в ответ на получасовые овации под одобрительные крики поднял обеими руками партитуру пятой высоко над головой, показывая, кто на самом деле заслуживает этих оваций. И это был вызывающий смелый шаг в тех условиях. Все повторяли одну и ту же фразу. Вот он и ответил на критику. Ответил. И хорошо ответил. Известно, что Пастернак, послушав Пятую симфонию, сказал, надо же, все сказал, ничего не утаил, и ничего ему за это не было.

после трагической третьей части симфонии, которая не оставляет никаких, так сказать, кривотолков, трагедии всенародной, трагедии каждого человека лично. После этого удивительным кажется финал, над которым работал Шостакович очень долго. Интересно сказал Фадеев. Он сказал, что у него впечатление такое, что этим финалом он как будто бы мстит кому-то. Хотя внешнее ощущение, что этот финал, в общем-то, как будто бы даже радостный такой, как обычно бывает, когда звучат финальные на большом подъеме звучания. Но можно узнать в этих мелодиях финала сходство с написанным потом Шостаковичем романсом на стихи Бёрнса «Макферсон перед казнью». То есть как будто вот это известные строчки: «Так весело, отчаянно шел к виселице он, в последний раз, в последний пляс спустился Макферсон». Вот как будто в пляс спустился, но не радостно, а перед казнью. Вот это как будто бы это была дорога к казни. И одновременно нельзя показывать, что ты подавлен, нельзя показывать ужаса. Вот это такое, знаете, сдержанное состояние с внутренним большим напряжением и вместе с тем с чувством глубокого переживания. Вот так звучал этот финал. Евгений Шварц сказал о Шостаковиче тогда: «Благородство материала, из которого создан Шостакович, приводит к чуду. Люди настоящие, хотят этого или не хотят, платят судьбе добром за зло». Удивительным образом, сплавив в Пятой симфонии личное, сокровенное, с общественным, трагическую индивидуальную эмоцию с массовым опытом, Шостакович создал уникальный художественный документ эпохи. Да он и считал себя летописцем своего времени в музыке, и это вполне оправдано.

Симфония прозвучала впервые 21 ноября в 1937 году. Она была встречена действительно восторженно, но, разумеется, были и те, кто готовы были раскритиковать симфонию всячески, дабы поддержать линию на опального музыканта, на опального композитора. Сам Шостакович немножко боялся того успеха, который приобрела его симфония. Он боялся, что за это будет возмездие ему со стороны власть придержащих. Но совершенно неожиданно для него в газете, в «Известиях» появилась статья Алексея Толстого с большим и развернутым анализом симфонии Шостаковича с очень положительными оценками ее. И это был как бы поворот, который должен был как-то защитить Шостаковича. Надо сказать, что в течение всего этого периода, начиная с завершения работы над «Леди Макбет», во время работы над «Пятой симфонией», Шостакович все время держался очень сдержанно. Вот как он говорил, что если порезал палец, так может подняться паника, а если что-то серьезное, то все собирают пучок всю свою волю и держатся очень спокойно. Чего стоит это спокойствие, это другой разговор, но тем не менее держатся спокойно. И надо сказать, что на высшее руководство, в общем-то, на Сталина, это достойное поведение Шостаковича вызвало, в общем, вполне позитивный, казалось бы, отклик. И вот эти качели, когда человека сначала уничтожают, потом его поднимают, потом опять уничтожают, никогда он не может реально проанализировать ту ситуацию, в которой он окажется каждую следующую минуту. В таких условиях есть он творческая личность. Но именно в том 1937 году Шостаковича пригласили на преподавательскую деятельность в нашу Ленинградскую консерваторию. С 1937 года он профессор, сначала исполняющий обязанности, а потом профессор Ленинградской консерватории по классу композиции. Эта деятельность тоже занимала его и занимала его достаточно основательно. Он чувствовал на себе большую ответственность. Ну, а мы знаем, что его учениками был известный наш ленинградский композитор, потом переехал в Москву, Свиридов, Орест Евлахов. И погибший годы блокады, погибший на фронте, уйдя добровольцем, молодой композитор Флейшман, который не дописал ту оперу, которую за него потом доработал Шостакович, чувствуя свою за него ответственность. Вот так начинается и другая сторона деятельности этого замечательного музыканта, его преподавательская деятельность, к которой он относился тоже с очень большой серьезностью. С 1937 года по 1941 год он работает в нашей консерватории, затем он был консультантом в консерватории до 1948 года, а в послевоенные годы он преподавал тоже до 1948 года, но уже в Московской консерватории. После премьеры «Пятой симфонии» в честь Шостаковича был дан банкет, и Алексей Толстой провозгласил тост «За того из нас, кого уже можно назвать гением». По существу Шостакович написал эмоционально правдивый и доступный сравнительно широкой аудитории эпический портрет времени, написал о судьбе интеллигенции в советскую эпоху, со всеми теми невероятными сложностями, трудностями, в которых она жила, в условиях полного недоверия друг к другу, в условиях доносительства, в условиях полной неуверенности в завтрашнем дне. Но, тем не менее, люди же в этих условиях существовали, жили, работали. И даже допуская страшное, что может с ними случиться, продолжали чувствовать себя людьми. Завершая работу над «Пятой симфонией», Шостакович уже думал, как он будет работать дальше. И действительно, вскоре
уже в 37-м году исполнена была пятая симфония, а в 39-м исполнена была симфония шестая. Но само название «Шестая симфония» сразу вызывает мысль о Чайковском, о его патетической симфонии, которая была как будто автор-реквиемом, завершающим страшным вот этим финалом. И предполагалось, что что-нибудь подобное будет написано и Шостаковичем. И действительно, первая часть этой шестой симфонии достаточно драматическая, тяжелая и обещающая именно вот такое развитие дальше музыкального текста. Однако после первой части последовала совершенно в другом ключе быстрая вторая и третья часть, на чем и кончилась эта симфония. Совершенно нетрадиционно. И совсем не так, как это можно было предполагать. Она вызывала скорее некоторые недоумения. Профессор консерватории московский Александр Гольденвейзер озадаченно высказался. Финал написан с предельным блеском и оркестровым мастерством. Внутреннее содержание – циническое издевательство над всем в жизни. Жизнь – кабак, хулиганство, зарство, циничный разврат. Шостакович в письме своему другу писал: «Все композиторы возмущены моей симфонией. Что же делать? Не угодил я, очевидно. Как ни стараюсь, не очень огорчаться этим обстоятельством, однако все же слегка кошки скребут душу. Возраст, нервы, все сказывается». Но он совершенно сознательно написал вот именно так, как будто, как кто-то сказал, что как бы всем нам показал нос, написал так свою шестую симфонию. И одновременно его уже опять душат звуки, то есть он уже погружается в еще одно произведение, когда он пишет свой квинтет, лирический, абсолютно лишенный какого-то ни было гротескного или сатирического содержания. Вот совершенно в другом ключе фортепианный квинтет, быть может, как вы говорили, самое совершенное и гармоничное создание Шостаковича. Скорее, лиризм этого произведения пропитан той легкой грустью, которая выражена словами Пушкина: «Печаль моя светла». Вот как будто это был какой-то действительно выход, какое-то ощущение вот, отдышаться, оглядеться, посмотреть вокруг себя, хоть сколько-то выплыть над тем ужасом, в котором жила наша интеллигенция. Я говорю «интеллигенция», потому что симфоническую музыку и камерную музыку в основном приходила слушать интеллигенция. Это не значит, что ее не ценили или не понимали в других слоях общества, там, где способны были ценить музыку. Это же все-таки индивидуально, это не относится непосредственно к какому-то слою населения, но типично было восприятие такой серьезной музыки именно нашей интеллигенции. 23 ноября в 40-м году квартет Бетховена вместе с автором, за роялем сидел сам Шостакович, исполнял квинтет. Присутствовала там известная писательница, хороший знаток музыки, тонкий знаток и ценитель музыки Мариэтта Шагинян. Она зафиксировала реакцию аудитории. Чувство огромного наслаждения и благодарности было на всех лицах. Пожилой человек не замечал, как по щеке его текла слеза. О чем? Над чем? Шостакович еще раз поразил разнообразием палитры своих, не красок, своих звуков. То есть, действительно, композитор этот был гениальный. Но надо сказать, что квинтет Шостаковича после всей травли, которому подвергался, был выдвинут на только что тогда учрежденную сталинскую премию. И эту сталинскую премию первой степени он получил в марте 1941 года. Так что с 1941 года Шостакович – лауреат сталинской премии, то есть самой высокой премии, которая только была возможна. Это был март 1941 года. Мы знаем, какие события ждали весь наш народ в самое ближайшее время, о чем мы поговорим уже в другой программе.

Дорогие друзья, закончилась очередная передача из цикла «Город Шостаковича». В передаче прозвучали фрагменты первой, третьей и четвертой части Пятой симфонии в исполнении симфонического оркестра Ленинградской государственной филармонии под управлением Евгения Мравинского и фрагмент четвертой части квинтета для струнных и фортепиано в исполнении Святослава Рихтера и квартета имени Бородина. Передачу подготовила и провела Ирина Вербловская. Дорогие братья и сестры, 7 октября в рамках проекта «Щедрая среда» состоится презентация книги Игоря Юрьевича Шауба «Культура Серебряного века». Эта книга представляет собой текст лекций, прочитанных на радио «Град Петров» в 2019-2020 годах. Уникальная по широте тематического охвата, книга знакомит читателя со спецификой, основными явлениями и виднейшими представителями Серебряного века, самой блестящей эпохи в истории русской культуры. В поле зрения автора философия, литература, живопись, театр, архитектура, музыка — все стороны культурной жизни России начала XX века в их великолепном многообразном цветении и при этом нравственной неоднозначности. Автор книги — доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории материальной культуры Российской академии наук, профессор Свято-Филаретовского богословского института, главный редактор журнала «Новый Гермес», вестник классической археологии, антиковедения и медиевистики. Расскажет не только о самой книге, но и о том, как и почему у него, историка-антиковеда по образованию, зародился глубокий интерес к русской культуре Серебряного века, о своих исследованиях в этой области, а также о предыстории представляемой книги. Поскольку книга издана Свято-Алексеевской пустынью по благословению ее настоятеля, схиеромонаха Алексея Василенко, Игорь Юрьевич Шауб расскажет об этой уникальной обители братстве и ее выдающемся основателе и пастыре. Приглашаем всех желающих в среду 7 октября в 19 часов по адресу набережной лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: «Родная чужбина» – так названа книга, составленная по письмам Евгении Свиньиной из Петрограда, Ленинграда в Париж, которая вышла в издательстве «Радио Град Петров». Настоящее издание представляет собой полное собрание писем Евгении Александровны Свиньиной, включая ранее не опубликованные материалы, а также комментарии и фотографии из семейного архива Татьяны Борисовны Дуровой, предоставленные специально для этой книги. Книгу «Родная чужбина» можно приобрести в редакции «Радио Град Петров».
1: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I под руководством христианина Бурхарда Миниха и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II параллельно морально устаревшему к середине 19-го столетия каналу, был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Креницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров». Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 29 сентября по 20 октября возможны перерывы или понижение качества нашего вещания. В интернете в эфире Триколор ТВ мы продолжаем работать в обычном режиме. Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.

Здравствуйте, дорогие дети! В эфире Посиделкино. Дорогие друзья, знаете ли вы, как устроен человек? О, человек — это великая тайна. Тысячи лет разные народы думали об этом. Свои знания они передали нам через искусство, песни, сказки. И сегодня мы послушаем одну из самых загадочных итальянских сказок, которая называется «Три апельсина». Во всей Италии рассказывают историю о трех апельсинах. Но вот удивительно, в каждой местности ее рассказывают по-своему. Генуэзцы говорят одно, неаполитанцы другое, сицилийцы третье. А мы выслушали все эти сказки и теперь знаем, как все случилось на самом деле. –

Жили когда-то король и королева. Был у них дворец, было королевство, были, конечно, и подданные, а вот детей у короля и королевы не было. Однажды король сказал: «Если бы у нас родился сын, я поставил бы на площади перед дворцом фонтан и била бы из этого фонтана ровно 7 лет высокая струя, да не воды, а доброго вина». «А я бы приказала поставить рядом с этим фонтаном другой фонтан, — сказала королева, — и била бы из него не вино, а золотистое оливковое масло. 7 лет приходили бы к нему женщины с кувшинами и благословляли бы моего сына». Скоро у короля и королевы родился прехорошенький мальчик. Счастливые родители выполнили свой обет и на площади забили 2 фонтана. В первый год фонтаны вина и масла вздымались выше дворцовой башни. На следующий год они стали пониже. Словом, королевский сын что ни день становился больше, а фонтаны — меньше. На исходе 7-го года фонтаны уже не били, из них по капле сочились вино и масло. Как-то королевский сын вышел на площадь поиграть. А в это самое время к фонтанам притащилась седая сгорбленная старушонка. Она принесла с собой губку и 2 глиняных кувшина. По каплям губка впитывала то вино, то масло, а старуха выжимала ее в кувшины. Кувшины почти наполнились, и вдруг трах! Оба разлетелись черепки. Вот так меткий удар. Это королевский сын целился большим деревянным шаром в кегли, а попал в кувшины. В тот же миг иссякли и фонтаны. Они уже не давали ни капли вина и масла. Ведь королевичу как раз в эту минуту исполнилось ровно 7 лет. Старуха погрозила скрюченным пальцем и заговорила скрипучим голосом: «Слушай меня, королевский сын, за то, что ты разбил мои кувшины, я положу на тебя заклятие. Когда тебе минит 3жды 7 лет, на тебя нападет тоска. И станет она тебя терзать, пока ты не найдешь дерево с 3 апельсинами. А когда ты найдешь дерево и сорвешь 3 апельсина, тебе захочется пить. Тогда-то мы и посмотрим, что будет». Старуха злорадно засмеялась и поплелась прочь. А королевский сын продолжал играть в кегли и через полчаса уже забыл и о разбитых кувшинах, и о старухином заклятии. Вспомнил о нем королевич, когда ему исполнилось 3жды 7 21 год. Напал на него тоска, и ни охотничьи забавы, ни пышные балы не могли ее развеять. «Ах, где мне найти 3 апельсина?» — повторял он. Услышали это отец король и мать королева и сказали: «Неужели мы пожалеем для своего дорогого сына хоть 3 десятка, хоть 3 сотни, хоть 3000 апельсинов?» И они навалили перед королевичем целую гору золотых плодов. Но королевич только покачал головой: «Нет, это не те апельсины. А какие те, что мне нужны, я и сам не знаю. Оседлайте коня, я поеду их искать». Королевичу оседлали коня. Он скочил на него и поехал. Ездил, ездил он по дорогам, ничего не нашел. Тогда свернул королевич с дороги и поскакал напрямик. Доскакал до ручья, вдруг слышит тоненький голосок: «Эй, королевский сын, смотри, как бы твой конь не растоптал моего домика». Посмотрел королевич во все стороны. Никого нет. Глянул под копыта коню. Лежит в траве яичная скорлупка. Спешился он, наклонился, видит, сидит в скорлупке фея. Удивился королевич, а фея говорит: «Давно у меня в гостях никто не бывал, подарков не приносил». Тогда королевич снял с пальца перстень с дорогим камнем и надел фее вместо пояса. Фея засмеялась от радости и сказала: «Знаю, знаю, что ты ищешь. Добудь алмазный ключик, и ты попадешь в сад. Там висят на ветке 3 апельсина.
«А где же найти алмазный ключик?» — спросил королевич. «Это, наверное, знает моя старшая сестра. Она живет в каштановой роще». Юноша поблагодарил фею и вскочил на коня. Вторая фея и вправду жила в каштановой роще, в скорлупке каштана. Королевич подарил ей золотую пряжку с плаща. «Спасибо тебе», — сказала фея, — «у меня теперь будет золотая кровать. За это я тебе открою тайну. Алмазный ключик лежит в хрустальном ларце». «А где же ларец?» — спросил юноша. «Это знает моя старшая сестра», — ответила фея. «Она живет в орешнике». Королевич разыскал орешник. Самая старшая фея устроила себе домик в скорлупке лесного ореха. Королевский сын снял с шеи золотую цепочку и подарил ее фее. Фея подвязала цепочку к ветке и сказала: «Это будут мои качели. За такой щедрый подарок я скажу тебе то, чего не знают мои младшие сестры. Хрустальный ларец находится во дворце. Дворец стоит на горе, а та гора за тремя горами, за тремя пустынями. Охраняет ларец одноглазый сторож. Запомни хорошенько, когда сторож спит, глаз у него открыт, когда не спит, глаз закрыт. Поезжай и ничего не бойся». Долго ли ехал королевич, не знаем. Только перевалил он через три горы, проехал три пустыни и подъехал к той самой горе. Тут он спешился, привязал коня к дереву и оглянулся. Вот и тропинка. Совсем заросла она травой. Видно, в этих краях давно никто не бывал. Пошел по ней королевич. Ползет тропинка, извивается, как змея. Все вверх да вверх. Королевич с нее не сворачивает. Так и довела его тропинка до вершины горы, где стоял дворец. Пролетела мимо сорока. Королевич попросил ее: «Сорока, сорока, загляни в дворцовое окошко, посмотри, спит ли сторож». Сорока заглянула в окошко и закричала: «Спит, спит, глаз у него закрыт». Сказал себе королевич, «сейчас не время входить во дворец». Подождал он до утра, пролетела мимо сова. Королевич попросил ее: «Совушка, сова, загляни в дворцовое окошко, посмотри, спит ли сторож». Сова заглянула в окошко и проухала: «Ух, не спит сторож, глаз его на меня смотрит». «Вот теперь самое время», — сказал себе королевич и вошел во дворец. Вот вопрос, почему король приказал сделать фонтан из вина, а королева — из масла? Так король показывал свою радость, а королева — благодарность Богу за исцеление и дарование им ребенка. Ведь вино веселит сердце человека, а масло смягчает и исцеляет раны, физические и даже душевные. Сначала их радость и благодарность были велики, но по мере взросления сына уменьшились, возможно, потому что принц стал огорчать своих родителей. Подумайте, разве хороший? Добрый ребенок станет бросать деревянным шаром старую женщину и лишать ее последнего утешения. Так склонен поступать человек черствый. Но получилось, что такое поведение не осталось без последствий. И это было только началом блужданий королевича. Такой путь привел его к одиночеству и тоске. А чем закончатся его поиски, мы узнаем в следующей передаче. До свидания, до новых встреч, Посиделкино.

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Начнем наш сегодняшний маленький концерт цитатой. «Я пошел дремать на вольтеровское кресло. Я дремал, и в моем воображении возникали какие-то легкие, светлые, прозрачные воспоминания. Маман играла второй концерт Фильда, своего учителя». Это строки знаменитой трилогии Льва Николаевича Толстого «Детство, отрочество, юность». И эти строки могли бы повторить вслед за писателем целые поколения мальчиков и девочек, выросших в русских дворянских семьях. Концерт Фильда своего учителя. Джон Фильд, ирландский пианист и композитор, известен на своей родине как «Русский Фильд». Ведь большую часть своей жизни Фильд провел в России, умер в России и похоронен в Москве на Введенском кладбище. Когда в 1802 году 20-летний ирландский музыкант впервые приехал в Россию, вряд ли он думал, что свяжет с этой страной почти всю свою жизнь. Фильд был учеником Муцио Клементи, выдающегося пианиста и композитора, и, кроме того, успешного фабриканта роялей. В лондонский период своей жизни Фильд демонстрировал инструменты в магазине Клементи и начал концертировать, сопровождая своего учителя во время заграничных поездок. Вместе с Клементи он приезжает в Россию. В Петербурге юный музыкант своей чудесной игрой рекламирует достоинства роялей фирмы Клементи. С большим успехом выступает в аристократических салонах, знакомится с музыкальным искусством тогдашней России. И постепенно у него созревает желание остаться в этой стране навсегда. Сегодня имя Фильда нечасто увидишь на концертных афишах. Его музыка звучит, пожалуй, лишь в музыкальных школах, где до сих пор фильдовские ноктюрны — неотъемлемая часть репертуара юных пианистов. А между тем Джону Фильду музыкальная культура обязана многим. Именно Фильд стал основоположником нового музыкального жанра — ноктюрна, получившего затем блистательное развитие в творчестве Фредерика Шопена. Как писал Ференц Лист, до Фильда фортепианные произведения неизбежно должны были быть сонатами, рондо и тому подобное. Фильд же ввел жанр, не относящийся ни к одной из этих категорий. Жанр, в котором чувства и мелодии обладают верховной властью и свободно движутся, не стесненные оковами прежних форм. Он открыл путь всем тем сочинениям, которые впоследствии появились под названиями «песни без слов», «экспромты», «баллады» и тому подобное, и был родоначальником этих пьес, предназначенных для выражения внутренних и личных переживаний. Он открыл эти области, предоставившие для фантазии более изысканные, чем величественные, для вдохновения скорее нежного, чем лирического, новое благородное поприще. Для русской музыкальной культуры, не только профессиональной, но и домашней, значение деятельности Джона Фильда трудно переоценить. Фильда без преувеличения можно назвать родоначальником русской пианистической школы. Ведь он был не только блистательным пианистом, создавшим свою особую манеру игры, но и выдающимся педагогом. Его педагогическая деятельность была удивительно обширна. Фильд — самый желанный и уважаемый учитель в русских дворянских семьях. У него обучались такие видные впоследствии музыканты, как Верстовский, Гурилев, Дюбюк, Глинка. У него учился Адоевский. У него учились многие пианисты, которые впоследствии сами стали замечательными педагогами и передавали из поколения в поколение уроки фильдовской школы. Эту музыкальную родословную можно проследить вплоть до XX века, до наших самых знаменитых российских пианистов. Чем оказался так близок ирландский музыкант русской музыкальной культуре, русским домам и русской душе? Конечно, прежде всего, ответ нужно искать в его музыке. Но, как вспоминают современники, не менее привлекательна была и личность Фильда. Не зная вражды и зависти, он был благороден, великодушен и щедр. К талантам относился сочувственно и дружественно. Всегда был готов помочь советам и делам не только им, но и вообще всякому, обращавшемуся к нему. Когда же он садился за рояль и извлекал из него волшебные звуки, он восхищал и очаровывал всех. Композиторская и исполнительская манера Фильда отличалась особой певучестью и выразительностью звучания, лиризмом и изысканностью. Фильдовская певучесть была родственна русской народной песенности. Именно пение на фортепиано, одно из важнейших свойств исполнительского стиля Фильда, было столь подкупающим для Глинки и многих других русских музыкантов и ценителей музыки. Вот что пишет в своих знаменитых записках Михаил Иванович Глинка, тоже ученик Джона Филда. «До сих пор хорошо помню его сильную, мягкую и отчетливую игру. Казалось, что не он ударил по клавишам, а сами пальцы падали на них, подобно крупным каплям дождя, и рассыпались жемчугом по бархату».

0: Дорогие друзья, в нашем маленьком концерте прозвучал ноктюрн ми-минор Джона Филда в исполнении Бенджамина Фрита. На этом наш маленький концерт сегодня завершен. Его для вас подготовили и провели Ольга Суровегина и Александр Горохов. Всего доброго и до новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
3: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Слово в неделю 11 по Пятидесятнице. Нынешний день, возлюбленные братья, читана была евангельская притча Спасителя, в которой Он, Господь Бог наш, уподобил Царство Небесное или праведный суд свой над людьми, царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов, то есть 20 миллионов, или просто без числа, ибо определенное число здесь поставлено вместо неопределенного. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал, и, кланясь ему, говорит: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, вышедший, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, на наш счет не более 20 рублей. И, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились, и пришедшие рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и

милосердия и злобы человеческого сердца относительно ближних наших. С того самого времени, как люди через грех предались начальнику злобы дьяволу, он свил в их сердцах твердое себе гнездо, насадив в нем свою адскую злобу, которую и проявляет с тех пор весьма часто в очень грубых насильственных видах. История библейская и гражданская и дневники нашего времени полны примеров этой злобы и жестокосердия людей из-за корысти, из-за желания воспользоваться хищнически имением ближнего или из-за оскорбленного самолюбия, из-за дикого каприза, из-за неудовлетворенной животной любви. Многие и очень нередко не задумываются вонзить нож в сердце или в горло ближнего, или иначе как-нибудь лишить его жизни. Не говоря уже о ссорах, спорах, ругательствах, судах и прочих выражениях злобы человеческой. Обратим внимание на поступок жестокосердного взаимодавца, упоминаемого в нынешнем Евангелии. Он должен был сам своему государю огромную сумму, который никогда не мог бы ему выплатить. И по правосудию страны должен был быть продан женой и детьми и всем имуществом, чтобы заплатить хотя часть долга. Беда, которой больше не может быть. Должник стал умолять царя о прощении, и он был прощен. Кажется, надобно бы помнить такую беспримерную милость и оказать подобную же милость при случае ближнему. Но вот случай с ближним и показал дурную сторону бывшего должника, его крайнюю злобу и жестокосердие. Только что получив от царя величайшую милость, он встречает товарища, должного ему самую незначительную сумму денег, сразу же набрасывается на него с яростью, душит его и говорит ему: «Отдай мне долг». Тот просит потерпеть. Взаимодавец не терпит и сажает его в тюрьму. Не крайнее ли это жестокосердие? Не крайнее ли это бесчувственность и неблагодарность? А к этому весьма-весьма многие из нас склонны и способны. Мы бываем иногда чрезвычайно круты в расправе с нашими ближними, чем-либо нам должными, если есть к тому возможность. Да, наша природа крайне стремительна ко злу и самосуду, или к расправе с собственным судом. Вероятно, потому что это скорее и легче удовлетворяет нашему самолюбию и злонравию, чем установленные суды. Но с нами, христианами, отрожденными в купели крещения водой и Духом Святым, усыновленными Богу и получившими от Бога благодать или небесную помощь ко всякой добродетели, этого не должно быть. Мы должны воспитывать в себе дух кротости, смирения, незлобия, терпения и долготерпения, умеренности во всех поступках. А чтобы иметь в себе такое расположение духа, надо бы помнить общую слабость человеческую, общую склонность к грехам, в особенности свои великие немощи и грехи и бесконечное к нам самим милосердие Божие, которое прощало и прощает нам грехи многие тяжкие за покаяние и умоление наше. Да уже одно чувство благодарности к Богу за Его бесчисленные к нам милости обязывает нас быть снисходительными и милостивыми к нашим ближним, которые одной плоти и крови с нами и имеют одинаковые немощи, страсти, преткновения. Но величайшим побуждением к нисходительному и кроткому обращению нашему с ближними должно служить, конечно, более всего крайнее снисхождение к нам Сына Божия, нас ради человека и нашего ради спасения, шедшего с небес, воплотившегося и вочеловечившегося. Его пример, Его заповеди и советы, Его кротость и незлобие к грешникам, Его долготерпение, Его страдания и смерть за всех нас. Если Он положил за нас свою душу, то и мы должны друг за друга души свои полагать, говорит апостол. Другой апостол говорит: «Будете друг другу блази, милосердни, не воздающие зла за зло или досаждения за досаждение».

0: Ксения, терпящи друг другу любовью. Господь говорит нам: «Милости хочу, а не жертвы». Он, многомилостивый, хочет и от нас милости или милосердия, не злобия и терпения относительно ближних наших. Он же готов всегда помогать нам во всяком добром деле. Если у тебя злое сердце, проси в покаянии, чтобы он смягчил твое сердце, сделал кротким и терпеливым, и будет оно таково. Он нам говорит: «Сыне, дашь мне твое сердце». Нет ничего невозможного для верующего и искренне молящегося. Только решись оставить свою злобу. Должно в самом начале обуздывать себе всякую возникающую страсть, особенно злобу и гнев. Не дозволять искре сделаться огнем, который тушить, конечно, гораздо труднее, чем одну искру. Итак, заключу слово. Будем прощать от души ближним погрешности их против нас, памятуя общую нашу слабость, немощь, греховность и бесконечное к нам милосердие Божие. Аминь.
1: Слово в неделю 11-ю по Пятидесятнице святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков.

0: Россия. Век 20.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова. Во второй половине 20 века Россия переживала период урбанизации. Люди активно покидали села и деревни и перебирались в города. Доля сельского населения неуклонно снижалась. И если в 50-е годы в селах проживало около 48% населения, то, по данным переписи 1989 года, там оставалось немногим более 25% от общего количества населения России. Как же протекала жизнь в русских деревнях и селах в те годы? Наш собеседник Александр поделился своими воспоминаниями. Александр, давайте начнем сначала. Где вы родились? Когда вы родились?
2: В Тульской области, Узловский район.
3: 1954 год рождения.
2: Деревня Каменка.
1: Деревня, да?
2: Да, деревня.
1: А вот как проходило ваше детство?
2: Крепкая была, деревня крепкая.
1: Все... Много было там домов?
2: Да, 500 домов там было.
1: Это деревня или село? Там была церковь?
2: Раньше была церковь, но по рассказам родителей, в 27-м году ее взорвали. Хотя это, говорят, церковь там на пожертвования строилась. И очень красивая церковь была. Все, со всех близлежащих там окрестностей было село. И вот ее, когда взорвали, стала деревня.
1: Как проходило ваше детство в этой деревне? Детство... Чем вы занимались вот до школы?
2: Сразу воспоминания о маме. Просто потрясающе. Вот, наверное, с годами, что ли, приходит. Я даже не понимаю, что это. Я как мальчишка, мама очень добрая всегда была, очень любила. Особенно зимние вечера, когда у деревенских людей мало работы, забот мало, да, хозяйства. И вот вечерние, вьюжные такие морозы, сильный вьюг за окном, печь натоплена, тепло. И мама начинает рассказывать что-то вот истории там, да, и как они там росли, как там четыре там сестры, брат, одни ботинки, сапоги одни, кому хочется погулять, то да, первое дело, тот и пошел погулять. Потом прибегает там, ну, старший начинает это.
1: По и очереди,
2: очень, да, по очереди, да. И мама такая добрая всегда была. И никогда не задумывался. И здесь однажды, я не помню, в каком классе учился. Учился так, больше войны, игры, работы, понятно, родители уходят на работу, а и дают задания. А мне сестра постарше, замечательная сестра, она меня всегда выручала, на 5 лет постарше, задали домашние задания, то есть работу. Накосить там травы, нарвать, накосить, собрать. У нас еще приходилось в родники ездить за водой для готовки, для питья, для готовки. Надо воды принести, все. Забегаешь с ребятами, а хочется поиграть и войны. Мы же какие были в детстве, посмотрели фильм какой-то интересный про войну. И сразу воевать начинаем. Автоматы себе делать, там сооружать, все как можем. И воевать. И забегался, и все. Потом вспоминаешь уже, бежишь домой, это, а сестра, чтобы это... Ей жалко меня всегда было, она за меня все сделает, это было чудо. Ну и друзья помогали, когда приходят гулять, а говорю, мне вот это не сделал, вот это. И с друзьями как-то они вместе, давай вот это вместе сделай, все прям так хорошо было.
1: Вот смотрите, сейчас в городах дети отдают их в ясли, в детские сады, а в деревне ведь этого не было, наверное, ничего.
2: Был такой домик, приспособленный под детский сад. Если я не помню, какой возраст там детей был, я единственное помню себя в 7 классе, когда меня пригласили Дедом Морозом в этот детский сад. У нас 8-летка была. Я там Дед Мороза, все, мне там слова, роли, что я должен там деткам. Понятно, волнения были. Ну, у меня костюм Дед Мороза, мне это отдельно, на мальчишку все это. А детки совсем маленькие. Ну, он небольшой, там был, ну, порядка 10, там, сколько-то человек. И запомнился этот подарок, мне это дали. Такой, знаете, пакет бумажный. Там какой-то цветочек. Зеленая елочка была, но она не такие, как сейчас, яркие краски, да, она вот в таком-то, ну, самое главное, что там был мандарин.
1: Новогодний
2: мандарин, да.
1: Тогда ведь не было этого, да?
2: Этого не было, конечно, да. Конфеты были, может быть, местные фабрики, не помню, что я не могу сказать, какие были, ну, конфеты были. Но вот мандарин, это самое главное было, вот это мандарин в этом подарке.
1: Как в вашей семье проходил Новый год?
2: Новый год, я думаю, наверное, как вот и сейчас, все мы его ждем, дети-то вообще ждали. Очень были красивые игрушки того времени. Очень
1: елочные
2: игрушки, украшения были. Ну, конечно, много ваты, тогда же еще украшали ваткой, как снег там. И с радостью, ну, папа приносил елку, живую приносили. Когда взрослее стали, уже появилась эта елка искусственная в городе. Моей тете, моей крестной, она одинока была, так как отца не было у них, она вынуждена была работать, пойти в шахту, потому что там паёк был больше, чтобы кормить и младшую маму мою, и ещё младшая сестра была. Мама у них больная была, ноги больные, она у них лежачая была. А по линии папы бабушку, дедушку не помню, потому что они в год моего рождения умерли. И раньше говорили, сгорели, да, ну, как сейчас они мне потом объяснили, как рак. Наверное, сейчас рак, вот что мучились, может быть, в то время был, но, говорят, сгорели, прям вот быстро умерли. А по линии мамы вот как раз была бабушка. Она не ходила, у нее были больные ноги. И дети, то есть самый старший брат погиб во время Великой Отечественной войны. Mm-hmm. Василий у них брат был, один-единственный. Получил ранение, лечился, где-то его отправляли в Сибирь. Из Сибири приезжает к маме в отпуск, дали после этого лечебного госпиталя. И в это время было Курско-Орловское сражение танковое. И вот когда собирали все силы, бросали, потому что это была решающая битва в войне, я так понимаю, она решила вот исход Второй мировой войны, и собирали всех, кого могли, даже тех, вот те, которые только еще, вот они даже еще, он отпуск его не отгулял, вот к маме прибыл, и он там погиб. Младшая сестра, она медик была. Вот младшая сестра искала по архивам его, и нашли, где был похоронен. Места не знали, а где-то на вот именно что на Орловско-Курской дуге там погиб. И когда сейчас в Подмосковье появился храм вооруженных сил, и мы приехали в этот храм, и там стоят же компьютеры, можно набрать всех своих родственников. И я набираю Мусатов, Василий Степанович, его по имуществу, и он там, да, младший сержант такой-то там погиб. А вот место тоже прям не сказано. Погиб там, и все. И
1: на
2: больше Орловск, никаких.
1: Да, дуге, да.
2: Да, а, да, вот это, да, 43-й год, и все. На этом все обрывается. Прям, ну, вот там он есть прямо в этих списках, я вот сам это...
1: Наверное, есть там еще информация, когда он был призван, откуда он был,
2: это,
1: да,
2: есть,
1: вот
2: да.
1: Это все, его
2: возраст. Ну, тогда еще даже была Московская область. Это была не Тульская область, а Московская область. Потому что у нас там рядом город был Сталиногорск. Но Московск, который сейчас называется, он был Сталиногорском.
1: Uh-huh.
2: И в какие-то годы его переименовали в Новомосковском стане.
1: Uh-huh. А ваши предки, вот бабушки, дедушки, они вообще откуда? Вот они все тульские были или откуда-то приехали?
2: Нет.
1: Что вы знаете?
2: Да, тульские. Ну, по рассказам мамы, там, ну, она была из бедной семьи, когда замуж отдали, там, вот, говорит, свекор уважительно относился, видел меня беременной, когда он это заметил. Он всегда мне это... Он же за столом сидит, как хозяин, и мне давал попасней кусочки. Мясо там попасней не жирное, там же тогда готовили свинину, щи эти в этих духовках, все вот это жирное.
1: В печке, наверное.
2: В печке готовили. Говорит, всегда мне так это вот, все это вспоминаю его с теплотой, душой.
1: Лучшие как-то кусочки.
2: Давал кусочки. После трудовой работы, чем, говорит, отличался, заканчивалась работа, всегда одевался. Понятно, умывались, все чисто одевался, говорит, и брал газету. Причем у него были очки, и одно стекло было. Он брал газету, а свекровь к нему подходила. Вот что ты взял газету? Что тебе эта газета даст? Когда приходили внуки, внуков было много же, за деревенских женились, замуж выходили все в деревне, да, и все оставались здесь. Деревня огромная была. Это позже начали куда-то уезжать. В Донецк, в Луганск почему-то на шахты уезжали наши. В Магадан, когда деньги где-то кто-то зарабатывает. Значит, крестный, я помню, с Магадана приехал. Он мне говорит, крестник, что ты хочешь? Я говорю, гармонь. И он мне прям достает из кармана денег. С Магадана приехал. Маме дает. Ань, вот купишь крестнику.
1: Да?
2: Ну, она видит такие деньги. Они же там трудодни получали. За денег не имели. Она ей, убери, там не надо. Он говорит, нет, это крестнику. Да, мне купили гармонь. Но я так и не выучился.
1: Правда?
2: Не выучился играть.
1: Ведь тульские гармонии известны.
2: Да,
1: там
2: известны,
1: гармонисты
2: конечно,
1: тульские
2: конечно,
1: должны
2: да,
1: быть.
2: Да, да. все свадьбы, все мероприятия, которые проводились, особенно свадьбы, знали, какого гармониста, какого, это уже позже там и аккордеоны пошли, и все, баяны, аккордеоны, вот. Но детям они уж очень нравилось, знаете, вот этот перламутр, клавиши белые, это так хотелось вот нажать, но это что-то такое было.
1: А вот деревенские гармонисты, а где они учились играть? Там же школы не было.
2: Практически самоучки все. Вот на слух, все играли на слух. Причем играли так, что вот, наверное, слова, даже если не знаешь, то запоешь. Мне кажется, гармонь произносила вот даже текст. Не только музыку издавала, а вот она говорила. Понимаете, вот почему легко было петь, наверное, почему мотивы старшего поколения, когда они пели или песни. Вот даже у нас детей, не где-то вот это. Ну, наверное, потому что они порой у них слезы текли, когда пели такие песни, знаете, особенно про жизнь тяжелую, когда замуж там отдавали, там, ну, не по любви там отдавали, там куда-то на какую-то семью, а тяжелые вот эти судьбины пели, и почему-то у них всегда текли слезы. Они глаза закрывали и пели вот так, что пели. И ребенок, не понимаешь, о чем, тоже разрывал душу. Так это было интересно.
1: А где пели? Когда мы собирались и кто пел?
2: А вот, ну, знаете, престольные праздники особенно тогда были, да? Каждая деревня имела свой там праздник. У нас, допустим, там был Казанское, в соседнем селе было там на Троицу. И ездили, кто-то замуж уже вышел, кто-то женился в соседней, кто-то ушел, ну, к примакету, когда уходил к супруге туда. Вот, ну, очень многие были в соседних селах. Далеко никто не уезжал, в соседних селах где-то были. И вот ездили туда.
1: На престольные праздники.
2: На престольные праздники. Всегда там очень-очень все это уважительно, все про друг друга. Хотя, казалось бы, да, не было такой связи, ни телефонов, а все знали, что происходило. Кстати, вот каким-то передавалось это как-то в народе. Кто-то где-то передавали, вот, придут. Что еще очень не нравилось, когда учителя, которые за молоком, приходили, мама же уходила на работу, наливала там эти банки, бидоны молока, кому там это учителя, приходили за молоком. Мне ребенку передавали деньги, допустим, я должен отдать. Всегда говорили, вот Анна Степановна, отдадите деньги. Анна Степановна называли, Аней там называли, когда соседские все деревенские называли Нюрой, да? Мне это вот немножко не нравилось.
1: Не нравилось?
2: Не нравилось Нюрой, когда называли. Ну, даже Нюркой там. Еще особенность очень запомнилась, знаете, бабушка была. Единственное, что помню, только то, что она лежала. Я прибегал, бата еще не умерла. Вот то, что запомнилось, потому что ее дочь, кто-то в городе уже начал работать, кто на шахте, они покупали всегда ей гостиницы, конфеты приносили, да, с зарплаты. Тогда было принято купить конфеты. Ну, понятное дело, мы не каждый день их там и в праздники. А у нее этот мешочек был в изголовье с этими конфетами. Я прибегал, бата не умерла, самое главное, потому что, чтобы конфетку она всегда давала. Понимаете, вот это запомнилось. Я вот больше ничего не помню. Запомнилась кровать металлическая, бабушка в платочке. Вот она всегда, внучек, подойди ко мне, там, вот она эту конфету давала. Я такой счастливый, убегал и не задумывался, что, почему там бабушка там не ходит. Дальше только на снимках, где-то мне там, я не знаю, там 5, наверное, лет, стою и похороны идут. И похороны там идут, уже там собираются все родственники, все мужчины с этим. Шаками подпоясаны все там стоят. И вот запомни все. Дома, крытые соломой, такие мазанки, покрашенные известью. Ну, а деревня была так очень...
1: Зажиточная,
2: потому что председатель колхоза был хороший. Там потом провел асфальт, газ, вода, там все было там в этом плане. А вот тогда, ну, деревня была зажиточной, потому что у всех был, во-первых, работа, все работали всегда там,
1: ну,
2: да?
1: Ну, где работали?
2: В основном все в колхозе, а тех помоложе, кто были, они уже в городах работали. Или шахты, у нас шахты еще были, подмосковный угольный бассейн считался. Угли у нас не ценные были, не как-то в Донбассе, в Луганске, а они шли, у нас же Демидов, Тульский, вот эти все заводы, они шли как там, наверное, флюсы какие-то, припой, короче, в металлургию шли. Поэтому все дома-то отапливались углем у нас практически. И к нашему еще уголь покупали вот оттуда из Донецка. Антрацит вот этот, который долго горит. Но он дорогой был. Свой засыпет и чуть-чуть того. И он тогда тепло жар дает и долго-долго не прогорает.
1: Получается, у вас печки были, а потом печь, еще и, да, газ печь. Провели.
2: А потом уже газ, да. Ну, печь, потом уже от печи отходили, когда газ провели, уже все в другом. А печь там, ну, я помню, как выпекали хлеба. В печах, как готовят вот эти столы, лавки, они же деревянные, никакой краски не было. Все это скоблится, сушится, рушниками укладывается, хлеба достают, кладут, и там же этим рушником потом закрывают их.
1: Хлеб пекли сами.
2: Сами пекли, очень вкусные, коровы у всех свои, и основная еда-то была молоко, хлеб. Берешь эту краюху, почему-то мне так нравится, они к себе берут хлеб и на себя режут. И отрезает эту краюху ноздреватого этого хлеба, такой вкуснотища даже. И печь, помнишь, когда забираешь туда, там колушубки вот эти. Поэтому забираешься на печь, там и вот, когда послушать эти сказки, когда это все вот...
1: А сказки рассказывала бабушка или мама?
2: Мама рассказывала, конечно, да, мама, да. Ну, случаи из жизни, больше из жизни все рассказывали.
1: Вот вы сказали, престольные праздники, храм у вас разрушен. Но, значит, память была в честь какого?
2: Казанской.
1: Казанской. Да, значит, Казанской. У вас храм был Казанской?
2: Да, да, да.
1: Угу. А вот кто разрушал эти храмы? Что-нибудь об этом известно?
2: Ой, вот это, как у Шукшина же, вот есть, помните этот рассказ, да, когда разрушали? Вот то же самое было, наверное, и то. Вот сейчас Крамову скажу. И старшего поколения, старшего мамы, старшая сестра была, вот она что говорила? Она говорит, ну как вот кулаками считали людей, у них 13 мужиков, 13 ребят, то есть мужчины, представляете? Одна у них там, допустим, сестра, а остальные мужики, они зажиточные, они работали, потому что отец требовал всех работы, все работали, их считали кулаками. И когда вот их, говорит, угоняли, все они шли с повозками, с скарбом, их куда-то, говорит, вот никто не вернулся, ну, раскулачивали-то. Да. Это было очень печально. Понятно, они не понимали, за что люди, они работали, и вот их считали кулаками, какие кулак, когда у них столько этих ребят на семье, а их считали это, ну, вот такие моменты были.
1: А что в их домах потом было? Вот их угоняли, дома...
2: Вот не знаю, не знаю. Да? Вот это, да, что-то сейчас не могу вспомнить, что это было, кто дома занимал, как это происходило, родственники, кто там, вот честно, даже не могу сказать.
1: А с храмами кто разрушал что-то? Вот кто-нибудь говорил, что да вот эти вот... Вот все там были на разрушении. Не было такого
2: интереса? Ну, это, как они говорят, сейчас как правильно подобрать слова-то. Ну, говорит, пьяниц, кто говорит, ну, не хотел работать, вот они, говорит, ходили, горлопанили там это все это, и вот это, говорит, происходило. У нас очень много было военнопленных немцев. Тулу-то не заняли, а наши 2 недели в нашей деревне были немцы. У нас есть памятник стоит в деревне. Когда отступали, там у нас 18 красноармейцев остались, раненые, их не могли, потому что их надо было выносить, перевозить, а там так мимо нос немцы наступали, и их остались, их расстреляли, немцев расстреляли. И вот со всех ближайших сел к нам на память приходили на 9 мая, всегда вот эта память была это у нас. А мы школьниками красили ограды, готовились там, шли с горными на праздники на 9 мая, там белых... У нас в майске всегда шла это, копали огород, затем на 9 мая сажали. Но в этот день родители одевали красиво, рубашку чистенькая, и вот все шли на праздник. Все бросали работу, шли именно на возложение венков, там на митинг шли. Это было прям знаково. Осталось в памяти такое и почитание.
1: Так, день да, был
2: да, и совсем, как говорю, да, да, это очень почитаемый день был, поэтому это очень-очень врезалось.
1: Да.
2: И очень много военнопленных было. А родители работали на шахте. И, ну, понятно, сами скудно жили, нечего кушать. И они говорят, и вот даже, вот представляете, брат погиб, да? У моего папы старший брат погиб в семье, у мамы старший брат погиб. А несли все, что-то их подкормить, представляете? Тех, кто воевал, даже, ну, понятно, что не он конкретно убивал этих, но все равно, представляете, насколько вот русская душа богата, понимаете, они вот... Несли последние, самим как бы кушать нечего было, но несли и делились последние. А потом... Те, которые остались у нас, немцы, браки.
1: Остались?
2: Да. У нас никто никогда, наших одноклассников, которые семьи были, мамы были русские, папы из военнопленных, никогда никого фашистом. Там как бы мы не дрались в детстве, там не это все, никогда никого, вот никогда. Я не знаю, что почему-то даже в голову это не приходило, наверное, в то время, и не знали, что есть другие национальности. У нас очень много еще было и татар. У меня лучший друг был, школьный друг, Радик Салимзянов. У него родители были татары. Ну, мы приходили к ним на шахту, понятно, шахтеры жили зажиточнее, уже видно было, что они от нас, от деревенских, когда заходишь, ну, убранство дома деревенского и уже в поселковую, там все по-другому. Ну, другие зарплаты. Он и учился у нас, он отличником был. Он порой на уроках разговаривал уже с учителем. Мы даже не понимали, о чем они говорят, потому что папа выписывал журнал там «Наука и жизнь», читал он очень много. Заставлял нас учиться, друзей. Вот мы там и футбол, и все это играли с ним, были все. Но он вот нас сидит, он мог математику сделать за 10 минут контрольную, которую мы 45 минут не могли одолеть. Но он нас сидел и ждал, заставлял, делайте сами, делайте сами. А мы справа, слева, кто сидели, делайте сами. И мы ждем, когда он нам даст, мы спишем. Ну, порой бывало, что ему 4, а нам 5 ставили. Ну, это были такие моменты. Ну, вот он нас заставлял, понимаете, он еще мальчишка был, осваивал все. Я, ну, молодец, я не знаю.
1: Уважали его, да?
2: Очень, очень, очень.
1: Про школу расскажите, какая у вас школа была?
2: 8-летняя, замечательная, большая школа была, и старая школа, и новая школа, пристройка была, и спортзал был. Педагоги были, и местных было очень много, особенно в начальных школах было местные педагоги, и городские были.
1: Городские что, они приезжали и оставались, да? У вас?
2: Нет, просто приезжали, автобусом приезжали, на работу приезжали, и все. Ну, местным, наверное, там председатели какие-то были льготы, что-то, наверное, там поставляли в старые, может, времена дрова, там что-то. Ну, они потом замужем были, только женщины были, учителя местные. А директор был с города. И очень запомнился был педагог по трудам и немецкому языку. Во время Великой Отечественной войны он был разведчиком или переводчиком. Очень строгий мужчина, всегда был выстрижен, выбрит гладко. Может быть, у него был один костюм, но он у него в таком идеальном состоянии, понимаете? Вот сейчас я вспоминаю те времена, разговаривал тихо, спокойно. Ну, это было просто пример для подражания. Он видел порой наши стремления. Начали уже когда расти, и хотелось в хоккей там поиграть, там клюшки. И родители не могли купить клюшку там какую-то, она денег каких-то стоила. Мы там вырубали из дерева сами. А он уже видел наше стремление, начинал на уроках труда. Мы уже сами себе клюшки начали мастерить. Да, он нам так помогал и очень это, ну, приучал. Ну, девчонок, понятно, шить заставляли. А потом в городе вот все девчонки ездили в дом пионеров, родители отправляли в дом пионеров, как тогда называли, в городской, и там учили их там. Ну, много очень было всяких кружков, все.
1: Это недалеко?
2: От деревни от нашей недалеко было. И сообщение, автобус был, поэтому дети ездили. Да, ну, тогда же родители спокойно отпускали детей, не переживали, что-то может с ним случиться. Тогда даже в голову не могло кому прийти, как ребенка. Без телефона бы все отправить, и все знали, что он доедет, вернется, и все, родители были спокойны. Еще приедет и сделает все, что ему еще было сказано, там, помочь по дому. Это было просто потрясающе. И в то время мне казалось, это таким счастливым детством было. Оно и на самом деле самое счастливое. Все друг другу что-то старались помочь в детстве. А когда Советский Союз канул в лету, я не пойму, что с нашим народом произошло.
1: Изменилось.
2: Мы другие были.
1: Вот мне еще интересно про учителей, как воспитывали.
2: Да. Вот родители работали много. Понятно, что учили дому. Самое главное – трудолюбие. Воспитание шло трудолюбием. В те времена, во все века, но оно и сейчас все актуально, что только трудолюбие, ничто другое на воспитание не оказывает такого воздействия, как трудолюбие человека. Хотя мы все знаем, но что-то своими детками, внуками не получается. Так вот все знаем, но не получается. А тогда все это было.
1: А как вас учили трудолюбие? Что вам поручалось делать по дому?
2: Ну, практически все.
1: С какого возраста?
2: На возраст вообще не обращалось внимания. Там независимо от того, младшие учились от старших там и так далее. Все это передавалось, и все, я даже не знаю, ну, все доверяли. Я не знаю, родители все.
1: Вот особенно уборка дома, приготовить пищу, такое было?
2: Конечно, конечно. Все. Уборка дома, по хозяйству, все это там, да. Огород, ну, так, прополоть, полить там это было. Ну, маме надо же помогать, все было, да. Сестра и галстук погладить, и рубашку, и все это смотрит за мной. Ну, дети, там в школе бежишь, охота на перемену же выйти и поиграть там что-то, и в салки, догонялки, все бежишь, вся сестра, там дома все расскажу, тебя поймала за грудки, потрясла, дома все родителям расскажу, какой там тебе уже догоняют, ты дальше побежал. А учителя очень хорошие. Директор был строгий, математику, алгебру, геометрию вел, Мы набегаемся, придем, на уроки отдышаться не можем, пока бегали. Он идет, так смотрит на нас, подойдет, видит состояние твое, подойдет, говорит. Вот что тебя будет кормить, на голову показывает пальцем. Вот тебя что будет кормить, а не ноги там показывает. Вот, вот что тебя будет кормить. Непонятно, о чем он тогда говорил. Ну, педагоги все были разные по характерам, но очень отличались всегда, ну, добротой. Ну, одни были построже, другие помягче, как мы все разные люди. Наверное, из-за этого и хорошо. У меня всегда были и классные руководители, и замечательные. Особенно первый классный руководитель Анна Кострат. Ну, это просто потрясающий педагог был, который нас и на экскурсии возила в город Узловая. Допустим, куда-то идем в кафе, куда-то там. Я научила, как себя вести, как сидеть, как держать спинку за столом, в какой руке вилка, в какой ложка. Это же целая прям проблема
4: и
2: была.
4: Нож, да?
2: Когда и нож, да, какой нож на один на столе всей, в сельском
4: доме.
2: Это все
4: осваивали, запоминали?
2: Все осваивали, да, запоминали, да, да. Интересно было. Ну, очень много еще давало то, что у нас школьников очень много возили. Во-первых, были всегда походы на природу. День такой выдавался. Все шли в лес. Родители там, понятно, давали с собой какую-то еду. На поляне там размещались, все там о природе. А когда начинался учебный год, с 1 сентября помогали колхозу. Убирали и морковь, и огурцы, и помидоры собирали. Ну, особенно у нас в Тульской области у нас очень хорошо росли яблоки. Там вишневые сады были и яблони. И поэтому таких сейчас даже не увидеть, какие сорта были яблок в те времена. Огромные сады были. Насколько помню, очень большие еще поля. У меня мама в овощеводческой бригаде работала. Они высаживали своими руками. Я как сейчас представлю, каждую помидорку вот в доме на даче сейчас посадить. Тепличку, да, которая там 3 метра, образно говоря. Поля вот такие. Все это руками. Капусту руками посадить, помидорку руками посадить.
4: Помидоры росли без теплиц?
2: Без теплиц. Мама идет с работы, ну и там это выберет самый большой помидор. И я же бегу, маму встречаю. Тебе несут вот такой огромный помидор, который просто ломаешь, он искрится. Еда была у нас у детей какая. Лето, все на речке. Лук поспел, лук сорвал, там огурец взял, там помидорку взял и хлеба кусок, и бежишь.
4: На целый день.
2: На целый день, а вечером бежишь быстрее. Надо это, то, что родители задавали тебе сделать, надо что-то успеть. Педагоги, они же совершенно отличались от нас деревенских, да, в манере одеваться, ну, как родители одеваются, как педагоги, прически, и одежда по-другому. И всем родителям хотелось, чтобы детки такие. Почему вот этот культ учителей был, я даже не знаю, как его сейчас можно сравнить, да, для родителей ничего другого. Что бы ты ни говорил, что ты выучил, тебя неправильно там тройку или двойку поставили, родители тебя всегда говорят, что учитель всегда там прав был, и поэтому
4: авторитет
2: ты даже никогда
4: был
2: авторитет
4: непререкаем.
2: Был непререкаемый. Тогда, ну какой там учитель, что-то, пожалуйста, родитель придет, что с учителем какие-то. Нет, нет, нет. Не дай бог там, чтобы это еще учитель не увидел и родитель, чтобы там на тебя там ничего не сказали, потому что дома ты получишь такую встряску. Педагоги очень были сильные, которые очень много дали по жизни. И до сих пор школу с ностальгией вспоминаем все.
4: Образование хорошее было?
2: Вот очень
4: потом,
2: хорошее.
4: Как дальше судьбы устраивались у тех, кто закончил вашу школу?
2: Ребята очень много поступали, учились, в Москву уехали. Ну, в ближайшие города очень много. В Новомосковске хороший. Ну, в Узловой там был техникум свой, филиал Менделеевского химико-технологического в Новомосковске. Плюс строительный техникум был. Ну, очень много профессиональных было училищ. Это правильно было.
4: Да.
2: Ведь тогда планировалось все. Я так сейчас понимаю, что в каждом городе было профессионально-техническое училище. То, что нужны были рабочие места, у нас, допустим, маршзавод имел свой техникум, имел свои училища, токарей, сварщиков и так далее. Почему этот строительный техникум, химико-технологический институт, Новомосковский химический комбинат, вот кадры, вот все было это поставлено. А сейчас у нас почему голод с кадрами? Финансисты, менеджеры у нас одни,
4: да.
2: Рабочих профессий-то
4: да.
2: Нет. Почему вот не учить там каменщиков и так далее, чтобы храмы сохранить, чтобы показать, нечего будет скоро нашим детям, внукам, потому что все разваливается, идет, а люди ходят там, милостыню просят, молодые, здоровые, они ходят там, алкоголь там и так далее просят. Почему их не учить? И профессия была бы, и человек зарабатывал бы своими руками. И...
4: Вот храм в вашем селе разрушили. А дома были какие-то религиозные праздники, отмечали или нет? Иконы были или нет?
2: Конечно. В каждом доме всегда это красный угол, конечно, икон, расшитыми, как их правильно называют, вот это, рушниками. И цветами, и там, и какие только это все. Так даже это вышивка очень много было. В каждом доме это было. И в приданой всегда же это. В сундуках у родителей сундук. Я даже к старшей моей мне сестре приезжал. Я помню, она открывала этот сундук. И вот это все там. Я видел, что она перебирала, показывала. Мне что-то там дарила потом.
4: Вот эта традиция сохранялась, да, в сундуках?
2: Да, все. Конечно. И очень связи крепкие были. Братья и сестры очень поддерживали каждое это. Свадьбы же какие игрались. А еще был обычай, когда женились, да, молодая пара женились, и близкие-близкие братья и сестры родителя обязательно принимали молодых. Что такое принимали молодых? Это значит, через месяц у одного, потом у другого родственника посмотреть, как молодые живут, как они там себя... Почему и крепких разводов-то не было в тот период? Понимаете, это все как бы поддерживалось, и все это тебя там наставляли. Это же...
4: А вот как ваша свадьба проходила? Как вы выбрали себе жену, и как вы поженились?
2: В деревне родной росли. Друг, сейчас он умер, царство небесное, брат жены. Мы ровесники, в одной школе учились, на одной улице жили, дружили очень. Там в деревне супруга моложе была на 2 года, но не обращали внимания. Мы уже могли там и на танцы куда-то в поселок поехать, а в деревне там строже было все, поэтому их не отпускали. Ну и тетушка, это моя крестная была, она всегда смеялась, за мной друзья зайдут на танцы. Она говорит, вот куда вас Лихоманычный несет? Ну он свои какие девки, там смотрите, в том дворе девка, вот в этом начинают называть по дворам это девок. А мои друзья там все смеялись. Баба Настя, да они-то еще сопливые, там такие, там это все. Знала, что она есть, я был, видел, ну, росли как бы вместе, вот не обращали. А потом, как получается, она вырастает, и мы все взрослеем, она уезжает в соседний город учиться, город Богородицкий есть, там техникум электронный уезжает. Потом по окончании техникума она уезжает по распределению, тогда же распределяли, в Новгород Великий. На завод «Радуга», там цветные кинескопы к телевизорам в то время, она уезжает туда. И в один прекрасный момент она приезжает к родному брату на свадьбу, и на свадьбе там это как раз вот уже встретились повзрослевшими. Вот,
4: уже чувства начались. А как ваша свадьба прошла?
2: В деревенской. Вначале у жениха гуляют, на следующий день к невесте, в невесты гуляют. Родственников много, семьи большие были, родственники большие. Интересно все. Соседи, понятно, дорогу перекрывают, там, когда идут, невесту выкупают. С ритуалами, со всеми. Интересно, да, все было.
4: А песни?
2: Пели, конечно, пели песни.
4: Певучая деревня была?
2: Ну, по-разному. Ну, в семьях пели всегда. У меня очень соседка, бабушка хорошая была. Царство небесное всегда это. Ну, она как близкий человек была, как родственник. С ними прям жили так. Ну, во-первых, она с мамой вместе работала в одной войсковой бригаде, вместе на работу. Трудолюбивая была, невозможно, какая соседка, бабушка, и пела хорошо. С папой на 2 голоса пели.
4: На 2 голоса?
2: Да, на 2 голоса пели потрясающе. Любимая у нее песня была, когда пела, она закрывала глаза, плакала, слезы клеились по Муромской дороге. На Муромской дороге. Ой, как она пела. Это вот душу раздирало. Там просто вообще она так потрясающе пела. Она вся говорила, у меня отец Георгий, как бы Иванович, по-деревенски его Егор все звали. Егор Иванович, давай наш. И вот они как запоют ее. Все эти песни какие-то. Ну, все. Вот она, Есенин, слова Есенин уже старые. Вот.
4: Они только на праздник пели или могли так просто собраться?
2: Нет, на праздники. Ну, наверное, очень тяжелая работа была, еще хозяйства большие, домашние были. У всех же коровы, овцы, свиньи, куры, гуси, утки. Они там у них оставалось на время, то они любимое место было, когда только все закончат, на лавочку к дому выйдут, сядут там, о чем-то поговорят.
4: А потом вы покинули свою деревню.
2: Да,
4: почему?
2: Я заканчиваю школу перед армией. Мама говорит, Саша, что я тебе могла, там вот дала, выбирай вот себе дорогу. Чем буду, могу тебе помогать. Я призывался, тогда же все служили. тогда в мыслях ни у кого не было, да, это как сейчас говорят, что от армии, это не пойти в армию. Тогда, как нам считали, да, какой-то бракованный. Если в армию не брали, значит, больной какой-то, там еще не каждый за тебя, наверное, замуж пойдет. Вот поэтому тогда все служили. И после я, когда во время отпуска, тетушка мне говорит, смотри, говорит, здесь перспективы особо таких нет. Если есть возможность, вот давай смотри, выбирай где-то. Мне понравился город Зеленоград. И я вот Зеленоград. Но там все сложнее было. Тогда же в Москву надо устроиться было по лимиту-то. Без московской прописки тебя на работу не возьмут. Надо было идти по лимиту. А по лимиту брали на какие должности? На которые москвичи не шли. Надо было идти на шарикоподшипники завод, там, на шины завод, где сажу копать, да, на эти все, где травление, химия там. Да, зарплаты там платили хорошие, но... трудная работа. И, наверное, только эти москвичи-то, наверное, не все бы могли пойти на эту такую работу. Шли по лимиту. А потом настало время, вот я когда, говорю, на свадьбу приехал, близко совсем с супругой сошлись. Надо брак заключать. А нельзя заключать брак. Женатому нельзя. А куда жену? Жену, ну, я же не могу, ее не возьмут.
4: Только одинокий.
2: Да, только одинокий мог, да, быть. Поэтому пришлось там мудрить было. Женились, паспорта в браке нет. Я в одном общежитии живу, жена в другом, встречаемся. Представляете, молодые люди. Мне 25, супруге 23. Это уже поздний брак. Тогда же было как? В 20 лет пришел со службы, отдохнул 2 недели на работу. А в течение года жениться. А то, как говорят, избалуются и не женишь потом. Понимаете, как все было устроено? И поэтому и браки ранние, и дети ранние были. Не после 30 там, а все было раннее. А я уже поздно женился. У меня не было возможности по той причине, что лимит Москва. Потом я ее устроила. В совхоз пошла работать, выращивать цветы. Ну, тоже не каждый пойдет. Ну, по крайней мере, там можно было найти работу ее, чтобы мы вместе были. Потом все наладилось, все хорошо, слава Богу.
4: А с вашей деревней что сейчас стало?
2: Хорошая деревня. Все,
4: она существует?
2: Все, да, колхоз канул в лету, да. Но бывший председатель там в паи взял деревенский и выращивает там. Ну, засевает, слава Богу, поля все засеваются зерновыми. У нас колхоз был потрясающий, у нас было все. Было... наверное, и пасековая. Еще я, когда маленький был, птичник был, как называли сейчас, вот не птицфабрика, а птичник был, коровник был, потом построили второй коровник, свинарник был, конюшни было, все было. Потом конюшни все ушли, техника пришла, а и когда вот союз развалился, и долго еще был коровник, существовал уже, а еще в наше, вот в российское время существовал, но потом, наверное, выгоднее стало все-таки засевать поля.
4: То есть своего молока в деревне уже нет? Ну, или еще держат коров?
2: Нет, никто вообще не держит. Была одна женщина там держала, и когда приезжали в отпуск, приезжали всегда, вот у нее брали молоко, я с удовольствием всегда любил деревенское молоко, и даже сейчас этого лишились. Ну, очень большое деревенское стадо, было колхозное стадо большое, два даже, говорю, коровника, новый, старый был, и деревенский, большой стадо был деревенское.
4: А вы сейчас не хотите вот вернуться обратно, завести корову в родные места, не тянет?
2: Вот у брата жены идея была восстановить храм. У него непростая судьба, человек непростой, но очень правильный друг и вообще человек. И мои родители, я когда, говорю, папа умер, я уже здесь в Москве был, вот он всегда заходил к родителям, ну, очень был... порядочный. Вот деревенский был, да, одевался всегда, ну, очень умел. Одеться всегда, это чисто, красиво, на нем ничего не скажешь. На праздник всегда приходил старый женщин, допустим, мама там моя, там это все, он принесет одну розу, ну вот такую, да, метровую розу, но принесет и обязательно. У меня в разговоре с ним он хотел восстановить храм. Хотя, не знаю, сложно сказать, по какой причине, но у него было в мыслях восстановить храм, там найти кого-то, может, спонсора, там это все. А потом к маминой сестре, которая осталась до 90 лет, жила, и он себя приезжал, и «Баба Настя, расскажи про то, расскажи про родственника». Она рассказала про его родственника. У нее феноменальная память, 90 с лишним лет был, но она помнила все. Кто когда родился, женился, сколько был брать. Представляете, это просто уникум было, это моя крестная. И он всегда хотел... историю вот деревни как бы восстановить. Вот у него это было. я здесь, наверное, за заботы, за это и за своей жизнью московской. А вот он приезжал когда к нему. Ну вот в ковид случилось несчастье. Фамилия у него была крепкая, Здоров. Представьте, Здоров никогда не курил. И всегда кто в нашей детской компании начинал покуривать там, ну, он вообще был противником, чтобы не курили, не это, угу. Все это.
4: То есть ему не удалось осуществить эту идею, свой храм восстановить. Да, а больше никто не занимается
2: больше
4: этим?
2: Больше нет, больше никто не занимается. И как бы уже вот сверстников моих это нет никого там. Угу. Все уже моложе значительно. Угу. Ну, крепкая деревня. Крепко стоят там, так что...
4: Вы храните память о своей жизни в этой деревне, да? Но все-таки уже вернуться туда, наверное, вы уже новое место себе обрели.
2: Да, конечно, нет. Вернуться нет, но там сестра у меня живет в городе, а в доме, в котором я родился, я так понимаю, что, наверное, не моих родителей, может, уже родители, хотя, может, моих родителей. Я так вот историю про дом вот не помню. Там сейчас племянник живет. Деревня так, она крепкая, да, все в этом плане там хорошо.
4: Слава Богу. Ну и там родные могилы, которые вы навещаете.
2: Конечно, навещаем, да, обязательно. Да. Все ходим, и одноклассники, и друзья, всех это тянет всегда. Знаете, как в советские времена было принято почему-то. Мы все приезжали на Пасху, хотя мамина сестра старшая всегда говорила... Нельзя на Пасху ходить, на кладбище. Была против, как по деревенским там обычаям, знаете, да, на кладбище и поминают, там и выпивают.
4: Яичко еще положат
2: да,
4: на
2: да,
4: могилку.
2: Да, да, да, она вот всегда была против, и что это алкоголь, а на кладбищах никаких там. Вот это все, она была категорически против всего этого. И нам всегда, всем давала. Ну, так было принято, все приезжали, и что увидеть все могли. Понимаешь, знаешь, что на Пасху там все вот приедут и соберутся именно вот там к месту, потому что к родителям многим, и постоянно тянет. Вот сейчас и внучку хочу. Я говорю, я тебе покажу, где моя дедушка с бабушкой. Только там, говорю, я тебе расскажу все. Потом постарше будешь, я тебе все объясню.
4: А вот какая самая главная традиция, что вы вынесли из своей жизни в деревне, из своего детства, что вам передали, может быть, старшие поколения, что вы хотите сохранить и своим детям и внукам передать? То, что, может быть, сейчас мы уже утратили, а у вас это было?
2: Ой, ну, в деревне вообще это, знаете, было особенно, когда еще мальчишкой был, мне что запомнилось в деревне, если кому-то там всей деревне помогали, да, там дома строить, вот человек там строится, ему там помогают.
4: Без всяких просьб, да?
2: Без всяких
4: просьб. Соседи
2: да,
4: собирались?
2: Да, собирались, да, там эти дома, погреба, там вот эти все. Потом еще этот момент же был, я помню деревню, у нас не было ни заборов, ничего не было. Росли огромные деревья. Ну, в деревнях называли лозинки, ивы эти росли. Огромные заборов не было. Все вдоль окон ходили, тропинки эти там в окна заглядывают. Потом со временем за фруктовые деревья, я почему приезжал в город, у старшей сестры мамы жила, у нее в пригороде Новомосковска жила, там клин такой был. И я приезжал, у нее были груши, у нее были яблоки потрясающие там, вкусноты. А ребенку же это все хотелось, хотя колхозные сады у нас были. Да, а своих-то не было, поэтому а сад там сторожа, там и страшно же было все это. Ну, вот. Ну, хотя и залезали в сад яблоко собрать, хотя тому же сторожу можно было сказать, зайдите, вот соберите то, что упавшее яблоко, и возьмите. Вот мог же сказать, нет, вот на этих еще, это, да еще с этой берданкой, с ружьем этим ездят, от страху на детей наводилось. Представляете, это как страшно было. А хотелось яблоко там, поэтому это целая эпопея была. Потом мы, когда этот сняли налог, оказывается, на деревья это было. Почему вот все вместе начали друг другу помогать? Вот эти огромные деревья, я не знаю, как они их вообще вот этими пилами, двуручными, такие в обхват, в два обхвата деревья, как они их валили. Представьте, это же надо целое искусство привязывать дерево, наклонять, по сучку его спиливать, подрубить, свалить на ту сторону, чтобы ничего не повредить, там же электричество идет и так далее было. То, что вот именно была какая-то взаимная. Ну, еще, наверное, и фильмы старые помогали. Мы же росли на этих фильмах. Мы сейчас с такой теплотой и душой вспоминаем. Вот я сейчас буквально недавно показывал фильм «Огурцы». Когда он приходит домой, мама спрашивает, откуда огурцы? А нарвал там. Она говорит, ты своровал. Он нет, я их там сорвал. Она говорит, неси обратно. Он говорит, а там сторож. Она выставила за дверь, он постоял, пришел. тоже сидит же там. Вот это детство тоже мы проходили. Вот эти фильмы, вот они нас очень сильно воспитывали, да. Хотя сейчас видим, какие постановки идут, которые, наверное, не воспитывают.
4: Ну вот чего, на ваш взгляд, сейчас в нашей жизни не хватает из того, что было у вас? Вот первое вы, наверное, сказали, взаимовыручки, такой взаимопомощи.
2: Да, доброты, наверное, то доброты. Отношение к людям, вот это уважение, уважение прежде всего, уважение прежде всего.
4: Но есть надежда, что у нас возродится это?
2: Конечно, да как без надежды жить? Конечно, вот и хочешь, чтобы и наши дети, внуки, да, это были умнее, добрее, вот самое главное. Умнее, добрее, да. Красота спасет мир. Ну, я думаю, что и красота, и доброта, и вот это все должно быть у нас. А русским людям это все присуще. Только мы порой это не замечаем. Когда вот маленький был, прекрасно казалось, места нет. Потом казалось, что, ой, вот там лучше, да. А сейчас вот опять со временем, почему мы возвращаемся с вами к тем истокам, кажется, что вот там было самое-самое счастливое время, да, когда мама была, родители были живы, и все хорошо было. Все будет хорошо в нашей жизни.
0: Для вас прозвучала передача из рубрики «Россия. Век 20». Передачу подготовила и провела Людмила Зотова.

0: В исполнении Маргарет Фингерхат прозвучала Антонсина для фортепиано Сергея Ивановича Танеева.
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прямая трансляция из Спасо-Преображенского собора нашего города.

Твоя Богатыня, молитвами все пречистые Владычицы нашей Богородицы и близко Девы Марии, силою же славу и животворящего Христа, предстательствы честных небесных сил бесплодных, Чеславославного, пророка Предсечи и Крестителя Иоанна, святых славных и всех важных апостолов, Иисуса святых отец наших и вселенских, великих учителей и святителей, святых славных и добросоветных мучеников, преподобных и богоносных отец наших, святых новомучеников и исповедников церкви Русия, святых священномучеников Петроградских, митрополита Серафима, архимандрита Сергия, пресвитера, философа,

Мира, о благостоянии святых Божьей Церкви, о спасении и помощи зачатия.

жертве и на племеннику.

Thank you.

прости грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи,

наш, благослови вы пять хлебов и 5000 насытивы, са благослови и хлебы сия, пшеницу, вино и елей, и множи сев в граде сев, и во свете в храме сев, и во всем мире Твоем, и вкушающий от них верное святи, яко Ты си благословляй и освящай всяческое Христе Боже наш, и Тебе славу славим, с начальником Отцем и со святым благим творящим.

что все наши служающими мнозе восстают на мя млозе, глаголе души моей, не спасение ему возьего. Ты же, Господи, заступник мой, си, слава моя, и возносяя главу мою, глаз моим ко Господу возвах, и услышим от горы святые свои я, а то слуху спад поставь, яко Господь заступит мя. Не убоюсь от тем людей, окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко ты поразил, еси вся враждующаяся мицуе. Зубы грешников сокрушил, еси Господи, есть спасение на людях Твоих, благословение Твое. А заступ и спах поставь, яко Господь заступит мя. Господи, да не ярости Твоя обличишь и мне, ниже гневом Твоим накажешь и мне, яко стрела Твоя уздошила мне, утвердил, еси на мне руку Твою. Несть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костей моих от лица грех моих. Яко беззаконие мое превзядоши главу мою, яко время тяжкое утяготеши на мне, восмертеши и согнеши рану мою от лица безумия моего. Пострадав и слепов до конца везде, сетую каждан, яко лядвия моя наполнившаяся поругани и несть исцеление в плоти моей. Возлоблен бы их и смирився до зела рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобой все желания мои, воздыхание мое Тебе не утаися. Сердце мое святись, оставь мне сила моя и свет очи мои, тронись со мною. Друзья мои, искренние мои, прям мне приближься и старше, и ближние мои далече мне старше, нуждавшиеся ищущие душу мою, и ищущие злая мне глаголы пустую, да и льстивно весь день поучаствуйся. Аж я поглух не слыши, яко не мне отверзай лук своих, и бых яко человек не слыши, не моего стех своих обличения. Яко на тебя, Господи, повал, ты услышишь, Господи, Боже мой, яко я, да никогда порадуйся врази моим, никогда подвижайся ногам моим на медле речи ваша. Яко аз на рано готов, и болезнь моя предо мной есть выну. Яко беззаконие мое аз восхищу и попекусь о гресе моем. Врази же мою живут и укрепившись паче мне, и умножь ненавидящими бесправды, воздающими славу, восполагая благах у меня за некоторых благостыню. Не оставь меня, Господи, Боже мой, свет мне воды, помощь мне, Господи, спасение моего. Не оставь меня, Господи, Боже мой, свет мне, вон миг помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, в Тебе утренне выжидать на душа моя. Коль множество у Тебя просьб меня в земле пусть и проходи безводни, так он святим явивши Тебе видеть силу Твою и славу Твою, яко лучшая милость Твоя плачу живот, пусть не моя подпали дитя, так облагослови Тебя в животе моим, и во имени Твоем воздержу руцы мои, яко от рук и мать да исполнится душа моя, и уста моя радость восхвалится уста моя, аще мою нах Тебя на постели моей на утренней поучався в Тя, яко был весь и помощник мой, и в крови кровью Твоя возрадуйся, прилепе душа моя по Тебе мне же приотзесница Твоя. И же вскую скашу, Боже мой, в недопри исподней земли предадят за руки оружие, части лиц вам будут. Царь же возвеселится в возе, подпалится вся длина сию. Яко заградишь все уста говорящих неправедная. На утренней поучався вся, яко был еси помощник мой, и в крови кровотной возрадуйся. Прильпе душа моя по тебе, мне же приотвестница твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресне во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь! Господи, Боже, спасение моего, в одни возвах нащи пред Тобою! Давни притя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему! Яко исполнися зол душа моя, и животный к аду приближися! Время нет быть нисходящими в ров, быть я к человеку без помощи мерк от свободы! Яко язвы не спящие во гробе, их же не помянулось и к тому. И те, от руки Твоей вкреновений выше, положишь мне в рой преисподней, темных и сей смертней. На мне утвердися ярость Твоя, вся волны Твоя навел еси на мя. Ударил и все знаемые шейку в меня, положишь мне мерз за себе, предан бы их мне искаждав. Отче мой, изгла гостя, отличит и возвал Тебе, Господи, весь день воздев Тебе руцы мои. Едомерками творишь чудеса, или врачи воскресят и исповедятся Тебе. Еда поверит, кто в гробе милость Твою истину Твою в погибели. Еда познала воду на печь лица Твоей, правда Твоя земли забвений. Я с Тебе, Господи, возвал, и утро молитва моя предварится. Скую, Господи, отвеешь и душу мою, отвращаешь, и лице Твое отмене. Нищая стяса в воде, как юность моя, воздержишься, смирився из немого. На мне придушат гневе Твое устрашение Твое возбудишь мя. Абы дождь мне, яко вода везде, удержавши мя в купе. Ударил, если от меня друга искренне, и знай моих моих отрастей. Господи, Боже, спасение моего, во имя звав, и ночи пред Тобою, да в день притя молитва моя. Преклони ухо Твое к молению моему. Благослови душе моей Господа и вся внутренняя моими святое Его. Благослови душе моей Господа и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твое, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от исцеления живот Твое, венчающего Тебе милостью и щедротами, исполняющего благих желаний Твое, обновиться, яко Бог и юность Твоя.
творя и милостный Господь и судьбу всем обидел, сказав пути своему и сею и сынану в Израиле хотение своя, щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, ниже век враждует, не по беззаконию нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам. Яко по высоте небесной над землей утвердил есть Господь милость своя, боящих все его, велико стоит постоцов запах, удалил есть от нас беззаконие наше. Яко же щедр, Отец и Сын, щедрый Господь, боящих все его, яко той познал создание наше, по вину не по перси сьмы, человек, яко проводни его, яко свет сильный, как во цвете, яко дух против не мы, и не познает по место своего. Милый же Господь, от веки до века, боящих все его, и правда его не сынев сынов, хранящих завет его и помнящих заповеди его, творите я. Господь на небесе уготов престол свой, царство его всеми обладает. Благословите Господа все, все ангели его, сильные крепости, творящие слово его. Услышите глас навес его, благословите Господа все силы его. Слуги его, творящие волю его, благословите Господа вся дела его. На всяком месте владычестве его благослови душа моя Господа. На всяком месте владычестве его благослови душа моя Господа. Господи, услыши молитву мою, души и моления мои воистине Твои. Услыши меня в правде Твоей и не в ней в суд с рабом Твоим. Яко не правдится пред Тобой всяк живы, яко погнав враг душу мою, смирил ей землю живот мой, посадил мне темных веку мертвые века. И уны во мне дух мой, во мне спитесь и сердце мое. Помяну мне древние, поучився во всех делях Твоих творениях, руку Твой поучался. Во всех Тебе, русь моя душа моя, яко земля безводная Тебе. Скоро услыши меня, Господи, ищите дух мой. Не отврати лица Твоего, ты нею подобрать и нисходящим в рот. Слышу, но сотвори мне золотой милость Твоей, яко на тело повал. Скажи мне, Господи, путь Твой же пойду я к Тебе, взяв душу мою. Изми меня, отправь мою, Господи, к Тебе прибегу. Научи меня творить волю Твою, яко Ты есть Бог мой. Дух Твой благи наставит меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живешь меня правдой Твоей, сведешь от печали душу мою. И милости Твоей потребишь, враги моя, и погубишь вся спожающая души моя, яко аз раб Твой есть. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Дух Твой благи наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, с

Божественная литургия в 10 часов утра, вечернее богослужение в 6 часов вечера, дополнительно ранняя литургия в среду и пятницу в 7 часов утра. Также ежедневно в 17:30 совершается чтение Агапита ритуационным образом Спасской Богородицы. В понедельник по окончании вечернего богослужения будет совершаться Агапит Святого Великомученика и Целителя Протерима.

среду вечером накануне престольного праздника при исполнении преподобного Сергия Радонежского будет совершаться всеночная премия. В сам день праздника, четверг, одна божественная служба. Четверг вечером накануне празднования при исполнении апостола Евангелиста Иоанна Богослова будет совершаться всеночная премия. В пятницу, день памяти апостола, две литургии, 7:10. В пятницу, по окончании вечернего выслушания, будет совершаться акафист святому праведному Иоанну Прославу. В субботу, накануне воскресного дня, всеночная премия, и воскресенье там, в воскресенье,

0: И же рукам ты чистым, а вот если благодетель мне из первого создав меня, грудь распростелась и на кресте, от земли взывает бледное мое тело, еже от девы приял еси.
1: Слава Господи Христу Твоему честному и воскресению, образ древней моей сей пречистой страсти в себе самом прообрази, в священной среде стоя, крест же вообрази. Простертыми победу длань воздвиже, державу погубив, а молитва всегубителя, тем Христу Твоим Богу нашему, яко прославися.
0: Слава и Христу Твоему честному и воскресению, образ древней моей святочистой, страсти в себе самом прообрази. В священной среде стоя, крепче вообрази, простертыми победу длань воздвиже, державу погуби, помолиха всегубителя, тем Христу поим Богу нашему, да попрославися.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, кую ти достойную песнь нашу принесет неможение, точу обрадовательную, ей же нас Гавриил тайно научил есть, радуйся.

0: воскресенье Твоему, Бог земле блажи падшего ущедру еси, и сените го мне благоволи, после несвымяйси распятием, веже в обители Тебе святы, в храме отживленной неизреченной Твоей славы, человека любче.
1: Слава Господи Христу Твоему честному и воскресенью, ребром причистим, копием праводенным, водоскровию истече, обновляющая завет неомывательная греха, верный во крест во хвала.

Всего небесе восхищен бысть в рай, и глаголы слышав неизреченные и божественные, их же не леть языки человеческими глаголати, что голова там пишет, я корочители и писаний прочтости и познасти, мне глаголит, хвалитеся, да не будет, токма во едином кресте Господни, на нем же страдав угей страсти, второго и мы известно держим крест Господень. Хвалу все, есть во нам спасительное сие древо, оружие мира, непобедимо.

0: не сося тернове, очень бледно лизой мы надвелися, Израиль мне сей седы, о спасение наше и обновление.
1: Слава Господи Христу Твоему, честному и воскресению! Горько родные было же древо Моисей, источники пустыни древля, Христом-то благочестие языков, проявляя приложение.
0: Святая Богородица, спаси нас, древо тебя дело в жизни небы, небо с неба легло смертоносный человеком и из себя про тебе, но живота присосущного наслаждение, по спасению нас

0: Спасли Отца Великого и Господа, Иудеи древом крестом умертвиша, но то и я по всеме твоя валит убедная, державы смертная, избави.
1: Слава Господи Христу Твоему честному и воскресею, Тебе преснопетое древо, на нем же прострелся Христос, Эдем хранящий обрушающееся оружие, кресте устыдеся, страшный же Херувим уступи на Тебе пригвожденному Христу, подающему мир.

0: Твоему, согрешением первозданного Господи, люди уязвихомся, раны же исцелихомся Твоею. Ей же заны уязвился, еси Христе, и во крепость немощь любующий, и исправление.
1: Слава Господи Христу Твоему честному и воскресению, старостью преклонися и недугом отягчен исправися, Иаков Руце применив, действий являет жизноносного креста, ибо ветхость закона гостеновного писания, новописана всем плотью преклонится.

воскресшего, и я же от века и здрава возвившего мироносицам явшегося, яко же благоизволил есть прежде семье же радуйтесь реки, и апостолам радость возвещая, яко един жизнь, но без, тем же верою чины учеником знамение победы благовествую. И от все нет, и смерть рыдает, мир же веселится, и все с ним радуются. Ты Бог подал, если Христе,

Слава Господи Святому Воскресению, Ты бы вам тебе с помощью, и у ясвена межполью нас ради неба засимы, освободил и сидержавной рукою собой.

О, треба вкуси, первый человечек тление вселися, отвержение был жизни бесчестнейшим осудився, всему роду тело тленен некий, яко вред недуга преподате, но прежде земнороднее воззвание крестным древом зовем, припеты от цепы на

0: воскресению Твоему, и разорилось из окружения пресвет, не окаянство во вратепе твердыня Кадовы, воскресу из гроба тридневен, Тебе непрестанно вся дела, я как Господа пою, и превозносят во вся веки.
1: Слава Господи Христу Твоему честному и воскресению, возлезаем у древу, укроплену кровью во плошегося слова Бога. Пойте, небесные силы, земных посылания празднующие люди, поклонитесь Христу.

0: Господа рожи, моли во всех вопиющих прилежно дева святая. Благословите вся дела Господня, Господа пойте и превозносите во все веки.
1: Благословим Отца и Сына и Святаго Духа.

0: святому воскресению Твоему, о, как о люди беззаконии и непокориви, лужавая, совещавшая гордого и нечестивого правдиша, праведного же на древе осудиша, Господа славы, Его же достойно величает.
1: Слава Господи Христу Твоему честному и воскресению, да образ покажешь и миру поклоняемый Господи Христа, во всех ярко присылал и на небесех изобразил и си, светом безмерный озарен, царю всеору.

Давидова прозябла еси пророческого дева, и Боговодческого, но и Давида, якого истину ты прославила еси, яко Божие пророчество на Господа славы, и Божие достойно верить.

Аджим горы сомбилась твоя, в гнидов дом твой поклонюся, как храму, святому ты мы страх твоем, Господи, ставим правду твоею, враг мы храним, исправим тобой путь мой, так и не то всех их истины, светы, суетно, гроб, ответ рта их, язык зелюща, Господи Боже, да отпадут от мыслей своих, помножатся нечестие их зрения, так и пригорчишься, Господи, и того, зрения все уповающие на тебя, ты поздравился и веселишься в них, и похвалится тебе любящее имя Твое, так как ты благословишь праведника, Господи, яко оружие благоволения, венчал еси нас, Господи, прибежище было из нам рода род, прежде даже горам не быть и создать земли сирений, и от века до века ты си, не отврати человек во смирение и рекла си, обратитесь от сына человечести, так как тысячи лет подочима Твоему, Господи, как день вчерашним, изма и не страшно ночная, уничижение лета будут, утро, как трава мимо идет, утро просисеть и приедет, на вечер твоет, а веселье искнет. Я речи зоха гневом твоим, и я рассветой смутимся, положил все беззаконие наши, пред тобой век наш, но просвещение лица твоего, эго все дни наши скудеши, где ты на кто нищи зоха, лето наше, я получи на поучахуся, не лет наших, их же 70 лет, а еще же в силах 80 лет, и море труда болезни, как прикрозно накажемся, кто весь державы гнева твоего, я страха твоего, ярость твою исчисти, истину только скажи мне, кабана сердца мудрости, обратися, Господи, на хоре, и умолен будь на рабы твоя, исполнихамся, до утра милости твоего, Господи, возрадовахамся, и возвеселихамся во все дни наши, возвеселихамся во все дни наши, смирилные си летом, неожиданником зла и без на рабы твоя, и на дела твои сами сыны их, и будь с Господа Бога наших на нас, дело рук наших исправи на нас, дело рук наших исправи. Милость и судость будет тебе, Господи, пою и разумею в пути непорочнее, когда приедешь ко мне, пригождав не злове сердца моего, посреди дома моего, не предлагав предачим моим, вечно к нам преступную, утворять преступление в недоведях, не прилепи мне сердце раптиво, уклоняющегося мне лукавого не познав, оклеветающего тай, истинного твоего, всего изгоня горным оком, я не сыну сердцем, и едя почвы мои на веры земли, возрождайся со мною, ходя по путям порочи, теми служаши, не живяши, посреди дома моего, творя гордыню, глаголя неправедная, не исправляться зачим моим, во утре избивался грешной земли, еры подребить от рада Господня, заделающая беззаконие, слава Суи Сыну, Святому Духу, ныне пристань во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу. Камени запечатанные иудеи и воинам, стребующим при чистоте твое. Воскресло ты дыненно спасе, даруй мир и весь жизнь его ради сил небес, вопияху дерзнодавче. Слава воскресению твоему Христе, слава царству твоему, слава смотрению твоему, едине человеколюбче, и ныне пристая во веки веков. Аминь. Что от тебя чем, о благодатная, небо, яко воссиялось из солнца правды, рай, яко прозябло иси, свет нетленен, девы, хвой власти нетленно, чистую мать, яко милый си, на святых твоих обязанностей на всех Бога, то помолись спастись от душам наших, стопы мои направи по совести твоему, и да не обладатное всякое беззаконие, избави от грехи человеческие, и сохраню заповеди твоя лице твое, прости на раба твоего, научи меня оправданием твоим, ты спонсор уста моих хвалений, Духа Господи, я к тебе спустя славу твою, весь день великолепие твое, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помиловал, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помиловал, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помиловал, слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне пристань во веки веков.
Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети, и исцели немощи наши, имя Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небеси, на земли. Хлеб наш насущный дашь нам внеси, остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и веди нас в искушение.

0: День воскреслась, яко Бог из гроба во славе, и мир, что воскресил есть естество человеческое, яко Бог воспевайся, и смерть, исчезе Адам же ликует владыка, и во ныне от уст избавляема радость назовущи, ты изи и всем подая, Христе воскресенье. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И на всякое время, и на всякий час, небеси на земле погоняемый, славимый, Христе Боже, долготерпеливый, много милостиве, много благо утробнее, и же праведный любя и греш милуяй, и же вся завыка спасения обещаний ради будущих благ, сам Господи, прими наше счастье молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, душу наша осази, телеса очисти, помышления справи, мысли очисти, избави нас от всякие скорби, злобы, болезни, огради нас святыми Твоими ангелами, ополчением их, соблюдаем, наставляем, достигнем судьи веры, и в разум не безумен Твоя слава, яко благословен, и все во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Честейшую херувим, славнейшую, бестовней Серафим, без среди Бога Слава Рожшую, сущую Богородицу, та величаем именем Господним, благослови Отче.
1: Аминь. Аминь. Аминь.

воскресный день будут отслужены две божественные другие ранних силы.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вера приобретается не мечтаниями, а трудом. Не слова и размышления дают нам познание Бога, а опыт. Очерк Тита Калиандера основан исключительно на Священном Писании и творениях святых отцов Церкви и состоит в основном из прямых ссылок на их труды и пересказа их изречений применительно к условиям современной жизни. Каждую субботу в 22 часа 30 минут слушайте в нашем эфире передачи, подготовленные радиостанцией «Голос православия» по книге финского православного писателя, мемуариста, переводчика Тита Калиандера «Узкий путь».
3: Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев считал Дмитрия Ростовского последним писателем, который имел огромнейшее значение для всей православной Восточной и Южной Европы. 4 октября – день обретения мощей святителя Дмитрия Ростовского в 1752 году. В 0 часов 5 минут слушайте в нашем эфире наставление святителя Дмитрия из книги «Алфавит духовный». В 13:30 начнется передача профессора Петра Евгеньевича Бухаркина о жизни и трудах святителя Дмитрия Ростовского.
2: Государство словно задалось целью уничтожить эту семью. Но трое детей, крепко держась друг за друга, сопротивлялись жестокой истории. Ежедневно в 0 часов 30 минут в рубрике «Непридуманное» в эфир выходят передачи, подготовленные по книге «Мне подменили жизнь». Хроника семьи Абаза Исаевых в воспоминаниях, письмах, документах. Читает Людмила Зотова. 7 ноября приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни и возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 7 ноября.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-49-33.

Мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божьей Матери на Владимирской площади, в храме Феодоровской иконы Божьей Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа, Конюшенная площадь, дом 1, в книжном магазине «Слово», улица Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

прозвучали припевы и второй ирмоз девятой песни канона воздвижения Чеснока Креста Господня, распева Киево-Печерской лавры в исполнении братского хора Шевитоньского монастыря. Запись 1965 года.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 203-е зачало послания к Галатам, отрывок из 2 главы.
1: Братья, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Если же, ища оправдания во Христе, мы сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня.
0: Послушайте 37-е зачало Евангелия от Марка, отрывки из 8 и 9 глав.
2: Сказал Господь: «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, вроде сем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми ангелами». И сказал им: «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе».

0: В исполнении праздничного хора Минского Свято-Елисаветинского монастыря прозвучала сугубо Иктиния из чина воздвижения Чеснока Креста Господня композитора русского зарубежья Максима Ковалевского.
1: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В последнем чтении, посвященном Кресту, Господь говорит: «Кто постыдится Меня и Моих слов, вроде сем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми ангелами». Впервые чувство стыда люди испытали, когда нарушили Божью заповедь, вкусив от запретного плода. В тот миг открылись глаза у них обоих, и узнали они, что ноги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясанье. Едва отступив от Бога, люди тут же почувствовали, что потеряли некий покров, и ощутили себя и друг перед другом, и перед Богом, обнаженными, незащищенными, хоть сквозь землю провалиться. Как и ныне чувствует себя пойманный и обличенный. Но стыдящийся потому и стыдится, что все-таки признает законы, по которым живут окружающие. А ведь бывают и такие, о которых пророк говорил, стыдятся ли они, делая мерзости. Нет, нисколько не стыдятся и не краснеют. Бывает же и так, что человек старается жить по заповедям Христовым, а вокруг все не только делают противоположное, но и делающих одобряют. А ведь в каждом живет инстинкт общечеловеческого братства, желание быть как все и со всеми. И если я лишь умом христианин, то соприкосновение с грешным прелюбодейным миром может ввергнуть в сильное уныние. Как говорит поэт, теория суха, а древо жизни зеленеет. Жизнь бьет ключом, а я тут со своим юродством креста и сказками о воскресении. А за спиной у меня что? Наша внешняя церковная жизнь, если взглянуть сторонним придирчивым взглядом, очень уязвима для критики. И вот появляется тайная зависть к тем, кто живет просто и весело, а также стыд и за свою веру, и за своих неустроенных братьев. Стыдно сделать добро, стыдно быть целомудренным, стыдно быть честным. А если так, значит, мир не только внешне побеждает, значит, ты по совести признаешь его правоту. Понимая опасность такого стыда, Господь не ограничился словами. Он тут же пообещал: «Истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». И вскоре Он сделал некоторых свидетелями своего преображения, чтобы они своими глазами увидели, что на самом деле реально, а что призрачно, и чтобы сами смогли воскликнуть: «Господи, хорошо нам быть именно здесь и больше нигде». И не только стыдиться креста Христова, но и стыдиться своей бедности, своих родных, своей внешности, своего возраста, значит тоже стыдиться того, кто создал тебя или попустил тебя стать таким, зная, что именно такое состояние для тебя спасительно. И дай нам Бог, чтобы наш стыд работал не на нашего врага, а на нас, чтобы стыдиться, когда хвалят, чувствуя себя вором, укравшим похвалу у Господа, чтобы стыдиться своих мудрых богословских речей, чувствуя несоответствие их твоей жизни, и чтобы стыд за свои грехи не от исповеди отвращал, но не допускал бы снова возвращаться к уже исповеданным и оставленным однажды грехам. Аминь.
2: Прозвучала проповедь протоиерея Вячеслава Резникова. Читал священник Леонид Казаков. Октября, 21 сентября по старому стилю, в Православной Церкви празднуется отдание праздника воздвижения животворящего креста Господня. В этот день мы вспоминаем апостола Тимидиста Кадрата, епископа Афинского. В 126 году он написал апологию в защиту христианства. Представленная им императору Адриану апология так подействовала на гонителя христиан, что он издал указ, предписывающий не осуждать никого без улик. Эта апология была известна в IV веке историку Евсевию. В настоящее время из апологии известна только часть, процитированная Евсевием. «Дела Спасителя нашего всегда были очевидны, потому что были истинны. Исцеленные им и воскрешенные из мертвых были видимы не только, когда исцелились и воскресли, но и всегда. Они жили не только в пребывании Спасителя на земле, но довольно долго оставались живых и по его отшествии. Некоторые же дожили и до нашего времени», цитирует апостола Кадрата церковный историк Евсевий. За проповедь Христа Спасителя апостол Кадрат был схвачен язычниками и около 130 года скончался в темнице от голода. Сегодня совершается память святых мучеников Евсевия и Прииска, а также святителей Исаакия и Милетия, епископов кипрских. Также в этот день прославляются священномученики Ипатий, епископ Ефесский и Андрей Пресвитер, пострадавший в 30-х годах VIII века при императоре-иконоборце Льве Исавре. В юности они учились вместе в одной обители. Святой Ипатий принял иночество, а святой Андрей стал клириком. Когда император начал преследовать почитателей святых икон, иконы выбрасывались из храмов, попирались ногами и сжигались, святые Ипатий и Андрей встали на защиту иконопочитания, убеждая свою паству сохранять верность православию. Император, желая убедить святых, призвал их к себе и устроил диспут об иконопочитании, на котором святые Ипатий и Андрей сумели последовательно защитить православное почитание икон. Мучеников бросили в темницу и долго держали там, надеясь, что это вынудит святых отказаться от своих убеждений, но святые оставались непреклонными. Тогда император приказал истязать мучеников. Их били, на головах мучеников сжигали иконы. К месту казни их волочили по городу на посмешище всем людям и только после этого умертвили. Сегодня празднуется память двух преподобных – Даниила Шушгорского, жившего в XVI веке, и Иосифа Зооникиевского, скончавшегося в начале XVII века. Преподобный Даниил Шушгорский подвязался на севере Руси, где принял постриг в Комельском монастыре. Впоследствии преподобный покинул монастырь и продолжил уединенную подвижническую жизнь в безлюдной лесистой местности в Белозерском крае, на горе, именовавшейся Шушгорой. Здесь святой подвижник основал свой монастырь в честь преображения Господня. Преподобный Иосиф Зооникиевский, в миру Илларион, был крестьянином из деревни Обухово в Вологодской губернии. Долгое время он страдал болезнью глаз и усердно молил о помощи святых бессребренников Косму и Дамиана. Молитва его была услышана, и в 1588 году, по откровению святого Космы, преподобный Иосиф нашел в лесу в болотистом месте икону Божией Матери, от которой получил исцеление. В благодарность преподобный расчистил лесные дебри на месте явления чудотворной иконы и построил часовню, в которой поставил икону. Сам он поселился рядом, приняв иноческий образ с именем Иосиф. Впоследствии на месте подвигов Иосифа возникла Зооникиевская обитель, названная так по имени разбойника Аники, некогда обитавшего в этом лесу. Когда обитель расширилась и число иноков возросло, преподобный Иосиф по смирению не принял настоятельства и, скрывая от других свои строгие подвиги, воспринял юродство Христа ради. Ночами он стоял на молитве в своей часовне и до конца жизни ходил босой даже в жестокие морозы. Преподобный Иосиф представился в 1612 году в возрасте 83 лет и был погребен в основанной им обители. Сегодня совершается торжественное празднование в честь святителя Димитрия, митрополита Ростовского, в память об обретении его святых мощей в 1752 году. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священномучеников Александра Федосеева, Алексея Стабникова, Константина Широкинского и Иоанна Флёрова, пострадавших в 1918 году. В 1938 году в этот день за Христа пострадали преподобный мученик архимандрит Маврикий Полетаев и с ним мученики Василий Кондратьев и Владимир Правдолюбов. В том же году мученические венцы приняли священномученики Валентин Никольский, Александр Беляков, Иоанн Никольский, Андрей Бенедиктов, Петр Сахаровский и Иоанн Лазарев. Сегодня вспоминается также священномученик Иоанн Быстров, который пострадал в 1938 году, и священномученик Василий Крымкин, погибший в 1942 году. В продолжение церковного календаря послушайте житие святителя Дмитрия Ростовского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Родился святой Дмитрий в миру Даниил в декабре 1651 года в городе Макарове близ Киева в семье благочестивых родителей казачьего сотника Савы Григорьевича Туптала и супруги его Марии Михайловны. Отец, находясь всю жизнь под бременем воинских обязанностей, отдал последние годы служению Богу, став ктитором Кирилловского монастыря в Киеве. Воспитанием и первоначальным образованием сына занималась мать, о которой святитель всегда тепло вспоминал. Наученный грамоте, отрок Даниил поступает в Киевское братское училище при Богоявленском монастыре, основанном в 1615 году, позднее это Киева, Могилянская духовная академия, для православного духовного воспитания юношества и противостояния латинскому влиянию в крае. Мать городов русских Киев переходил попеременно то к русским, то к полякам, и в 1665 году власть латинин временно возобладала, и неудивительно, что училище закрыли на целые 8 лет. Обучение было прервано, и Даниил на 17-м году жизни принимает монашеский постриг в близкой ему Кирилловской обители, а через год становится иродиаконом. Проходя обычные монастырские послушания, он продолжал свое образование, уделяя время духовно-литературным занятиям. В 25 лет инок Дмитрий уже известен как главе Киевской митрополии архиепископу Лазарю Барановичу. 25 мая 1675 года, в праздник сошествия Святаго Духа, он рукополагает иродиакона Дмитрия в Густынском Троицком монастыре в иеромонаха и, имея нужду в сильных проповедниках в Южной России, оставляет его при себе. Инок Дмитрий не только красноречивым словом, но и благим своим примером укреплял в пастве веру православную, был постником, всего себя отдав на служение Богу. После Черниговской кафедры он подвязался в монастырях Новодворском, Виленском, Святодуховом и Слуцком, куда совершал паломничество для поклонения святыням, неустанно проповедуя. По возвращении в Малороссию он игуменствовал в разных обителях, и многие просили его к себе. В 1684 году по благословению митрополита Киевского Варлаама Ясинского отца Дмитрия переселили в Киево-Печерскую лавру. Здесь, в монастырском уединении, Господь сподобил его приступить к написанию четиехменей или житий святых, и до ныне составляющих любимое чтение русского народа. Труд объял четверть века, вобрав в себя все времена горячего исповедничества христовых подвижников. Угодники Божии сами открывались в видениях, что указывало на особое благоволение и близость святого Дмитрия к миру духовному. Так во сне явилась к нему великомученица Варвара. Возвав к ней о заступничестве пред Господом, святитель услышал в ответ: «Не ведаю, умолю ли, ибо молишься по-римски». Имея, вероятно, в виду редкую и краткую молитву святителя, но все-таки утешила, велев не отчаиваться. Другой раз предстал ему мученик Орест, указав на неполноту описанных в его житии страданий за Христа. В 1701 году от занятий в малороссийских монастырях Дмитрий был отвлечен вызовом Петра Великого в Москву. Государь искал кандидата на Тобольскую кафедру. Святитель видел, что неизбежно придется прервать составление житий, времени и места которого не нашлось бы в далекой Сибири, и открыл это государю. Столь важные причины были приняты во внимание, и святитель остался в Москве до назначения на одну из ближайших к Москве кафедр. Таковая вскоре нашлась, и Великим постом 1702 года святитель прибыл в Ростов-Великий, где возглавил старейшую русскую епархию. Здесь, в 1705 году, он и завершил составление четихминей. В Ростове суждено было ему и окончить свои земные дни, о чем он был извещен свыше. За несколько дней до кончины святителя в Ростов должны были принести чудотворный образ Пресвятой Богородицы из Толкского монастыря. Одновременно на Богомолье собиралась приехать и благочестивая царица Прасковья Федоровна. Предвестив свою кончину, святитель Дмитрий молвил: «Все грядут в Ростов две гости, царица небесная и царица земная, токмо я уже видеть их здесь не сподоблюсь». Силы оставили его, но за три дня до представления, в день своего ангела святого Дмитрия Солунского, 26 декабря, он совершил литургию в соборной церкви. Последнее его желание исполнили приглашенные певчие, от которых святитель услышал свои духовные песнопения. Перед образами с молитвой на устах предал он свой дух Богу в октябре 1709 года. Весь чин погребения совершался в согласии с волей почившего. Гроб был выслан черновыми рукописями святителя. При великом стечении духовенства и народа похоронили его 25 ноября в Зачатьевской церкви Спаса Яковлевского монастыря в указанном им месте. 21 сентября 1752 года во время ремонта церкви обретены были нетленными мощи святителя. По возвращении обители церкви 4 июля 1991 года святые мощи были перенесены туда вновь.

0: Стихиры на поклонение честному кресту, составленные наподобие валаамских напевов композитором Борисом Литковским, прозвучали в исполнении хора Храма Воскресения Христова в Москве. Дорогие слушатели, в нашем эфире проповедь протоиерея Николая Гундяева.
1: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В одной из бесед с Господом Иисусом Христом апостол Петр спросил его: «Сколько раз я должен прощать согрешившему против меня брату? Не до семи ли?» В то время, по мнению учителей народных, прощать можно было три раза. Три согрешения, три проступка против человеческой личности. Четвертый раз он уже не подлежал прощению. Апостол Петр, как бы желая показать широту своей души, умножил это три на два и еще прибавил один, единицу. Не до семи ли? Господь Иисус Христос неоднократно говорил своим ученикам: «Если вы прощаете людям согрешения ваши, то и Отец ваш Небесный простит согрешения ваши. А если не прощаете, то и Отец Небесный не простит». И вот сегодня он предложил притчу о немилосердном взаимодавце. Некий человек был должен, очевидно, царю огромную сумму денег, 100 тысяч талантов. По тогдашним временам это астрономическая сумма. Ну, достаточно сказать, что Галилея в год приносила дохода 6 тысяч талантов. Наиболее плодородная почва там была. Иудея с Самарией приносили всего 7 с небольшим тысяч талантов дохода. А здесь 100 тысяч талантов. И вот призывается этот человек, он падает перед своим господином, умоляет его простить его, да отсрочить выплату долга, хотя понимает, что это невозможно. 100 тысяч талантов выплатить невозможно. Но по меркам того времени, по обычаям, продавался он в рабство, лишался всего имущества, жена и дети становились рабами. И вот он просит: «Потерпи на мне, и все воздам». Господин видит, что никогда он этого не воздаст. И он прощает ему весь этот долг. Трудно себе представить, человек был на грани гибели, на грани разорения, на грани разрушения семьи, и вдруг ему прощается все. Солнце по-новому засияло для него. И вот он выходит от этого царя и видит своего товарища, как говорится даже в Евангелии, то есть знакомого, который должен ему 100 динариев. А надо сказать, что в одном таланте было 120 тысяч динариев. Вот какая это была единица. И помножьте на 10 тысяч миллионами, тут уже на миллионы идет расчет. Он подбежал к этому человеку, схватил его за горло и стал требовать, чтобы тот отдал его. Ему долг, эти 100 динариев после 100 тысяч талантов, стал душить его. Тот умоляет: «Потерпи, я тебе отдам этот долг». Но тот его ведет в тюрьму, в долговую яму сажает. И тогда те люди, которые были свидетелями, как первому простил царь огромный долг, пошли и сказали, какой черной неблагодарностью он отплатил за его милосердие. И тогда царь приказывает вернуть его в темницу и даже дать в руки истязателей за такой поступок. И Господь делает заключение: так и поступит и Отец мой Небесный, если каждый из вас не простит друг другу согрешений его. Да, дорогие братья и сестры, на этом строится наше христианское жительство. Тот, кто с этим не согласен, тот, кто этого не понял, он самого Евангелия не понял. Не понял, потому что Господин, простивший огромный долг этому человеку, это ведь сам Господь, который прощает нам наши согрешения, которые иногда мы вольно, да чаще всего вольно совершаем, а иногда невольно по недоразумению, и требует только одного: я тебе прощаю. Ты приходишь к исповеди, священник читает молитву о том: Господь и Бог, благодатью и щедротами своего человеколюбия, да простит те чада согрешения твоя вольные и невольные. Так вот, да простит те, а может и не простить. Может, если мы слушаем Господа и Его бессмертные слова, слова Его, законодателя этой жизни. Трудно бывает простить человеку, трудно, да ведь и обиды бывают разные, от мелочного ущемления самолюбия человеческого, когда человек болезненно это воспринимает и превращает во вселенское горе, до настоящего горя, которое может причинить один человек другому. Но без этого прощения мир существовать не может. И когда люди перестанут вообще прощать друг другу согрешения, то тогда и мир прекратит свое существование. Потому что, чтобы воцарится злоба, ненависть, неприязнь, стремление к взаимному уничтожению. А сегодня, дорогие мои, возьмем маленькую ячейку общества. Вот сегодня будут 6 пар венчаться в этом храме. И дай Господи им и любви, и согласия, и взаимопонимания, и умения прощать. И мы знаем, как бывает тяжко в семье, когда нет этого прощения, когда это взаимные обиды, взаимная неприязнь, она копится, как снежный ком, катящийся с горы высокой. Он превращается, этот ком, в лавину, а снежная лавина или большой камнепад, он может погрести под собой не только человека, не только семью человеческую, но и большое количество людей. И когда Господь нам заповедовал это, Он знал нас с вами и знал возможности нашего существования здесь, на земле. Трудно, трудно. А самое легкое — вообще ничего не делать. Но, правда, со скуки умрешь. Но некоторым это нравится. Ничего не делать. Бездельничать здесь, на земле, не трудиться, не нести ответственности. Но это не жизнь человеческая, это не жизнь человека. И потому мы знаем с вами, что это бывает любая попытка, любая, совершить что-то, требует умения рук человеческих, требует навыка определенного, чтобы не загубить хороший материал, из которого что-то делается. А какой же навык должен быть, когда сердце надо повернуть в груди, когда отбросить нужно обиды, часто отчаяние, которое нас с вами охватывает. Все надо как бы отбросить и простить человека во имя Христова. И мы, когда просим прощения, говорим: «Прости меня, Христа, ради, не ради меня. Я не достоин твоего прощения за ту обиду, которую я нанес тебе. Но прости меня, Христа, ради заповедовавшего прощать». И отвечает часто христианин: «Бог простит». Но надо добавлять всегда: «Прости и меня, грешного». А все переключать на Бога: «Бог-то простит в виде искреннего нашего раскаяния. А вот простил ли ты, или ты считаешь себя безгрешным, праведником считаешь?» Поэтому мы должны об этом помнить. И когда мы живем, общаемся с людьми, и когда мы сталкиваемся иногда с несправедливостью, а уж как ужасно встретиться с клеветой в этой жизни, когда тебе говорят то, чего ты никогда не делал и никогда не говорил, как закипает сердце, какие же нечеловеческие силы нужны, чтобы молиться кротко за врагов. И эти силы нам даровать может только Господь. Если мы будем полагаться только на себя, у нас мало что получится. Если мы все упование возложим на Господа и будем просить Его: «Господи, даруй мне прощение согрешений. Господи, дай и мне силы не помнить этого зла, прощать людей, как заповедал Ты. И тогда я знаю, что и Ты меня простишь, как простил того должника, который должен был Тебе астрономическую сумму и никогда бы не мог Тебе отдать ее. Прости меня, ибо мне предстать перед Тобой». И вот там уже поздно просить прощения, когда предстал пред Господом таким, каким ушел отсюда. И избави нас всех, Господь, от осуждения Господня. Да дарует нам Господь свое оправдание, потому что мы умели любить в этом мире, умели прощать, умели забывать обиды и неприятности, доставляемые нам. Аминь.
0: Прозвучала проповедь протоиерея Николая Гундяева.

0: В исполнении хора Свято-Троицкого храма в Париже под управлением Алексея Кирьяненко прозвучал тропарь на поклонение Кресту Господню композитора Петра Гончарова. Запись архивная.
1: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 29 сентября по 20 октября возможны перерывы или понижение качества нашего вещания. В интернете в эфире Триколор ТВ мы продолжаем работать в обычном режиме.
2: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божией Матери на Владимирской площади, в храме Федоровской иконы Божией Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа, Конюшенная площадь, дом 1, в книжном магазине «Слово», улица Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
3: Дорогие братья и сестры, 7 октября в рамках проекта «Щедрая среда» состоится презентация книги Игоря Юрьевича Шауба «Культура Серебряного века». Эта книга представляет собой текст лекции, прочитанных на радио «Град Петров» в 2019-2020 годах. Уникальная по широте тематического охвата, книга знакомит читателя со спецификой, основными явлениями и виднейшими представителями Серебряного века, самой блестящей эпохи в истории русской культуры. В поле зрения автора философия, литература, живопись, театр, архитектура, музыка — все стороны культурной жизни России начала XX века — в их великолепном многообразном цветении и при этом нравственной неоднозначности. Автор книги, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории материальной культуры Российской академии наук, профессор Свято-Филаритовского богословского института, главный редактор журнала «Новый Гермес», вестник классической археологии, антиковедения и медиевистики, расскажет не только о самой книге, но и о том, как и почему у него, историка-антиковеда по образованию, зародился глубокий интерес к русской культуре Серебряного века, о своих исследованиях в этой области, а также о предыстории представляемой книги. Поскольку книга издана Свято-Алексеевской пустынью по благословению ее настоятеля схиеромонаха Алексея Василенко, Игорь Юрьевич Шауб расскажет об этой уникальной обители братстве и ее выдающемся основателе и пастыре. Приглашаем всех желающих в среду 7 октября в 19 часов по адресу набережной лейтенанта Шмидта, дом 39.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня у нас вторая часть беседы с организатором, инициатором проекта «Книжный приют» Максимом Люкайтисом. Первая часть была у нас неделю назад, и сегодня мы продолжаем разговор. Как появился «Книжный приют», что это такое, с чего начиналась идея, с чего начиналась организация «Книжного приюта», в чем была его миссия в начале, как эта миссия менялась и развивалась, и в чем его миссия сегодня, и в чем завтра?
1: Я не считаю себя читающим человеком. В школе литература не был моим любимым предметом, а в институте тоже. Техника чтения у меня довольно невысокая, но, наверное, культура и воспитание дают о себе знать. У нас принято к книгам относиться бережно. Это воспитывалось и в семье у нас. Домашняя библиотека наша была довольно обширная. Это воспитывалось в школе, и в целом это у нас в стране пропагандируется. Поэтому бережное отношение к книге как к предмету у меня всегда было. В проекте «Книжный приют», как может показаться, я на самом деле не помогаю книгам. Это большое заблуждение. Многие считают, что это помощь книгам, это спасение книг, дарение им второй жизни. Нет. Книга – это способ помочь людям. Я бы не назвал это миссией, но это такое увлечение у меня. Дарить людям книги, которые им нужны. Сейчас я работаю в основном с библиотеками. Пока что по техническим причинам из-за вот этих вот переездов складов мне все-таки не удается никак закрепиться на каком-то конкретном месте, организовать стеллажи, сделать перепись всех книг, каталогизировать их и начать их выкладывать в группу. Если в Москве у меня для этого была отдельная комната и в свободное время я мог этим заниматься, то сейчас такой возможности пока что нету. В этих условиях мне гораздо удобнее оптом сразу коробками отгружать книги в библиотеке. Есть две категории библиотек, которые я для себя выделил. Первая категория библиотек – это те, кому я помогаю адресно. И вторая категория библиотек – это те, кому я помогаю не адресно, а через моих друзей и партнеров. То есть не напрямую, а через них. Там не спрашивают ничего конкретного, там просто просят «дайте книги». Эти книги уходят в очень далекие библиотеки, где нет возможности пополнять фонды. Там не только библиотеки, эти книги попадают также в социальные учреждения. В целом, мои партнеры раздают их всем желающим в тех городах, в тех поселках, куда они ездят. В общем, это полностью их забота. Обратной связью является только «да еще».
0: Анонимная благотворительность, там упоминали.
1: Абсолютно.
0: Угу. Что есть такое, и почему такое есть, может быть, мы тоже когда-то поговорим.
1: Мои партнеры, через которых я передаю книги анонимно, просят меня нигде об этом не публиковать.
0: Судя по вашему блогу ВКонтакте, получается, что вы находите книги чуть ли не каждый день.

0: И не несут это все в библиотеке.
1: Опять же, городской житель отнесет в библиотеку, где и так все есть, в городской библиотеке.
0: Вопрос, что несут? Ну, что у людей там в библиотеках? Ну, что-нибудь еще с тех пор. Если все несут что-нибудь с тех пор, а то, что нужно, им не несут.
1: Одна библиотекарь написала, что вы знаете, вот в сельских библиотеках в основном все издания, 99% фондов библиотек сельских, это книги издания до 90-го года.
0: Да.
1: Люди хотят читать, между прочим, после 90-го года всего навыходило.
0: Да. Поэтому единственный способ обновить свои библиотечные фонды – это работа с широкой аудиторией. Может быть, с благотворителями. Есть ряд благотворительных организаций, которые занимаются целенаправленной помощью библиотекам.
1: То есть это библиотекарь должен сам искать.
0: Мне пришла идея в голову заходить в библиотеки в местные, разговаривать с библиотекарями и выяснять их потребности в литературе. Меня там сначала с подозрением немножечко приняли. Конечно, человек шел-шел и зашел. Ну, понятно, городской сумасшедший.
1: Что из этого получилось?
0: Из этого получилась ежегодная акция по помощи, адресной помощи тем библиотекам, с которыми я подружился. Библиотеки Новгородской и Тверской областей. Я специально не заходил в библиотеки Московской области, не заходил в библиотеки Ленинградской области, потому что я точно знал, что они живут чуточку лучше. Там финансирование другое. Поэтому мне показалось, тверским и новгородским библиотекам все-таки, наверное, больше внимания следовало бы уделить. Библиотеки все меньше и меньше выполняют свою прямую функцию просто потому что падает спрос. Вот каждый старается завлечь в свою библиотеку читателей, посетителей, кто чем может. Ну, чаще всего, если я правильно понимаю, если я не ошибаюсь, чаще всего этого требует начальство. Потому что местная администрация платит зарплату библиотекарям, а чтобы они там без дела не сидели, вот их и просят проводить мероприятия на государственные праздники,
1: Да.
0: на любые праздники.
1: Ну, то есть получается, что как бы библиотеки стали вынуждены, и еще их начальство к этому поощряет, участвовать в процессе падения интереса к книгам. Ну, это, конечно, не очень правильно. Надо, наоборот, повышать интерес к книгам. Вот здесь, в студии, мы записывали передачу с Яковом Аркадьевичем Гординым, редактором журнала «Звезда». И это была интереснейшая беседа. Он сказал очень принципиальные вещи. Вот если кто-то хочет узнать вообще смысл существования толстого журнала, я считаю, что вот это интервью дает полный исчерпывающий ответ. И он, в частности, говорил, что не так давно, несколько лет назад, принято решение просто не подписывать библиотеки на толстые журналы. И это привело, во-первых, к тому, что толстые журналы оказались на грани закрытия. Подписка на библиотеки – это главный источник их дохода. Они же живут, извините, без рекламы, без вот этого всего. Вы вообще подумайте, чего вы сделали? А во-вторых, это лишило библиотеки периодики, которая показывает современный уровень культуры. То есть, например, что такое толстый журнал, он говорит. Вот, например, начинающий автор, опытный редактор толстого журнала, в журнале «Звезда» два редактора, они оба люди в летах, то есть это люди с невероятным опытом в литературе, с невероятным вкусом, чутьем, опытом, знакомствами. То есть они общались с такими людьми, которые действительно величины в нашей культуре. И когда к ним приходят молодые авторы, они могут оценить, кто стоящий, и дать ему первую публикацию в журнале, его путь в большую литературу, русскую, русский язык. Если этот журнал живет, если его выписывают библиотеки. Но получается, что не только журналы на грани закрытия оказались, но и молодые авторы на грани того, что они никогда не напечатаются, и их никогда не прочитает опытный и действительно мощный редакторский ум. И читатель в России не познакомится с тем, чем современная литература живет, куда она движется, какие есть современные авторы, современная русская литература. То есть это вообще какой-то, я не знаю, как это сказать, это один из сигналов катастроф культурной. И главное, что она рукотворна. Вот, и тогда мне тоже пришло на ум, что надо как-то подумать, в каком состоянии вообще библиотеки оказывается. И вот я смотрю, ну вот нашу деревенскую библиотеку, смотрю, а там есть периодика, только это желтая периодика. То есть мы, значит, отказались от вот этой высокой. И давайте-ка мы туда поместим вот это, причем там на стенде это стоит. Если я скажу, о чем там написано, это будет просто страшно.
0: Желающие могут найти у меня в группе просмотреть, прочитать интервью с библиотекарями 2023 года и посмотреть фотографии в библиотеках изнутри. Там все видно. Некоторые библиотеки состоят из одного помещения, из одной комнатки. из двух комнат.

0: комнаток. Угу. Понятное дело, что и жителей в этом поселке немного. Ну, соответственно, и мест на полке тоже.
1: Но вот запросы, которые библиотеки каждый год, в том числе с вашей помощью, реализуют, так называемые отказы. Да? Вот люди спрашивают, библиотекарь понимает, нам нужна такая книга, я хочу ее поставить в фонды, чтобы она стояла у нас на полке всегда. И такой запрос библиотекарь формирует. Вы уже несколько лет реализовывали эти запросы, и каждый год новые запросы появляются.
0: Этот процесс неостановим, потому что выходят новые книги, новинки. В библиотеке приходят новые люди, посетители, угу, с новыми запросами, с изощренными запросами. Поэтому невозможно за один раз, одним махом, просто всем библиотекам купить, развести книги, которые спрашивают посетители.
1: Да, раз в жизни их укомплектовать и забыть про них. Да, так нельзя. Так
0: это невозможно, потому что, опять же, какую-нибудь книжечку все равно не вернули, потеряли.
1: Ну и вообще книги новые – это жизнь.
0: Да, ну даже если не о новинках идет речь, а об книгах, которые выходили ранее.
1: Да, но, может быть, люди про них узнали сейчас, или интерес к ним возник.
0: Либо узнали, либо, опять же, эту книгу не вернули. Все равно же надо заменить. Спрос есть, а книжки нету.
1: Как вы с аудиторией вашего блога ВКонтакте работаете? Как вы эти книги собираете?
0: Я делаю сводный список со всех библиотек. Это один длинный список, без деления на конкретные библиотеки. Каждый подписчик имеет возможность ознакомиться с этим списком и принять для себя решение, хочет ли он помочь библиотекам приобрести нужную им литературу. Например, подписчик увидел в этом списке ту же самую «Капитанскую дочку» Пушкина. У него есть несколько вариантов, как он может помочь. Либо он у себя на полке находит эту «Капитанскую дочку» и передает мне тем или иным способом. Либо он покупает эту книгу и также приходит и передает мне ее лично в руки. Либо он эту книгу заказывает на Озоне, в пункт выдачи, который ближе всего и удобнее, ну, где-нибудь на Васильевском острове. Либо человек может не связываться с Озоном, с личной домашней библиотекой, а может просто перевести энную сумму денег, на которую я, собственно, куплю «Капитанскую дочку».
1: Можно и в букинисте пойти закупить там по списку много книг из требуемых в библиотеке и, соответственно, также доставить в книжный приют для отправки в эти дальние провинциальные библиотеки очень небольших населенных пунктов с красивыми и часто древними русскими названиями.
0: Все верно. В прошлом году я активно бегал по букинистическим магазинам.
1: У книжного приюта есть волонтеры. Расскажите немного про волонтеров. То есть какая помощь нужна? Можно подключиться вот сейчас, сентябрь, октябрь. Можно подключиться, ну, во-первых, подписаться на книжный приют ВКонтакте. Во-вторых, подключиться к сбору книг для библиотек. Можно лично приносить книги свои. Можно купить, принести. Можно заказать, чтобы они пришли в пункт доставки рядом с книжным приютом. Можно пожертвовать деньги на разные цели. И на покупку книг, и, скажем, на бензин для развозки этих книг по библиотекам. Вот есть еще и волонтеры, которые просто приходят помогать, когда нужно. Есть такие люди постоянные, либо вы каждый раз как-то заново их зовете, приглашаете в своей группе ВКонтакте?
0: Есть помощники. Это очень узкий круг лиц мужского пола, потому что помощь в основном нужна физическая. Девочки не справятся. Если требуется 30-40 коробок поднять с первого на четвертый этаж по лестнице без лифта, то девочки здесь не требуются. Здесь требуются мальчики. Такие книжные усилия мы называем букфитнесом, потому что, ну, это хорошая такая кардионагрузка. Берешь одну-две коробочки и несешь наверх пешком по лестнице на четвертый этаж. Нагрузка небольшая, но постоянная. Ну так вот 40 минут, час, полчаса, в зависимости от объема. Просто вот ходить туда-сюда, туда-сюда. Наверх ты идешь с грузом, вниз ты идешь без груза. С грузом, без груза. Здоровье укрепляется. Видите, книги они не только знания прибавляют, но и здоровье, смотря как ими пользоваться. Букфитнес. На букфитнесе как раз-таки нужны здоровые парни, выносливые. Такие у меня есть. Они выкристаллизовались у меня из подписчиков. Это люди, которым я доверяю. Это узкий круг. Попасть в него сложно, потому что книжный приют – это все-таки частная некоммерческая инициатива, в которой в основном задействован я один. И я работаю и сотрудничаю с теми людьми, которые мне приятны, с кем я могу там и характером сойтись, и какими-то интересами в литературе, и не только в литературе. Поэтому круг очень ограничен.
1: Еще способ помочь. Вы регулярно просите людей, у которых есть возможность на своей машине, на автомобиле отвезти книги, привезти книги, развести книги, в том числе по библиотекам. То есть вот люди с машиной, которые могут куда-то поехать иногда там, на целый день, куда-то очень далеко, может быть, чтобы отвезти несколько коробок книг в библиотеке с этими вот заказами. То есть это тоже форма волонтерства, форма помощи, и вы тоже набираете вот таких волонтеров. В группе, я вижу, вы приглашаете.
0: Ну, это называется «Бла-бла-бук», по аналогии с «Бла-бла-каром», которого у нас сейчас в России уже нет. Раньше он был, если помните. Поиск попутчиков.
1: А, да.
0: А это поиск
1: плохо,
0: попутчиков
1: плохо
0: для книг.
1: Плохо закончился, да, там как-то.
0: Да, так как я не автомобилист, и у меня нет машины, мне для того, чтобы привезти книжки или увезти их, требуется автомобиль. Иногда я пользуюсь услугами своих друзей-автомобилистов, если у них нет возможности, там, графиками не совпадаем или не по пути. Иногда я обращаюсь к широкой аудитории. Но по опыту мало кто откликается. Поэтому в последние годы просить я вот так вот перестал. Иногда проще воспользоваться услугами просто такси или грузового такси. Развозка книг по библиотекам между Москвой и Петербургом, да, там я прибегал к помощи своего брата двоюродного, это мы в 24-м году развозили, в 25-м году развозили с моим другом Олегом, возможно, в этом году тоже с ним поедем, ну, в зависимости от того, какая ситуация будет.
1: Скажите о планах на будущее. Как вы видите развитие проекта «Книжный приют»? Какие есть мечты, может быть, уже конкретные анонсы?
0: Хотел бы вернуться снова к работе с физлицами. Как только на складе у нас будет снова порядок, мы проведем каталогизацию книг, и я смогу выкладывать их в свободный доступ, информацию о них. Подписчики будут иметь возможность прямо в группе смотреть, выбирать, бронировать книги, и либо приезжать за ними лично, либо, если подписчик живет далеко, то это отправка курьерской службы или почтой. Также у меня с недавних пор я экспериментировал по поводу доставки курьерской по городу. Однажды я подумал, что есть люди, у которых бесплатный проезд на общественном транспорте. Среди моих знакомых такой нашелся. Я предложил ему, пользуясь его льготой, совершать поездки по таким вот заказам. Я в группе объявил, что у нас появилась курьерская доставка по городу внутри КАД. Стоимость, не помню, тогда было 300 рублей, по-моему, или 350. И идея была в том, чтобы человек со льготой, используя свой бесплатный проезд, отвозил книги, которые подписчик заказывает в книжном приюте, отвозил ему заказ, получал эти 300 там, или 350 рублей, и это его курьера деньги. Потому что бесплатным проездом у нас могут обладать только либо пенсионеры, либо инвалиды, ну, то есть льготные категории граждан. А это люди, которым лишние 350 рублей лишними не бывают. Таким образом убиваются два зайца, даже три зайца. Человек получает дополнительный доход, это раз. Мой подписчик получает книги курьерской доставкой, это два. А я предоставляю, я как книжный проект, предоставляю такую вот услугу, и мне это удобно. Быстрее книги уходят, и мне не надо договариваться о месте и времени встречи с подписчиком, чтобы ему что-то передать. Это три. Всем выгодно.
1: Сколько книг за год проходит через книжный приют?
0: Никогда не считал.
1: А примерно?
0: Даже примерно. Не ставил никогда себе целью такую статистику собирать.
1: Книжный приют — это уникальный совершенно проект, уникальное дело, потому что, опять же, вернусь к вашей фразе, что для меня книги не товар. Мне кажется, это во всем проявляется, что вы делаете. Вы сказали в одном из интервью, книги не надо спасать, спасать надо людей.
0: Это верно.
1: За этим какая-то ваша философия стоит.
0: Люди живые, книги нет. Книга — это предмет, это способ помочь людям, это инструмент, не более.
1: Но мне кажется, что вы все время подчеркиваете и во всех интервью, которые вы даете, что все-таки это какой-то маркер и индикатор отношения человека к книге. Вот в этот момент человек проявляется как человек, и главное, какой он человек. Вы даже как-то сказали, люди, которые отдают книги, это чаще люди, которые не очень разговорчивые, а люди, которые приходят, чтобы получить, забрать какую-то книгу из приюта, это люди общительные, и которые хотят что-то обсудить, о чем-то поговорить. И вы сказали в итоге, кому книги не интересны, тут и вообще не очень.
0: Ну, возможно, да, что-то такое было. Книжный приют удовлетворяет потребности двух аудиторий. Первая аудитория – это люди, которым нужно избавиться от книг, которым книги не нужны по тем или иным причинам. А вторая аудитория – это люди, которым нужны книги, которые в них заинтересованы, и они с радостью их принимают. Я снимаю головную боль с тех, кто хочет от книг избавиться, и передаю их тем, у кого головная боль, о том, где же книжечки достать. Ну, то есть такое вот посредничество. Да, эти две аудитории очень разные. Люди, которые отдают мне книги, которые привозят их, чаще всего это люди, не заинтересованные в чтении, либо те книги, которые они привозят, им не нужны, или это не их книги. Поэтому особого какого-то разговора у меня с ними никогда не складывается. Чаще всего это просто вот приехали, отдали пару дежурных фраз, уехали. Они не стремятся зацепиться за разговор, спросить, а что у вас еще есть, обменяться книжками. По-моему, в моей памяти пару случаев только было, когда мне предлагали именно не просто привезти и отдать, а вот именно обменять. В основном это люди, которым книжки не нужны. Вторая аудитория – люди, которым книжки нужны. Вот они, да, они читающие, они думающие. Они чаще всего спрашивают, а что у вас есть еще? А что бы можно было бы у вас почитать? А вот на такую-то тему у вас есть что-нибудь? Вот так у меня мои помощники, у меня и образовались. Это люди, с которыми я начал разговаривать. И помимо литературы, наша беседа пошла дальше, выяснились какие-то общие интересы, и мы начали как-то вот общаться, дружить, приятельствовать. Что касается той аудитории, которые привозят книги и отдают их мне, откуда они берут эти книжки? Либо это случай, когда люди купили квартиру, и там остались книги от предыдущих хозяев, и эти книжки им не нужны. Они ищут, куда их деть. Ну, вариантов масса. Там, выкинуть на помойку, выставить на Авито, в местный чат какой-нибудь отдам бесплатно, отдам даром. Или отнести в библиотеку просто как подкидышей, просто по коробкам. Либо они находят меня. Реже всего находят меня. Второй случай – это бабушка и дедушка ушли в мир иной. Квартира перешла наследникам. Домашняя библиотека бабушки и дедушки занимает много места. Какой-нибудь там большой книжный шкаф. А у наследников уже скоро родится ребеночек, и надо куда-то кроватку поставить. Место освобождают. Если это однушка, то действительно актуально. Соответственно, они ищут, куда этот объем литературы убрать. Хорошо, если не выкидывают. Далее. Люди, которым, ну, бывает так вот, две семьи съехались в одну. Повторные экземпляры. Такое тоже бывает. Инвентаризацию у себя провели. Переезды, опять же. Из города в город, из России за рубеж. Тоже привозят, просто мы с собой не возьмем. Или приезжайте, забирайте. Или продажа квартиры. Люди там из там, трешки переезжают в однушку. По тем или иным причинам. Там, по семейным, например, обстоятельствам. Им тоже надо куда-то девать, потому что из трехкомнатной квартиры в однокомнатную все невозможно перевести. И книги там по остаточному принципу. Я отбираю для себя что-нибудь самые нужные. А все, что не нужно после инвентаризации, надо куда-то девать. Там по друзьям, по родственникам раздали, а остальное куда? Ну вот, куда-то сюда.
1: А вот еще вы заметили тоже в одном из ваших интервью, что падение интереса к чтению у молодежи — это миф, потому что вам отдают книги люди в возрасте, а приходят забирать их молодые.
0: В какой-то момент я такое замечал. Особенно это было заметно, когда я жил в Москве. Потому что, когда я жил в Москве, я только с физлицами работал. Это, конечно, наблюдение довольно-таки, ну, не очень точное, потому что я же не беру какую-то генеральную совокупность. ВКонтакте – это социальная сеть в интернете, интернетом пользуются не все, в основном молодежь. А в каких-то там модных, новомодных сообществах состоит, ну, давайте скажем так, тоже молодежь. Соответственно, и на контакт проще, на разговор выходят люди, там, плюс-минус, может быть, там, моего возраста. Более социально активны, опять же, молодежь, а не там, пенсионеры, например, да?
1: Хотя, казалось бы, дело в том, что вот есть в Европе такая тенденция, что социально активны как раз пенсионеры, потому что у них время появляется на социальную деятельность. Я не понимаю, что с нашими пенсионерами не так?
0: Я бы вам сказал, но это не для эфира.
1: У меня, кстати, была передача с автором книги, которая написала диссертацию. Диссертация потом вышла книгой про ее опыт посещения возрождающихся женских монастырей. Она там, причем, записывала интервью как исследователь и составила вот такую работу, где выводы свои сделала про эту жизнь. Это очень интересные выводы, выводы светского исследователя. Очень интересно посмотреть на себя со стороны, будет многим православным. Это вообще, я считаю, замечательная книжка. Вот у нас была передача с автором этой книги, и мы с ней, в частности, вот обсуждали, почему женщины в таких монастырях очень часто, нет у них, скажем так, доброго слова друг к другу. Нет эмпатии, настолько сегодня обсуждаемой. Все говорят «эмпатия», «эмпатия». У этого есть эмпатия, у этого нет эмпатии. Сегодня это прям очень модное слово. Слово небезосновательное. Это вообще оно обозначает такую очень существенную реальность в человеческом мире и в качествах человеческой личности, и в человеческом обществе в целом. И вот я ей говорю, так а вы не задумывались, что у этих женщин, это были женские монастыри, но вообще вот у наших людей, советских, постсоветских, у них столько было поколенческого горя, у их дедушек-бабушек, у их пап-мам. И у них лично, да, может быть, там вот эта женщина, у нее, может быть, дедушку-бабушку расстреляли, предварительно раскулачили, все отняли, потом расстреляли, потом основная часть родственников вообще погибли там от голода, потом папа-мама, может быть, там еще как-то мыкались, и войну пережили, и вообще всякие ужасы, лишения, потери, опять же, еще раз имущества, переезды еще раз с потерей имущества, смерть, опять же, детей там, которые недоедали, болели, там плохая медицина, и не было детского садика и так далее. Потом они вот эту вот доченьку там старались вырастить, у нее там не было сапог, ей не было там в чем пойти в школу. И вот она потом приходит в монастырь и говорит, ну где эмпатия ваша? Она говорит, вы знаете, а я как-то об этом не задумывалась. Нет, говорит, ваша теория про вот историческое накопление вот этого горя и усталости, она мне говорит, мне неинтересно, не научно. Я с ней хотела поспорить, она говорит, нет, не научно. А вы, говорит, про усталость? Действительно, говорит, они же очень усталые. У них просто жизнь такая, они же просто физически уставшие. Говорит, действительно, я об этом не подумала. Вот этот вот момент такой физической усталости и отсутствия эмпатии, он как-то прорывается. Я, кстати, хотела у вас спросить, откуда у вас силы, чтобы заниматься этой деятельностью абсолютно благотворительной?
0: Откуда-то взялся энтузиазм.
1: Ну, как вы это объясняете?
0: Не знаю.
1: Сами книги, мне кажется, дают эти силы. Вот сами книги.
0: Ну, книги — это фетиш. Я их в основном не читаю.
1: Да, но нужно, понимаете, нужно правильно выбрать в своей жизни предмет своего фетишизма. Это же особое искусство.
0: Ну, кто-то марки собирает, кто-то пивные этикетки, кто-то не думаю,
1: что у вас то же самое.
0: Я кирпичи коллекционирую, дореволюционные. Ну, это отдельно.
1: Но все-таки вот про то, что вы относите в плане мечты, скажем так, к своему проекту. О чем еще мечтается?
0: Самое главное — это возврат обратно к истокам, к работе с физлицами, к тому, чтобы подписчики имели возможность брать книги, бронировать, свободно их отдавать, принимать, забирать, чтобы движение книг было в обе стороны.
1: Я поражаюсь, ведь для этого вам приходится содержать за свой счет помещение. Это вообще в городе Санкт-Петербурге не дешевое удовольствие. Так что это не просто собирательство марок.
0: Да, моя деятельность действительно убыточна и бьет меня по карману.
1: Я хочу, чтобы было больше участвующих в деятельности книжного приюта, всех наших слушателей, слушателей радио «Град Петров». Мне кажется, очень книжной радиостанции. Подписывайтесь на книжный приют Санкт-Петербург ВКонтакте. Как вот правильно вас найти ВКонтакте, чтобы не попасть на какую-то другую страницу, ничего не перепутать, а именно на вашу попасть?
0: vk.ru/bookpriyut – это единственная правильная ссылка, которая приведет вас именно в Санкт-Петербургский книжный приют. Есть другие группы, которые называются либо так же, либо похоже называются, но они все не являются...
1: Ну, многие пытались вам подражать, кстати. Я вот видела это в истории вашего книжного приюта. В других городах пытались вам подражать.
0: Смотрите, раньше у книжного приюта была филиальная сеть в городах. Я находил энтузиастов в разных городах, которые точно так же по моей схеме работали. Угу. Каждый в своем городе.
1: Как-то это называется, я забыла, когда открывают по схеме.
0: Франчайзинг. Mm. Ну, у нас это называлось филиалы, филиальная сеть.
1: Mm-hmm.
0: Идея была простая, чтобы книги спасались и людям помогалось не только в Москве или в Петербурге, или где я там живу, а там, где живут еще и другие люди. Первый филиал был открыт в Йошкар-Оле. Проработал он недолго, потому что энтузиазма у девушки не хватило. Потом совершенно случайно Краснодар. Это был самый южный филиал книжного приюта. Потом открылся филиал в городе Заполярный. Это уже Заполярным кругом. Это самый северный был. Самый дальний от Петербурга – это Уфа. Самый последний открывшийся. Если не ошибаюсь, в 24-м году я филиальную сеть принудительно закрыл, предложив коллегам переименоваться и работать автономно.
1: Не все выдерживали ваши стандарты абсолютно бескорыстности.
0: На самом деле, нет, дело не в бескорыстности. Дело в том, что по факту филиалами они не были. Единственное, что нас объединяло, это только название. Название и бескорыстное служение обществу.
1: Человеку-читающему.
0: Человеку-читающему, да. А по факту никакого руководства над ними у меня не было, и это не было целью. Каждый был автономен абсолютно. Ну и, соответственно, каждый пользовался своей автономией. Я просто очень бдительно всегда следил за своими публикациями у себя в группе. Грамотность, пунктуация. Старался не делать ошибок. А мои коллеги в филиалах сквозь пальцы на это смотрели.
1: Сейчас ВКонтакте очень сложно писать что-либо грамотно, потому что там такая... Вообще ВКонтакте очень испортился. Все время поправляет робот человека, причем поправляет не пунктуацию, а просто другие слова пишет. Причем настолько тотально, что там потом в итоге выходит вообще какой-то безумный текст.
0: Никогда с этим не сталкивался,
1: меня никто не поправляет. Постоянно с этим сталкиваюсь.
0: В общем, филиальную сеть я принудительно закрыл, и мои коллеги, кто еще работают, они все работают под другими названиями, ведут свою деятельность.
1: А вас только ВКонтакте, да? Больше нигде нету?
0: Да, потому что я выбрал для себя только одну социальную сеть, то есть одну платформу, один источник, потому что параллельно выкладывать книги в другие социальные сети – это неудобно. Параллельно это все выкладывать, то есть в два раза делать больше работы – это неудобно. Поэтому я сконцентрировался только на одной социальной сети. Ну и тем более разные социальные сети или разные мессенджеры – это разные инструменты. Невозможно работать по той же схеме, по которой можно ВКонтакте работать.
1: Если, например, у человека принципиально нет ВКонтакте или по каким-то причинам нет ВКонтакте, как у меня, то как ему с вами связаться, если он хочет вам помогать, участвовать в этой деятельности?
0: Отдать книжки, взять книжки, что вы имеете в виду?
1: Да все, может быть, и пожертвовать, и взять, и отдать.
0: Чтобы отдать, достаточно иметь мой номер телефона, например, или написать мне как-то.
1: Номер телефона нельзя как-то везде раздавать.
0: Через общих знакомых.
1: Ладно, мы будем общими знакомыми. Пусть радио «Град Петров» будет общим знакомым для вас, если у вас нет ВКонтакте. На случай, если вы отсутствуете ВКонтакте, но хотите помогать книжному приюту в его деятельности, послушав нашу передачу, обращайтесь на радио «Град Петров» ко мне.
0: Либо должен попросить кого-то, у кого ВКонтакте есть. Такие случаи были на моей памяти. Вот ее нет в этой социальной сети, но вот есть книжки, она хочет отдать. У нас просто обменивают телефонами, я созваниваюсь, и все отлично.
1: Так что все решаемо по-настоящему.
0: На самом деле все решаемо
1: в этих вопросах.
0: Мне просто ВКонтакте удобнее, чем какая-то другая соцсеть. ВКонтакте позволяет фотоальбомы, описания к фотографиям делать, публиковать посты, публиковать призывы, донатить на какие-то сборы.
1: Ну и несмотря на все неприятные изменения, которые я устану перечислять, которые там произошли, все-таки это работающая в России социальная сеть.
0: Да, на данный ставку момент. Я сделал правильно, именно на ВКонтакте.
1: И тогда, завершая наши разговоры, но не завершая совсем, потому что у нас еще будет отдельная передача, где мы будем обсуждать список заявок в библиотеке в этом году, в 26-м, и сбор этих книг. Но мы, конечно, их обсудим содержательно. Одновременно объявим их в нашем эфире, что требуется собрать для библиотек в 26-м году. Но по-настоящему, вот мне, конечно, интересно это обсудить. А что людям нужно-то? Что они хотят почитать в нашей русской провинции? Но к вам-то вопрос такой теоретический последний. Как вы думаете, судьба печатной книги какова? У нас сейчас ее так обсуждают, говорят, все конец.
0: Судьба печатной книги такая же будет, как судьба курительных трубок. Они займут свое место, свою долю рынка и будут там востребованы.
1: То есть все равно для избранных?
0: Из массовой культуры перейдут в элитарную.
1: Ну, это не очень весело. Это печально, ваш взгляд. Прогноз-то какой-то у вас печальный.
0: Ну, это нормально. Смотрите, вот тут есть текст, там, произведение. Его можно там, на заборе, можно на глиняных дощечках, да, вот, а можно на целлюлозе. Как это назвать? Вот. Книга – это всего лишь...
1: Носитель.
0: Книга, да, действительно, это всего лишь носитель информации, один из. Потому что текст произведения можно написать в Word, сохранить на флешку и передать дальше. Можно записать на диск. Можно аудиокнигу это все записать.
1: Мы. Это мы.
0: Вот. А, то есть книга как носитель информации не обладает чем-то сверхуникальным.
1: Mm-hmm. Вот. Да. Сейчас все обсуждают судьбу печатной книги и говорят, судьба печатной книги — все, и поэтому это крах культуры, крах человечества.
0: Ну, в общем, краха культуры, краха человечества с изменением книжного рынка, скорее всего, не будет. Если людям в будущем станет удобнее читать с монитора, чем с бумажного листа, люди просто адаптируются под тот формат, которым им удобнее. Тут же вопрос не в том, что книга — это что-то уникальное. Уникальностью обладает текст.
1: В очередной раз восхищаюсь вашим образом мыслей. По-моему, вот те установки, которые вы вложили в создание своего проекта «Книжный приют», уникальны и ценны. Я всегда хотела где-нибудь вставить мысль про фразу Михаила Афанасьевича Булгакова из знаменитого романа «Мастер и Маргарита», про книги «Рукописи не горят». Мне кажется, мало кто понимает, что эта фраза значит. Она по-настоящему, мне так кажется, она же очень простая, как все великие изречения. Бумага горит, и это совершенно точно так. Бумага сгорает полностью, причем сгорает наилучшим образом. Это факт жизни, да. Но не горит написанное. Вот в чем смысл этого высказывания. Не горят идеи, мысли, человеческое слово. Вот что не горит. Вот в чем смысл. И мне кажется, что вы как раз в этом русле и высказались. Но еще хочется вспомнить тоже самые простые азбучные истины, что самые великие книги в мире, например, «Илиада», «Гомера» и «Одиссея» сюда же, и «Евангелие» — это книги, которые изначально не были написаны. То есть они существовали уже и уже были в полноте, но они не были написаны. И вот когда мы подумаем об этом, может быть, мы по-другому будем относиться к вопросу, какова судьба печатной книги. И тем не менее, печатная книга — это величайшее явление всех времен. Дорогие наши слушатели, подписывайтесь на «Книжный приют Санкт-Петербург» ВКонтакте, «Бук-приют». На сайте «Радио Град Петров» мы выложим эту передачу и сделаем также ссылку на страницу «Бук-приют», «Книжный приют ВКонтакте». Мой собеседник, организатор проекта «Книжный приют» Максим Люкайтис, и мы договорились, я надеюсь, уже прочно, следующую передачу записать на тему «Что же просят посетители библиотек по пути от Петербурга до Москвы» в самых разных и очень романтичных, судя по названию, небольших населенных пунктах. Что просят посетители библиотек, их читатели, библиотекари это записывают и эти требования передают книжному приюту и нам, тем, кто готов как-то посодействовать тому, чтобы эти книги собрать и отвезти. Программу вела Марина Лобанова. Это была вторая часть беседы. Всего доброго, до свидания.

0: В эфире вечерний канал, у микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Первый час мы проведем с протоиереем Александром Степановым. Отец Александр, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Даниил.
0: В прошлой передаче мы обсуждали с вами, отец Александр, символ веры, и уже наш вот этот небольшой цикл подходит к концу. Мы говорили про церковь и остановились на такой известной всем фразе из Священного Писания, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. Я думаю, что мы вернемся немножко еще к этой фразе и обсудим. И хотел я у вас уточнить вот что. Двое или трое собраны, там и Я посреди них. Что это означает? Что два человека могут действительно собраться и сформировать уже церковь? То есть для того, чтобы появился Господь среди нас, не нужно вообще ничего, только собраться в одном помещении?
1: Да, но мы не скажем при этом, что это будет вся полнота церкви. Слова эти Христа, конечно, не будем перетолковывать. Да, он посреди них в том смысле, что они, собравшись во имя Христова, составляют, так сказать, ну, мысленно некоторое единство с ним. Вот и не более того. Вот если мы говорим о том, что совершается таинство Евхаристии, где Христос присутствует не только умозрительно, так сказать, как некоторая идея, там, я не знаю, вот, а присутствует вот реально в своем теле и крови, то вот здесь, да, мы можем сказать, что здесь полнота церкви уже присутствует. В то же время, конечно, в этом есть определенная антиномичность. Вот, вот утверждение о том, что евхаристическая община, состоящая хотя бы даже из двух-трех человек, она является всей полнотой церкви. Вот в то же время мы должны сказать, что это и не вся полнота, потому что церковь подразумевает некоторое единство, тоже евхаристическое, но и многих разных общин, которые находятся между собой в евхаристическом общении. То есть человек может прийти в эту общину, может прийти в эту, и всюду будет полнота церкви, но все-таки о церкви как таковой, с большой буквы, мы будем говорить, конечно, в отношении вот всего этого множества таких евхаристических собраний, которые находятся вот в этом евхаристическом общении друг со другом.
0: Следовательно, называть церковью, скажем, протестантскую общину, в которой не практикуется Евхаристия, мы не можем.
1: Ну да, православная община, которая вот соберется и просто одна будет считать, что она полностью в себе имеет все признаки церкви, тоже не можем. Хотя бы тут совершалась Евхаристия. Угу. Потому что, ну, сказать, что мы сами себе Вселенский собор, мы можем полностью вырабатывать свои какие-то догматические, канонические определения там и так далее. Да? Вот община не имеет такой власти в церкви, в православной церкви, так же, как и в католической. А в протестантской, в принципе, да. Вот там именно особенность в том, что каждая община христиан, ну, Евхаристии как таинства там нету, там, ну, есть какие-то символические хлебопреломления, они сами так считают, они не считают таинством, они считают реальным присутствием Христа в теле и крови. Вот, они считают, что это хлеб и вино, которые символически как-то вот... Христос заповедал хлеб преломлять, ну и преломляем, ну и вот как бы он тут посреди нас, но вот этой такой реальности восприятия присутствия Христа в его теле и крови они не исповедуют. Тем не менее, вот они, в принципе, каждая протестантская община, она, ну, по идее, является абсолютной самодостаточной церковной единицей. Абсолютно самодостаточный. А дальше это что-то вроде конфедерации вот таких вот. Это не единство тела Христова, как мы это понимаем, а это скорее конфедерация вот таких вот, ну, как бы квазицерквей, которые, каждая из которых это просто вот община, приход, то, что мы называем приход. Вот. Это, конечно, понимание чуждо православия. Вот. И несмотря на то, что у нас таинство совершается, все-таки вот какие-то решения по поводу того, а как мы представляем себе Господа Бога, а как должен совершать, ну, тоже таинство Евхаристии. Это не решает все-таки каждая община сама по себе. И как она решила, так и будет. И тут вся ее, так сказать, полнота есть. Нет, это все-таки вот некоторое должно быть соборное решение. То есть представители всех общин должны собраться и решить, что мы делаем так. Собственно, уже с апостольских времен, в общем-то, так. Первый собор, это был собор апостолов, да, Иерусалимский, вот, который решал вопрос там об обрезании язычников и так далее, и так далее. Все-таки не каждый апостол по отдельности мог сказать, что я делаю так, и в моих общинах будет так. И мне абсолютно все равно, что говорят другие апостолы, что они делают в своих общинах. Вот это понимание единства нашего во Христе всех все-таки христианских общин, всех церковных общин, вот, оно тоже очень важно. Так что здесь, повторяю, есть некоторая антиномия, когда часть равна целому, да, то есть целая – это вся церковь, и каждая евхаристическая община, она являет собой некую полноту, поскольку Христос здесь присутствует, да, то есть богочеловеческий организм, вот он собран вокруг Евхаристии. Но в то же время это и не полнота, это все-таки часть. С одной стороны, целое, с другой стороны, оно часть. Вот я говорю, это то, что называют в философии антиномия, когда два суждения, в общем, противоположных, каким-то образом совмещаются, да, оказываются в единстве.
0: Еще есть несколько аспектов, которые, может быть, мимоходом в прошлой передаче мы обсуждали, которые касаются церкви. В частности, о земных задачах церкви. Церковь, помимо того, что это мистический организм, это еще и организация. Она присутствует, видимо, в нашем опыте. И у нее, конечно, могут быть какие-то задачи земные. Церковь каким-то определенным, строго определенным образом себя ведет. И мне вот у вас хотелось узнать, есть ли какие-то канонические предписания, касающиеся земных функций церкви, земной роли церкви.
1: У церкви, конечно, все-таки одна задача. Это задача духовная, задача, ну, спасения человека, да, исцеления человека. Задача сделать человека пригодным для Царства Небесного, да? Вот, дать ему возможность уже в этой жизни почувствовать какое-то веяние этого Царства в церковных таинствах, в жизни Церкви, в общении верных между собой. Вот, и тем самым подготовить человека для Царства Небесного. То есть задача церкви в этом мире – свидетельствовать о Христе и о вот этом грядущем царстве. Вот. То есть церковь должна в этом мире являть собой хотя бы в какой-то мере это царство. В чем оно проявляется? Христос говорит: «Царство Божие внутри вас» или «между вами», да, это вот такой предлог в греческом языке в Евангелии, который может быть переведен двумя разными способами, двумя предлогами, да, «между» или «внутри». Вот. То, как живут христиане, является свидетельством, христиане между собой прежде всего, свидетельством того, как будет выглядеть общение людей в Царстве Небесном. Да? К сожалению, не всегда мы такой пример являем. Теперь все другие задачи церкви в этом мире, они вот этой главной задаче подчинены. Допустим, ну, несомненно, Христос об этом говорит и проповедует, и показывает своими собственными действиями, что, например, забота о ближнем, да, помощь ближнему, милость к ближнему – это важнейшее проявление христианской жизни. оно касается этого мира. То есть мы не можем сказать, что ну, в Царстве Небесном там всем будет хорошо, а пока ты страдай, а я, значит, займусь молитвами. Да? Вот. Это, конечно, очевидно, не так. Сам Христос отзывался на всякую нужду, там, больные, немощные, вдовы и прочие люди, так сказать, уязвимые, социально уязвимые слои, так сказать, населения, как бы мы сейчас с таким языком формальным сказали, да, оказывается в центре его внимания.
0: Но ведь мы же можем в индивидуальном порядке заботиться о нуждающихся, а церковь как организация... Точно ли?
1: Если говорить о церкви как организации, она должна, по крайней мере, озаботиться о том, чтобы это было в индивидуальной ли форме или в какой-то организованной. Церковь может организовать, а может и ну, может не организовывать. Но, наверное, это будет неправильно, потому что не всегда человек может найти себе, так сказать, вот это, этого рода применение в мире сем. Он должен... Церковь должна, ну, до некоторой степени постараться обеспечить такую возможность. Ну, например, я вот частное лицо, я хочу ходить в больницу и помогать больным. Ну, скорее всего, человек не пустит, кто-то такой почему-то. Ну, вот я христианин, я мало ли кто чего хочет. У нас здесь закрытое учреждение, люди должны обладать определенной квалификацией, мы не можем пускать любого человека с улицы просто потому, что он хочет. Или там в детский дом, или куда-то и так далее. А церковь может такой доступ получить, ну, к примеру говоря, да? Вот, то есть заключаются какие-то соглашения между там, Московской патриархией, там, Министерством здравоохранения там, или социальной защиты на уровне каких-то субъектов, ну, если говорить о нашей ситуации церковно-государственной, заключаются тоже такие соглашения. Ну и дальше конкретные уже церковные организации, приходы или какие-то там братства, сестричества, которые есть, да, они могут уже заключать подобные соглашения с государственными учреждениями, и там тогда уже организованным порядком, отвечая, естественно, за то, что они там делают полностью, вот, могут такую работу осуществлять. Ну вот в данном случае церковь как организация, как система обеспечивает такую возможность. Да? Вот. Ну кто-то может благотворить лично. У него есть какая-то знакомая старушка, которая лежит дома, некому за ней ухаживать, некому ей там что-то принести. Ну принести сейчас социальные службы в основном. По крайней мере, в Петербурге я знаю, что это неплохо с этим справляются. Но этим не ограничивается, конечно, помощь одинокому, скажем, пожилому человеку. Вот. Там, пожалуйста, вот христианин в индивидуальном порядке, если к нему есть доверие у этого лица, которому он хочет помочь, ради Бога, делай, и это будет вполне... Господь Бог примет такое, а не только в виде там, похода в больницу в рамках сестричества, да, зачтет себя на страшном суде. Вот. В разных формах. Кто-то там, не знаю, милостыню подает очень щедро. Ну, хорошо, подает, значит... тоже как-то это засчитывается. То есть церковь должна заботиться, чтобы люди понимали, что это необходимое, абсолютно необходимое условие их спасения для вечной жизни. Христос так просто сказал, да? Как мы будем судимы? Ну вот, все та же 25 глава Евангелия от Матфея, кто там навестил болящего, там в тюрьме, помог этому, одел этого, напоил того и так далее, да? Вот. Поэтому задача церкви – объяснить это людям и, конечно, тоже и поспособствовать, чтобы у людей были условия наиболее благоприятные, чтобы эту христианскую миссию осуществить. Все остальные активности церкви в этом мире, кроме вот милосердия, может быть, поддержки культуры до некоторой степени, наверное, да, хотя в Евангелии мы прямо не видим, чтобы Христос призывал там всех помогать музеям там, или спорту, или чему-то еще. Тем не менее, церковь занимается этим. Но дальше следуют какие-то уже совсем вещи, о которых Христос вовсе ничего не говорил, и апостолы не говорили. То есть в Новом Завете мы не находим темы, например, какого-то взаимодействия вообще с государством. Ну, подчиняться властям, да, законам. Вот есть некие законы. Вот. Не обязательно, так сказать, прославлять всякого правителя, например, да, подчиняйтесь властям. То есть церковь принимает, что в этом мире действует какая-то общественная иерархия, да, которая предохраняет этот мир от абсолютного хаоса, от анархии, где каждый, там, так сказать, человек человеку волк, и все рвут свое, и нету никакого регулятора, который бы мог как-то вот... Церковь признает, Бог признает, что в этом мире, да, должна быть какая-то система власти. Вот. Но никакой специальной задачи взаимодействовать с этой властью, кроме вот того, чтобы взаимодействовать в целях осуществления полноты христианского идеала в своей жизни, в частности, вот забота о ближнем прежде всего, да, помощь ближнему, никаких других задач вообще у церкви нет. Да, на сегодняшний день мы видим, что это не вполне так. Церковь часто поддерживает государство, какой-то там, не знаю, дух особенный, который в этом государстве. Ну, вообще говоря, нигде об этом ничего там прямо не сказано.
0: Отец Александр, про государство понятно, а вот общество, должна ли церковь влиять на общество? Ну, например, мы видим какие-то общественные тенденции, которые нам не нравятся. Должна ли церковь выступать с какими-то заявлениями? Или мы можем взять в пример некоторые исламские страны, где существует так называемая полиция нравов, часто связанная с духовными лидерами. И вот задачи этих структур входят как раз контролировать, чтобы на улицах не было какого-то безобразия.
1: И ну, чтобы не ходили женщины без хиджаба.
0: Да, да, и ты подходишь и говоришь, вот так не надо делать. Ну, не только это, естественно, если какие-то там неприличные вещи люди будут в исламских странах делать, к ним тоже подойдут. А мы не подходим там.
1: Не только
0: там,
1: подойдут, там да, еще и голову отрежут.
0: Ну, вот, да.
1: Вот, но видите как, все-таки современные государства, ну, как-то заявляют себя... даже таковыми не будучи, как бы свободными. Свободными. То есть каждый вообще гражданин, человек или любая организация может высказать свое мнение, свое суждение, в принципе, по любому вопросу общественной жизни. Если это суждение не будет противозаконно. Ну, у кого-то суждение, что надо там резать всех, там, не знаю, мусульман или евреев, или не живем еще, да? Но это противозаконно. Да, призыв к национальной религиозной там розни, он не может быть одобрен государством, и государство будет с этим бороться. Поэтому церковь, конечно, ничего подобного не должна делать. Вот. Ну и по смыслу своему, как уже мы выяснили. Вот. Но, скажем, да, вот какие-то общественные тенденции, которые есть в обществе, церковь не имеет ни полномочий, ни власти, например, на них как-то влиять, кроме влияния словом. Если у церкви ну, есть в обществе достаточный авторитет, она может на эту тему высказаться, но она вообще может на эту тему высказаться, но если авторитета нет, тогда это 99% пропустит мимо ушей или только раздражение вызовет какое-то суждение. А если авторитет действительно бы был, то к этому мнению все-таки очень бы прислушались. Могут прислушаться политики, могут прислушиваться просто люди, что, на мой взгляд, гораздо было бы важнее, чтобы вот авторитет церкви был действительно реальный среди населения. И люди услышали, что вот священноначалие, скажем, говорит, ну, тема абортов, например, да, ну, такая вещь. У церкви нет полномочий это все прекратить, да.
0: Естественно.
1: Или бороться какими-то средствами, так сказать, административными с этим, да, там, не знаю, страховки там выводить, делать это все платно, ну и так далее, да. Это может делать государство, но, конечно, главное здесь было бы влияние на людей с тем, чтобы они, ну, как-то в своей жизни в большей степени осуществляли какие-то христианские идеалы. Поэтому говорить, конечно, имеет право. Вот. И вообще вот такие суждения часто можно слышать, что а что церковь лезет?
0: Да.
1: А что значит лезет? Что значит лезет? А почему мы должны зашить себе рот и не высказать то, что нам не нравится? Вам не нравится плохое отопление да, в домах или там что-то еще, грязь на улицах, да? Ну, вы высказываете по этому поводу. Вот. Потом, ну, никакой обязательности эти слова церкви за собой не несут. Церковь высказывает свое мнение. Ну, пожалуйста, можно сказать, я плевать хотел на то, что там церковь говорит. Ну, пожалуйста, ради Бога, твое право.
0: На самом деле, как мне кажется, здесь еще проблема в том, что за слово церкви, как вы сказали, часто принимают суждения отдельных священников, и эти суждения преподносятся в СМИ как мнение церкви, зачастую таковым не являясь. Отец Александр, есть еще одна тема?
1: Да, конечно, но это уже, так сказать, особенности. В общем, конечно, у нас какие-то обязательные для церкви, повторяю, да, не для общества, обязательные для церкви суждения высказывает, там, я не знаю, патриарх высказывает, ну, может быть, епископы для данной епархии, потому что, вообще говоря, епископ в конкретной епархии, он является полномочным, так сказать, лицом по отношению к своей пастве. Вот. И, вообще говоря, патриарх только через епископа может вмешаться в те дела, которые здесь в епархии происходят. Но об этом отдельный немножко разговор, о иерархии, о полномочиях и так далее.
0: Я как раз и хотел у вас еще спросить, откуда появилась церковная иерархия, какую роль иерархия играет в жизни церкви?
1: Ну, появилась она абсолютно с апостольских времен. Мы видим прямо в деяниях апостольских первые, кто появляются, это диаконы, значит, существуют апостолы, да, вот ученики Христа. Вот. Они избирают тех, кто им помогает, что пищись, как сказано, о столах. Вот, попечение о трапезе, которую совершают христиане, приглашая на нее довольно большое количество каких-то людей, интересующихся Иисусом Христом и жизнью христианской, и вообще вот всем этим, да. Вот, то есть апостолы говорят, что их дело служить словом, но поскольку трапеза предполагает некоторую подготовку материальной части, да, какой-то еды, накрыть на стол, ну, понятно, все. Вот. Вот для этого они призывают как бы помощников, избирают. Но это тоже должны быть люди, не просто нанятые с улицы, которым платят зарплату, да, это должны быть люди, ну, в каком-то смысле равные апостолам. Это уже тоже ученики Христовы, вот, люди, которых апостолы хорошо знают, ну, и вот мы видим там первых избранников, там, да, вот этих диаконов, вот, архидиакон Стефан, да, как его зовут, архидиакон, вот, ну, первый такой диакон, и он же первый мученик христианский, который тут иудеев сразу же пострадал довольно быстро. Вот, так что диаконы, вот, это первая иерархическая ступень, а дальше это связано с реальной жизнью церкви. Значит, апостолов дело это было ходить и учить все народы. Они не призваны были сесть в каком-то одном месте и, вот, так сказать, заниматься общиной. Они были призваны создавать такие общины, и когда такая община создана, идти куда-то дальше, создавать на новом месте, то есть проповедовать. Идти, это и бродячие проповедники, вот кто такие апостолы. Угу. Вот. Но все-таки они не просто бродили и говорили, и говорили, и говорили, они именно создавали общины. То есть, ну, так сказать, ну, фактически это происходило так, что они приходили, наверное, в синагоги, прежде всего, еврейского рассеяния, вот, там проповедовали, какое-то количество людей, посещающих эту синагогу, из иудеев, и иногда из людей, обращенных в иудаизм, из язычников, да, вот эти эллины, значит, увлекались этим, и они создавали как бы свою общину. Со временем она, некоторое время она внутри этой синагогальной общины существовала, а потом они, в общем, с некоторого времени, там, не знаю, с середины первого века, 60-х годов, уже произошло отделение вот этих христианских общин от традиционно еврейских. Вот. Так вот, такую общину они создавали, и если апостол уходил, то надо было как-то озаботиться о том, чтобы, ну, там сохранялась эта община в единстве, поэтому надо было назначить кого-то, кто был бы, ну, вот таким смотрителем, да, смотрящим, наблюдающим за жизнью этой общины. И вот это как раз и получило имя епископ. То есть в переводе епископ значит вот такой смотрящий, да, наблюдающий. Вот. Таким образом, вот возникли епископы как возглавители общин. Сначала они были очень маленькие, ну, размером, может быть, там, как очень маленький какой-то приход теперь. Вот. Но он был епископом, он был главой. Надо сказать, что в этот период появился второй термин, который обозначал практически то же самое. Это термин пресвитер. Пресвитер. Греческое тоже слово, которое обозначает старейшина. Старейшина. То есть иногда их называли вот епископами, иногда называли пресвитерами. Это было до определенного момента абсолютно синонимические названия. Вот. А позже под пресвитерами стали понимать как бы помощников епископа. Все-таки вот термин епископ закрепился за человеком, который возглавляет общину, но в этой же общине могли быть еще и некие старейшины. Почему это стало происходить, тоже очень понятно. Общины становились постепенно все больше и больше. И, допустим, в одном городе могло быть несколько таких общин, уже не одна община.

0: Конечно, прежде всего, евхаристические. Значит, пресвитерам делегировалось право совершать евхаристию вот в этих вот отдельных общинах, которые все-таки все принадлежали к единству христиан в данном месте, допустим, в городе Риме, да, там был один епископ и было несколько пресвитеров. Когда-то они, если была возможность, собирались все вместе, епископ со своими пресвитерами. Вот. Но это уже скорее, может быть, вполне распространилось после эпохи гонений, когда уже стали появляться храмы, и там епископ служил в сослужении вот этого большого числа епископов уже, которые составляли его клир, его помощников. Да? Вот. А, соответственно, храмы позволили на первом этапе, даже большой храм, какой-нибудь латеранская базилика, вполне себе собрать уже и всех христиан Рима. Поэтому епископ вместе со своими пресвитерами и со всеми христианами этого города мог собраться. Но потом уже так много стало, что уже даже латеранская базилика или там базилика Святого Петра или потом Павла, огромные базилики такие раннехристианские, вот, они уже тоже не в состоянии были всех вместить. И тогда вот пресвитеры стали играть очень такую важную роль, как помощники епископа. Значит, они фактически могли совершать все, что совершал епископ, кроме, главным образом, одного. Они не могли передавать благодать священства другим людям.
1: Ну, собственно, как и сейчас.
0: Да, абсолютно, так же, как сейчас. То есть для того, чтобы рукоположить нового пресвитера или даже нового диакона, уже не говоря епископа, нужен обязательный епископ, а чтобы рукоположить нового епископа, да, надо три других епископа. То есть не один епископ рукополагает просто другого, а маленький хотя бы собор. Ну, реально бывает намного больше.
1: Александр, я вот еще что хотел у вас уточнить. Вот священник по отношению к епископу ограничен правом, в отличие от него, рукополагать новых священников. Диакон, в отличие от священника, не имеет права самостоятельно совершать Евхаристию и,
0: ну, церковные, и другие таинства.
1: Да, другие, да, церковные таинства. Вот эти все ограничения, они снимаются ли в случае, если священник или диакон получает устное распоряжение, скажем, рукоположить кого-то? Вот,
0: нет, такое...
1: Понятно, что в практике нашей сейчас этого нет, но теоретически епископ может ли вот благословить диакона совершить евхаристию без священника?
0: Нет, конечно, нет.
1: То есть все-таки...
0: Да, есть установления определенные, да, вот каноны церковные, которые определяют границы полномочий. То есть такое распоряжение, такое право епископ не может просто вот от себя, возвращаясь к тому, что, а вот может ли каждая отдельная община, например, епископ, установить свои правила? Например, дать право своим пресвитерам рукополагать диаконов? Да. Да. Нет, не может. Потому что общецерковные каноны, принятые, там, не знаю, в эпоху Вселенских соборов, очень четко очерчивают полномочия каждого из... Вот. Другое дело, что какие-то, да, другие полномочия, например, диаконы имели гораздо больше вообще полномочий и забот в ранней церкви, чем то, что мы видим сегодня. Да? Ну, скажем, первое, что очевидно, диаконы разносили причастие по домам. Да? То есть сегодня, чтобы причастить, обязательно должен ехать священник. Он может только запасными дарами причастить больного, к примеру говоря. Вот. А раньше вполне можно было, более того, и диаконисы были в ранней церкви, то есть женщины, то есть священниц не было, епископш не было, а диаконисы были, но они не, может быть, прислуживали вот так, как прислуживают диаконы во время совершения таинства, самого таинства Евхаристии, но... скажем, отнести причастие особенно женщинам, вот, потому что проникнуть даже в дом такого, в архаичном обществе мужчине к женщине, к девушке или там к женщине, да, замужней, было, в общем, не очень принято, прямо скажем, да, или совсем даже невозможно. А женщина вполне могла, вот, проникнуть и таким образом причастить. Ну вот это была функция, которая диаконам была свойственна, и

0: многие века. Я, например, не вижу оснований, почему мы до сих пор эту функцию диаконам не возвратим. То есть сегодня диакон – это, в общем, такое украшение службы. Когда диакона нет, все то же самое говорят сами священники, только что не бегают на иктиньи, вот на солью. Вот, а говорят прямо из алтаря. Ну, мне кажется, вот это довольно актуально. Чин диаконис, ну, тоже очень так обсуждался интенсивно в начале 20 века, возвращение этого чина в церкви, чтобы расширить какие-то полномочия женщин и закрепить их все-таки некоторое церковный статус, положение. Да, у нас женщины много чего в церкви делают, действительно. Вот, и вот эта избитая уже фраза, что вот женщины сохранили церковь в советское время, вот эти там бабушки и так далее, да, которые ходили. Ну, так и вот почему бы им не дать тоже какой-то статус, не придать, если они занимаются каким-то, ну, серьезным служением. Например, тоже сестричество, да, вот мы сегодня уже упоминали такой вид служения. В больнице или в другом месте оно, сестричество, служит. Почему вот женщина, которая возглавляет, скажем, такое служение, не может получить этот статус? Ну, при определенных условиях, допустим, она там не замужем, да, какая-то вот вдовица там, как это в ранней церкви чаще всего было. Почему нельзя было бы сделать? Насколько я знаю, в Румынии, православная страна тоже, вот, там чин диаконис, по-моему, возобновлен. Там были приняты соответствующие решения на соборном уровне, и там уже есть диаконисы. Вот. Я думаю, что это, в общем, рано или поздно будет происходить и в нашей церкви. Вот. Тем более, что здесь, ну, традиция настолько очевидна и, так сказать, внятно об этом говорит, что я не вижу причин, почему этого нельзя сделать. Видимо, ну, побаиваются, что вот какие-то новые тенденции, не все знают, не все... Это хотела сделать Елизавета Федоровна, например, да, и наверняка, если бы не революция, то она бы это и добилась, будучи все-таки сестрой императрицы, а не просто какой-то энтузиасткой, вот, поэтому, да, не знаю, это может быть.
1: Да, отец Александр, мой последний вопрос, касающийся церкви, будет про анафему. Вот анафема подразумевается, что когда произносится анафема в адрес кого-то, этот человек более не является членом церкви. То есть из церкви все-таки можно выйти. Это не дорога в один конец. После крещения ты оказался членом церкви, и, значит, вот все-таки можно из церкви выйти.
0: Да, церковь может извергать, в общем, да, из своих рядов каких-то, ну, крайне вредных для нее людей или людей, которые, ну, сами упорно настаивают на том, что они не хотят быть членами церкви. Но, тем не менее, все-таки это довольно, я бы сказал, мутная история. В каком смысле? Ну вот апостол Павел, например, говорит, кто не любит Господа Иисуса Христа, да будет анафема маранафа. Анафема маранафа. Что такое маранафа? Это возглас «Господь да приидет». То есть это возглас, обращенный к эсхатологии, к страшному суду. То есть до страшного суда. Но окончательное решение на этот счет может высказать только Господь Бог. Вот как бы это добавление «маранафа» и означает, что с нашей точки зрения вроде так, но оставляем окончательное решение за Господом Богом на страшном суде. Вот, поэтому до некоторой степени это условное извержение, но оно вполне конкретно в том смысле, что да, человек отлучается от церковного общения, то есть от участия в таинствах церкви. Ну, теоретически он может стоять в храме. Конечно, если все его знают, ну, если брать там какой-нибудь там V век, когда были Вселенские соборы, понятно, что ересиархов таких вот там великих, как Несторий, Арий там и так далее, их, конечно, прекрасно знали, но там еще и власти употребляли некоторую энергию, чтобы этих людей подальше куда-нибудь убрать. Их там ссылали, сажали, я не знаю. Вот. Но, значит, что важно, что анафему произносит не какой-то отдельный человек, не, даже не епископ. Анафему все-таки произносится собором. Ну, так, по крайней мере, было в эпоху Вселенских соборов. Соответственно, а может ли собор снять анафему? Ну, в принципе, да. В принципе, да. Если человек кается, покаяние не закрыто никому. Если он кается и достаточно убедительно, и собор признает искренность его покаяния, да, анафема может быть снята, как и всякое. Опять-таки вопрос с тем, кого подвергают анафеме. Ну, во-первых, это какие-то ереси, да, какие-то догматические заблуждения, которые не просто человек, ну, высказал, там, мало ли, сказал, ну, у нас все говорят ереси, половину батюшек будет говорить ереси, меня обвиняли тоже в ересях. Вот, но это еще совсем не повод для анафемы, да? Человек может ошибаться, вот. Ересь это будет тогда, когда человек упорствует, когда уже собирается именно собор какой-то по этому поводу, вселенский или, может, поместный, обсуждает эту тему и приходит к выводу, что это догматическое суждение чуждо церкви. Вот, оно не отверзается церковь. А человек говорит, а я все равно настаиваю. Вот вы можете там все что угодно говорить, а я буду говорить. Вот тогда в таком случае человек анафематствует. Но если мы возьмем историю церкви, святителя Афанасия Великого анафематствовали дважды. Да? Папы римские, там еще кто-то анафематствовал. Да? То есть анафематствования бывали вообще в истории сколько угодно. Их было очень немало в эпоху Вселенских соборов, в частности, и многих, несомненно, прославленных у нас святых. Они тоже подвергались анафематствованию. Они, соответственно, в ответ анафематствовали те, кто их анафематствовал. То есть это такая вот форма такого, так сказать, церковного общения, да? Вот, непримиримое. В конечном счете какое-то резюме выносит церковь, вот то, что называется рецепция церковная. Да. Ну вот церковь не признала этих анафематствований Афанасия Великого и других, может быть, там святителей, прославленных как святых, а все равно их почитают святыми, а анафемы, которые на них накладывались, вменяются в ничто. Иногда эти анафемы снимались, допустим, кто-то анафематствовал, а при каком-то там, не знаю, условно говоря, папе или патриархе святого анафематствовали, приходит следующий, анафематствует того, кто того, а того, наоборот, да. Анафема снимается. Есть анафемы тоже по... что, конечно, очень странно, по политическим мотивам. Ну, например, анафематствовали, не знаю, Стеньку Разина, Гришку Отрепьева, вот, Ивашку Мазепу. Да, вот, вот какие-то люди, совершавшие просто государственные преступления против церкви, так впрямую, они никакие не ересиархи были, вообще мало чего там представляли по этому поводу. Вот, вот такие анафемы. Ну, тоже они как-то довольно странно. Например, есть такой чин православия, ну, наверное, кто в церковь ходит, знает, в первую неделю, да, Великого Поста, первое воскресенье, то есть торжество православия чин. И там вообще, вот если смотреть, полный чин, там есть перечисление прям, да, это полный чин вообще, по-моему, сейчас вряд ли где-то совершается, но, может быть, где-то и совершается, но это, скорее всего, в соборах, может быть, при служении там епископов, патриархов, вот что-нибудь в таком роде. Но я думаю, что и там все довольно сильно сокращается из этого длинного там перечня и всех этих, так сказать, мрачных жестов там с свечами вниз там опущенными и так далее.
1: Известный пример, патриарх Тихон анафематствовал революционеров. Да, действительно, да, да. В вот. Его послании 17-го года есть вот это... Да. Вот эти слова «анафематствую вас», если вы там носите имена христианские и так далее.
0: Ну, опять-таки здесь заметьте, что это, конечно, патриарх Тихон писал, но это было как раз время, когда проходил собор. То есть это было анафематствование от лица все-таки собора. Вот я говорил, что вообще это не должен делать даже патриарх, просто от своего имени анафемацию. Но он писал так от своего имени, как персонифицированная такая воля собора, как бы в его словах. Но это было прямо во время собора, и, конечно, эти послания такую резкость имели в себе именно благодаря тому, что был собор. Когда собор закрылся, и патриарх остался один на один, так сказать, с советской властью, ну, он сильно, прямо скажем, присмирел. Вот. Так вот, эти анафематствования по политическим мотивам, они постепенно как-то исчезали. Например, вот если мы сейчас посмотрим, там не будет анафематствования какого-нибудь там Ивана Мазепы. Вот, или Стеньки Разина, Гришка Отрепьевича, не помню, по-моему, тоже уже нет сейчас. То есть они как-то постепенно уходили. Что с анафемой стало? То есть она отменена, она как-то забыта.
1: Да, вот это интересно.
0: Она что? То есть обычно то, что связано с какой-то политической злобой дня, оно и уходит вместе с этой злобой дня. Ну, не актуально сегодня Степан Разин, да, ну, когда-то его как героя там, и так далее, да. Вот. Поэтому эти анафематствования, они все-таки достаточно новые. Я так понимаю, что в Древней Церкви такого рода анафематствования не было. Но был анафематствован про очень известный случай Лев Толстой, да. Но тут особый случай в силу того, что он так твердо и настойчиво настаивал на то, что он не хочет с этой церковью иметь ничего общего, вот, что все это, вся эта непонятная троица, все эти басни про чудесное рождение Иисуса от девы, все эти, значит, там смешные истории про тело и кровь Христова.
1: В общем... Александр, извините, но ведь я вас перебью, но ведь во времена Льва Толстого не он один был с такого рода суждениями. Тем не менее, анафематствовали именно Льва Толстого.
0: Да, так потому
1: множество
0: что...
1: людей не настолько были как бы на виду, и, соответственно,
0: да,
1: они
0: да, он просто...
1: остались как бы в лоне церкви.
0: Но они сидели себе и говорили это у себя дома. Понимаете, дома у себя, ради Бога, говори, чего хочешь. Церковь не знает об этом.
1: Это крещенные люди, которые, да, которые фактически остались в церкви. То есть церковь от них не отреклась.
0: Да, совершенно верно.
1: Суждения те же, а
0: последствия
1: разные.
0: Все зависит от того, человек как-то обнародует свои взгляды, или он держит их просто при себе. Мы же не будем к каждому ходить домой и допрашивать его с пристрастием, да? Что ты думаешь о церкви? Вот. Церковь всегда боролась именно отлучением от своего, так сказать, тела тех, кто публично свои взгляды заявлял, скажем, те же ересиархи там эпохи великих Вселенских соборов, они имели не просто суждения, так сказать, какие-то частные, которые они при себе держали или там в каком-то узком кружку, это все выносилось на собор. И они там отстаивали это, вопреки мнению собора. Да? Угу. То же самое и здесь. Лев Толстой об этом писал, публиковал свои мысли. И здесь, собственно, церковь исходит не из того, чтобы наказать кого-то, а кого-то там не наказать, а из того вреда, который, так сказать, чадом церкви, да, посомом наносит тот или иной человек. Если он публично начинает говорить какие-то антицерковные вещи, на этом настаивает, если я умру, я завещаю, чтобы никаких священнослужителей ко мне не допускали и так далее. И когда какой-то его, не помню, там правнук пытался уже в наше время, обращался к патриарху там, Алексею II снять анафему, говорит, ну как я могу снять, если он сам этого не хотел? Как я могу
1: там
0: нарушить
1: одним, одним из аргументов было как раз то, что на самом-то деле он перед смертью покаялся, и поэтому...
0: Ну так это не было публично никак явлено. Это не было явлено никак. Он ходил вокруг Оптиной пустыни, но это отдельный, конечно, разговор, но так и не зашел туда, и никакого покаяния так и не состоялось. Ну уж совсем бедный выжил из ума и где-то там на какой-то станции отдал Богу душу. Вот, поэтому в данном случае именно его собственная настойчивость, она и не давала возможности снять эти анафемы.
1: Да, а немножко странный вопрос, но по, что ли, заявлению человека его можно анафемастовать? Ну, вот есть некий...
0: Так только по заявлению можно.
1: Нет, ну вот практически как? Вот надоело мне, понимаете, быть в церкви, что я должен написать...
0: Ну, да.
1: И, по идее, оснований мне отказать в этом нет.
0: Ну, просто это не, если это не резонансная какая-то фигура делает, которая всем известна, и мнением вот которого все интересуются.
1: Никому человек.
0: Никому неизвестный человек. Ну и живи, тебя никто не заставляет в церковь ходить. Думай, что хочешь. Делай, что хочешь.
1: Нет, а вот ему самому хочется, чтобы ему анафему пропели. Понимаете?
0: Ну, много чести, что называется.
1: Хорошо. Спасибо большое. Протоиерей Александр Степанов принимал участие в первом часе вечернего канала.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в субботу в 21 час 40 минут.
3: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
4: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I под руководством христианина Бурхарда Миниха и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II, параллельно морально устаревшему к середине 19-го столетия каналу, был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Креницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

Дорогие слушатели, сегодня вы услышите продолжение чтения книги православного финского писателя Тито Калиандера. Очерк этот под названием «Узкий путь» основан исключительно на Священном Писании и творениях святых отцов Церкви и состоит в основном из прямых ссылок на их труды и пересказа их изречений применительно к условиям современной жизни.

6 глава о подавлении желания к самоугождению. Сказано, лишь немногие пойдут узким путем, который ведет к жизни, и нам надо подвязаться войти сквозь тесные врата, ибо сказываю вам, что многие поищут войти, но не возмогут. Евангелие от Луки, глава 13, стих 24. Объяснение надо искать в нашем нежелании преследовать себя. Может быть, мы побеждаем в себе большие и пагубные страсти, но и только. Маленьким страстишкам мы даем волю расти сколько угодно. Мы не растрачиваем чужого, не крадем, но охотно осуждаем. Не пьянствуем, но неумеренно пьем чай и кофе. Сердце остается наполненным страстными желаниями. Корни не вырваны, и мы блуждаем в чаще, которая выросла на почве самосожаления. Ты должен вырвать самый корень жалости к себе, и тогда ты поймешь, что то, что тебе сейчас кажется невыносимым, есть именно то, что тебе на пользу. Ты смотришь через призму самосожаления, и потому твой горизонт узок. Ты связан любовью к себе. Освободись, и зло отступит от тебя. Подави в себе пагубное желание к самоугождению во всех его формах. Заглуши свое желание к наслаждению, будь строг к себе, не давай своему плотскому «я» те взятки, которых оно настойчиво требует. Ибо все получает силу посредством повторения, но отмирает, если не дают ему пищи. Но следи при этом тщательно за тем, чтобы ты, закрывая главный вход злу, не оставил бы открытой лазейку, через которую зло может ловко прокрасться под иным видом. Будет ли тебе польза в том, что ты будешь спать на твердой постели, но вместе с тем наслаждаться в ванне? Или стараешься избавиться от курения, но не обуздываешь свой язык? Или, побеждая болтливость, читаешь захватывающие романы? Или не читаешь романов, но даешь волю мечтаниям и сладострастной грусти? Все это различные виды одного и того же явления, ненасытного желания удовлетворить свою потребность к наслаждению. Ты должен искоренить в душе само желание жить в довольстве и наслаждении. Ты должен научиться любить бедствия, скорби и трудности. Ты должен научиться следовать заповедям Христа, не празднословить, не украшать себя, быть покорным начальником, не смотреть на женщину с вожделением, не раздражаться и многое другое. Ибо все эти заповеди даны нам не для того, чтобы мы делали вид, будто их не существует. Милосердный Господь дал их нам для исполнения. «Если кто хочет идти за мной, отвергнись себя», — говорит Господь. Он предоставил нам свободный выбор, если кто хочет, и свободный личный труд. «Отвергнись себя».

Глава 7 о перенесении любви к самому себе на Христа. «Если мы отвергнемся себя, то кого мы тогда встретим?» – спрашивает святой Феофан Затворник. Он же дает и ответ. «Тогда мы встретим Бога и ближнего». Первым условием для того, кто ищет освобождение во Христе, является отвержение себя. Только таким образом средоточие нашего существования может быть принесено от нас самих ко Христу, который есть и Господь, и наш ближний. Это значит, что все попечение, заботы и любовь, которыми мы окружали себя, переносится естественно, незаметно для нас, на Господа, и тем самым и на нашего ближнего. Лишь таким образом левая рука не знает, что делает правая, и милость твоя будет в тайне. Пока мы угождаем себе, мы не можем угождать ближнему во благо, к назиданию. Наши попытки в этом направлении будут ложными, ибо они творятся по нашей собственной воле и исходят из нашего желания угождать самим себе. На это надо обратить особое внимание, так как мы можем легко заблудиться по дороге благодеяний и услуг, удовлетворяющих нас самих. И эта дорога, безусловно, ведет к болоту самооправдания. Углубись в себя, тщательно проверь себя, и ты заметишь, что многие из этих вроде бы самоотверженных поступков исходят из потребности заглушить свою совесть, иначе из твоей постоянной привычки удовлетворять себя самого и жить для того, чтобы угождать только себе. Для Господа, который есть любовь, мир и благость, несообразны суетливость и шум самоублажения, хотя бы оно и было в скрытой форме. Проверь себя. Если ты расстроишься или опечалишься, или даже раздражишься хотя немного, встречая препятствия в задуманном тобой благом деле, тогда знай, источник его был мутный. Ты спросишь, почему? Люди опытные ответят тебе, внешние препятствия и сопротивления встречает только тот, кто не покорил свою волю Господу. Господу же препятствия немыслимы. Действительно, самоотверженный поступок не мой, а исходит от Господа, и поэтому не может встретить препятствий на своем пути. Лишь для моих собственных планов, моих собственных желаний работать, изучать, отдыхать, есть или оказывать услугу ближнему могут встретиться препятствия. И потому что они мои, я огорчаюсь. Но для того, кто идет узким путем, ведущим к жизни, ко Господу, есть только одно мыслимое препятствие, и это есть его собственная погрешимая воля. В таком случае, как может человек огорчаться, если, замыслив что-либо, не будет допущен к исполнению своего желания? Вообще, человеку не следует строить планы. Это тоже тайна святых. Не давай вводить себя в заблуждение. Христианин должен поступать, как поступал Господь, который не искал своей воли, но был рожден на соломе, постился 40 дней, бодрствовал ночи в молитве, изгонял злых духов, исцелял больных, которому негде было преклонить голову, и, наконец, который отдал себя на оплевание, бичевание и распятие. Подумай, как ты далек от этого. Постоянно спрашивай себя, бодрствовал ли я хоть одну ночь в молитве, постился ли я хоть одни сутки, выгнал ли я хоть одного злого духа. Дал ли я себя без сопротивления на оскорбление и биение? Распял ли я действительно свою плоть, а не искал ли всегда и прежде всего своей воли? Держи это в памяти все время. Что значит «отвергнись себя»? Кто действительно отвергается себя, не спрашивает, счастлив ли я или получу ли я успокоение? Все такие вопросы отпадают, если ты действительно отвергаешься себя. Этим ты уже отказался от своего желания счастья, как земного, так и небесного.

глава 8 о самозащите от возвращения покоренного зла. Первая победа над собой, да будет тебе знаком, что ты вступил на путь, но не приписывай это своей крепости. Лишь благодари Господа, ведь это Он дал тебе силы. И не радуйся чрезмерно, но спеши продолжать путь. Иначе побежденное зло может вновь восстать и напасть на тебя сзади. Помни, израильтяне, завоевав новую страну, получили повеление от Господа прогнать всех жителей. Это должно научить нас изгонять страсти. Здесь не имеет значения силы или степень одержанной победы. Она могла состоять в том, что мы утром не выкурили папиросы, или только в такой маловажной на вид вещи, что мы не повернули головы для того, чтобы куда-то посмотреть, или не ловили чей-нибудь взгляд. Внешнее значение поступка не является решающим. Малое может быть великим, и великое – малым. У нас впереди нескончаемая брань, и мы всегда должны быть готовы. Для отдыха времени не дается». Еще повторяю, молчи. Пусть никто не замечает, чем ты занят. Ты работаешь для невидимого, пусть и работа твоя будет невидимой. Если ты рассыпешь вокруг себя крошки, объясняют святые, то их охотно подберут посылаемые дьяволом птицы. Береги себя от самодовольства. Малый глоток может поглотить плод многих трудов. Поэтому отцы советуют... Действуй с рассуждением. Из двух зол выбирай меньшее. Наедине бери самый плохой кусок, но если кто-нибудь тебя видит, придерживайся золотой середины, которая не привлекает внимания. Держись в стороне, чтобы не быть заметным. Да будет это твоим всегдашним правилом. Не говори о себе, как ты спал, что тебе снилось и что случилось с тобой. Не касайся своих собственных нужд и дел. Все это дает пищу нашей самости. Не меняй также внешнюю обстановку работы, место жительства и тому подобное без нужды. Помни, нет места, нет никакого положения в обществе, нет никакого обстоятельства, которое было бы непригодным для избранной тобой борьбы, конечно, кроме того, что служит непосредственно пороку. Не ищи себе повышения на службе или титулов. Чем ниже твое служебное положение, тем ты свободнее. Будь доволен настоящими условиями твоей жизни». Также не спеши показать свои знания и способности, не делай замечаний. Нет, это не так, а так. Никому не противоречь и не вступай в спор. Никогда не должно предпочитать свою волю воле ближнего твоего. Это учит тебя трудному искусству покоряться и тем самым смиряться. Смирение необходимо. Без ропота принимай замечания, будь благодарен, когда тебя пристыдят или отнесутся к тебе с пренебрежением и обойдут тебя. Но не ищи унизительных положений. В течение дня они будут даны тебе именно в той мере, сколько тебе необходимо. На того, кто кланяется и услужливо суетится, обращают внимание и, может быть, говорят, какой он смиренный. Но на действительно смиренного не обращают внимания. Мир его не знает. Для мира он, по большей части, бывает незаметным. Когда Петр, Андрей, Иоанн и Иаков оставили сети и последовали за Господом, то для своих братьев по ремеслу они исчезли, пропали. Не будь нерешительным, подобно им, не бойся уйти из рода сего прелюбодейного и грешного. Что ты хочешь приобрести, мир или свою душу? «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо». Евангелие от Луки, 6 глава, 26 стих.

Глава 9. О победе над миром. Василий Великий говорит: «С возмущенным сердцем невозможно приступить к познанию истины. Поэтому мы должны стараться избегать всего, что дает повод к забвению нашей брани, что волнует наше сердце, что отвлекает внимание или возбуждает, или что беспокоит. Мы должны, по возможности, удаляться суеты и хлопот о бесполезных вещах. И даже тогда, когда мы служим Господу, мы не должны заботиться и суетиться о многом, но всегда помнить, что одно только нужно. Для омовения тела необходимо снять одежду. Подобное же и с сердцем. С сердца следует совлечь наружные покровы, обнажить его, чтобы оно стало доступно для очищающей и живительной силы Святого Духа. Следовательно, обнажись. Отказывай себе во всем, но так, чтобы это было не слишком заметно вовне, от всего, что служит наслаждению, удовольствию и удобству, или развлекает, веселит, или ласкает твой взор, слух, гортань или другие чувства. В Евангелии от Матфея мы слышим: «Кто не со мной, тот против меня, и кто не собирает, тот расточает». Уменьшай свои ежедневные потребности и привычки, делай это спокойно, обдуманно, без резких переходов, но неуклонно. Постепенно порви нити, связывающие тебя с внешним миром, ибо все, что в мире, как говорится в Евангелии от Иоанна и в послании Петра, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира, и это восстает на душу. Что такое мир? Тебе не следует представлять себе его как нечто видимое и доступное. Мир, объясняет святой Макарий Египетский, есть покров тьмы или огонь мирского духа, который облегчает сердце и тем самым отрывает от древа жизни. Мир – это все то, что привлекает нас и удовлетворяет нашу чувствительность. Это наше внутреннее «я», не познавшая Господа. Миру принадлежат наши страстные желания и стремления. Святой Исаак Сирин перечисляет их: приверженность к богатству, к тому, чтобы собирать какие-либо вещи, телесное наслаждение, желание почестей, от которого проистекает зависть, желание распоряжаться начальственно, желание наряжаться и нравиться, искание человеческой славы, которая бывает причиной злопамятства, излишняя заботливость и боязнь за здоровье своего тела – все это от мира. И соединенное вместе обманным образом опутывает и держит нас связанными твердым обручем. Хочешь ли освободиться? Испытай самого себя и уясни себе, с чем тебе следует бороться, чтобы приблизиться к Богу. Ибо дружба с миром есть вражда против Бога, и кто хочет быть другом мира, тот становится врагом Богу. Вольных просторов достигнет только тот, кто оставит тесную долину с присущими ей занятиями и удовольствиями. Никто не может служить двум господам. Евангелие от Матфея, 6 глава, 24 стих. Одновременное пребывание в долине и на высотах невозможно. Чтобы облегчить себе путь ввысь и легче сбросить с себя давящую тяжесть, ты можешь по возможности чаще задавать себе вопросы, подобные таким: «Почему я иду на концерт или в кино? Себе ли в угоду или ближнему? Распинаю ли я плоть, когда ем вкусную пищу? Отдаю ли свое имение, позволяя себе увеселительную поездку или покупку платья? Смиряю ли я и порабощаю ли тело свое, развалясь в удобном кресле?» Вопросы можно разнообразить и умножать, соразмеряя их с твоими жизненными привычками и их соотношением к жизни по Евангелию. При этом ты должен помнить, что верный в малом и во многом верен, как говорится в Евангелии от Луки. «Не бойся страданий, они помогут тебе выйти из тесной долины, где ты странствовал по плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов».
Ты должен задавать себе такие вопросы без пощады, но только себе одному, никогда и ни в каком случае, даже в мыслях другим. Как только ты предлагаешь такой вопрос твоему ближнему, а не себе, ты присваиваешь себе место судьи и этим самым подвергаешь суду самого себя. Этим ты утрачиваешь все то, что приобрел своим воздержанием. Ты сделал один шаг вперед, а 10 назад. И тогда тебе остается только плакать над своей закоснелостью и высокомерием.

Глава 10. О грехах ближнего и наших собственных грехах. Когда ты осознал свою собственную негодность, ограниченность и нищету, то, подобно мытарю, возопи ко Господу: «Боже, милостив будь мне грешному». И призовокупи: «Воззри на меня, Господи, ибо я много хуже мытаря». Так как я не могу не смотреть на фарисея, и смотря, мое сердце возносится и говорит: «Благодарю, что я не таков, как он». Святые говорят: когда ты видишь мрак в твоем собственном сердце и слабость твоих собственных сил, у тебя не будет поползновения осуждать ближнего. Из твоего мрака ты видишь ярче отражение небесного света во всем творении, и ты не замечаешь греха других, ибо твои собственные грехи велики. Ибо только тогда, когда ты будешь от всего сердца стремиться к совершенству, ты увидишь свое собственное несовершенство. И только тогда, когда ты осознал свое несовершенство, ты можешь совершенствоваться. Так из слабости рождается совершенство. Тогда даруется тебе то состояние, которое Исаак Сирин обещает тем, кто преследует себя, и враг твой прогнан будет приближением твоим. Про какого врага говорит здесь Святой Отец? Конечно, про того же, который, однажды приняв образ змея, с тех пор не перестает внушать нам недовольство, нетерпение, вспыльчивость, гнев, зависть, страх, отчаяние, беспокойство, ненависть, неохоту, леность, уныние, неверие и вообще все, что отравляет нам наше существование и что имеет свои корни в нашем самолюбии и самосожалении. Как может человек требовать, чтобы ему повиновались, если он не исполняет воли своего Создателя? И какое у него может быть основание расстраиваться, быть нетерпеливым или раздражаться, если не все делается по его желанию? Трудами он достиг привычки не иметь никаких желаний, и все совершается именно так, как он этого желает, объясняет Авва Дорофей. Его воля слилась с волей Божией, и о чем он не попросит, то дается ему. Как может завидовать человек, который не превозносится, но, внимая себе, находит, что все другие гораздо более заслуживают похвалы и уважения, чем он? Разве страх, отчаяние и беспокойство возможны для того, кто знает, что все случающееся с ним он должен принести как разбойник на кресте, ибо принял достойное по делам своим? Леность отступает от него, так как он постоянно разоблачает ее в себе. Обиду не может чувствовать тот, кто сознал свое ничтожество, и ненависть его направлена исключительно на зло, гнездящееся в его сердце, ибо оно заслоняет от него Господа. В Евангелии от Луки говорится, что он возненавидел свою жизнь. Тогда и неверие не имеет больше силы в душе, ибо он вкусил, что благ Господь. Только Господь поддерживает человека. Любовь человека растет, а с ней и вера. По словам Исаака Сирина, он заключил мир с собой, и небо и земля заключили мир с ним. Он собирает плоды смирения, но это возможно только на тесном пути, который находят лишь немногие.

Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: Дорогие братья и сестры, 7 октября в рамках проекта «Щедрая среда» состоится презентация книги Игоря Юрьевича Шауба «Культура Серебряного века». Эта книга представляет собой текст лекций, прочитанных на радио «Град Петров» в 2019-2020 годах. Уникальная по широте тематического охвата, книга знакомит читателя со спецификой, основными явлениями и виднейшими представителями Серебряного века, самой блестящей эпохи в истории русской культуры. В поле зрения автора философия, литература, живопись, театр, архитектура, музыка — все стороны культурной жизни России начала XX века в их великолепном многообразном цветении и при этом нравственной неоднозначности. Автор книги — доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории материальной культуры Российской академии наук, профессор Свято-Филаритовского богословского института, главный редактор журнала «Новый Гермес», вестник классической археологии, антиковедения и медиевистики. Расскажет не только о самой книге, но и о том, как и почему у него, историка-антиковеда по образованию, зародился глубокий интерес к русской культуре Серебряного века, о своих исследованиях в этой области, а также о предыстории представляемой книги. Поскольку книга издана Свято-Алексеевской пустынью по благословению ее настоятеля схиеромонаха Алексея Василенко, Игорь Юрьевич Шауб расскажет об этой уникальной обители братстве и ее выдающемся основателе и пастыре. Приглашаем всех желающих в среду 7 октября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
0: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире правила ко святому причащению.
3: Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и препадем Христу, Цареви нашему Богу. Приидите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареви, и Богу нашему. Господь посет мя и ничтожи мя лишит, на месте злачни тамо всели мя, на воде покой не воспита мя, душу мою обрати, настави мя на стези правды, имени ради своего, ащебо и пойду посреди сени смертная, не убоюся зла, яко ты со мною еси, жезл твой и палица твоя, там я утешиста, уготовал еси предо мною трапезу, сопротив стужающим мне, умастил еси елеем главу мою, и чаша твоя упоевающая мя, яко державна, и милость твоя поженет мя, вся дни живота моего, и еже вселите меся в дом Господень в долготу дни. Господня земля и исполнение ея, вселенная и всеживущие на ней, той на морях основал ю есть, и на реках уготовал ю есть. Кто взыдет на гору Господню, или кто станет на месте святем Его, не повинен рукама и чист сердцем, и же не прият в суе душу свою, и не клятся лестью искреннему своему, сей приимет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего, сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога Иаковля. Возьмите врата князи ваша, и возьмитеся врата вечная, и внеди царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата, князи, ваша, и возьмитеся врата вечная, и внеди царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь сил, той есть царь славы. Веровах тем же возглаголах, аз же смирихся зело, аз же рех во исступлении моем, всяк человек ложь. Что воздам Господеви о всех, я же воздадеми, чашу спасения приму и имя Господне призову. Молитву моя Господеви воздам пред всеми людьми Его, честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, аз раб Твой и сын рабыни Твоя, растерзал еси узы моя, Тебе пожру жертву хвалы и во имя Господне призову. Молитвы моя Господеви воздам пред всеми людьми Его, во дворих дому Господня, посреди Тебе и Иерусалиме. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Беззаконие мое презри, Господи, от девы рождейся, и сердце мое очисти, храм то творя причистому Твоему телу и крови, ниже отрини меня от Твоего лица, без числа имея велию милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, во причастие святынь Твоих, како дерзнув недостойный, ащебо дерзну к Тебе приступить и с достойными, хитон мя обличает, яко несть вечерний, и осуждение исходатайствую, много

милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобой сотворих, яко да оправдишеся во слове всех Твоих и победиши в них да судить идти, себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, себо истину возлюбил еси, безвестное и тайное премудрости Твоей я, явил ми еси, окропиши мя иссопом и очищуся, омыиши мя, и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от кровей Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мое отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бы их убо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Грядите, люди, поим песни Христу Богу, раздельшему море и наставившему люди, я же изведе из работы египетские, яко прославися. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Хлеб живота вечную щаго, да будет мне тело Твое святое, благоутробне, Господи, и честная кровь, и недуг многообразных исцеление. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня. Осквернен делы безместными, окаянны, Твоего пречистого тела и божественной крови, недостойны есим Христе причащения, Его же мя сподобии, Пресвятая Богородице, спаси нас, земле благая, благословенная Богоневесто, глаз прозявшая неоранный и спасительный миру, сподоби мя сей ядуща, спастися. На камени мя веры утвердив, расширил еси уста моя, на враги моя, возвеселибося дух мой, внегда пети, несть свят, яко же Бог наш, и несть праведен паче Тебе, Господи, сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, слезные ми подашь Христе капли, скверну сердце моего очищающая, яко да благою совестью очищен, верою прихожду и страхом, Владыко, ко причащению божественных даров Твоих. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Во оставление да будет ми при грешении пречистое тело Твое и божественная кровь, Духа же святаго общение, и в жизнь вечную человеколюбче, и страстей, и скорбей отчуждение. Пресвятая Богородице, спаси нас, хлеба животного трапеза пресвятая, свыше милости ради сшедшего, и мира виновый живот дающего, и мне ныне сподоби недостойного, со страхом вкусите сего, и жив убыти. Пришел еси от девы, не ходатай, не ангел, но сам Господи воплощся,

и спасли еси всегоме человека, тем зовути слава силе Твоей, Господи, сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Восхотел еси нас ради во площся многомилостиве, заклан быть яко овча, грех ради человеческих, тем же молю тебя, и моя очисти согрешения. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Исцели души моей язвы, Господи, и всего святи, и сподоби Владыко, якода причащуся тайные Твоя, божественные вечери, окаянный. Пресвятая Богородице, спаси нас, умилостиви и мне, сущего от утробы Твоя, Владычице, и соблюди меня нескверно раба Твоего и непорочно, я когда прием умного бисера освящуся. Светоподателю и веков творчи, Господи, во свете Твоих повелений настави нас, разве бо Тебе иного Бога не знаем. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, як уже предрекл еси Христе, да будет убо худому рабу Твоему, и во мне пребуди, як уже обещался еси, себо тело Твое ям божественное, и пью кровь Твою, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня. Слове Божий и Боже, уголь тела Твоего, да будет мне помраченному в просвещении и очищении оскверненной души моей кровь Твоя. Пресвятая Богородице, спаси нас. Мария, Мати Божия, благоухание и честное селение, Твоими молитвами сосуд мя избранный соделай, якода освящений причащуся Сына Твоего, в бездне греховней валяяся, неисследную милосердие Твоего призываю бездну, от Тли, Боже, мя возведи, сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, ум, душу и сердце освети, спаси, и тело мое, и сподоби неосужденно, Владыко, к страшным тайнам приступите. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня, дабы устранился от страстей, и Твоей благодати имел бы приложение, живота же утверждение, причащением святых Христе тайн Твоих. Пресвятая Богородице, спаси нас, Божие, Боже, Слово Святое, всего мя освяти, ныне приходящего к божественным Твоим тайнам, святые Матери Твоя, мольбами. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, хлеб Христе взять и не презри мя, тело Твое и божественную Твою ныне кровь, при чистых Владыко и страшных Твоих тайн, причаститеся окаянного, да не будет ми в суд, да будет же ми в живот вечный и бессмертный. Телу златому премудрые дети не послужиша, и в пламень сами поедоша, и боги их обругаша, среди пламени возопиша, и, о Россия, ангел, услышася уже уст ваших молитва. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, источник благих причащения Христе, бессмертных Твоих ныне таинств, да будет ми свет и живот и бесстрастие, и к приспеянию же и умножению добродетели божественнейшая, ходатайственно, едине блаже, якода славлю Тя, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня, да избавлюся от страстей и врагов, и нужды, и всякие скорби, трепетом и любовью, со благоговением человеколюбче, приступая и ныне к Твоим бессмертным и божественным тайнам,
и пейте Тебе с подоби. Благословен еси, Господи Боже, Отец наших. Пресвятая Богородице, спаси нас. Спаса Христа, росшая паче ума, Бога благодатная, молю Тя ныне, раб Твой, чистую и нечистый, хотящего мя ныне к пречистым тайнам приступите, очисти всего от скверны плоти и духа, в печь огненную, ко отрокам еврейским снесшедшего, и пламень в росу приложшего Бога, пойте дела, яко Господа, и превозносите во вся веки. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, небесных и страшных и святых Твоих, Христе, ныне тайн, и божественные Твои я, и тайные вечери общника быти, и мне сподоби отчаянного, Боже, спаси мой. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго, не отыми от меня. Под Твое прибег благоутробие блаже, со страхом зовути. Во мне прибуде спасе яс, яко же рекл еси в Тебе. Сева дерзая на милость Твою, ям тело Твое и пью кровь Твою. Пресвятая Троице Боже наш, слава Тебе! Трепещу приемля огонь, да не опалюся, яко воск и яко трава. Оле страшного таинства, оле благоутробия Божия, как о божественного тела и крови брение причащаюся и нетленен сотворяюся. Безначально родителя Сын, Бог и Господь, воплощься от Девы нам явися, омраченная просветите, собрати расточенная, тем всепетую Богородицу величаем. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Христос есть, вкусите и видите, Господь нас ради, по нам бодревле бывый, единую себе принес, яко приношение Отцу Своему присно заколается, освящай причащающиеся. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго, не отыми от меня, душею и телом, да освящуся, Владыко, да просвящуся, да спасуся, да буду дом Твой причащением священных тайн, живущего Тя имея в себе с Отцем и Духом, благодетелю многомилостиве. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя, яко же огонь, да будет мне и яко свет тело Твое и кровь спаси мой, причестная, опаляя греховное вещество, сжигая же страстей терние, и всего просвещая, поклонятися Божеству Твоему. Пресвятая Богородице, спаси нас, Бог воплотися от чистых кровей Твоих, тем же всякий род поется, Владычице, умное же множество славит, яко Тобою яви, узреша всеми владычествующего, осуществовавшегося человечеством. Достойно есть, яко воистину блажите Тя, Богородицу пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словоросшую, сущую Богородицу Тя величаем. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше, святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли.
Хлеб наш насущный дажды нам днесь, и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию ти молитву, яко владыце грешные приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябо уповахом, не прогневайся на низело, не же помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избави нас от враг наших. Ты боиси Бог наш, и мы, люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя, да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты боиси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

в исполнении Российского государственного академического хора под управлением Александра Свешникова прозвучало великое словословие Сергея Васильевича Рахманинова. Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыцы грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тябо уповахом, не прогневайся на ны зело, не же помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших. Ты бо еси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо еси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобив имя даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотвори их в сей день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь
яко человек, паче же и не яко человек, но и горее скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагльства и уныния, ащи именем Твоим клягся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя, милостивми буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я жити согреших в сей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольвы. Ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй ми восставшу славе всем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори, Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающего и соблюдающего мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажди нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дажди нам
целомудренне пожите дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тя от всея души моей я и помышления, и творить во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести мя от живо, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тя во Господи уповах, спаси мя, в Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чисе паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуюши, да укрепиши и благая творите да бодасими, весь ибо, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабых ас от сели пристал сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего
и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавствия противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем те, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть якого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу тебя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет, или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно. Достой небо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою. О сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твоей неизглаголаней благости и милосердию, и яко же хощеши устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда уснув смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так, куда погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и в веселье глаголющих, радуйся, причестны и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже,
прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, имя же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю каетеся, точью, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же меня благослови, Ты меня помилуй, и живот вечный дай.

в исполнении праздничного хора Минского Свято-Елисаветинского монастыря прозвучала сугубо Ектения из чина воздвижения Чеснока Креста Господня композитора русского зарубежья Максима Ковалевского.

Дорогие слушатели, на этом радио «Град Петров» завершает свой вечерний эфир. Мы продолжим свое вещание в интернете и в эфире «Триколор ТВ».

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев считал Дмитрия Ростовского последним писателем, который имел огромнейшее значение для всей православной Восточной и Южной Европы. 4 октября – день обретения мощей святителя Дмитрия Ростовского в 1752 году. В 00:05 слушайте в нашем эфире наставление святителя Дмитрия из книги «Алфавит духовный». В 13:30 начнется передача профессора Петра Евгеньевича Бухаркина о жизни и трудах святителя Дмитрия Ростовского.
2: Смерть в нашей культуре превратилась в невроз, болезнь, требующую лечения. Книга протопресвитера Александра Шмемана «Литургия смерти и современная культура» — это 4 его лекции, прочитанные на английском языке. В 2013 году книга вышла в переводе Елены Дорман. Каждое воскресенье в 9:00 в эфир выходит передача радиостанции «Голос православия», подготовленные по книге отца Александра Шмемана «Литургия смерти и современная культура».
1: Шмелев всегда стоял вне всяких литературных течений, направлений и школ. Он сам и направление, и школа. 3 октября – день рождения писателя Ивана Сергеевича Шмелева. В 10:00 в рубрике «Календарь памятных дат» вы услышите передачу филолога Маргариты Дмитриевой о жизни и творчестве писателя. Ежедневно в 14:00 в рубрике «Литературные чтения» страницы книги «Записки не писателя» для вас читает протоиерей Константин Смирнов.
2: Передачи из цикла «Радиошкола юных алтарников» — это рассказ педагога Натальи Юферевой о том, как она проводит беседы с подростками о литургии, о ее последовательности, элементах, а главное — о смыслах. Это программа для тех, кто хочет понять, зачем нужно ходить на долгие богослужения, почему нельзя опаздывать на них и что означают слова молитв, пение, чтение, кождение и все, что происходит в храме на литургии с точки зрения вечности. Каждое воскресенье в 20:00, повторение по вторникам в 16:10, слушайте программу Натальи Юферевой «Радиошкола юных алтарников».
1: «Возвращение к семейным истокам» или «Родословные детективы». Так назвал цикл своих передач Даниил Викторович Петров, кандидат юридических наук, член Фонда поддержки исторических традиций «Возвращение». «Долгие годы нас заставляли забыть нашу историю и наших предков, и теперь, чтобы вернуться к семейным истокам, надо провести целое детективное расследование». Слушайте «Родословные детективы» каждое воскресенье в 20:30.
2: Государство словно задалось целью уничтожить эту семью. Но трое детей, крепко держась друг за друга, сопротивлялись жестокой истории. Ежедневно в 00:30 в рубрике «Непридуманное» в эфир выходят передачи, подготовленные по книге «Мне подменили жизнь. Хроника семьи Абаза Исаевых в воспоминаниях, письмах, документах». Читает Людмила Зотова.

«Родная чужбина» – так названа книга, составленная по письмам Евгении Свиньиной из Петрограда, Ленинграда в Париж, которая вышла в издательстве «Радио Град Петров». Настоящее издание представляет собой полное собрание писем Евгении Александровны Свиньиной, включая ранее не опубликованные материалы, а также комментарии и фотографии из семейного архива Татьяны Борисовны Дуровой, предоставленные специально для этой книги. Книгу «Родная чужбина» можно приобрести в редакции «Радио Град Петров».

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Дорогие братья и сестры, мы хотим познакомить вас с некоторыми наставлениями из алфавита духовного святителя Дмитрия Ростовского. Епископ Иустин, который в XIX веке перевел алфавит духовный со старославянского языка на русский, так писал об этом произведении. Алфавит духовный, составленный святителем Дмитрием, митрополитом Ростовским, есть книга весьма замечательная во многих отношениях. Особенно же она замечательна по содержанию, изложению

0: В предисловии святитель говорит, что книга составлена вообще для возбуждения и поощрения к исполнению заповедей Господних, а кратко, в алфавитном порядке, изложена она для того, чтобы удобнее изучить ее на память. Потом следует одна за другой три части книги. Первая часть направлена против похоти плоти, вторая – против гордости житейской, третья – против похоти очес. В первой части 12 глав, во второй – 10, в третьей – 11. Всех глав 33 по числу лет земной жизни Господа нашего Иисуса Христа.
1: Святитель Димитрий Ростовский.
0: Алфавит духовный.
1: Будучи Адамова естества, советую тебе, обоего пола Адамову естеству, будь смирен, имея Адамово естество, смирен будь, помня слово праведного осуждения, сказанное самим Богом, яко земля еси, и в землю паки пойдеши.
0: Познавай Бога, разумевай благодеяние Его, ходи в заповедях Его, и будешь наследником вечных благ Его. Веруй в Бога, веруй Богу, имей всегда и во всем воздержание. Всегда помни о смерти и изменении всех вещей, и ни к чему мирскому не будешь иметь пристрастия.
1: Блюди себя от греха, малого и великого. Всегда имей пред очами грехи твои, чтобы усерднее каждый день прибегать к покаянию. День ото дня восходи на гору добродетелей, непрестанно, на всякий день прилагай усердие к усердию, да направишь себя на все стези правые.
0: Есть надежда всему доброму, есть вечный покой всякому труду, подвигу веселье и в грядущем веке воздаяше. Всегда поминая жизнь вечную и будущие блага, да всегда возносится к ним сердце твое.
1: Будь зело тщателен и усерден в своем звании и положении, дабы не всуе изнурять тебе жизнь свою. Зря, тварь, дивись и приноси словословие Творцу твари. Не к твари прилагай свои чувства, но к Богу Творцу возводи сердце и душу твою.
0: Кто имеет усердие к добру, тому дается оно, а кто не имеет, у того возьмется и то, что он думает иметь. Люби истину, блюдись от всякой лжи, да избежишь сказанного пророком, погубишь и всякого глаголющего лжу.
1: Всегда и непрестанно возводи ум и душу твою к Богу, и никогда не выпускай его из сердца и памяти твоей, да всегда с ним будешь соединен. Подщись от всего сердца твоего любить Бога, да будешь свободен от всякого земного пристрастия и уверен в спасении твоем.
0: Прилежи непрестанно к молитве, ибо это есть некрадомое сокровище, ею, как лестницею, удобно взойдешь к Богу. Не прилагай сердце твоего к земному, да не обуяешь и как соль, и да не явишися весь непотребен, но к единому Богу и сердце, и душу твою имей пригвожденными, да пребудешь и в любви Его неподвижен, ибо Он един есть Господь, источник всех благ и податель жизни вечной.
1: Помни о Господе непрестанно, да пребывает имя Его всегда в сердце и во устах твоих. Прилежи покаянию постоянно, и всякий день омывай душу свою теплыми слезами, да паче снега убелишися, и непосрамленным лицом явишься пред Господом. Руки твои как можно чаще усердно воздевай к Богу в молитве, всегда ожидая оттуда помощи, чтобы победить мысленного Амалика, то есть дьявола.
0: Помни о смерти, блюдись о скупости и стеснении ближних, да объятый неверием и скупостью, во время исхода не затворишь себе двери милосердия Божия. Бывай ко всем тих, бесчеславен и кроток, да явишься истинным Христовым подражателем и учеником без порока.

0: Если хочешь скоро найти вечное сокровище, тщательно сохраняй себя от уныния и лености. Будь всегда тепл и усерден к Богу, да будешь причастником жизни вечной. Старайся потопить мысленного фараона в воде слезной, чтобы он не гнал тебя, всегда ратуя.
1: Взыскуй единого Христа, да будешь с ним вечно, ибо взыскующие его обрящут велию милость и не лишатся всякого блага. Зная отца и мать, друзей и сродников, знай, что у тебя есть Бог, который есть начало жизни и бесконечный конец всему.
0: Цель и пристанище твое да будет един Господь, надежда же и упование, пресвятая любовь Его. Возлюби чистоту и целомудрие истинно, да чистый прилепишься чистому. Покаяние от часа до часа не отлагай, да не погубишь напрасно времени исправления в час.
1: Да будут в душе твоей всегда водружены шестокрыльные добродетели, то есть усердие, дружелюбие, благий образ, рассуждение, воздержание и любовь, которыми удобно возвыситься до неба. Будь ко всем щедр и милостив, да обрящешь и в день страшного суда Господа милостивым и благоснисходительным к душе твоей. Всегда имей в памяти своей одно, чтобы всегда угождать единому Богу и непрерывно восходить к Нему любовью.
0: Отвергай от себя юностное, похотное, плотское безумие. Всеудержно же всегда поучайся духовной премудрости о Боге. Особенно охраняй себя от ярости, гнева и злословия, да не помрачится у тебя сердечное око. Всячески сохраняй себя от объедения и пьянства, да не впадаешь всегда во все злое. Не пренебрегай духовного отеческого наставления, да не приткнешься в стезях твоих.
1: Непрестанно славословь Бога псалмами и песнями, да имеешь это во всегдашнее себе утешение. Особенно берегись тщеславного, фарисейского лицемерия, да не приимешь себе здесь, на земле, тщеславием своим мзду твоих добрых дел.
0: Как во внешнем обучении или в обучении какому-либо ремеслу, никто не может навыкнуть, если не будет всегда в нем поучаться и заботиться о нем, так и совершенному духовному, разуму и очищению ума никто не научится, если не всегда будет иметь прилежание к сему.
1: Во всех вещах не похваляйся сам, не ищи и от других похвалы, не завидуй и тем, которых похваляют, да не подвергнешься в том и в другом сугубому лишению, потере исправления и осуждению зависти. Тот во всем искусен, кто не сам себя хвалит, но кого похвалит Бог.
0: Не прилагай сердце своего к почестям и славе человеческой. Она льстива и кратковременна. Все в мире непостоянно, кроме единого Бога и Его предвечной славы. Все в мире сем изменяется, и всякая почесть и слава вместе проходит. Потому не утверждай стопы ног твоих на этих прелестях, чтобы не остаться тебе, как на весеннем льду, кругом истаившим. Будет ли у тебя тогда какая-нибудь надежда на благополучие?
1: Как ветви без корня ничего не могут от себя произращать, так и ты без благодати Божьей ничего доброго не можешь ни пожелать, ни сделать. Господь есть корень, а ты розга или ветви. До тех пор можешь делать что-либо Богу угодное, пока находишься в общении с Богом, а когда с Богом разобщишься, тогда впадешь во все злое.
0: Не смотри на чужие грехи, но рассматривай свое зло, ибо не о чужих грехах будешь испытан, а о себе воздашь слово. За свои грехи будешь отвечать. Нет тебе никакой надобности испытывать других, как, кто живет, как согрешает, но внимай себе. Угождаешь ли ты Богу? Делаешь ли угодное Богу? Подражаешь ли жизни святых? Последуешь ли их стопам? Приятно ли Богу твое дело? Человек, осуждающий других, есть злолукавое зеркало, которое всех отражает в себе, а себя не видит.
1: Не ревнуй и не завидуй согрешающему, и не утешайся ничьим согрешением, но, напротив, будь милостив и жалостлив к согрешающему. Если можешь, помоги ему восстать от греха, подай ему руку помощи. Если же не можешь, хотя бы помолись о нем. Ибо согрешающий невеликое что получил, и преступник непреславное что приобрел. Не приобретение какое сделал, но лишение, не утешение и радость, но скорбь и печаль. Вкусившему греха непременно нужно вкусить и горести, если не здесь, то там, иначе быть не может.
0: Не радуйся падению ближнего, а напротив, плачь и рыдай, считая его падение как бы своим, потому что нам заповедано любить ближнего как себя. Если падет враг твой, не обрадуйся о нем, не же о соблазнении его возносися, говорит Соломон. Не утешайся согрешением другого, да не порадуются бесы и люди о твоем, ибо невелика радость о согрешении, но, напротив, печаль и боязнь за себя. Одни только бесы радуются о погибели грешных, ибо и сами совершенно погибли. Человек же должен радоваться о спасении человеческом, да и сам получит спасение и обрящет милость у Бога ныне и в день суда.
1: Всегда помни, человече, о смерти и изменении всех вещей, и никогда безумно не привяжешься к настоящему. Помни последнее твоя, и вовеки не согрешиши, говорит Сирах. Помни, что по смерти восстанет иной век, иное пребывание, и будь готов. Готовый на смерть, усердно будешь поспешать с добродетельным исправлением.
0: Итак, прежде всеобщего воскресения старайся безгрешием и бесстрастием воскресить душу свою, умершую грехом и страстями, чтобы быть всегда живым для Господа. Так воскресши духом, ты уже не убоишься временной смерти плотью, а напротив, сам возжелаешь ее, чтобы всегда быть с Господом. Во время же всеобщего восстания из мертвых, как светозарный луч просияешь силою внутри тебя сущей благодати и отвне принятием нетленной плоти.
1: Не ищи покоя и утешения в мире сем временном, ибо никогда не найдешь их. Если и все искусство употребишь, не насладишься тишиною и прочным утешением в веке сем, потому что тленное и временное устроение его не может дать душе мира и покоя, если сам Господь благодатью Своею не упокоит и не дарует ей мира, как сам Он сказал: «Мир мой даю вам, мир мой оставляю вам. Во мне мир имейте и покой, а не в чем-нибудь другом».
0: Мир, тишина и вечный покой в одном только Боге и в благодати Пресвятого Духа. Там радость, там веселье, там беспечалие, бессмертие, безбоязненность. Там мир невозмутимый, покой всегдашний, радость нескончаемая, вечное наслаждение, всегда услаждающее человека. Только возлюби истинно всем сердцем Господа, и, вкусивши опытно, познаешь, яко благ Господь.
1: Не гоняйся за многим, и будь за малое благодарен. Ибо все гонятся за многим, все ищут многого, все обо всем заботятся, но и малейшие, все оставившие, ничего отсюда взять с собой не могут. Лучше иметь малое с благодарностью, чем безумно гоняться за большим. Лучше малое праведнику, паче богатства грешных много, говорит пророк. Ибо все, что здесь соберешь и что приобретешь, останется на земле, а ты, оставивши все, сам ляжешь в гроб и с обнаженную душою пойдешь туда.
0: Нет в мире ни одной такой вещи, по поводу которой имел бы ты достаточную причину, да беспамятства, оскорбляться и раздражаться на кого-либо. Хоть бы ты и думал, что это весьма нужно и потребно, но не найдешь, за что бы действительно нужно и потребно было на кого-либо гневаться, кроме только оскорбления славы Божьей и презрения заповедей Его. За это нужно гневаться, но и то разумно, чтобы, исправляя других, не повредить самому себе.
1: Господь призывает тебя к себе не на скорбь и печаль, а на радость и веселье. «Радуйтесь», — сказано о Господе, — «всеправие сердцем», как и сам Господь по воскресении Своем из мертвых прежде всего сказал мироносицам «радуйтесь». Повелел мироносицам радоваться, а не скорбеть, ибо он печаль праматери Евы прекратил воскресением своим как Бог. Потому и ты радуйся о нем, а не скорби, веселись о Господе и не смущайся.
0: Не скорби, если что в мире делается не по желанию сердца твоего, ибо не может все делаться по мысли твоей, как ты хочешь, потому что не все твои хотения бывают добры, и не всякие желания полезны. Но сделалось ли что по твоему хотению и желанию? Хорошо. А не сделалось? Предоставь воле Господней. Если что сделалось так, как ты хотел, благодари. А если не так, не скорби, ибо все здешнее не вечно пребывает, но каждая вещь в веке сем является на весьма малое время.
1: Желая исцелить и очистить душу нашу от греха, Господь часто попущает здесь на нас различные скорби и печали, дабы, очистившись, как золото в горниле, явились мы светлыми, и чтобы, утешенные здесь в скорбных обстоятельствах, мы всегда усердно прибегали к Нему, ища Его помощи.
0: Терпением на кресте Христос победил врага, терпением осудил смерть, терпением разорил ад, прогнал тьму, соделал наше спасение, словом, что праотец наш Адам погубил невоздержанием и нетерпением, то Спаситель наш приобрел вкушением горестей и претерпением крестным. Если Он столько нас ради пострадал, если Он столько нас ради претерпел, то ты ли ради Его не потерпишь и малого?
1: Век сей не есть покой и почивание, но есть борьба и война, торжище и купля, училище и морское плавание. В войне и брани нет никакого мира. В училище и на торжище, а также и в морском плавании нельзя быть спокойным и беспечальным. Кто на море бывает без боязни и печали? Кто в воинстве без страха? Кто на торжище и в училище в покое? Никто. Потому не ленись в деле Божьем и не унывай, но подвязайся и трудись.
0: Пусть ничто не отторгает тебя, пусть ничто не препятствует тебе, пусть ничто не возбраняет, пусть ничто не отсекает тебя от любви Господней и от божественного желания Его. Ни скорбь, ни теснота, ни глад, ни гонение, ни огонь, ни меч, ибо Он — твоя жизнь, Он — твое спасение, Он — твоя радость и веселье, и пресносущное наслаждение, и вечный покой.
1: Святитель Димитрий Ростовский.
0: Алфавит духовный.

прозвучала стихира русским святым на певы Киево-Печерской лавры в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой лавры и московских духовных школ.

Вскоре я сильно заболела. Очень болел правый бок и поднялась температура. Местный врач, осмотрев меня, нашел воспаление печени и посоветовал лечь в больницу. Операция продолжалась 3 часа. Я поправлялась медленно, но верно. Невозможно перечислить разных неожиданных мучений, пока мой организм не справился и победил болезнь. Пришла весна, наступили теплые дни с ярким солнышком. За это время я получила письмо от Леночки, в котором она писала, что папа наш вышел из тюрьмы. Папина сестра Ольга была замужем за Кириллом Николаевичем Ванифатьевым. Он и при новой власти оставался начальником железной дороги. Будучи в Казани, он узнал, что папа находится в тюрьме. Он вызволил папу из заключения, взяв его на поруки, и сразу увез в Москву, где они с тетей Олей жили. Ольга тоже уехала в Москву. Судьба Ольги меня волновала, так как в Казани у нее была хорошая работа, а что будет в Москве, неизвестно. Сама Леночка жила еще в Казани. Ее опекала Вера Петровна Мельгунова. Леночка поступила вместе с Катей Мельгуновой на курсы медицинских сестер. Осенью наше полевое строительство закончило работу на Парамоновских шахтах, и все стали разъезжаться. Мы с мужем решили ехать в Москву, повидать папу и познакомить его с Борей. Трудно себе представить поездку по железной дороге в начале 20-х годов. Билеты достать было невозможно. Садились кто как мог. Лезли буквально через голову с вещами, узлами, чемоданами. Наши мужчины сумели вскочить в вагон почти первыми и заняли на всех одну нижнюю полку, на которой мы все уселись рядком. За нами хлынула целая лавина, все кричали, ругались, давились. Вагон наполнился до отказа. Люди стояли в проходах. Грязь была ужасная. Махорочный дым ел глаза. Так мы добирались до Москвы. Вспомнить страшно. В Москве мы отправились к Ванифатьевым. На следующий день дядя Кира сказал, что завтра в Пензу едет один из его чиновников по делам, и если мы хотим, то можем занять там одно купе. Нас это очень устроило, и мы с благодарностью согласились. Вагон был чудесный, комфортабельный, с мягкими сиденьями, зеркалами. После нашей предыдущей поездки мы оказались как в раю. Но я начинала себя чувствовать плохо еще в Москве. А тут меня стало знобить, очень болела голова, поднялась температура. Всю ночь я металась в каких-то кошмарах. А Боря ухаживал за мной. Когда мы подъехали к платформе Саранского вокзала, я с трудом соображала. Меня одели и вывели из вагона. Погода стояла морозная, и мне стало легче, я пришла в себя. Нас встретил отец моего мужа, Николай Александрович, со своими санями. Он рассказал, что моя свекровь Вера Павловна тоже лежит, больная сыпным тифом, и один из сыновей, Владимир, вернувшийся из армии, тоже болен возвратным тифом. Когда мы вошли в жарко натопленный дом, мне стало опять совсем плохо. Меня уложили в постель. Утром пришел их домашний врач. Пожилой, статный мужчина, Березин. Я уже была в бреду. Осмотрев меня, он определил у меня сыпной тиф. Тогда по стране очень много больных этой болезнью было. Я лежала в комнате с Верой Павловной, которая уже прошла самое тяжелое состояние и начинала немного поправляться. Я болела очень тяжело. Как потом мне рассказали, я бредила, смеялась, пела, говорила по-французски, разговаривала со всеми своими родными и знакомыми. Температура была очень высокая. Чтобы немного облегчить мое состояние, меня обертывали простынями, смоченными в воде с уксусом. Простыни моментально высыхали. В этот период мне запомнился мой свекор, его добрые глаза и ласковые руки, гладившие меня по голове. Больше я его не видела. Мой свекор за всеми нами ухаживал и сам заболел тифом, и скончался, принеся неутешное горе всей семье. На похороны приехала бабушка Надежда Алексеевна, мать Николая Александровича. Очаровательная старушка, высокая, стройная, с седыми волосами, в строгом черном платье, с приколкой из черных французских кружев. Впоследствии мы с ней очень подружились. Долго царила грусть в семье Романовых, и я грустила с ними. Семья была большая, 9 сыновей и 1 дочь покойного от первого брака Антонина. Она, как старшая, вела все хозяйство. До революции она жила у дяди в Харькове, где училась на высших женских курсах,
которое кончилось отличием. Вернулась домой и взвалила на себя обслуживание этой большой семьи. Из армии вернулся Дмитрий с женой Соней, Владимир поправился раньше меня, Аркадий учился в последнем классе бывшего реального училища, Алексей, Константин, Николай и Сергей тоже еще учились. А еще жила с нами Манечка, так все ее звали до старости. Она была сирота, крестница Романовых. Она обучалась кройке и шитью и отлично владела всеми швейными работами. Манечка обшивала всю семью. Замуж она не вышла и была всей душой предана семье Романовых. Во время НЭПа, вскоре после смерти главы семейства, Романовым отдали в эксплуатацию их механическую мельницу, которую пришлось сначала ремонтировать. Мельница долгое время стояла запечатанная. Теперь старшие братья горячо взялись за дело. Мельница начала работать, семья воспрянула духом. Подвоза крестьянского зерна было достаточно, и в доме почувствовался достаток. Прокормить такую семью в то тяжелое время было трудно. Подспорьем стала еще гуманитарная помощь, которую стала присылать Америка, снабжавшая и наш город такими продуктами, как пшеничная мука, мясные консервы, какао, шоколад, топленое свиное сало, сгущенное молоко и другие продукты. Мой муж как-то сумел включиться в распределение этой помощи, и наша семья получила хороший запас этих продуктов. Жизнь пошла гораздо веселее. Прошла зима с ее морозами и топкой печей. Мама, Вера Павловна, часто уходила по делам в город. Манечка работала в швейной мастерской, и все остальные тоже были заняты всякими делами. Дома оставались большей частью только бабушка Надежда Алексеевна, да я. Иногда, бывало, она подзовет меня и скажет: «Женечка, сходи-ка ты в курятник, да принеси нам по яичку, и мы сделаем с тобой гоголь-моголь. Накрутим мы с нею этот гоголь-моголь и уплетаем с черным хлебом». Бабушка любила пошутить: «Не видят, не бредят». Мама Вера Павловна была хорошая хозяйка и добрая, но немного скуповата. Николай Александрович был широкий человек и за спиной у жены много помогал нуждающимся. Постепенно я приобретала цветущий вид и чувствовала себя хорошо. Но меня стал смущать мой живот, который почему-то стал твердым. И я почувствовала, что там что-то вертится иногда. Я решила, что это солитер. Вот почему я все время хожу голодная. Поделилась своим недоумением с мужем, и он нашел нужным, чтобы я посоветовалась с доктором Березиным. Я пошла к нему. Он смотрел меня, выслушал, а потом серьезно сказал: «Доченька, по этим солитерам я не специалист. А вот мой приятель, доктор Воронов, большой знаток по этой части. Я напишу ему записку». Воронов осмотрел меня внимательно, мне было очень неловко при осмотре, после чего он сказал, что у меня солитер, но на двух ногах. При своей глупой наивности я поняла его буквально и пришла в ужас. А на мой вопрос, как избавиться от этого солитера, врач посерьезнел и сказал, что избавиться придется немедленно, так как мои послеоперационные швы не выдержат. Главные мышцы живота не срослись, а покрылись легким наростом. Он отправил меня к хирургу, который сказал, что если я хочу остаться жить, то должна немедленно лечь в больницу. Я все еще не понимала, что со мной происходит. Доктор Березин, к которому я зашла, сказал, что он придет домой, и мы обо всем поговорим. Мужа разыскали на мельнице. Он прибежал и узнал все подробности, ошеломившие его своей неожиданностью. Очень волнуясь, я попрощалась со всеми, и меня отвели в родильный дом, где стали готовить преждевременные роды. Ко мне приставили милую и добрую акушерку Полину Ивановну, которая с помощью врача туго забинтовала мой живот широким полотняным бинтом. Процедура эта вся была очень тяжелая и мучительная. На рассвете у меня родился мальчик, но он был очень слаб, так как перенес со мной цепной тиф. Полина Ивановна окрестила его, дав ему имя Борис. Она показала мне его. Новорожденный был похож на отца. Жил он только полчаса. Мой мальчик был в моей жизни первым и последним ребенком.

семье произошли большие изменения. Старшая сестра Тонечка вышла замуж за инженера-химика Николая Яковлевича и уехала с ним в Нижний Новгород, где они жили как голубки до самой старости. Тоня пережила мужа на 5 лет. После отъезда Тонечки эстафету поведения хозяйства и готовки пищи на всю семью приняла Соня, жена Дмитрия. Я хоть и была старшей невесткой, не претендовала на это первенство, даже обрадовалась, что этот ответственный труд миновал меня. Я никогда не отказывалась, если требовалась моя помощь, но меня все щадили, жалели и любили. Мне было хорошо и легко в этой дружной, порядочной русской семье. Летом ко мне приехала погостить моя сестра Ольга. Вся семья приняла ее очень благодушно. По дороге Ольга подхватила сыпной тиф. На 3-й день по приезде у нее поднялась температура. Я ухаживала за ней и строго исполняла все предписания доктора Березина. Очень помогала мокрая простыня с уксусом. Ольга бредила, металась, но не так бурно, как я. Часто она не узнавала меня и в этих случаях называла меня «миледи». Была изысканно вежлива, будто обращалась к высокопоставленной персоне. У нее были галлюцинации, ей казалось, что папа и другие близкие люди сидят на диване напротив нее, и возмущалась, что я не замечаю их. Тогда я плюхалась на этот диван, и видение исчезало. Так Ольга проболела 3 недели, и потом стала быстро поправляться. С моими домашними она тоже подружилась. Очень любил с ней разговаривать Володя. Ольга была очень остроумной собеседницей и хорошей рассказчицей, и ее любили послушать. В конце июля к нам приехала моя младшая сестра Леночка, совсем юная, 16-летняя хорошенькая девочка. Так было приятно опять быть нам втроем. Сколько рассказов, воспоминаний, и грустных, и веселых. Леночка всех очаровала. Больше всех с ней подружился Аркадий. Так у нас собралась большая, дружная, молодежная компания.

на разведку в Петроград. Времена стали меняться, и семью Романовых, как очень известную в Саранске, стали прижимать. Ожидали всяких неприятностей. Мы с мужем стали размышлять о том, чтобы перебраться в Петроград. Решили отправить сначала меня на разведку, какова будет обстановка, а муж останется пока дома, устраивать свои домашние и семейные дела. Все были не против моей поездки. И вскоре меня собрали и проводили. Меня встретила наша родная, жизнерадостная молодежь, а город Петра показался мне грязным, разоренным. Я помнила его блестящим, многолюдным, с извозчиками и лихими тройками, с дворниками в белых передниках, с номерной бляхой на груди. Все изменилось. Нас с Ольгой приютила у себя тетя Зина, Зинаида Кондратьевна Исаева, жена дяди Коли, старшего брата моего отца. Дядя Коля был чудесный человек, радушный, гостеприимный хозяин. Он умер зимой, в день своих именин. Поехал к Елисееву что-то покупать, скончался по дороге домой на извозчике. Тетя Зина, бросив свою роскошную квартиру на Тучковой набережной, перебралась в скромную квартирку на Лермонтовском проспекте. Она жила там со своими двумя сыновьями, Женей и Васей. Вскоре еще разыскалась тетя Саша Алгазина. Муж ее, дядя Сережа, трагически скончался, а она бежала из своего насиженного гнезда имения. В этом ей помогли ее верные слуги. С ней был сын Алеша моих лет, теперь красноармеец, и младший Вася. В нашей молодежной компании Васю Исаева называли Ви, а Алгазина — Ва. Ви и Ва пользовались у нас большим успехом. Оба были очень привлекательны наружности молодые люди, организаторы наших различных игр и развлечений. Мы часто ходили в кинематограф. Тогда большим успехом пользовалась Вера Холодная, Рунич, Полонский и еще многие другие. Так я прожила без мужа 2 месяца. Я совсем не скучала. Веселилась со всеми, имея большой успех. Теперь даже стыдно вспомнить. Поклонников было много, но я держала их на расстоянии. В нашей молодежной компании стал бывать товарищ нашего двоюродного брата Андрей Алексеевич Абаза. Это был очень милый, близорукий молодой человек. Он носил пенсне. Андрей имел большие способности к музыке и мечтал поступить в консерваторию. Директор консерватории, композитор Глазунов, в свое время многим, в том числе своей карьерой, был обязан матери Андрея. Но в такое неспокойное время он ничего не мог сделать для Андрея, так как в консерваторию принимали тогда детей, рабочих и крестьян. А Андрей был другого сословия. Так он остался неудел. У моей сестры Ольги тоже были музыкальные способности и абсолютный слух. Андрей стал давать ей уроки, и они стали часто встречаться. Так у них возник серьезный роман. Андрей жил тогда с матерью Натальей Федоровной и сестрой Елизаветой, Ветой. Они принадлежали, так сказать, к высшему свету, а Ольга была из простой дворянской семьи. Родные прочили Андрею совсем другую невесту и были настроены против Ольги. В это время Андрею кто-то из его родных предложил место в Средней Азии, в Палате мер и весов. Здесь, в Петербурге, Андрей со своим происхождением найти работу не мог. Посовещавшись с Ольгой, он решил согласиться. Они тайно обвенчались, родные его ничего не знали, и собрались ехать в Среднюю Азию. В целях конспирации они даже уезжали в разных вагонах, только потом в пути соединились. Отправились они в старую Бухару. Это был 1923 год. О своем браке Андрей сообщил уже письменно. Мать его уехала за границу, куда уехали и 2 ее дочери, Елена и Наталья. А Вета осталась в Петрограде, не захотела уезжать. За границей были и старшие братья. Андрей был самым младшим в семье, и ему больше всех досталось тяжких всяких бед.

Когда ко мне приехал Боря, мы нашли себе две комнаты на улице Красного Курсанта, на Петроградской стороне. В квартире еще жила простая немецкая семья. Муж служил на пивном заводе, а жена его в зеленом хозяйстве. У них было две дочери. Устроившись жильем, мы стали упорно искать себе работу. Это оказалось очень трудным, так как на работу принимали только по направлению биржи труда, и люди годами ждали своей очереди. А мы не пытались даже встать в эту очередь, это было безнадежно. Боря нашел подряд на заготовку дров, пилить, рубить, и занялся пока этим. А меня добрые люди научили клеить пакеты разных размеров. Для этого мы покупали за гроши у букинистов ненужные книги и журналы, расшивали их по листикам, и я из них клеила пакеты и относила торговцам на сытный рынок. У меня было два ларька, которые я обеспечивала пакетами. У них же брала нужные продукты. Однажды моя соседка Клара сообщила мне, что в зеленом хозяйстве завхоз набирает сторожей, и посоветовала мне подать заявление, может, и без биржи труда обойдется. Я решила рискнуть. Утром я скромно оделась, повязав голову красным ситцевым платочком, и пошла с соседкой в зеленое хозяйство, ботанический сад. Подала свое заявление, завхоз прочитал, посмотрел на меня и спросил: «Это ты писала?» Я ответила утвердительно. «Да ты шибко грамотная!» — воскликнул он. «А на счетах умеешь?» «Умею». Он подал мне счеты и продиктовал цифры. Убедившись в моем умении, он сказал: «Тебе не в сторожах быть, я возьму к тебе счетоводом». Я покраснела от радости. Дома я рассказала мужу о своей удаче, он удивился и стал расспрашивать про завхоза. Каков он, как выглядит, как зовут. Я ответила, что зовут его Николаем Васильевичем, что он средних лет. Боря мне на это сказал, чтобы я была осторожна, что все мужчины теперь стали пошляками. Мне это не приходило в голову, и я усомнилась. Но, проработав с Николаем Васильевичем полгода, ни разу не почувствовала и не слыхала от него никакой пошлости и каких-либо вольностей в свой адрес. Наоборот, он относился ко мне как к дочери. Через некоторое время Николай Васильевич сказал мне, что в бухгалтерию требуется картотечник-счетовод, и если я выдержу проверку по этой части, то он будет просить, чтобы на эту должность взяли меня, а не двух других, законно желающих поступить на это место. Главный бухгалтер проверил мою работу, и я перешла работать в бухгалтерию. Мой завхоз, улыбаясь при встрече, сказал: «Я был уверен, что ты справишься. Поздравляю с повышением». Хороший он был человек. Я запомнила его на всю жизнь. Главный бухгалтер ботанического сада Алексей Сергеевич был среднего роста, уже в летах, с сединой на висках, интеллигентного вида. Принял меня, как уже знакомое, очень любезно. Объяснил мне, в чем состоит моя работа. Место мое оказалось у окна, выходящего в парк. Сотрудников бухгалтерии было пятеро, включая меня. Зарплата была выше, чем я зарабатывала клейкой конвертов. И я с радостью принялась за работу. Через некоторое время повезло и Боре. В 20-е годы Петроград нуждался в большой реставрации и приведении в порядок запустелых и обветшалых зданий. Нашелся такой человек, Михаил Михайлович Боровитинов. В прошлом он занимал должность вице-президента Финляндского сената, большой умница с административными способностями. Он предложил свои услуги городскому начальству и по договоренности с ними создал ремонтно-строительную организацию «Жилищ-союз». Занимал он помещение в здании, где теперь находится кинотеатр «Родина» на Караванной улице. Не помню уже, какими судьбами мой муж познакомился с Боровитиновым. Предложил свои услуги, очень ему понравился и, наконец, был принят на работу заведующим кадрами. Очень успешно подобрал нужных специалистов и рабочих, своим авторитетом и умелым подходом к рабочему классу завоевал доверие и был единогласно выбран председателем рабочего комитета. Вот так, нежданно-негаданно, без биржи труда, к нам пришло благополучие. Обратная картина была в Саранске, откуда мы стали получать неутешительные вести. Местная власть начала сильно притеснять семью Романовых, как бывших знатных богачей. Нужно было, пока не поздно, покидать свой родной город. Моя сестричка Леночка, закончив в Москве в Лефортово фельдшерские курсы, тоже приехала к нам
желая найти себе работу, но пожила у нас недолго. Были белые ночи, и Леночка раза два приходила поздно домой, не замечая времени. Дверь ей открывал Боря. Ему приходилось вставать с постели, это его раздражало. Он наговорил Леночке без всякого основания много неприятных вещей, оскорбил ее незаслуженно, обидел до слез. Леночка тут же взяла свои небогатые вещички и ушла от нас, не простившись. Я спала и ничего этого не слышала. Узнала об этом утром, когда Леночка сгоряча уже ушла от нас. Не разобравшись во всей ситуации, я тоже на нее обиделась, что она не нашла нужным поговорить со мной. Из письма Ольги я узнала, что Леночка, списавшись с ней, уехала к ним и очень скоро устроилась там на работу по своей специальности. Нам Леночка так и не написала. Через 3 года мне удалось использовать мой отпуск для поездки в Коканд, где жили Ольга с Андреем. В Бухаре у них родилась дочь Наталья. Андрея перевели в Коканд. Дочке Наточке было 3 года, она была веселой и живой девочкой. Леночку я не застала в Коканде. К этому времени она вышла замуж за хорошего человека, Фреда. Он очень любил Леночку и был на 20 лет старше ее. Они уехали в Севастополь. В 1937 году Фред был арестован, и ничего о нем больше узнать не удалось. Человек сгинул. Леночка так и осталась жить в Севастополе, работала в туберкулезном диспансере старшей сестрой.

«Мне подменили жизнь». Хроника семьи Абаза Исаевых. Читала Людмила Зотова. Продолжение следует.

0: Уважаемые радиослушатели! В издательстве «Радио Град Петров» вышла книга «Три голоса утраченной страны». Барон Дистерло, Корнет Станиславский, солдат Хабаров. В этом сборнике собраны уникальные документы. Это воспоминания, письма и дневники трех современников, представителей разных социальных слоев российского общества начала XX века. Петербургского правоведа барона Юрия Дистерло, корнета Петровского Полтавского кадетского корпуса Владимира Станиславского, рядового солдата Первой мировой войны ярославского крестьянина Николая Хабарова. Все документы предоставлены родственниками этих трех авторов. Ранее они нигде не издавались и представляют несомненную ценность для всех, кого интересует подлинная, непридуманная история нашей страны. Приобрести книгу «Три голоса утраченной страны» можно в редакции «Радио Град Петров».
1: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 29 сентября по 20 октября возможны перерывы или понижение качества нашего вещания. В интернете и в эфире Триколор ТВ мы продолжаем работать в обычном режиме.
2: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров, 100», номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: прозвучал «Тропарь кресту Господню» композитора Петра Гончарова в исполнении хора Веденского православного прихода в Париже.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Особняки и их обитатели. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: На углу Фурштадтской улицы, Ставрической, находится особнячок, который, несмотря на свои очень скромные размеры, привлекает внимание всех входящих в Таврический сад, хотя сейчас его обезобразили неумелой окраской, и также его обезображивает остекление и окраска доходного дома, который находится на соседнем участке. В начале XIX века на участке на углу Фурштадтской и Потемкинской улиц находилось небольшое имение с каменным домом и деревянными флигелями, принадлежавшее супруге капитана первого ранга Роде. Затем им владел Глинка, и в 1866-75 годах здесь, во втором этаже доходного дома, жил Николай Лесков. В конце XIX века особняк принадлежал Александре Гавриловне Япончиной, урожденной Лесниковой, супруге вице-адмирала Алексея Павловича Япончина, начальника Николаевской морской академии, кавалера орденов вплоть до ордена Александра Невского, отца известного нашего мемуариста-эмигранта генерала Япончина. Она принесла супругу в приданое несколько имений, а также вот этот вот городской дом, что было очень характерно для Петербурга, потому что часто особняк давался в приданое девице при выходе замуж, тем более за военного, когда его жизнь могла трагически закончиться, и она оставалась еще молодой вдовой с детьми и без всякой пенсии. Пенсию до начала XIX века выдавали только после 25 лет службы. Поэтому родители старались обеспечить девицу при выходе замуж собственной независимой жилплощадью. И вот мемуарист Алексей Япончин пишет: «Матушка была очень доброй, но смотрела в отношения с крестьянами с практической точки зрения. Первоначальное воспитание я получил дома и большую частью под руководством женщин». В начале XX века дом Япончиной был приобретен Сергеем Сергеевичем Боткиным и его супругой Александрой Петровной, урожденной Третьяковой. Здание было построено в 1903 году архитектором Адамом Дитрихом. В конце XIX века, когда Боткины очень близко сошлись с кружком мира искусства, когда Александра Павловна Боткина очень дружила с Валентином Серовым, то вот эти друзья художника много разговаривали в их доме о традициях, о искусстве, о началах культурной жизни, которым положил при основании новой столицы Петербурга Петр I. И вот обратим внимание на то, что дом Боткиных строился с 1903 года как раз как памятник 200-летию Петербурга. Он выстроен в неопетровском стиле, столь редком в нашем городе. Именно на рубеже 20 века, который продуманно обитатели города отмечали постройкой моста Петра Великого, больницы Петра Великого, училищного дома Петра Великого, не было построено ни одного памятника как такового, мемориала. Были построены дома для удобства, здравия, просвещения горожан. И вот профессор и лейб-медик Сергей Сергеевич Боткин, по словам Александра Николаевича Бенуа, оказался очень склонным к юмору и шуткам, к глубокой мысли и тем более глубокому пониманию искусства. Боткины собирали коллекции, разнообразный, в соответствии со вкусами своих семей. И вот тут, после знакомства с художниками мира искусства, они начали коллекционировать произведения русского искусства начала XVIII века, именно русского искусства. И столовую в новом доме приказали оформить в петровском стиле деревянными панелями специально для того, чтобы в этой столовой и в окрестных комнатах показывать предметы своих коллекций. Надо сказать, что даже таким обеспеченным людям, как Сергей Боткин и его супруга Третьякова, не хватало денег на строительство этого особняка, и они пригласили принять в нем участие, то есть на этом же участке построить для себя флигель своих друзей Олив, которые были тоже просвещенными коллекционерами и коллекционировали французское искусство, тоже начало XVIII века. Таким образом, это был такой интересный особняк, в котором один флигель принадлежал Оливам, а другой – Боткиным. При этом семьи жили совершенно изолированно. Это действительно, всякий, смотрящий на этот особняк, увидит, что он представляет собой три объема, соединенных центральной дворовой частью за кордонором, украшенной огромным витринным окном большого салона в наличнике в виде картуша в форме петровского барокко, и крыша с переломом, и наличники окон, и сама форма особняка явно нам напомнит и здание 12 коллегий,

0: очень хорошо понимала художественную жизнь России, потому что именно ее семья Третьяковых назначила быть в совете директоров Третьяковской картинной галереи представителем наследников Третьякова, а она, в свою очередь, художественным руководителем взяла с собой Серова. И вот почти одновременно умирает Сергей Боткин, умирает Валентин Серов, и Александра Павловна, не сойдясь во мнении с другими членами Совета Третьяковской галереи, понимает, что у нее нет места в этой стране. Она завещает коллекцию рисунков, которая принадлежала ее супругу Сергею Боткину, Русскому музею. Она оставляет свой пост члена дирекции Третьяковской галереи и уезжает за границу как раз вместе с Дягилевскими сезонами. С другой стороны, в это время расцветает внутренняя жизнь семейства Олив. Елена Павловна Олив, урожденная Харитоненко, дала мужу, сыну известного коллекционера Сергея Олива, возможность тоже заняться коллекционированием. И опять-таки Валентин Серов портретировал этих супругов, и художественная галерея и обстановка их дома были описаны журналом «Старые годы» в апрельском, майском и июньских номерах 1916 года. Когда случилась революция, оказалось, что эти два особняка, слитых в одно, представляют собой крупный художественный центр нашего города. И в 1917 году, сразу после революции, Александр Николаевич Бенуа предлагал зарегистрировать вот эти коллекции Боткиных и Оливов и устроить в доме музей быта. Роскошная обстановка, художественная коллекция и убранство были исключительными по ценности. В 1921 году в квартире Олив была открыта выставка истории бытовой культуры XVIII века с представлением художественной коллекции Оливов, дополненных предметами Боткина. К сожалению, буквально в самом начале 1920-х годов эта коллекция была разрознена, и в дальнейшем, и по сей день, этот дом представляет собой простой квартирный дом нашего города.
1: Особняки и их владельцы. Дом Япончиных Боткиных, улица Фурштадская, 62. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: Дорогие радиослушатели, дорогие друзья, все, кто любит наш город Санкт-Петербург, мы приветствуем вас на волнах радио «Град Петров». Сегодня у нас в студии постоянный участник и идей, и самих рассказов, которые звучат в нашем цикле, Владимир Кузьмич Ленов. Здравствуйте, Владимир Кузьмич.
1: Добрый день.
0: А Мария Сорокина, звукооператор прямого эфира. Дорогие друзья, напоминаю, что у нас прямой эфир, включена видеотрансляция. Владимир Кузьмич будет показывать фотографии. Так что присоединяйтесь к нам. Так, вот, к сожалению... ну вы можете писать и звонить. Мне звукооператор Марии будет передавать ваше сообщение. Уж не знаю, каким образом. Мне... Да, ну вот, может быть, связь будет. Ну, а телефон у нас 328-29-32. Сейчас начнем нашу программу.
1: Ну, еще раз добрый день. Я начну тогда, да?
0: И напомним, что
1: напомним, что мы говорим в прошлый раз очень подробно рассказывали об истории библиотеки имени Маяковского. Это публичная библиотека Петербурга, номер 2.

0: Значит, мы уже несколько передач назад говорили о Национальной библиотеке публичной, исторической, которую, конечно, все знают, на углу Садового и Невского. А кроме того, в Петербурге, и это знают уже не все, может быть, петербуржцы, существует вторая публичная библиотека, очень крупная, главное здание, которое расположено на Фонтанке рядом с Невским. И вот об этом главном здании, о его истории мы уже поговорили. И я хочу, так сказать, в завершение разговора о главном здании напомнить, что эта библиотека имени Маяковского, она не в одном месте находится, а она в самых разных местах в городе имеет свои отделы. Вот один из отделов мы тогда обсудили, давайте мы поставим фотографию номер 20. Это такая специфическая, уникальная библиотека Голицына, фонда Голицына, которая была организована, ничего, что я повторюсь, да?
1: Да.
0: Вот она была организована в, где-то в 90-е уже годы, после того, как появилась возможность сотрудничать с разными фондами, организованными белогвардейской эмиграцией после революции и гражданской войны. И вот фонд Голицына специфичен тем, что он собирал и продолжает собирать литературу о России. Поэтому этот отдел так и называется «Россика». И расположен этот отдел рядом с главным зданием на Фонтанке, буквально в соседнем доме, в особняке Карловой, который имеет тоже свою богатую историю, связанную в том числе с кладом, который там был обнаружен, склад уникального фарфора. Вот об этом мы всем говорили в прошлый раз. Но вот сейчас, как напоминание, я попросил поставить фотографию с таким типичным библиотечным интерьером, деревянным, с балконом, куда можно подняться. Очень это все свойственно таким настоящим европейским библиотекам историческим.
1: Владимир Кузьмич, да. Вот мы взяли тему библиотек не случайно, потому что все-таки Санкт-Петербург считается читающим городом. И в нашем городе есть очень много библиотек разных и новых, и старых. Пока идем по старым таким зданиям. И есть очень интересные, мы с вами еще затронем в наших следующих передачах, интересные интерьеры. Но вот я сегодня увидела информацию, что самой красивой и необычной библиотекой в Санкт-Петербурге часто называют библиотеку имени Маяковского в здании бывшей Голландской церкви на Невском 20. И вот к ней мы сегодня и обратимся.
0: Да, давайте вот они
1: раз уж ее считают, да,
0: ну, если сам действительно в этом каком-то странноватом конкурсе какая самая-самая красивая, значит, конкурс первых красавиц. Ну, я бы, пожалуй, согласился. Вот давайте поставим фотографию номер 21 и расскажем о том, что один из отделов библиотеки имени Маяковского, вот он находится в совсем другом месте, не на Фонтанке, а на Невском проспекте, в историческом здании Голландской церкви и Голландской общины, которое имеет свою... Это Невский дом 20. Это здание имеет сложную историю. Вот в таком виде, в каком оно до нас дошло, оно выходит и на Мойку фасадом, и на Невский проспект фасадом, и на Большую Конюшенную фасадом. И густо населено самыми разными организациями. Но церковь, собственно, да, в этом здании... Давайте уж исторически скажем, да. Архитектор Жако построил его в начале XIX века, в первой трети, в 1834-39 годах.
1: Владимир Кузьмич, а мне вот написано, что архитектором был Поль Сюзор, Павел Сюзор.
0: Сюзор?
1: Да.
0: Нет, точно нет.
1: Построенный в 1730-х архитектором Сюзорко.
0: Сюзорко, во-первых, церковь. Нет, это я могу гарантировать, что тут какая-то ошибка. Сюзор работал гораздо позже, он работал в конце 19 и в начале 20 века.
1: Вот так, то есть это, да, значит, ошибка есть, очевидная, понятно.
0: Поль Сюзор или Павел, как его здесь называли, точно не может быть этим автором. История довольно известная, архитектурная голландской церкви. Она здесь сначала, как водится, была деревянная и маленькая, потом было объединено несколько участков, поэтому участок стал такой большой, на три стороны выходит. И окончательно все было снесено в начале XIX века, и окончательно вот в 1934-1939 годах по проекту Жако. Там был предыдущий проект еще итальянского архитектора, не помню, на Р фамилия какая-то, Рени или что-то в этом духе, но Жако этот проект полностью переработал к лучшему, поскольку вот предыдущий проект, церковь выходила на мойку. То есть к Невскому проспекту, да, дом стоял боком, а главный вход и вход в церковь, как самая важная часть этого комплекса, он был с мойки. Но вот Жако все это переделал, поэтому, в общем, его авторство сомнений не вызывает. И это один из очень чистых примеров позднего классицизма, такого вот настоящего ампира, с очень красивыми колоннами, там, значит, капителями коринфскими и так далее. Вот в таком виде, внешне, во всяком случае, здание до нас дошло. В интерьере были многочисленные перестройки, и чего там только, особенно в 20 веке, не размещалось. Там был театр в 30-е
1: кукольный,
0: годы.
1: Кукольный, по-моему.
0: Кукольный, а потом и драматический. Там была библиотека имени Блока самостоятельная с 36-го года, еще с довоенного времени. И, да, и надо сказать, что вот такое многофункциональное использование этого здания велось с самого начала, потому что уже при голландцах в XIX веке там тоже было очень много всего. Картинная галерея, одна из первых в Петербурге, такая частная картинная галерея, где были выставки и продажи картин. Там была кофейня голландская, там была школа, конечно, религиозная, протестантская. Там в этой церкви был установлен орган, причем первоначальный орган начала XIX века был в конце XIX века уже заменен на орган знаменитой фирмы «Валькер».
1: То есть это был второй орган.
0: Это был уже второй орган, причем он тоже там сейчас не сохранился, но зато он сохранился в здании капеллы. И вот орган, который мы можем слышать на органных концертах в капелле, дальше на мойке, это как раз орган фирмы «Валькер», но с какими-то, может быть, переделками. При переносе органа всегда есть возможность там что-то переделать. Вот, значит, и, наконец, в наши времена, ну, давайте мы поставим 22 фотографию, чтобы уже говорить на фоне интерьера зала церкви. Вот в наше время уже, в 2005 году, эта отдельная библиотека была ликвидирована, присоединена к библиотеке Маяковского, и библиотека Маяковского разместила там очень разноплановый, я бы сказал, культурный центр. А там проводятся выставки художественные все эти годы, вот с 2005 года. А там, главное, находится библиотека музыкальная, и книги, относящиеся к разным видам искусства, и театральным, и даже изобразительным. И что очень интересно, я вот в одном издании прочел, что там есть отдел петербурговедения. То есть литературы по Петербургу, краеведческой всякого рода и так далее.
1: Можно найти.
0: Так что вот добро пожаловать, как говорится, у кого какие интересы, в этой библиотеке можно прямо там записаться и пользоваться ею и ее читальными залами. Но что касается интерьера архитектурного, вот, который мы сейчас видим, то он, конечно, нельзя сказать, что какой-то выдающийся, но очень оригинальный, поскольку прежде всего мы видим купольное пространство с таким полукруглым куполом сверху, с росписью, с большими арочными окнами. Пространство очень светлое, когда светло на улице. И с искусственным мрамором, примененным в колоннах, такого благородного какого-то серого оттенка. В общем, такой очень классицистический и действительно с большим вкусом сделанный интерьер. Ну, можно номер 23 теперь поставить. Значит, вот на следующей фотографии будет орган, как раз тот, который... сейчас, вернее, не тот, о котором я говорил. Тот, о котором я говорил, был перенесен, как я сказал, в капеллу. А вот этот орган подарен был нам государством Нидерланды уже в 2020 году, совсем недавно.
1: А так без органа
0: было? А так там не было органа. Вот был просто такой, скорее, выставочный зал, чем музыкальный. Этот орган, причем тоже непростой, потому что это орган голландской работы, но сделан он в 1910 году, то есть больше 100 лет назад. Так что он тоже, как исторический памятник, весьма интересен. Ну и как пример музыкального инструмента, который сделан был в начале 20 века. Так что очень много интересного в этом концертном зале.
1: Да, вот я, насколько знаю, общество такое было, которое называлось, оно, наверное, и сейчас есть, «Друзья Санкт-Петербурга». Это вот голландская община такая. Решили возродить те традиции, которые были в этом зале, в этом купольном замечательном зале. И они в свое правительство обратились с такой просьбой сюда поставить этот орган. И искали долго подходящий орган. И нашли в каком-то очень небольшом городочке, даже деревушке голландской. Там церковь была, но, вероятно, она стала малопосещаемая.
0: Да, и не использовался, наверное.
1: Да, не использовался, да. И вот его перевезли сюда, в Петербург, его монтировали. И он занял то место, где когда-то стоял исторический орган. И это, конечно, потрясающая история. И надо быть благодарным этим обществам.
0: Следующую, 24-ю, посмотрим. Ну да, вот это любопытно, что это такая история культурных связей, история, связанная, конечно, с первым веком существования Петербурга, потому что голландская община была очень многочисленной, и Петр I охотно приглашал голландских самых разных специалистов, не только в судостроении. И голландские музыканты приезжали в связи с такой общиной здесь. В общем, это действительно связано с Петербургом очень тесно.
1: Да, хорошо, что ты...
0: Вот,
1: да.
0: И теперь вот такой культурный зал. Ну вот сейчас мы видим мою фотографию на концерте, сделанную хоровая. Да, это я был там... месяца три, наверное, назад. Вот. Очень хорошо звучит там все. И инструменты, и хор. То есть хорошая акустика. Никакого эха там не возникает. И форма. Вообще в купольной, в круглой форме архитектурно очень трудно добиться хорошей акустики. Это вот при изучении акустики архитектурной всегда отмечается. Очень часто возникает эхо. Но здесь, благодаря тому, что есть вот арочные окна и есть ниши, вот одна ниша, в которой орган установлен, и небольшие другие ниши, вот архитектор добился очень хорошей акустики. Так что...
1: Ну вот интересно, что это здание, как вы отметили, очень большое здание, там целый такой квартал, можно сказать, занимает одно здание. Разные там были изначально предусмотрены голландской общиной разные помещения, разные организации. А вот сам молитвенный зал, вот церковный зал, как раз находился вот в этой ротонде. И он сравнительно небольшой. Даже поражает, что такое большущее здание, а вот молитвенный зал этот небольшой, где сейчас проходят концерты. И, Владимир Кузьмич, вот два момента. Я там тоже недавно была, как раз на концерте. Я обратила внимание на паркет. Вот вы не знаете, паркет, мне кажется, он новый, не сохранился.
0: Новый, конечно, да. Очень это жаль. Вот при последней реставрации, видимо, в районе 2005 года, но, по-моему, после 2005-го была еще одна реставрация. Но тем более, что вот орган установлен вообще в 2020 году.
1: Да.
0: Но реставрация была где-то в районе 2010 года. И тогда, конечно, были установлены паркеты, живопись вся в хорошем состоянии на потолке и на входном вестибюле с лестницей,
1: потому что
0: зал сам находится на уровне второго этажа. Вот. Ну и, конечно, масса в этих отделах библиотеки Маяковского, масса помещений уже без всяких признаков. Можно 24А поставить. Без всяких признаков исторического интерьера, но зато хорошо нормально оборудованных, компьютеризированных для использования посетителями уже кому что интересно.
1: Да.
0: Кто по вопросам разных видов искусства, кто история Петербурга, у кого там музыка, музыкальные есть возможности прослушивания, и там даже кино, кстати, есть. Да, вот
1: видеозал там
0: видеозал есть какой-то есть. В общем, такой полноценный большой культурный центр.
1: Да.
0: Ну, а остальная часть здания, как все знают, забита разными магазинами. Там и магазин «Зенита», и
1: кафе
0: столовая,
1: там,
0: и кафе.
1: Да.
0: Там, кстати, была интересная... Был очень интересный комплекс ресторана и кафе на углу Большой Конюшиной, который назывался «Библиотека». И он занимал три этажа. Все три этажа, да, четвертый
1: это
0: там.
1: Было?
0: Это было совсем недавно. Вообще в позднее советское время там был на углу
1: книжный
0: большой
1: магазин.
0: Книжный магазин,
1: да.
0: «Военная
1: книги.
0: Книга». Угу. Магазин очень хороший, потому что военные, собственно, уставы и пособия, они составляли только один маленький отдел, а вот остальные отделы были такие общие, литературные. Но в 90-е годы там поселился вот этот комплекс «Библиотека», у которого на первом этаже была закусочная, а на втором этаже был ресторан, а на третьем этаже был литературный клуб. И там тоже подавали напитки, там бар какой-то был. И вот, к сожалению, в совсем последнее, в недавнее время все это рухнуло, и на первом этаже просто столовка, а на втором и третьем кавказский ресторан какой-то грузинский. Ничего не имею против, очень люблю грузинские рестораны, но вот эта специфика историчности какой-то, вот она ушла.
1: Владимир Кузьмич, если я не ошибаюсь, если я правильно помню, вот в этом здании такие два подвальных спуска были, и там были туалеты в советское время.
0: Туалеты, общественные туалеты.
1: Да, которые сейчас заняты кафе.
0: Да. Ну вот это тоже... парадоксы такие нашего времени.
1: Да.
0: Это были редкие очень, надо сказать, в советское время было мало общественных туалетов, но здесь они были довольно большие. Ну, надо надеяться, что там прошел косметический ремонт полный, там и
1: санитарная
0: обработка, и переделали все системы инженерные, наверное.
1: Да.
0: Но как-то вот я туда никогда не захожу.
1: Да, вот как-то память все-таки. Дорогие друзья, мы говорим о музыкальном отделе библиотеки имени Маяковского, который находится на Невском проспекте 20, в бывшем здании Голландской церкви. Очень интересное здание, очень интересная история. Как Владимир Кузьмич сказал, сейчас там образовался Центр искусства и музыки этой библиотеки, где проходят выставки, концерты, просмотры интересных фильмов. Вот просто, чтобы вы знали, если вы еще как-то не обращали на это внимание, причем концерты общедоступные, бесплатные, и говорят, что там очень хорошие музыканты приходят, выступают, да. И вот я там с людьми говорила, когда я была на концерте, говорят, что вот они всегда посещают эти концерты, и очень профессионально всегда там исполнители собираются. Но, Владимир Кузьмич, у меня еще один вопрос, если вернемся к ротонде. Угу. Вот я первый вопрос спросила про паркет.
0: Про полы, да.
1: Да, но когда я смотрела на купол, мне очень не хватало там люстры. Вот как вы, знаете ли вы историю этой люстры?
0: Нет, история неизвестна. Нигде я много материалов смотрел. Нигде
1: не упоминались, да?
0: Она не упоминалась, да. То есть она, безусловно, была.
1: И там место вот видно.
0: И, безусловно, это был светильник какой-то, да, по центру, значит, да, люстра. Ну, вот, да.
1: Да, мне
0: сначала со свечами, потом вот электрическая. Да.
1: Мне попалась такая информация, не знаю, насколько она точна, так же, может быть, как с узором написали, так же, может быть, и с люстрой что-нибудь, какие-то ошибки, но тем не менее. Говорят, что эта люстра неизвестного петербургского мастера была, там бронзовая, на 84 свечи, как вот вы сказали. Uh-huh. И она довольно долго там была, и она украшала эту ротонду вплоть до 1930-х годов. То есть в советское время она исчезла, но она не просто исчезла, там был пожар, не один пожар перенесла это здание, и вот в пожаре люстра, наверное, была утрачена. И, а вот, кстати, в этом же пожаре орган, как ни странно, уцелел. А вот люстру мы тогда потеряли. Ну вот, что интересно, не сохранилось ни одной фотографии этой люстры. Но голландская община и вот теперь администрация библиотеки очень хотели бы восстановить люстру. И удалось в архиве Санкт-Петербургском найти чертежи ее. Фотографий нет, но чертежи найдены.
0: Ну, так это самое главное,
1: да,
0: конечно.
1: И если вот информация эта, в общем, правильная, то, что мне удалось найти, то, может быть, через какое-то время...
0: Восстановить можно, да.
1: Это
0: имеет
1: будет
0: смысл, конечно.
1: Да, это будет... Всё-таки люстра тоже всегда добавляет вот такое...
0: Причем, ну, я могу предположить, что она была, конечно, довольно высокой. То есть это традиция протестантской церкви, когда не было таких вот опущенных светильников, как паникадило в православной, скажем, церкви. Для православной очень характерны низко опущенные светильники. А протестантские имели просто, ну, иногда несколько, если это длинный зал, несколько вдоль зала светильников чисто утилитарного назначения. Но они, естественно, в XIX веке были... Ну, тоже произведением каким-то искусства. И в классицизме бывали очень интересные люстры, да.
1: Владимир Кузьмич, вот от Владимира у нас сообщение, наш постоянный слушатель. Очень приятно получать все сообщения. Добрый вечер, Владимир Кузьмич, Людмила, а вас из Днём Ангела. И Мария, и Бог вам в помощь. Владимир, спасибо большое за то, что вы нас слушаете. Вы к нам вернулись. Мы очень рады.
0: Да.
1: Кстати, сегодня, да, такой день, еще праздник Православной Церкви «Вера, надежда, любовь», и мать их София, и такие очень простые имена. И многие люди сейчас называют так своих детей этими именами.
0: Да.
1: И я думаю, что у нас, может быть, среди наших слушателей есть те, кто носит эти имена. Мы вас сегодня поздравляем, потому что праздник очень радостный. Вы знаете, я сегодня шла по городу, и цветов очень много люди несли, торты покупали.
0: Ну,
1: и...
0: потому что многочисленное население с этими именами.
1: Да, сразу
0: вот
1: четыре.
0: Вот я по студенткам своим сужу. Очень часто встречаются и Вера, Ну, Надежда очень популярное имя. Да. Одно из самых популярных.
1: Да. Так что
0: ну,
1: вот.
0: Бывает и Люба, и в общем,
1: и Соня,
0: Соня
1: часто,
0: тоже
1: да.
0: Бывает довольно часто. Да, да.
1: Так что вот в нашем городе, я думаю, что этот праздник Владимир нам напомнил о том, что вот такие сегодня дни памятные. Ну что ж, да,
0: ну, продолжим.
1: Да? Да.
0: Ну, вот продолжим эту тему филиалов библиотеки Маяковского. И, может быть, без больших подробностей, но перечислим некоторые наиболее важные. Этих филиалов вообще больше десятка. Они уже расположены не всегда в центре города, а вот такая политика у библиотеки Маяковского — располагать свои отделы многие и в новых районах, в спальных районах даже. Ну вот, например, да, давайте 25-ю фотографию поставим. На Большеухтинском проспекте, на Ухте, где вдоль Свердловской набережной, между Свердловской набережной и Большеухтинским построен большой такой был в советское время жилой комплекс, вот там есть так называемая Охта-8, то есть центр, который работает тоже как культурный центр. Вот мы сейчас видим, как он выглядит снаружи, то есть это современное остекленное какое-то пространство с главным входом, двухэтажное, во всяком случае оно высокое, поэтому внутри там есть внутренние лестницы, антресоли. Ну вот 25А, можем интерьер посмотреть, и оно такое универсальное. То есть там есть и книжный фонд, но сравнительно небольшой, конечно, а больше это работает как культурный центр, который обслуживает жителей вот всего этого района, части Охты. Теперь вот есть в другом месте, 26, пожалуйста, на Московском проспекте центр, который называется М-86. Ну, и то, и другое, Охта-8, потому что там дом 8 по Большеухтинскому, а 86, потому что Московский проспект 86. И здесь есть вот похожий тоже такой, он даже называется информационно-досуговый центр с большим развитым отделом для детей. И причем детей даже начиная с самого младшего возраста, поэтому там вот можно развлекаться как-то. Ну вот есть тоже фотография интерьера 26А этого М-86. Так что видим, что такая своего рода социальная программа у библиотеки Маяковского существует. Но забралась библиотека еще дальше. Номер 27, пожалуйста. То есть там же на Охте, но уже на этот раз на самом краю города, там, где Охта выходит к границе города, существует огромный торгово-развлекательный комплекс под названием «Охта-молл». Ну, таких комплексов много понастроено у нас в спальных районах, и это очень хорошо, потому что людям есть возможность не только покупки делать, а не только там поесть, но и как-то прогуляться и посетить в том числе какие-то культурные пространства. Так вот, здесь это называется пространство «Охта-либ», то есть «library», «Охта-лайб» по-английски. Вот в этом огромном, значит, таком ящике, сундуке Охта-молла на втором этаже есть вот своя небольшая библиотека и какой-то культурный центр. Все это организует библиотека Маяковского. 27А, пожалуйста. Но есть в центре города еще, вот вернемся в центр сейчас, еще один очень необычный филиал у библиотеки Маяковского во всем известном здании на Невском проспекте, которая называется «Пассаж». И вот я, например, узнал о том, что там существует библиотечное пространство, только сейчас, вот готовя эту передачу. Это называется «Пассаж Лайб», то есть тоже это библиотечная лайбрери. И это по жанру организовано как литературная гостиная. 27А. А, 27А у нас был пассаж, а 27 просто. Это будет, наверное, интерьер, нет? Интерьер. Вот, вот тут две фотографии.
1: Вообще у меня,
0: у вас что там
1: интерьер,
0: было?
1: Интерьер вот это.
0: А, это интерьер самого пассажа, да. Так вот, в этом интерьере на втором этаже, куда публика как-то редко заходит, обычно все гуляют понизу и любуются на недоступные совершенно по ценам бутики. Вот. А на втором этаже есть это самое «Пассаж Лайб», литературная гостиная, где можно побеседовать в основном. То есть там совсем маленький книжный фонд, но там постоянно проходят какие-то мероприятия. Вот встречи с литераторами или с деятелями искусства для небольшой компании, значит, с кофе преимущественно. И вот это такое маленькое, но очень уютное и интересное культурное пространство, которая организована библиотекой Маяковского. В общем, разнообразие, как мы видим, очень большое.
1: Да.
0: От огромных торгово-развлекательных центров до вот таких маленьких гостиных буквально в пассаже.
1: Ну вот наподобие такие встречи я видела тоже в Доме книги организуются. То есть тоже небольшой уголочек там выделяется, и встреча
0: да,
1: с кем-то там проходит.
0: В Буквоеде сейчас есть тоже
1: Это
0: даже нельзя назвать аудиторией, потому что это пространство, не ограниченное стенами, а оно прямо среди книжных стеллажей. Там вот бывают встречи. Я тоже ходил несколько раз даже с разными писателями.
1: Да. Ну вот библиотека Маяковского, значит, продвинулась
0: да.
1: и в пассаж.
0: А 28 мы поставили уже, да? Тогда ставим теперь 29. И это еще один филиал библиотеки Маяковского, который опять в очень необычном месте, которое хорошо знает зато молодое поколение. Это Севкабель-порт. Это старая промышленная зона на Васильевском острове, на кожевенной линии дом 40, который уже в течение, может быть, больше 10 лет разрастается и превращается в очень разнообразный такой культурно-досуговый центр. И молодежь его очень любит, и посещаются очень часто буквально тысячами людей некоторые мероприятия. Там есть большая открытая территория с видом на Финский залив, например, такой деревянный пляж своего рода. Но в старых промышленных зданиях расположены выставочные залы, кафетерии самые разные, галереи художественные и так далее. И вот там, в Севкабель-порте, есть у библиотеки Маяковского своя зона, которая так и называется библиотека. И там, кроме книжных стеллажей и возможности читать или коворкинга, то есть возможности сидеть за компьютером, работать, там есть лекционные залы, ну, один, во всяком случае, довольно большой, в котором бывают самые разные лекции по разным предметам искусства и культуры. Вот довольно живое такое, ориентированное на молодежь пространство, которое тоже курируется и поддерживается библиотекой Маяковского. Ну вот номер 30, Маш, поставь, пожалуйста. Это интерьер такого вот лектория. Ну, Вот видите, разговор о библиотеке Маяковского превратился, значит, вот в обзор целой сети,
1: да,
0: расположенной в самых разных местах города. И я бы отметил именно то, что это оригинальная сеть, это поиск каких-то новых форм работы, которые связаны не только с книгами и не только с традиционной технологией, когда книжку выдают, ее читают и возвращают, а самыми разными другими мероприятиями.
1: Ну вот, наверное, было такое время, такой этап был в нашей истории, что библиотеки перестали пользоваться таким вниманием жителей, они пустовали долгое время. Ну и сейчас вот молодое поколение подрастает, я не думаю, что они очень активно пользуются библиотеками. И вот, наверное, для того, чтобы вернуть
0: привлечь,
1: к себе внимание,
0: да,
1: привлечь, вот такие устраиваются, ну, очень интересные встречи.
0: Центры,
1: центры.
0: Многофункциональные такие центры.
1: Я думаю, даже вот на окраинах библиотеки, в спальных районах, там тоже...
0: Да, это, безусловно, связано с государственной политикой последних, там, может быть, 15 лет, когда библиотеки стали лучше финансироваться, когда было много отремонтировано библиотечных зданий и помещений, действительно, и оборудовано новой техникой хорошо, что очень важно тоже в том числе для молодежи. Вот. И дальше я бы хотел перейти к аналогичным, но немножко в других формах библиотекам, которые входят уже уйти от библиотеки Маяковского, так сказать, как от организации, а поговорить о других библиотеках Петербурга. Ну вот если мы поставим 31-ю фотографию на сегодня, последнюю, то это будет затравка, так сказать, вот нового разговора. Дело в том, что в Петербурге существует межрайонная централизованная библиотечная система имени Лермонтова. Во как звучит. Значит, это действительно сеть, состоящая из 14 разных библиотек, которые все объединены под начало или под кураторство вот библиотеки имени Лермонтова, которая давно существует на Литейном проспекте. И мне кажется, что это настолько интересная библиотека, что стоит о ней дальше будет поговорить поподробнее. Ну вот мы сейчас видим это здание центральное библиотеки имени Лермонтова на Литейном, Литейный проспект 17-19, которое, значит, вот является главным. И это старинный особняк. Ну, вот сегодня мы уже не успеваем
1: подробно
0: о нем поговорить, но будем анонсировать, так сказать, вот, что это очень интересный особняк с собственной историей. То есть история чем-то похожая на библиотеку Маяковского, где тоже есть центральное здание, связанное с большой историей, ну и соседнее с ним на Фонтанке. А вот здесь, значит, центральное здание, но у него... Все филиалы находятся в центре города. Вот эта вся сеть, она существует в Центральном и в Адмиралтейском районе. Вот 14 отдельных точек, так сказать, да? А поэтому не только в этом здании какие-то следы истории можно будет отследить, так сказать. Следы отследить, нехорошо сказал. Вот. Но и в других зданиях, которые расположены в центре, тоже посмотрим, как и что создавалось.
1: Да. Владимир Кузьмич, вот интересно, библиотека Маяковского, о которой мы сегодня основную часть нашей программы говорили, то есть это музыкальный отдел Маяковского. А вот помните, в советское время, вы уже упомянули, она была библиотекой Блока.
0: Да.
1: А вот почему так вот, зачем это меняют имена? Потому что перешло
0: Нет,
1: ну, под...
0: Дело в том, что библиотека Блока существовала как отдельная.
1: Да.
0: Вообще все библиотеки в Ленинграде в советское время, были имени какого-то литератора. И поэтому вот в том числе была и библиотека имени Блока как отдельная организация. А потом вот произошла уже в конце 90-х годов реорганизация какая-то и в 2000-е, когда их стали объединять. Ну, вот видите, есть разные формы объединения. Да. В случае с библиотекой Маяковского они все называются отделами или какими-то филиалами. А вот в случае с библиотекой вот этой Лермонтова, они каждая сохраняют свое название, но они объединены, тем не менее, вот таким общим, ну, скорее методическим, как мне кажется, руководством.
1: А вот у нас осталась библиотека Блока. Все-таки Блок – это как раз наш писатель. Да. А Маяковский вроде так...
0: Ну, Маяковский тоже в Петербурге-то жил какое-то время. Но Блок, конечно, по духу и по сути литературной очень петербургский писатель. А я не знаю. Музей квартиры есть.
1: Да.
0: Там, кстати, тоже бывают всякие литературные и выставочные мероприятия.
1: Ну что, библиотек у нас еще в городе достаточно много интересных. Вот вы Лермонтовскую затронули. Интересное здание занимает библиотека Толстого. Насколько вот я помню, на какой линии, на одной из линий недалеко от метро, тоже старинный особнячок. Тоже,
0: мы,
1: наверное,
0: обязательно
1: посмотрим,
0: тоже туда заглянем.
1: Детская библиотека на Марата, уникальное, красивейшее здание. Вот, так что мы еще посмотрим все это в наших ближайших передачах. Но с Маяковского мы библиотекой расстаемся, да? Это сегодня у нас была последняя передача на эту тему. Владимир Кузьмич, у нас остается минуточка. Я вот хочу у вас такой личный вопрос. А вы давно были в библиотеке? Приходится ли вам пользоваться последние годы библиотеками? Уже как бы не актуально становится, да?
0: Да. Нет, ну не... в моей жизни это... Да. Не актуально. У нас большая и очень интересная библиотека в архитектурно-строительном университете со старыми еще 19 века изданиями разного рода, но она довольно специальная. Там много чертежей, рисунков архитектурных. Очень интересная библиотека в Академии художеств, которые специализируются, естественно, на изобразительном искусстве и архитектуре. Там тоже с 18 века копятся, так сказать, сокровища. Вот. Это те, которыми я когда-то, во всяком случае, пользовался.
1: Для профессионального какого-то развития, да?
0: Да.
1: А
0: да.
1: Вот для удовольствия, для души?
0: Ну, для души столько книг, которые душат нас дома, душат нашу душу, вот, что...
1: Обращаться к библиотеке уже нет смысла.
0: Да.
1: Хорошо. Ну, я надеюсь, что наши слушатели сделают выводы, что библиотека – это не только для получения книг, но и для какого-то культурного развития.
0: Да,
1: можно
0: да.
1: их посещать. А наша программа на сегодня закончилась. Спасибо вам, Владимир Кузьмич, и до новых встреч через неделю.
0: Спасибо, всего доброго.
1: До свидания.
2: Дорогие друзья, прозвучало повторение программы «Город и время».
3: 17 октября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью и творчеством. Экскурсию 17 октября проведет Елена Захарова.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
2: 7 октября в рамках проекта «Щедрая среда» состоится презентация книги Игоря Юрьевича Шауба «Культура Серебряного века». Эта книга представляет собой текст лекций, прочитанных на радио «Град Петров» в 2019-2020 годах. Уникальная по широте тематического охвата, книга знакомит читателя со спецификой, основными явлениями и виднейшими представителями Серебряного века, самой блестящей эпохи в истории русской культуры. В поле зрения автора философия, литература, живопись, театр, архитектура, музыка – все стороны культурной жизни России начала XX века в их великолепном многообразном цветении и при этом нравственной неоднозначности. Автор книги, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории материальной культуры Российской академии наук, профессор Свято-Филаретовского богословского института, главный редактор журнала «Новый Гермес», вестник классической археологии, антиковедения и медиевистики, расскажет не только о самой книге, но и о том, как и почему у него, историка-антиковеда по образованию, зародился глубокий интерес к русской культуре Серебряного века, о своих исследованиях в этой области, а также о предыстории представляемой книги. Поскольку книга издана Свято-Алексеевской пустынью по благословению ее настоятеля схиеромонаха Алексея Василенко, Игорь Юрьевич Шауб расскажет об этой уникальной обители братстве и ее выдающемся основателе и пастыре. Приглашаем всех желающих в среду 7 октября в 19 часов по адресу набережной лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: В исполнении оркестра Академии Святого Мартина под управлением Ионы Брауна прозвучала вторая часть концерта Гросса опус 6 номер 3 Георга Фридриха Генделя.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Дорогие друзья, здравствуйте. В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Сегодня мой гость Максим Люкайтис, организатор проекта «Книжный приют». Здравствуйте, Максим.
1: Доброго дня.
0: Очень интересный проект и очень милый и близкий моему сердцу. Расскажите, пожалуйста, его историю. Как появился книжный приют, что это такое, с чего начиналась идея, с чего начиналась организация книжного приюта, в чем была его миссия в начале, как эта миссия менялась и развивалась, и в чем его миссия сегодня, и в чем завтра.
1: Книжный приют зародился совершенно случайно. Я пришел на пункт раздельного сбора мусора, дабы сдать пластик и другие фракции по сортам. Там на этом пункте приема я увидел книги. Я увидел, как подъехала машина. Большой черный джип, оттуда вышли папа, мама и примерно там 10-летний мальчик. Открывают багажник и достают оттуда коробки с уже рассортированным мусором. Бумага отдельно, пластик по сортам отдельно, алюминий отдельно, металл отдельно. Я подумал, какие хорошие, замечательные родители. Они дают хороший пример своему сыну. А потом они начали вынимать книги и тоже точно так же их сдавать. Я обратился к сотруднику этого пункта с вопросом, можно ли забрать книжки, не жалко ли будет. Мне разрешили набрать столько, сколько я захочу. У меня был с собой рюкзак, в котором я принес пластик. Я этот рюкзак набил книгами, сколько поместилось, принес домой. Начал думать, что с этим делать. Среди набранных мною книг были, например, вузовские учебники по экономике, учебники корейского языка, разная классика, отечественная и зарубежная. Большая часть из этого мне было совершенно не нужно. Я начал думать, что с этим делать. Я завел группу ВКонтакте, сфотографировал книжки, выложил их и разослал ссылку своим друзьям с вопросом, нужно кому-нибудь или нет. Эффект был обратный. У меня книжки не забирали, а наоборот начали мне их предлагать. Отказываться мне было неудобно. И так вот зародился книжный приют. Над названием я думал очень долго. Мне пришла в голову идея названия «Книжный приют» по аналогии с приютом для животных, потому что в приют для животных попадают, ну, например, кошечки с улицы. Их кто-нибудь туда, например, приносит. Какое-то время они содержатся в этом приюте, потом новые хозяева приходят, их забирают. То есть это некое временное место, где животные пребывают до того момента, как люди их заберут. То есть схема простая. Кому не нужна была кошечка, принесли туда, в этот приют. Кому нужна кошечка, тот взял эту кошечку из приюта. Точно по такой же схеме я построил книжный приют и назвал его так же. Это название долго высматривал в интернете. Нет ли каких-нибудь организаций по такому же названию или как-то так? Ну, ничего такого не нашлось на тот момент. Это был август 2016 года. Я тогда жил на съемной квартире в Подмосковье, в однокомнатной, 32-метровой. И она довольно быстро начала заполняться книгами. Через год я переехал в Москву и выделил там отдельную комнату для своей книжной деятельности. А в 2020 году я переехал в Петербург, в коммунальную квартиру. И все книги, которые у меня были в Москве, которые были внутри проекта, они там и остались. В Петербурге мне пришлось начинать все заново. Пока я жил в коммуналке, у меня не было ни места, ни какой-либо возможности заниматься этой деятельностью. Поэтому больше года проект простаивал просто из-за отсутствия помещения. Ну, переехав с коммуналки в отдельную квартиру, мне все-таки удалось найти возможность снимать отдельное помещение, небольшое. В Петербурге книжный приют переезжал, склад книжного приюта переезжал 4 раза точно, на моей памяти. Но сейчас мы все-таки закрепились на Васильевском острове.
0: Вначале миссия была такая. Она, как я знаю, развивалась и менялась. Вот расскажите про то, как она менялась и какова она была в истории, потому что уже больше 10 лет этому проекту «Книжный приют». Какова она сейчас, на сегодняшний момент? Как вы эту миссию видите в будущем?
1: То, что не менялось в «Книжном приюте», это то, что книги отдаются и принимаются бесплатно. Это принципиальная идея, которой я следую. За 10 лет я не продал ни одной книги.
0: Вы в одном интервью сказали, что у вас странное отношение к книге. Там много есть интересных афористичных высказываний у вас на этот счет. Например, что вы человек не читающий и что книги для вас не товар. Вот как у вас сочетается то, что вы не, скажем так, не считаете себя там каким-то книгоманом в плане книгачеем, то есть человек, который поглощает книгу за книгой, не представляет себя без этого и покупает себе книги в огромном количестве, чтобы читать, читать и читать, но любите и цените книгу, такое спокойное отношение к чтению, но неспокойное отношение к книге как к факту. Как вы это объясняете?
1: Да, действительно, я не считаю себя читающим человеком. в школе литература не был моим любимым предметом, а в институте тоже. Техника чтения у меня довольно невысокая, но, наверное, культура и воспитание дают о себе знать. У нас принято к книгам относиться бережно. Это воспитывалось и в семье у нас. Домашняя библиотека наша была довольно обширная. Это воспитывалось в школе, и в целом это у нас в стране пропагандируется. Поэтому бережное отношение к книге как к предмету у меня всегда было. Какое-то особое отношение к книгам, о котором вы говорите, да, это, скорее всего, чистый фетишизм. В проекте «Книжный приют», как может показаться, я на самом деле не помогаю книгам. Это большое заблуждение. Многие считают, что это помощь книгам, это спасение книг, дарение им второй жизни. Нет. Дело в том, что книга – это неодушевленный предмет. Если книгу, условно говоря, порвать, больно от этого никому не будет. Книга – это способ помочь людям. Ну, не в глобальном, конечно, смысле. Есть люди, которым нужны те или иные книги. Они их либо не могут купить, либо не могут найти, либо тираж уже давно закончился. И если у меня есть возможность людям бесплатно отдать книгу, в которой они нуждаются, почему бы это не сделать? Я бы не назвал это миссией, но это такое увлечение у меня. Дарить людям книги.

0: поступающий поток литературы превышал исходящий. Но это обеспечивало ассортимент. Если поток исходящей литературы будет выше, чем входящий, ничего в проекте не будет, полки будут пустые. Сейчас я работаю в основном с библиотеками. Пока что по техническим причинам из-за вот этих вот переездов складов мне все-таки не удается никак закрепиться на каком-то конкретном месте, организовать стеллажи, сделать перепись всех книг, каталогизировать их и начать их выкладывать в группу. Если в Москве у меня для этого была отдельная комната и в свободное время я мог этим заниматься, то сейчас такой возможности пока что нету. В этих условиях мне гораздо удобнее оптом сразу коробками отгружать книги в библиотеке. Есть две категории библиотек, которые я для себя выделил. Первая категория библиотек – это те, кому я помогаю адресно. Мы, может быть, об этом сегодня еще поговорим. И вторая категория библиотек – это те, кому я помогаю не адресно, а через моих друзей и партнеров. То есть не напрямую, а через них. Там не спрашивают ничего конкретного, там просто просят «дайте книги». Эти книги уходят в очень далекие библиотеки, где нет возможности пополнять фонды. Там не только библиотеки, эти книги попадают также в социальные учреждения. В целом мои партнеры раздают их всем желающим в тех городах, в тех поселках, куда они ездят. В общем, это полностью их забота. Обратной связью является только «да еще».
1: А сколько это километров от Петербурга и Москвы?
0: Ну, это куда их фургон доедет. Этим занимаюсь не я, этим занимаются мои коллеги-партнеры, которых мы называть не будем.
1: Анонимная благотворительность там.
0: Абсолютно.
1: Угу. Что есть такое, и почему такое есть, может быть, мы тоже когда-то поговорим. А как вы сами пришли к идее библиотек? Вот вы начали просто с того, что люди приносят вам книги, вы находите книги и постоянно их все время находите. Судя по вашему блогу ВКонтакте, страница «Книжный приют Петербург ВКонтакте», получается, что вы находите книги чуть ли не каждый день, просто на помойках. Включая еще, что вам книги отдают, и, может быть, мы еще поговорим о том, кто вам отдает книги, там просто как-то и отдельные лица, и там организации, и, в общем, кто вам только не отдает книги, это тоже отдельная тема. Но вот все-таки как возникли библиотеки, если сначала это был просто такой книговорот людей, которые видят на странице «Книжный приют ВКонтакте», какие есть книги, сначала началось так, а потом вдруг появились библиотеки. Как они появились? Как вам это в голову пришло?
0: Дело в том, что библиотеки сами начали ко мне обращаться, еще когда я в Москве жил. В библиотеках работают люди, они состоят в разных группах ВКонтакте, в моей тоже состоят, как физлица. Я получал обращения от отдельных библиотек региональных. Иногда мне удавалось собрать по их запросам какую-то литературу и с оказией, например, какую-нибудь или каким-нибудь способом не за мой счет отправить это в тот далекий город. Ну, это были такие разовые акции. Я специально для библиотекарей в группе ВКонтакте завел тему для обсуждений, где они могли писать свои запросы, оставлять их там. Желающие могут зайти в группу посмотреть. Но я был на тот момент бессилен что-либо больше для них сделать. Я считал, что то, что я бесплатно отдаю книги в нужном им количестве, это уже довольно-таки большая помощь. Я на тот момент не был готов еще и за отправку Почты России или еще как-нибудь платить деньги. То есть моя благотворительность как-то имела пределы. Поэтому только оказия, попутный ветер или еще как-нибудь.
1: Библиотекари, которые стали тоже участниками, читателями и тоже создателями, в том числе и содержания страницы «Книжный приют Санкт-Петербург ВКонтакте», потому что когда они пишут о себе, это тоже интересное чтение, интересное содержание вообще на тему книг. Они же описывают, ну, в общем-то, свою жизнь. Это дает больше информации, вообще, мне кажется, о нашем мире. И вот, например, там как раз один библиотекарь, она пишет, что вот у нас библиотека находится там-то. Такие названия, конечно, каких-то там поселков совершенно неизвестных, незнакомых, далеких из самых разных мест России. И она говорит, что вот за последние 10 лет мы приобрели всего, нашу библиотеку поступило всего 13 новых книг. Ну, то есть, хочется сказать, как же так? И она говорит, будем рады любому. Вот. А потом началось очень интересное чтение, которое дают этот материал, дают сами библиотеки названий тех книг и тем, там, кстати, не только названия конкретные, но и темы, которые у них спрашивают, а они говорят, у нас нет, и, в общем-то, у нас не планируется поступление. И вот эти вот стали появляться списки не только вот

0: в этом разделе, который вы завели, там, для библиотекарей, чтобы они что-то писали из своих вообще дел, нужд и так далее, в открытый доступ читайте, посетители книжного приюта. И это стало тоже вашей деятельностью. Вы увидели жизнь библиотек и их запросы. Ваши впечатления? Место жажды книг библиотека чаще всего, а не кладезь всего, с чего нам хочется.
1: Первое и самое главное, что я для себя открыл, это то, что у библиотек есть потребности, которые почему-то не удовлетворяет местный отдел культуры или администрация, или кому они там подчиняются. Это выявило такую проблему, о которой они не любят, конечно же, вслух говорить.
0: Да, разумеется.
1: Потому что это кидает тень на администрацию.
0: Да.
1: Именно поэтому мои партнеры, через которых я передаю книги анонимно, просят меня нигде об этом не публиковать.
0: Тем больше наша благодарность людям, которые свою культурную деятельность, библиотекарь — это культурная деятельность, осуществляют совершенно открыто, потому что по-настоящему это очень много всем дает.
1: И действительно, да, вы правильно прочитали, что за 10 лет приобрели 13 книг, потому что местный бюджет не предполагает закупку литературы, и приходится библиотекарям самим решать свои проблемы. И от личности библиотекаря, от активности его деятельности, зависит пополнение и обновление фондов библиотечных. Если библиотекарь менее активен, соответственно, и новинок, и замены старых потрепанных изданий на новые почти что нету. А если библиотекарь активный, пользуется интернетом, открыт людям и так далее, то с большей вероятностью широкий круг неопределенных лиц делится своими книгами или заказывают книги на Озоне, или просто по почте посылают свои. Это зависит от активности самого библиотекаря.
0: Вы увидели, что у вас есть книги, которые там вот настолько востребованы, и там их неоткуда получить, а здесь, в городе, в Санкт-Петербурге, ну и, допустим, та же самая ситуация в любом другом крупном городе, люди массово отказываются от этих книг. Вы вот поняли, что это такая вот проблема, весы-то неравномерны ужасно?
1: Да, я понял, я видел, и это не только Москва, Петербург, это другие города. Да, проблема в том, что люди, которым не нужны книги, которые хотят от них избавиться, по тем или иным причинам от своей домашней библиотеки, они не несут это все в библиотеке.
0: Да и потом, как знать, куда нести-то? Опять же, городской житель отнесет в библиотеку, где и так все есть, в городской библиотеке.
1: Ну, есть примеры, когда люди несут книги в библиотеке не только в городах больших, но и в небольших городах. Но, опять же, вопрос, что несут. Они несут ту же самую классику по школьной программе. Ну, что у людей еще там в библиотеках? Ну, что-нибудь еще с тех пор. Если все несут что-нибудь с тех пор, библиотека начинает становиться какой-то свалкой. А то, что нужно, им не несут.
0: Да, там, кстати, одна библиотекарь написала, что, вы знаете, вот в сельских библиотеках в основном все издания, 99% фондов библиотек сельских – это книги издания до 90-го года.
1: Да.
0: Люди хотят читать, между прочим, после 90-го года всего навыходило.
1: Да, так и есть. Поэтому единственный способ обновить свои библиотечные фонды – это работа с широкой аудиторией. Может быть, с благотворителями. Есть ряд благотворительных организаций, которые занимаются целенаправленно помощью библиотекам.
0: То есть это библиотекарь должен сам искать
1: бывает,
0: в интернете,
1: где бывает, когда библиотекаря сами находят такие активные организации. Ну, как это у них устроено, не знаю. Я в этих организациях не работал, я с ними не сотрудничаю. У меня свой карманный проект благотворительный. Мне совершенно не требуется помощь других организаций.
0: Ну, я думаю, всем работы хватит на этой ниве. А как вы решили лично, причем пешком, идти в библиотеки, которые находятся за много-много километров от крупных городов?
1: Все началось не с библиотеки, не с книги, а с моего давнишнего незакрытого гештальта. Я хотел пройти от Москвы до Петербурга пешком. Не по старой трассе, не по М-10, а по М-11, тогда, когда ее достроят. Я долго ждал, когда же достроят платную трассу, а когда ее достроили, выяснилось, что там пешком негде пройти. Я расстроился. Поэтому пришлось идти по старой трассе. И уже выйдя за границы Ленинградской области, на пути к Москве, я шел и думал, а как же мне это связать с моей книжной деятельностью, некоммерческой? И тут мне пришла идея в голову заходить в библиотеки местные по дороге, разговаривать с библиотекарями и выяснять их потребности в литературе. Я спросил своего одного друга Игоря, нет ли у него знакомых в библиотеках. У Чуда, Пинга. Он мне дал контакты директора Чудовской библиотеки. Поэтому у меня первый пункт был Чудово, Новгородская область. Меня там сначала с подозрением немножечко приняли. Конечно, человек шел-шел и зашел. Ну, понятно, городской сумасшедший. Ну, разговор прошел хорошо. Мне пришла в голову мысль наш разговор записать на диктофон, потом это в форме интервью выложить в группе. И вот с первым опубликованным интервью я уже заранее оповещал библиотеки, которые впереди, о том, что я приду и буду с ними разговаривать. Мне никто не отказывал. Не все, к сожалению, поселки и города я посетил, не все библиотеки, потому что у некоторых библиотек график работы не совпадал со временем моего визита.
0: Да, сельские библиотеки часто работают 2-3 дня в неделю, и все.
1: По-разному. Зависит от самого библиотекаря. Кто-то на полставки, кто-то на 1/4 ставки работает. По-разному.
0: Да, 1/4 это сильно.
1: Да, вот в Спасской Полесте я, помню, не попал в библиотеку по этой причине. В поселке Будово я тоже не попал туда, ну, потому что я уже там очень поздно проходил. Мною движило желание побыстрее закончить весь этот кошмар и ужас, быстрее дойти до Москвы.
0: А зачем вы вообще шли? То есть вот идея-то какая была изначально? Почему такая мечта возникла? Пройти пешком от Петербурга до Москвы?
1: С детства мы в Ленинград ездили на машине с родителями, к родственникам. Ну, то на машине, а то же пешком.
0: Ну, вообще, да, есть такой вот миф пройти пешком от Петербурга до Москвы в каком-то вот таком русском менталитете. Да, я согласна, это интересно.
1: Ну, по статистике, в сезон в среднем где-то 5 человек проходит по этому пути, по этой трассе. В год, когда я шел, это был 23-й год, я, Илья, кто там еще, преподаватель математики из вуза какого-то московского, ну, какой-то блогер ходил. Это уже 4 человека, это в моей памяти.
0: Вы их встретили?
1: Я только Илью встретил. Илья Шульц шел из Москвы в Петербург, то есть в обратном направлении. Ну, мы в Чудово пересеклись. Нет, вру. В Подберезе мы пересеклись, обменялись опытом, теперь общаемся.
0: И вот вы так прошлись, и это дало какое-то новое направление книжному проекту, еще дополнительное. Вот эта трасса Петербург-Москва. Что из этого получилось?
1: Из этого получилась ежегодная акция по помощи, адресной помощи тем библиотекам, с которыми я подружился. Библиотеки Новгородской и Тверской областей. Я специально не заходил в библиотеки Московской области, не заходил в библиотеки Ленинградской области, потому что я точно знал, что они живут чуточку лучше. Там финансирование другое. Поэтому мне показалось, тверским и новгородским библиотекам все-таки, наверное, больше внимания следовало бы уделить.
0: И далее вы с ними стали общаться?
1: Ну, так как я заходил в них, знакомился с сотрудниками, меня там угощали чаем, кормили, где-то охотно, где-то не очень разговаривали. Не, вру, везде охотно разговаривали. Я решил, принял для себя решение раз в год собирать списки отказов с этих библиотек и вместе с подписчиками собирать книги и отправлять их в эти библиотеки.
0: Записывать, что люди спрашивают в библиотеке, что им нужно читателям библиотеки местной, а в библиотеке нет. Это вообще входит в обязанности библиотекаря, или это только специально для вас они стали делать?
1: Если я не ошибаюсь, это их обычная работа, это часть их работы. Собственно, по спискам отказов они узнают, что востребовано среди их посетителей, и они пытаются удовлетворить спрос своих читателей. Потому что библиотека, на самом деле, это не образовательное учреждение, это не культурное учреждение. Библиотека – это место, где человек получает услугу. Он пришел, ему нужна книжка, ему выдают книжку, потом он эту книжку сдает. Именно так и задумывалось изначально. То, что сейчас в библиотеках проводятся разные мероприятия, мастер-классы, детские, взрослые, там еще что-то, это все уже привнесено в последние годы, потому что спрос на книги падает. Библиотеки все меньше и меньше выполняют свою прямую функцию просто потому что падает спрос. Вот каждый старается завлечь в свою библиотеку читателей, посетителей, кто чем может. Ну, чаще всего, если я правильно понимаю, если не ошибаюсь, чаще всего этого требует начальство. Потому что местная администрация платит зарплату библиотекарям, а чтобы они там без дела не сидели, вот их и просят проводить мероприятия на государственные праздники,
0: да,
1: на любые праздники.
0: Ну, то есть, получается, что как бы библиотеки стали вынуждены, и еще их начальство к этому поощряет, участвовать в процессе падения интереса к книгам. Ну, это, конечно, не очень правильно. Надо, наоборот, повышать интерес к книгам. Вот, например, я вспомню, что вот здесь в студии мы записывали передачу с Яковом Аркадьевичем Гординым, редактором журнала «Звезда». И это была интереснейшая беседа. Он сказал очень принципиальные вещи. Вот если кто-то хочет узнать вообще смысл существования «Толстого журнала», я считаю, что вот это интервью дает вообще полный исчерпывающий ответ. И он, в частности, говорил, что не так давно, несколько лет назад, на государственном управлении культурой есть у нас все-таки государственное. Кстати, не во всех странах оно есть, а вот у нас есть. Принято решение просто не подписывать библиотеки на толстые журналы. И это привело, во-первых, к тому, что толстые журналы оказались на грани закрытия, потому что, извините, подписка на библиотеки — это главный источник их дохода. Они же живут, извините, без рекламы, без вот этого всего. Вы вообще подумайте, чего вы сделали? А во-вторых, это лишило библиотеки периодики, которая показывает современный уровень культуры. То есть, например, что такое толстый журнал, он говорит. Вот, например, начинающий автор, опытный редактор толстого журнала, в журнале «Звезда» два редактора, они оба люди в летах, то есть это люди с невероятным опытом в литературе, с невероятным вкусом, чутьем, опытом, знакомствами. То есть они общались с такими людьми, которые действительно величины в нашей культуре. И когда к ним приходят молодые авторы, они могут оценить, кто стоящий, и дать ему первую публикацию в журнале, его путь в большую литературу, русскую, русский язык. Если этот журнал живет, если его выписывают в библиотеке. Но получается, что не только журналы на грани закрытия оказались, но и молодые авторы на грани того, что они никогда не напечатаются, и их никогда не прочитает опытный и действительно мощный редакторский ум. И читатель в России не познакомится с тем, чем современная литература живет, куда она движется, какие есть современные авторы, современная русская литература. То есть это вообще какой-то, я не знаю, как это сказать, это один из сигналов катастроф культурной. И главное, что она рукотворна. Вот, и тогда мне тоже пришло на ум, что надо как-то подумать, в каком состоянии вообще библиотеки оказывается. И вот я смотрю, нашу деревенскую библиотеку. Смотрю, а там есть периодика, только это желтая периодика. То есть мы, значит, отказались от вот этой высокой. И давайте-ка мы туда поместим вот эту, причем там на стенде это стоит. Если я скажу, о чем там написано, это будет просто, просто страшно, не буду говорить. То есть вот и такая проблема. А вы в том числе стали публиковать вот эти списки отказов. И здесь мы видим, неважно, чего там нет в библиотеке. В библиотеке может не быть чего-то, это на самом деле не страшно. И есть такие проекты, как ваш, и эти проблемы решаемые. Причем, если библиотекарь еще активный. Это жизнь. Призываю наших слушателей включаться. Но что вообще интересно, это что люди спрашивают? Может быть, мы на эту тему запишем отдельную передачу. Но я хочу сказать, что я когда посмотрела списки прошлых лет, 24-й, 25-й год, вы мне обещали передачу про 26-й, это будет в будущем. Но там я заметила пересечение с эфиром «Радио Град Петров». И поэтому я с полной ответственностью призываю слушателей «Радио Град Петров» заходить на страницу «Книжный приют Санкт-Петербург ВКонтакте», Бук-приют, адрес ВКонтакте, и подключаться вот к тому, чтобы посылать в библиотеки нужные им книги, особенно если это книги, которые в том числе звучали в нашем эфире. Мне кажется, для наших слушателей это самое то. Ну и вот тогда несколько слов про то, как вы собираете эти книги. Во-первых, как вы получаете эти списки. Все-таки поделитесь личным впечатлением, что люди спрашивают, расскажите. И про этот год, планы.
1: Списки я получаю напрямую от библиотекарей, так как я с ними всеми завел хорошее знакомство. Раз в год я обращаюсь, прошу прислать мне список. Присылают. Обязательное мое требование, чтобы это был список, состоящий из автора и названия. Если это в целом литература о Великой Отечественной войне, я бы не хотел додумать.
0: Она просто безгранична. А если посетитель спрашивает, я хочу почитать, что у нас выходило по истории Великой Отечественной войны за последние 10 лет. Интересно человеку. А библиотека говорит, у нас ничего нет.
1: Я не знаю, как они с посетителями работают, на каком языке они говорят. Я получаю просто сухой список. Название автор.
0: Но в ваших списках все равно проскакивают общие темы.
1: Общие темы. Да, потому что те же самые школьники, это списки литературы на лето.
0: Это классика,
1: она приходит в негодность быстрее всего, поэтому они постоянно их пополняют. Источники пополнения либо местные жители, которые все равно продолжают в некоторых городах все равно продолжают нести.
0: Потом там одновременно приходят 10 человек и просят там, дайте мне Пушкина такое-то произведение. Но 10 одновременно, да. Потому что им в школе задали.
1: Да, ну, они, ну смотрите, ну, библиотека тоже не резиновая, и у них количество полок тоже ограничено, особенно в маленьких городах, маленьких поселках. Желающие могут найти у меня в группе, просмотреть, прочитать интервью с библиотекарями 23-го года. И посмотреть фотографии в библиотеке изнутри. Там все видно. Некоторые библиотеки состоят из одного помещения, из одной комнатки, из двух комнаток. Угу. Понятное дело, что и жителей в этом поселке немного. Ну, соответственно, и мест на полке тоже. Чтобы 10 капитанских дочек поставить, поэтому библиотекари знают, сколько чего им по количеству нужно. Угу. Лишнего не возьмут. Идея адресной помощи по спискам отказов, она же родилась из той проблемы, что в библиотеке несут все подряд без разбора.
0: На это не надо. Никто не спрашивает.
1: А у них это уже в фонде это есть, и лишнего они не возьмут. Угу. И библиотекари лишняя головная боль, а куда это девать? Да, они организовали столы для книговорота.
0: Это прекрасно.
1: Ну, не все это организовали, а ковид еще все это прикрыл, эту лавочку.
0: Ну, я знаю, что сейчас вот даже в городских библиотеках, ну, не то, что даже, а прежде всего в городских, вот буккроссинг, книговорот, это очень привлекающая в библиотеке людей на самом деле акция. Я призываю всех библиотекарей открывать такую специальную полку у входа, где люди приносят книги и люди забирают книги навсегда, а не в библиотеке. Если, конечно, библиотека не хочет какую-то книгу взять себе в фонды. По-настоящему это замечательная идея. Я вообще за то, чтобы такие вещи устраивать вообще где только можно. И меня это привлекает. Ну вот мы, кстати, с вами тоже затрагивали эту тему, почему с книговоротом проблемы есть и почему нужны и другие проекты. Но вот запросы, которые библиотеки каждый год, в том числе с вашей помощью, реализуют, так называемые отказы. Да? Вот люди спрашивают, библиотекарь понимает, нам нужна такая книга, я хочу ее поставить в фонды, чтобы она стояла у нас на полке всегда. И такой запрос библиотекарь формирует. Вы уже несколько лет реализовывали эти запросы, и каждый год новые запросы появляются.
1: Этот процесс не остановим, потому что выходят новые книги, новинки. В библиотеки приходят новые люди, посетители, с новыми запросами, с изощренными запросами. Поэтому невозможно за один раз, одним махом, просто всем библиотекам купить, развести книги, которые спрашивают посетители.
0: Да, раз в жизни их укомплектовать и забыть про них. Да, так нельзя. Так
1: это невозможно, потому что, опять же, какую-нибудь книжечку все равно не вернули, потеряли.
0: Ну и вообще книги новые – это жизнь.
1: Да, ну даже если не о новинках идет речь, а об книгах, которые выходили ранее.
0: Да, но, может быть, люди про них узнали сейчас, или интерес к ним возник.
1: Либо узнали, либо, опять же, эту книгу не вернули. Все равно же надо заменить. Спрос есть, а книжки нету.
0: Списки отказов, но на самом деле это списки запросов от библиотек, что у них спрашивали, они отказали, у нас нету. И они ждут, что эти книги им кто-то подарит. Книжный приют эти книги библиотекам стал дарить и собирать. И вот эта акция, которую вы осенью проводите, как раз сейчас она начинается. Сбор книг для библиотек. То есть вы публикуете этот список, актуальный этого года. Кстати, там в вашей группе можно посмотреть. Вот я посмотрела и за предыдущие годы, что люди в библиотеках спрашивали. Это очень интересно. В этом году вы будете собирать. А как вы с аудиторией вашего блога ВКонтакте работаете? Как вы эти книги собираете?
1: Я делаю сводный список со всех библиотек. Это один длинный список, без деления на конкретные библиотеки. Просто общий список. Это для простоты восприятия моими подписчиками. Каждый подписчик имеет возможность ознакомиться с этим списком и принять для себя решение, хочет ли он помочь библиотекам приобрести нужную им литературу. Например, подписчик увидел в этом списке ту же самую капитанскую дочку Пушкина. У него есть несколько вариантов, как он может помочь. Либо он у себя на полке находит эту капитанскую дочку и передает мне тем или иным способом. Либо он покупает эту книгу и также приходит и передает мне ее лично в руки. Либо он эту книгу заказывает на Озоне, в пункт выдачи, который ближе всего и удобнее, ну, где-нибудь на Васильевском острове. Либо человек может не связываться с Озоном, с личной домашней библиотекой, а может просто перевести энную сумму денег, на которую я, собственно, куплю капитанскую дочку.
0: Кстати, если есть люди, которые думают, что и в этом деле хорошо помогать, но хорошо и экономить, то вот вы тоже на вашей странице «Книжный приют» писали, что можно и в букинисте пойти закупить там по списку много книг из требуемых в библиотеке и, соответственно, также доставить в «Книжный приют» для отправки в эти дальние провинциальные библиотеки очень небольших населенных пунктов с красивыми и часто древними русскими названиями.
1: Все верно. В прошлом году я активно бегал по букинистическим магазинам, там, по старой книге, там, еще где-нибудь. Просто приносил список, где-то у меня было вычеркнуто, где не вычеркнуто. Отдавал сотрудникам, говорил, найдите мне что-нибудь, что у вас тут есть. Тут я узнал, что, оказывается, не все букинистические магазины так лояльны к своим посетителям. Есть на Васильевском хороший букинистический магазин, где сразу два могут сотрудника с этим списком моим бегать по полкам искать. Угу. Ну, они же знают, где еще у них лежит.
0: Да.
1: В другом магазине мне сказали, вот полки, ищите сами.
0: Да, ты же с таким сталкивался.
1: Ну, то есть, как-то просто я никогда в букинистических магазинах ничего не покупал.
0: Да, казалось бы, мир книг, люди должны быть интеллигентными, но это не так.
1: Ну, даже не в этом дело. Просто я никогда в букинистический не заходил. Во-первых, потому что я не считаю себя читающим человеком. Во-вторых, у нас дома всегда были книги. В-третьих, у меня у самого ассортимент в «Книжном приюте» ничуть не хуже, чем в любой старой книге. Вот, поэтому я понятия не имел, как устроен букинистический магазин. Оказывается, что вот либо так, либо так. То есть можно прийти со списком, и тебя обслужат по наивысшему разряду, тебе там все найдут, все, что у них есть. А где-то просто бросят фразу «ищи сам».
0: Ну да. А вот кто вам еще в течение года книги отдает в приют, кроме просто частных лиц? Ну, понятно, что люди по самым разным поводам расстаются с книгами, и этих поводов очень много. И те, кому приходит в голову отдать книги в хорошее место, в том числе одно из этих хороших мест — это книжный приют, это хорошие люди. Но вот кто еще, кроме частных лиц, вам отдает книги?
1: Были такие случаи, ну, опять же, в частном порядке, да, от организации в частном порядке мне отдавали книги. Например, закрывшееся издательство отдавало, опять же, в частном порядке мне отдавали нераспроданные экземпляры, которые у них залежались на складе.
0: Интересно, еще я увидела такой факт, что библиотека одна городская тоже стала жертвователем книжного приюта.
1: Был опыт при одном заводе. У нас в городе была библиотека заводская. Руководство ее ликвидировало. Библиотекаря перевели на другую должность, а книги надо было куда-то деть. И по инициативе сотрудников, не по инициативе начальства, обратились в книжный приют с предложением спасти максимально, сколько возможно. Я приехал на адрес. Там библиотека. Я спросил, а сколько здесь? Мне сказали, ну, у нас по номенклатуре 11 тысяч изданий. Здесь, конечно, меньше, потому что часть мы в архив унесли, часть там еще куда-то. Но большая часть она здесь. И я с своими помощниками неделю мы просто паковали в коробке. Неделя просто паковали, без разбора. Мы не перелистывали, не оценивали, ничего. Просто паковали. Впятером. В основном впятером, да, вчетвером, впятером. В часы работы этой библиотеки. То есть мы еще были ограничены вот временем работы библиотеки. Когда библиотека уже по графику закрывалась, за нами закрывали дверь. Потом пригнали газель, все погрузили, посчитали. 295 коробок. Спасли много изданий.
0: Дорогие друзья, здесь мы прерываем беседу с Максимом Люкайтисом, организатором проекта «Книжный приют». Блог «Книжного приюта» ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, следите за новостями. А вторую часть передачи слушайте через неделю. Программу вела Марина Лобанова. Всего доброго, до свидания.

0: Маленький концерт.
1: В июне 1979 года, когда отмечалось 180-летие со дня рождения Пушкина, было впервые исполнено новое сочинение Свиридова — концерт для хора «Пушкинский венок». 10 стихотворений, на которые написан концерт, по содержанию не связаны между собой. Единым целым их делает музыка. Название концерта, конечно, не случайно. Родственные по смыслу и настроению хоры не стоят рядом, а, соприкасаясь друг с другом на расстоянии, образуют словно венок сложной композиционной цепи. Круг тем и мотивов, заплетенных в пушкинский венок, поистине необозрим. Здесь и кольцо человеческой жизни, и круговорот времен года. Это весь круг пушкинской поэзии, венок, обнимающий все его творчество, от одного из самых ранних стихов «Наташа» 1814 года до одного из последних «От меня вечер леила» стихотворения 1836 года. В равной степени и музыкальное воплощение стихов отличается поразительным для миниатюр разнообразием форм, лада, гармонии, типов мелодики, приемов хорового письма. Композитор подчеркивает, это не цикл, а именно концерт с его большей цельностью и значительностью замысла. В пушкинском венке заключена подлинно пушкинская философия жизни. И назначение этого венка — увенчать главу мудреца, проникшего в тайну отношения человека к миру, к другому человеку и человека к самому себе. Трудно назвать иного мирообъемлющего, как назвал Пушкина Белинский, или всемирно отзывчивого, по словам Достоевского, поэта, который так удивительно воссоздавал дух самых разных национальных культур. В концерт «Пушкинский венок» входит и стихотворение в онтологическом роде, то есть в духе античной лирики, и стихи из подражания Корану. Излюбленные русскими композиторами стихотворения «Эхо» и «Мэри» соседствуют с текстом народной песни, записанной Пушкиным. Соединенные, они дают друг другу дополнительный смысл. Само их сплетение в один венок заставляет задуматься. Здесь, на небольшом, но емком пространстве, образуемом 10 хорами, сошелся, кажется, целый мир. Небо и земля, Восток и Европа, античная Греция и православная Русь. И солнце, средоточие жизни, описало здесь свой круг. От зимнего утра первого хора концерта оно склонилось к вечеру, скрылось в ночи и вновь воскресло в надежде нового утра. Точно так же и день жизни человеческой испытал здесь смену многообразных движений души — восторженных, нежных, иронически печальных, углубленно созерцательных. Все это вместе, сомкнувшись в круг согласных стройных хоров, создает впечатление удивительной гармонической полноты бытия. Со слепительно-солнечного, сияющего алмазами снегов зимнего утра, с торжествующего гимна русской природе, красоте мироздания, начинается пушкинский венок Свиридова. Мороз и солнце, день чудесный. Здесь, в этом начале, уже задан высокий тон всего сочинения. Зимней бодростью, чистотой снега, необозримыми пространствами, звонким воздухом, победным сиянием солнца, молодости, утром жизненного дня освещены эти, можно сказать, пропилеи концерта. Так в звуках пушкинского венка замечательно воскрешен дух золотого века русской культуры. Стройная, мощная и одновременно легкая колоннада хоровых аккордов в зимнем утре вызывает в памяти парадные фронтоны дворцов и триумфальные арки эпохи русского классицизма, блеск и величие петербургского ампира пушкинской поры.

в нашем маленьком концерте «Пушкинский венок» Георгия Васильевича Свиридова. Еще Гоголь обратил внимание на скрытую от поверхностного взгляда драгоценность кратких стихотворений Пушкина. Тут все — и наслаждение, и простота, и мгновенная высокость мысли, вдруг объемлющая священным холодом вдохновение читателя. Слов немного, но они так точны, что обозначают все. В каждом слове бездна пространства, каждое слово необъятно, как поэт. В музыке Свиридова ощутимо явлена необъятность, многомерность пушкинского слова, и при этом язык композитора также сознательно ясен и прост, как и язык поэта. Особое место среди этих драгоценно кратких стихов занимает так называемая антологическая поэзия, поэзия в духе античной лирики. Из пушкинского цикла 1833 года «Подражание древним» Свиридов выбирает стихотворение «Бог веселый винограда» и пишет на него хор «Греческий пир». О роли русского эллинизма в пушкинском мировоззрении сказано немало и неоднократно. Этот же идеал ярко предстает и в свиридовском «Греческом пире». Композиционно и по смыслу пир — центр концерта, его сердцевина. В античной философии понятие «центр» находится в прямом родстве с такими понятиями, как умеренность, избегание крайностей, мера. И они все восходят к категории гармонии, учат здравому, мудрому и благодарному отношению к жизни. Кроме того, обратим внимание еще на одно обстоятельство. Вряд ли случайно в центре свиридовской композиции «Пушкинского венка» оказалось стихотворение с так называемой антологической поэзией. Ведь само слово «антология» в переводе с греческого означает «собрание цветов». Можно перевести его и как «венок».

В нашем маленьком концерте мы продолжаем знакомиться с пушкинским венком Георгия Свиридова. 3 июня 1979 года, перед исполнением концерта «Пушкинский венок» по центральному телевидению, композитор обратился к слушателям и зрителям. «Великий и вечный Пушкин не принадлежит исключительно какому-либо времени. Каждое время поет его по-своему. Сочиняя музыку, я не хотел стилизовать ее под пушкинскую эпоху, а писал тем языком, какой у меня сложился. Я не пытался также осовременить Пушкина, приспособить его для выражения каких-либо злободневных мыслей, соображений, а старался лишь идти за ним в его недостижимую высоту, насколько хватит моих сил. Зорю бьют, из рук моих ветхий Данте выпадает. На устах начатый стих, недочитанный затих. Дух далече улетает. Звук привычный, звук живой. Сколь ты часто раздавался, там, где тихо развивался я давнишнюю порой. Никогда еще эти пушкинские строки не были осмыслены и пережиты с такой глубиной, как в музыке Свиридова. Тихое пение одних и тех же торжественно-печальных аккордов создает образ ночного мира, огромного небесного купола над головой. В протяжных аккордах чеконы, их постоянно возвращающейся замкнутой последовательности, символ времени, замкнутого круговращения жизни. И ветхий Данте, которым еще полна душа, ведет ее по своим кругам. Откуда-то издалека, нарушая ночной покой, запела труба. Ее зов прозвучал как острое напоминание о временности жизни или как эсхатологический трубный глаз, который поэт, а вслед за ним и композитор, услышали в привычном сигнале начала нового дня.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучали три хора из концерта Георгия Васильевича Свиридова «Пушкинский венок» в исполнении Московского камерного хора под управлением Владимира Минина. Солист Александр Ведерников. Именно этим исполнителям Свиридов доверил премьеру своего концерта, которая состоялась 5 апреля 1979 года в Большом зале Московской консерватории, в год празднования 180-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. В нашей передаче были использованы материалы статьи Александра Сергеевича Белоненко. Маленький концерт для вас подготовили звукооператор Иван Теплов и редактор Ольга Суровекина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
0: Дорогие слушатели, предлагаем вашему вниманию беседу святителя Григория Паламы о честном и животворящем кресте.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. С древних времен крест Христов был предвозвещен и представлен в виде образов. И если бы не было силы креста, никто никогда не возмог бы примириться с Богом, потому что после прародительского онова в раю Божьем преступление через древо грех ожил, мы же умерли, и прежде смерти тела подверглись смерти души, которая заключается в удалении души от Бога. Та жизнь, которой мы жили после преступления, была жизнью в грехе и жизнью по плоти. Грех же не покоряется закону Божьему, да и не может. Так и живущие по плоти не могут угодить Богу. И поскольку, как апостол говорит, плоть похотствует на духа, дух же на плоть, Бог же есть дух и сама доброта и добродетель, и наш дух создан был по образу и подобию его, но вследствие и по причине греха пришел в негодность, то до тех пор, пока грех не будет упразднен и жизнь по плоти сведена на нет, каким образом мог бы кто обновиться во всем и стать угодным Богу? Крест Христов именно и есть упразднение греха. Посему и некто из наших богоносных отцев, будучи вопрошен одним из неверных, неужели он верит в распятого, ответил: «Да, в распявшего грех». Многие же еще и прежде явления креста Христова, бывшие до закона и после закона, были засвидетельствованы самим Богом, как друзья Божьи. И царь, и пророк Давид, как, конечно, и сам тогда сущий в числе друзей Божьих, говорит: «Мне же зело, чесни быша, друзи твои Божие». Но как же это так, что и прежде креста они провозглашены друзьями Божьими? Я вам объясню это, если вы окажете мне послушное и внимательное слушание моих слов. Как, например, еще прежде пришествия человека греха, сына погибели, я говорю об Антихристе, возлюбленный Христу богослов говорит: «И ныне Антихристе мнози быша, от сего разумеваем, яко последний час есть,